0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.

0: Здравствуйте. С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дэвидсон Радио.
15: Самые горячие новости.
14: Радиоигры.
15: И конкурсы в прямом эфире.
14: Аналитические программы.
15: И радиомосты.
14: Дэвидсон Радио.
15: Политическая ситуация.
14: События культуры.
15: Интересные люди.
14: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
16: Мелодии украинской души.
17: Так само я роблю якісь такі цікаві твори, де скрипка баян, це і з Валерою Іванцовим. От, ми також робимо там щось таке цікаве, щоб те, чого хтось не бачив. Але хочу сказати, що після того, як ми це все натворили, це ще з 91-го року, це вже і Попадюко це грає, і до того це не робив, і багато інших, та й добре. От. Але вони того все одно не роблять, бо баян за спину не закидує ніхто.

0: Nivea Soul открыла нашу сегодняшнюю встречу. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вы в прямом эфире, так же, как и мы. Чуть попозже узнаете, с кем. Сегодня в день мамы. И вот она открыла, она спела эту песню. И мы умышленно вместе с режиссером Юрой Могливаном поставили ее первой, потому что, в конце концов, в Америке мы с вами начали отмечать этот праздник, да, мамин день, Mother Day. И мы, конечно же, сегодня послушаем большое количество разных исполнителей, которые поют на русском языке, на украинском, на азиатском, на французском, на английском, конечно же, еще тысячу раз. Но я хочу вам сегодня преподнести подарок. Как-то раз она была у меня в передаче, но это человек, который, вот я расскажу предысторию. Однажды мы с мужем сидели на кухне, болтали, там чай пили, и он говорит: «Эх, выиграть бы миллион, тогда бы я купил Дэвидсон радио, поскольку у него сейчас затрудненное положение, может быть, он мне бы продал этот миллионов за 10». И я бы оставил тебя, Юру Могливанова. Я говорю: «Саш, а кто же будет работать?» Он говорит: «Наташа Быстрицкая». Она сегодня с нами рядом.
1: Спасибо. Наташа, здравствуй. Здравствуй, моя золотая. Здравствуй, моя золотая. Здравствуй, Марина. Здравствуйте, уважаемые зрители канала RTN. Очень рада быть сегодня здесь, в студии. Марина, персонально спасибо. Я хочу тебе признаться, что после нашего прошлого эфира, который состоялся 8 марта, у меня осталось такое стойкое послевкусие, в хорошем смысле этого слова. Мне очень понравилось, такой экспериментальный эфир, и всем понравилось. А я получила истинное удовольствие. Ты знаешь, я думала после нашего прошлого эфира вот о чем. О том, что люди, и это чувствуется, устали от демагогии. Люди устали от пустых слов, от пустых обещаний, того, что ничего не происходит, а сплошная говорильня такая, да. И вот я очень хочу, я сделаю все, чтобы это было сегодня так, чтобы наш эфир оставил, ну, правда, то есть прошел, ну, я даже не знаю, давай стараться быть, я не знаю, полезными сегодня какими-то такими, знаешь...
0: Интересными.
1: Мы за любой жанр, кроме скучного. Вот.
0: Да, да.
1: Так что мы сегодня постараемся, ну, я не знаю, выложиться на все сто... Впрочем, мы всегда с тобой выкладываемся. Мы такие обе. Мы очень... У нас синдром отличницы, да, такой вот внутренний какой-то. Есть немножко, и он нам порой мешает, да, потому что мы такие, да, стремимся к недостижимым каким-то целям, невозможное возможно. Вот это наша с тобой такая вот... Это наша кредо с тобой жизненная. Поэтому давай сегодня мы послушаем песни в первом часе, послушаем песни в исполнении известных, знаменитых мам. Ты не против?
0: Во-первых, я забыла тебя поздравить, потому что я знаю, что у тебя абсолютно замечательный мальчик, который тебя обожает, который тебе сегодня какое-то блюдо приготовил даже.
1: Да, да, да, приготовил рис и прислал фотографии. Господи, он знает, что я люблю плов.
0: Ну, ты видишь,
1: да,
0: ну,
1: и это дорого стоит. Да, а он в жизни никогда не готовил, я просто сдерживаю эмоции, да, в жизни, то есть даже не жарил яичницу и картошку не жарил, но что-то на него нашло, видимо, да, потому что я... Да, как-то он мне нарисовал открытку, и там, знаешь, такие кривые шарики. Я его упрекаю до сих пор. Я говорю: «Маме, мамке родной, кривые шарики», знаешь, что он смеется, ха-ха-ха. И вот сегодня решил исправиться и вот преподнести такой вот кулинарный...
0: Вот результат воспитания, Наташа.
1: Стараюсь. Ты знаешь, вот когда-то был такой журнал для родителей, тоже, к сожалению, классный журнал.
0: Очень хороший
1: журнал. Да, да. Я там тоже какое-то время, кстати, работала, вела рубрику «Мое первое интервью».
0: Угу.
1: И когда-то Вероника Литвинова взяла у меня интервью для этого журнала и расспрашивала о родительстве, расспрашивала то да сё, знаешь, вот, вопросы, ну, в основном о материнстве. Что такое быть творческим?

0: Знает ответ на этот вопрос.
1: У нее две дочки, мне кажется, да. А тогда я ответила так, что, и сейчас отвечаю так, что не нужно воспитывать детей, нужно воспитывать самих себя.
0: Вот как.
1: Ну, вот пример, хороший пример заразителен. Если ты будешь хорошей родительницей, то и твой ребенок будет достойным человеком. Мне кажется, все у нас получится, хотя, конечно, и проблемы есть, и конфликт отцов и детей присутствует, куда же без него, если честно, открыто говорить. Но я думаю, справимся. Во всяком случае, я очень хочу, я делаю все возможное и невозможное для того, чтобы ребенок видел, познавал этот мир. Вот он очень любит Челси, там он летал уже в Лондон на игры футбольной команды Челси, да. А он вот сейчас собирается в Японию, он очень любит аниме и так далее. То есть концерты любит различных исполнителей. Вот, скорее всего, даже поедет 14 июня на бой UFC, который впервые состоится в Белом доме. И вот эти бойцы UFC будут из овального кабинета выходить прямо в этот октагон. Представляешь, это историческое событие. И он выиграл билет, он поедет туда, и, может быть, я уже попросила, может быть, снимет какие-то кадрики, такие видео снимет, и мы используем в новостном выпуске обязательно его ролики.
0: Так обязательно что... подпишите-то.
1: Зачем?
0: Кто оператор?
1: Нет, еще пока пусть нос не дорос, знаешь, тоже.
0: Вот ты знаешь, у меня такое было, когда я была в самом, ну, таком молодом своем, таком сильном уже состоянии в России, ну, в Советском Союзе, наверное, в России уже. И когда я так их воспитывала, ну, сын вот во всяком случае, что это ничто вообще, вот телевидение, неважно, где я работаю, неважно, кто я и так далее, у него такое абсолютно простое к этому отношение. Я всегда думала, сейчас вот я пойду на работу, а он будет ревновать, плакать, там, мам, он, а, мам, ты на работу? Пока.
1: А ты не передавала вот какие-то завуалированные приветики ему там как мизинчиком как-то? Нет, у вас,
0: нет, нет. Он настолько, ему было все равно, ему так было неинтересно, он обожал во дворе, с братом.
1: Он же у тебя спортсмен, я знаю, футболист.
0: Да. А вот это искусство, преклонение там или звездность, я так не хотела, чтобы он был артистом, и надо отдать должное, у меня это получилось. Хотя у него задатки очень хорошие, очень. Он такой, ну, творческий человек, но его абсолютно эта область, слава богу, миновала.
1: Слава богу. Да, потому что это очень зависимая профессия, актерство. Это очень такая уязвимая достаточно область. Да. А вот спортсмен, он же у тебя спортсмен, да?
0: Ну да.
1: Поэтому, мне кажется, да. Потом может перейти на тренерскую работу, например, да?
0: Запросто.
1: Как бы, то есть всегда...
0: Наташа... Я не объявляла, что мы уже принимаем звонки.
1: А мы уже принимаем звонки.
0: А они уже поступили. 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
2: Добрый день, Марина и Наташа. Happy Mother's Day to you both.
0: Вас тоже.
2: Чтобы вы были здоровы, чтобы дети вас всегда радовали. И вообще, чтобы все было у вас в жизни хорошо. Я хотела вас спросить, девочки, есть ли у вас в программе песня «Мама», которую исполняет Лючано Паваротти? Если нет, могли бы вы попросить мальчиков, чтобы они поставили эту песню? I would appreciate very much.
0: Режиссер Юра Могливан и мальчик сказал «постараюсь».
2: Thank you very much.
0: Спасибо вам.
2: Happy Mother's Day to you.
0: Вам тоже. Спасибо вам большое.
1: Спасибо
0: за начало. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Только нужно увернуть звук радио. Радио или телевизор?
3: У меня все нормально.
0: Да? Слава богу. Это Сима.
3: Я Сима Блюштейн.
0: Сима золотая.
3: Вот,
0: Симочке 101 год.
3: Удивительно красивые женщины. Я просто любуюсь вами.
0: Спасибо. Симочка.
3: Что ли венцом?
0: Да.
3: Красавицы вы!
0: Сладкая.
3: Такие хорошие! Такие красивые!
0: У Симы два сына.
3: Вы мамы.
0: Да, у одному 72, мамы. Другому 79.
3: Пусть ваши дети гордятся вами.
0: Спасибо. Так, как делают ваши сыновья. Спасибо. Симочка родная.
3: Мои сыновья замечательные.
0: Да, мы вас поздравляем. Мы вас поздравляем. Симочка, послушайте по радио или по телевизору. Поздравляем ваших...

0: сыновей золотых, что у них такая мама. И поздравляем тех девочек, о которых вы часто-часто говорите, которые рядом с вами, ваши помощницы, которые не дают вам стареть, которые держат ваше здоровье, чистоту в доме. Пусть они тоже будут благословенны, благополучны, здоровы, и с днем мамы их тоже. Ну и мы все знаем, что наша Наташа, я ее по-другому и не называю, конечно же, пришла с подарками, с музыкальными номерами.
1: Да, я сегодня приготовила для вас, уважаемые зрители, песни, которые исполняют мамы. Но мамы не простые, а мамы звездные. Селин Дион сегодня споет песню «Все обо мне». Послушаем.

0: Итак, Наташа Быстрицкая у нас, и она продолжает рассказ про Селин Дион. Наташа, ты как никто знаешь истории выдающихся звезд мировой эстрады, поп-музыки и не только.
1: Да, мне нравится изучать биографии, мне нравится читать интервью. И я знаю, что Селин Дион, которые буквально там несколько лет назад поставили диагноз синдром мышечной скованности, от этого заболевания не существует лекарств. И Селин Дион, к счастью для многих, для фанатов ее творчества, для поклонников, она выздоравливает. И уже на сентябрь и октябрь в Париже намечены концерты, гастроли Селин Дион. Так что эта информация будет полезна всем тем, кто следит за творчеством любимой исполнительницы. Билеты уже в продаже. Сентябрь-октябрь, Париж, концерты Селин Дион, хотя она вот выпала по состоянию здоровья из гастрольного графика. У нее действительно были серьезные проблемы. Сейчас она идет, слава богу, на поправку. Но хочется вспомнить про ее личную жизнь. Конечно, мы говорим Селин Дион, подразумеваем Рене Анжелил и наоборот, потому что Рене Анжелил покойный ныне, он с молодых ногтей заметил голосистую девочку, которая родилась в Канаде, и заприметил ее, ему там было около 40, ей там 12, 13, 14, и вот он ее пестовал, он ее обучал, он советовал ей, даже по его совету она сделала операцию, по-моему, какую-то связанную с доктором ортодонтом и так далее, то есть она и брекеты носила, то есть он ей сказал, если ты хочешь быть звездой, будь готова на все. И вот она сказала, я слушаюсь и повинуюсь, и действовала практически по методичке Рене Анжелил, и они потом стали парой, началась love story, они прожили много долгое время. Конечно же, он хотел детей от любимой женщины, но не получалось. И Селин Дион проделала несколько попыток IVF, экстракорпорального оплодотворения, около 6 попыток. Вот. И родила сына, у нее родился первый сын, и потом еще были попытки, и она родила близнецов, мальчиков.
0: То есть у нее трое?
1: У нее трое детей, и что, Марина, импонирует мне в ней, так это то, что она отделяет мух, так сказать, от котлет, потому что она после концертов, после гастролей, ну, вот когда она активно гастролировала еще до болезни, до диагноза, она возвращается домой, и дети там, мам, мы хотим там, не знаю, наггетсы, там, ну, как это обычно, мам, что-нибудь дергает ее, там, ну, поиграй с нами, давай мультики посмотрим. И она абсолютно там не говорила, как многие какие-то, там, я не знаю, говорили, что Бритни Спирс, например, там, посылала детей, я не знаю, подальше в какую-то другую комнату.
0: Оставляла их.
1: Да, то есть она немножечко, да, пренебрегала ими, своими детьми, но Селин Дион не такая. Она мама дома и звезда на сцене. И вот это мне так нравится. То есть самая адекватная звезда, на мой взгляд, которая абсолютно понимает, что происходит, и понимает, как важна связь с детьми. Вот. Ну и, конечно же, обвиняют музыкальные критики Селин Дион в чрезмерной сентиментальности.
0: В смысле, в манере исполнения?
1: Да, мы сейчас уже говорим про манеру исполнения, потому что говорят, вот Мэрайа Кэрри и Селин Дион, несколько голоса похожи, вот эта вот мелизматика, вот это расщепление и так далее, и все это якобы отвлекает от основной мелодии и так далее. Но, на мой взгляд, это не так. На мой взгляд, она... У нее, значит, голос в 5 октав. Это не коловоротная сопрано, шутка. Не колоратурная сопрано, это меццо-сопрано. То есть голос очень сильный. Да, это не новомодные треки, там, охи, вздохи и так далее, там какая-то такая электронная музыка. Да, это классика поп-музыки. Но вот если коротко, то...
0: Ну, с моей точки зрения, Селин Дион... Может быть, биография тут имеет, конечно, значение, ее вообще жизнь вся, да, но вот закрой глаза и слушай ту и другую. Ну, конечно, Селин Дион, с моей точки зрения, выше на 2 головы. И вот у той, вроде все хорошо, и внешне, да, но и она физкультурой занимается, и поет так.
1: У Мэрайи Кэри?
0: Да, и голос хороший.
1: Она наша рождественская принцесса, в основном на экспорт, как я ее называю. Ну, знаешь, вот когда так, Рождество, вот то по всему миру звучит вот Мэрайи Кэри, песня
0: Мэрайи
1: Кэри. А
0: там интеллект и
1: чувство. А там глубина, да.
0: Да, да, согласна. Да. Наташечка, дорогая, вот сейчас незапланированный наш музыкальный номер «Повороте, мама», как попросила наша...
1: Но мы сегодня немножко волшебницы, немножко золотые рыбки.
0: Хорошо.

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. Дорогие друзья, сегодня у нас в студии Наташа Быстрицкая. Пожалуйста, слушаем вас. Говорите, вы в эфире.
1: Добрый день, Наташенька, дорогая Наташенька Быстрицкая и Мариночка Левинсон, девочки. Я в первую очередь хочу так выразить свою благодарность, что вы вдвоем сегодня на телевидении, что у меня представляется уникальная возможность поздравить вас с этим важным днем матери. Во-первых, поблагодарить вас за вашу шикарнейшую творческую работу, за то, что вы нам предоставляете такое удовольствие каждые выходные. И Наташенька каждый день, а Мариночка из... повторение в Wednesday, по средам и по пятницам с вашими эфирами. Вы продлеваете нам жизнь, вы даете нам надежду, веру, тепло. Мы всегда с вами, а вы всегда с нами. И вы пример настоящих матерей, которые даже в этот день, День матери, на своем боевом посту в эфире. И это большое дело для нас всех, потому что вы этот праздник проводите вместе с нами. Мы хотим вам пожелать здоровья, счастья, везения, удачи во всем. И обязательно долголетия. Оставайтесь такими молодыми, красивыми, оптимистичными и бодрыми, какими мы вас видим на этом экране сегодня. Выглядите на все сто, что одна, что вторая. Благодарность вам за все, особенно за то, что вы сегодня с нами в эфире. Хотя могли сидеть за столом со своей семьей, законно взять свободный день и наслаждаться этим праздником. А вы предпочитаете быть с нами. Это для нас дорогого стоит. Будьте всегда с нами, будьте здоровы, счастливы, и чтобы все было у вас так, как вы хотите. Целуем и обнимаем все ваши зрители.
0: Вот, Наташа, что можно сказать? Вау. Слов нет. А? Как будто подведение итогов всей творческой биографии. Вообще фантастика какая. Фантастика. Огромное вам спасибо.
2: Слушайте, это очень приятно. И, знаете, вот просто хочется в этот день действительно поддержать нас, женщин. Да? Ведь мы такие... То ли это природой, то ли это Всевышним дано, что мы, женщины, мы порой сильнее мужчин. Вот у нас эта витальность, да, скорее всего, это, да, оттуда свыше, да. Мне кажется, вот эта витальность, порой мы ведем, вот даже нашим, из своего личного опыта, даже порой мужчины рядом, так сказать, лежащие,
0: сидящие. На диване.
2: На диване, да. Порой даже мужчины, которые с тобой рядом, они сдаются и говорят, ой, нужна помощь, или там что-то, депрессии какую-то впадают, в какую-то яму проваливаются и так далее, эмоциональное, какое-то эмоциональное выгорание. И нам приходится мужчин своих вытаскивать из этого состояния, говорить, все получится. Все получится, вот даже вот немножечко, да, вот с характером так. То есть я пытаюсь сказать вот что, что мы... Большие умнички, мы все, и вот наши телезрительницы, вам огромное спасибо. Вы знаете, не зря живу, не зря живу.
0: Вот такой вот. Вот на этих словах мажорных мы сделаем перерыв на рекламу.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и пить. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Мы помогаем нашим клиентам защищать их тяжело заработанное имущество, чтобы правильно оформить наследство, чтобы защитить их от их кредиторов.
7: Долго думали по поводу траста, друзья рассказывали о нем. Мы пришли в этот офис, мы были очень довольны тем, что нам полностью размножили все по полочкам.
8: Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов.
7: Ни минуты не жалели, что мы связали свою судьбу с офисом «Перес и Залкин».

0: Дона Саммер продолжил нашу программу. Hot stuff. Я перевожу в лоб напрямую. Горячий материал, я бы так сказала. Да, Наташа?
1: Ты знаешь, я нашим слушателям хочу посоветовать, если на душе сплин, да, немножечко вот засентябрило, скажем так, смело включайте диско. Пусть это будет Дона Саммер. Кто-то говорит Дана Саммер на американский манер. Дона Саммер никогда, ее песни и ее хиты никогда не подведут. И сразу настроение улучшится. Знаешь, в диско вообще, в этой музыке не важны слова. Даже не так важен исполнитель, как важна аранжировка. Потому что диско – это всегда электронный звук, ритм. И все.
0: Вот у меня не зря, несмотря на то, что был включен микрофон, первое желание было у тебя спросить, да, есть ли эта песня, да, у тебя в репертуаре.
1: А я пою. Давайте я действительно обращусь. Да? А вы, кстати, знаете, мои любимые зрители, мой любимый зритель, знаешь, как так немножечко лампово обращусь к нашей аудитории, телеаудитории. Мой любимый зритель, а ты помнишь, что я в эфире частенько пою. Злоупотребляю служебным положением, люблю петь.
0: И в прошлой жизни
1: была певица. И одна из моих первых работ, привет тем всем ребят, привет, мои коллеги по сцене, помнят меня, что начинала я здесь, да, как певица в ресторане. Вот, ребята, привет. Но это, конечно, адская, адовая работа, это очень сложно. Вот, я там продержалась около 3 месяца. Но это большая школа жизни и так далее. У меня остались в записной книжке очень много новых друзей, знакомых, музыкантов и так далее. Это опыт. Да, в моем репертуаре есть Дана Саммер, но не эта песня, а песня «I feel love». То есть это визитная карточка Даны Саммер, которая в свое время Джорджа Мородер, уверенно, музыкальные меломаны сейчас вспомнили это имя легендарное. Джорджа Мородер придумал для Даны Саммер эту песню, которая взорвала танцполы. И когда-то музыканты перешептывались: вы знаете, как звучит будущее? Как звучит будущее? Будущее звучит именно так, как исполняет песню «I feel love» Дана Саммер. Так что, когда грустно, включайте диско. Вот мой такой вот совет. Ну, у нас есть звонки?
0: У нас звонков миллион, но из-за того, что люди хотят и поговорить по телефону, и задать вопрос, и сказать, может быть, комплимент Наташе.
1: Или
0: или послушать. Они теряются, звонят, потом кладут трубку. Но я думаю, что, наверное, много, потому что Юра наш сказал, что аншлаг. Я надеюсь. 718-475-3200. Пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день, Мариночка. Здравствуйте, Наташенька. Это Белла Костенкова.
0: Здравствуйте, Белла, дорогая.
2: Я рада поздравить вас с этим прекрасным днем и пожелать вам здоровья, благополучия, радости, любви и тепла и добра от ваших детей. Всем мамам желаю того же. И хотела бы с вашего разрешения прочесть одно из своих стихотворений, Мариночка.
0: Белла очень хорошая, пишет стихи. Очень. Она тоже музыкант.
1: Правда?
0: Угу. Слушаем.
2: Что?
0: Что вы музыкант, я говорю, что вы...
2: Да, угу. Да, Маришенька, да. Я очень рада видеть вас и слышать вас, девочки. Вы для меня девочки, потому что я намного старше вас.
0: Белла, звоните почаще. Почаще звоните.
1: А вы вообще с тобой как бакара сегодня, заметила?
2: Могла бы быть вашей мамой по возрасту. Разреши, я тебе напишу. Так давно я тебе не писала. Перед Богом не погрешу. Все, что делала для тебя, было мало. Ты была мне подругой, сестрой. Я безумно тебя любила. Если что-то случалось с тобой, я за это себя корила. Ты безропотную была, за всех нас ты судьбу молила. На себя груз забот брала, находя в душе где-то силы. Много лет, как тебя уже нет, что со мной происходит, не знаешь. Предо мной на стене твой портрет. Своим взглядом меня согреваешь. Разреши, я тебе напишу. Мне ведь многого и не надо. Ни о чем я тебя не прошу. Лишь была бы со мною рядом. Я уж бабушкой стала давно. Внуки выросли из пеленок. Но нужна ты мне все равно. Я, по сути, в душе ребенок.
0: Ой, было.
2: Я стараюсь тебе подражать, быть во всем на тебя похожей. Как же, мамочка, дать тебе знать, что на свете ты всех дороже. Мне давно тебя не хватает, а когда за окном день растает, твои мысли в клубок соберу, чтобы его развязать поутру. Спасибо, девочки. Будьте здоровы, благословенны. Пусть будет мирное небо над вашими головами. И пусть ваши дети радуют вас с утра до вечера. Пусть все будет так, как вы хотите, чтобы и сложилось у детей. И вы, глядя на ваших детей, радовались их счастью. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, Белочка. Будьте здоровы, солнышко наше.
1: А ты вспомнишь сейчас какие-то пословицы или поговорки про родителей и детей? Или про Гена, или про Евгенику, скажем так. В хорошем смысле этого слова. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Гены пальцем не раздавишь.
0: Это я не знала.
1: Это я к чему клоню? Это я клоню к тому, что известная певица Наргиз Закирова, мама которой живет в Квинсе, Луиза Каримовна, в январе этого года Луиза Каримовна отметила 88-летие.
0: До 120.
1: И мы сейчас послушаем Батыра и Луизу Закировых. Это семейный подряд, это брат и сестра. Еще есть брат, очень известный, Фарух Закиров, руководитель ансамбля «Ялла», понимаешь ли. Но вот мы сейчас послушаем старинный дуэт. Он, вот старая запись, черно-белая. По-моему, это «Голубой огонек». Это вот по твоей части.
0: Ну да, я очень люблю этих исполнителей.
3: А, понятно. Пожалуйста, мы вас ждем. Пожалуйста, проходите. Саш, вы его пустили. Так это зарубежные гости.
4: Да какой это гость? Это Батыр Закиров.
3: Тай, Батыров, ну-ка вернись обратно. Девушка, вы куда?
4: Окей, молодой кирпичкой.
3: Знаете, эти штучки уже не проходят.

0: Луиза Закировых прозвучала песня о счастье. Написали ее Владимир Шаинский и Расул Гамзатов, а предложила нам ее Наташа Быстрицкая.
1: Потому что я вспомнила про династию Закировых, и ведь именно Батыр Закиров стоял у истоков узбекской эстрады. И именно с легкой руки Батыра Закирова и Луизы Каримовны был образован Ташкентский мюзик-холл. Вот. И еще, если вспоминать, вот я уверена, что среди наших зрителей много киноманов, кинолюбов, синефилов, не побоимся этого слова. И вот давайте вспомним фильм, телесериал даже «Огненные дороги» про поэта, драматурга узбекского Хамзу Ниези. Именно в этом фильме Рабиндраната Тагора, индийского поэта, сыграл Батыр Закиров. А еще мама Батыра и Луизы, и Фаруха, уважаемая Шаиста Саидова, тоже певица народных песен. Вот такая вот династия богатая.
0: Ну и девочка, конечно,
1: Наргиз. А девочка Наргиз.
0: Наташ, слышу все время это слово, и не знаю, как ты на него реагируешь. Аншлаг, аншлаг, аншлаг.
1: Я вспоминаю, да, одну ведущую по имени Регина.
0: Да, была. Но у нас аншлаг другой. У нас по-настоящему огромное количество звонков, которые люди набирают.
1: А представь, нам сейчас позвонит Луиза Каримовна. Луиза Каримовна!
0: Здравствуйте, пожалуйста, говорите.
2: Здравствуйте. В первых словах я хочу поздравить ведущих с Mother's Day и пожелать им, ну, наверное, самого главного, видеть счастье в своих детях.
0: Спасибо.
2: Кроме того, я хочу поздравить мою маму Майю с Mother's Day и с днем рождения, который у нее был 2 дня назад, и исполнилось 98. Ой. Мамочка, мы тебя любим, живи до 120. И последнее, я знаю, что у вас все песни заранее определены, но если можно, вставить песню с замечательными словами о маме. Она называется «Let it be». Ее пел Пол Маккартни. Спасибо.
1: «Let it be». Там «Mother Mary comes to me».
2: «Comes to me».
1: Да. Speak

0: Ну, вот такой маленький кусочек,
1: вау!
0: Да. Да, да, это просто в качестве вот такого подарка.
1: Ну вот,
0: вашей
1: это
0: маме.
1: Из-за того, что мы не запрограммировали, она не стоит у нас в компьютере, живьем, спела Наташа Быстрицкая. Дорогие друзья, давайте, наверное, еще один звонок, и у
0: да.
1: нас еще есть... В этой части программы еще есть музыкальные номера, и в другом...
0: Марина уже соло будет вести, поэтому...
1: Да, но
0: да.
1: петь не буду, могу только «Ой, мороз, мороз, не морозь меня», поэтому, пожалуйста, слушаем вас. Вот оно...

0: Нарушая все законы искусственного интеллекта, Юрий Маглефан и находит песни тут же, по вашему желанию. Но прошу не злоупотреблять. Дорогие друзья, есть еще одна песенка у Наташи, то есть у нее их много, и сама она поет, и запрограммировали мы, но мы должны принять телефонные звонки, пока Наташа от нас не убежала к своему сыну. Есть рис, приготовленный собственными руками.
1: Да, рис.
0: Слушаем вас. Пожалуйста.
1: Прикупить по дороге.
0: Слушаем, пожалуйста.
2: Алло, Мариночка.
0: Да, здравствуйте. Это Владимир.
1: Владимир.
2: Да, вот вы всегда меня сразу узнаете.
0: Слушаем вас.
2: Девочки, миленькие, я хочу вас в первую очередь поздравить с этим замечательным днем, днем мамы. Я вашим детям завидую, потому что у них такие, они счастливейшие из счастливейших, что у них такие замечательные, очаровательные мамы, как вы.
0: Вау. Вот,
1: мне таких слов, правда, Володь, не говорил. Спасибо.
2: Это понимаете, так уж сегодня получилось, что этот замечательный, потрясающий день выпал на мой день рождения.
0: Поздравляю.
2: Стилет. Но я вот этому вашему прекрасному дню раз в миллион раз больше, чем вот этому своему дню рождения. Вот.
0: Нет, давайте праздновать вместе.
2: В последнее время даже не радуюсь. Раньше радовался, когда маленький был, а сейчас уже совсем не радуюсь.
0: Нет, напрасно. Мы должны радоваться и быть благодарными небесам, что мы появились на белый свет, что мы прожили нашу жизнь. Плохо ли, хорошо ли, ошибались или достигали каких-то успехов?
2: Наталья,
0: пожалуйста.
2: Наташенька, миленькая, вы рассказали о своем сыне, как он приготовил вам замечательный плов. Вот, я вашему сыну завидую белой завистью. Белой завистью ему завидую.
0: Володенька,
2: потому что я со своим разлучен еще с самого его дня рождения, по сей день.
0: Володечка.
2: По сей день я со своим сыном разлучен.
1: Господи, и моя жизнь, поверьте, без драмы не обходится, понимаете? Тоже тяжеловато бывает, тяжко местами. Поэтому давайте держаться действительно, давайте друг другу помогать, давайте друг друга слышать и давайте поддерживать друг друга. Володенька, мне таких слов никто никогда не говорил. И мне кажется, что когда-нибудь вы с сыном обязательно встретитесь. Я в этом просто уверена. Спасибо вам.
0: Спасибо большое. Давайте еще один звонок.
1: Давайте еще.
0: Так трудно говорить сегодня. Давайте, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Говорите, 475-3200.
3: Здравствуйте, это Илья. Значит, я вас поздравляю.
0: Спасибо, Илья.
3: С праздником победы над фашистской и нацистской Германией. Это самое главное. Ну, а с днем матери вас уже все поздравили. Но я присоединяюсь.
0: Спасибо, Илья.
1: Спасибо огромное.
0: Ой,
1: а давайте еще примем...
4: Давай, я буду...
0: Это Исаак.
4: Да, госпожа Левинсон и ваша...
0: Наташа Быстрицкая.
4: Наташа, очень... Я поздравляю вас с удивительным днем. Великий, гениальный поэт Борис Пастернак сказал о женщинах. Быть женщиной – великий шаг, сводить с ума геройство. И он прав.
0: Он художник.
4: Потрясающе
0: сказано.
1: Исаак художник.
4: Да. И я хочу прочесть о маме.
0: Давайте.
4: Стихотворение. Дорогая мама, за то, что жизнь мне подарила, в нужде и в трудностях взрастила, всегда в долгу перед тобой. Хоть жизнь тебе не улыбалась, ты выстояла, ты не сдалась в борьбе с злодейской судьбой. Нас разделить ничто не может. Ты рядом, ты всего дороже. Тебя в слезах благодарю. Молю, чтоб ты была здорова, и в юбилей твой нежный снова букет из чувств тебе дарю. Спасибо.
0: Спасибо, Исаак. Жене привет.
4: Спасибо.
0: Ждем картин.
4: Спасибо.
0: И видите, вот еще и поэт.
1: А может быть, Исаак нам картину подарит?
0: Так подарит, не знаю, но у меня мечта, чтобы он прислал свои картинки, а мы бы их показали по телевизору.
1: Давно пора.
0: Исаак, давайте, поработайте над этим.
1: Слушайте, а хотите, я вам четверостишие расскажу? Положи на ладонь мое сердце. И, наверное, останется место, но любви, что вмещается в сердце, даже в космосе было бы тесно.
0: Вау.
1: Ну, это вот под эту лавочку, так сказать, нет, в хорошем смысле.
0: Господи,
1: вот,
0: что за передача сегодня? Что сегодня за подарок? Просто... Давайте еще один звонок, и уж потом песенка. Слушаем вас.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте, Мариночка. Спасибо вам за звонок, за то, что вы меня взяли. Я все темы, которые вы проходили, я всегда с вами разговаривал. Зовут меня Роберт, вы знаете, я приехал из Германии. Мы с вами знакомы. Алло, вы меня слышите хорошо?
0: Да-да.
5: Вот. Так что вот эта тема, которую вы сегодня затронули, она меня тоже тронула. Почему? Все темы ваши, я все проходил. Я родился до войны, прошел войну, эвакуацию, Холокост, все я прошел. Но мама меня воспитывала одна. Мой папа добровольцем ушел на фронт, дошел до Берлина и там погиб, там и захоронен. Поэтому она меня воспитывала одна. Она мне дала и воспитание, я институт закончил, она меня обеспечила полностью. Я благодарен. Мама, это самое, у меня даже слезы текут. Когда мама, мне говорят про маму, мама это для меня все.
0: Спасибо вам.
5: Так что большое спасибо вам, Марина.
0: Вам
5: самое
0: спасибо.
5: Главное, будьте здоровы и благополучны.
0: Спасибо.
5: Я всегда, вы меня знаете.
0: Спасибо.
5: Роберт, вот так,
0: спасибо
5: что вы
0: огромное.
5: Всегда мы с вами беседуем, когда вы меня вызываете.
0: Да, это Роберт, это наш трубочку. Роберт.
5: Спасибо вам большое.
0: Тяжелый,
5: спасибо
0: тяжелый.
5: Эта передача меня трогает. Меня ваши передачи все трогают.
0: Золотой.
5: Все прошли через меня.
0: Спасибо,
1: Мариш.
5: Мариш,
1: можно
5: спасибо.
1: Я слезки вытру?
0: Да это просто от эмоций, Наташа. Вот ты вызываешь... Понимаешь, я тебе же ведь не зря признаюсь все время в любви.
1: Это взаимно.
0: Ты трудолюб. Ты человек красивый внешне, внутренне. Ты не ленивая. Ты отдаешь... Себя.
1: Мариш, душа
0: ты
1: обязана
0: мальчика.
1: Трудиться и день, и ночь,
0: и день,
1: и ночь. Понимаешь?
0: Так и,
1: так и живем. Ребята, большое вам спасибо, низкий вам поклон. Правда, вы моя любовь. Я надеюсь, что это взаимно. Спасибо тебе. Я приготовила песню, это Николь Зурайтис, обладательница премии Грэмми. Познакомил меня с ее творчеством наш друг Олег Фриш. Привет тебе, Олег, большой. Николь Зурайтис, она пока не мама, но у нее все еще впереди. Она пианистка и джазовая исполнительница. До новых встреч.
0: Спасибо, Наташа.
1: Спасибо тебе.

0: После перерыва на рекламу продолжится наша программа. С днем мамы!
1: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: Это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics 718-615-4100.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Чтобы вкусить все прелести города Большого Яблока, нужно иметь крепкие зубы. А чтобы иметь крепкие зубы, нужно иметь крепких дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

Прекрасный представитель казахского народа. В Украине в 2020 году на концерте исполнил эту песню на украинском языке. И телезрители Артен видели, в зале сидела его мама и плакала. Мама казашка. И понятное дело, что мы не все дословно понимаем, но мы понимаем, о чем эта песня. Я долго учила, пока ехала сюда на передачу, «Чернобрывцы». И мой режиссер говорит, ну, не надо специально выговаривать «Чернобрывцы». Говори просто, говори непринужденно, да. И я думаю, что ж такое «Чернобрывцы» вот эти? Это по-английски «маригольд», «маригольдс». Думаю, а что же это по-русски? А по-русски это «бархатцы». Надо ударение делать на первый слог «бархатцы». В нашей деревне, откуда мои мамы с папой родом, говорили «бархатцы» или «ноготки». А в песне поется о том... Кстати, вот просто стихи-то написал человек, который заслуживает особого внимания. Его зовут Николай Сингаевский. Музыку сочинил Владимир Верминич, и эта песня, она стала уже классикой у украинцев, потому что там, с одной стороны, говорится о простоте, о том, что мамка сажала те цветы, как,

чтобы он приехал, чтобы он ее навестил. После того, когда он ушел во взрослую жизнь, наши мамы сидят и ждут, а нам все кажется, они будут всегда мамы. Всегда. Куда они денутся? Я просто сейчас не могу. Сейчас у меня работа. Сейчас я влюбился. Сейчас я женился. А надо все время думать, вот это с годами приходит, что может настать тот момент, когда мамы не будет. И ты будешь очень сильно об этом жалеть. Поэтому пользуйтесь моментом, пока мама жива. Приехать к ней, поцеловать ее, подарить цветочки, пусть не самые дорогие. Я сегодня, пока ехала на работу, видела такое количество самых разных букетов. Просто сегодня, вот как, наверное, в Советском Союзе было 8 марта. Мы слушаем сейчас Михаила Шуфутинского «Мама». И потом принимаем ваши звонки 718-475-3200. С праздником, с днем!

0: 718-475-3200. Принимаем ваши телефонные звонки. И напомню, что в эфире RTN телевидения и Дэвидсон радио на волне 620 АМ. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Алло.
0: Да, слушаем.
1: Алло, здравствуйте, здравствуйте все, дорогие мои. Я хочу поздравить и с Днем Матери, и замечательным днем Победы, и всем только хорошего настроения, материнской любви и заботы, и память о том, что мы пережили, и чтобы было только светлое будущее у нас, у всех. Я очень рада была и Наташеньку видеть, и Мариночку. И все давайте делать друг другу, только все приятное в этой жизни.
0: Аня, Аня Малкина, да. Наша дорогая, которая не оставляет наших дорогие ветеранов. Мои. Анечка, вы мне как-то в разговоре сказали, что вы потеряли очень рано маму.
1: Да. Да, я потеряла маму, мне 6 лет было. И, к сожалению, я вот...
0: Выключите радио, пожалуйста, Анечка.
1: Я отделяю всех ваших чувств и воспоминаний. И греет даже, если...
0: Пропадает звук, Аня, это так жалко, боже мой. Ну хорошо, наша дорогая, мы вас любим в любом случае, даже если вы не выключили радио. Мы вас поздравляем тоже с Днем Мамы. Давайте вспоминать наших мам. И вы, конечно, фантастически добрый, отзывчивый, доброжелательный человек. Может быть, потому что вы недополучили вот эту мамину ласку, заботу и любовь. Но вы выросли в противовес всем изречениям психотерапевтов. Вы замечательный человек, Аня. Спасибо вам. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Слушаем.
2: Я живу в Манхэттене, я очень, правда, редко звоню. У меня большая просьба. В памяти моей маме, которая вырастила меня, так как отец погиб, я была только с ней. Память. Аидыша, мама, пожалуйста.
0: А можно вас попросить не обижаться, если мы... Включим в нашу программу не «Аидыша, мама», а практически то же самое «Мамины глаза» в исполнении Тамары Гверцители. Хорошо?
2: Ну, пожалуйста. Ну, спасибо. Если будет возможность, пожалуйста.
0: В следующих наших передачах обязательно. Но «Мамины глаза», вы знаете, что у Тамары Гверцители мама «Аидышин мама». Поэтому всем еврейским детям и матерям «Мамины глаза».

0: тьма.
1: Насколько я знаю, Тамара Гверцители по сегодняшний день не могла прийти в себя от того, что мама ушла из жизни. Принимаем телефонные звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
2: Я знаю Тамару.
1: Только надо убрать звук радио или телевизора.
3: Алло, Мариночка.
1: Да, Владимир.
3: Да, добрый день еще раз. Жаль, что Наталья, наверное, покинула уже вашу студию.
1: Ушла, да, но я ей передам. Что ей сказать, Владимир?
3: Да, очень жаль, что ушла. Я просто хотел бы немножко в двух словах так еще поведать ей вот эту свою историю. Угу. Вот, что, как я со своим сыном был разлучен еще задолго до его рождения, по вине его мамы, ныне покойной. Вот. А если бы вы только знали, сколько я из-за его мамы попортил нервов своей маме. Я так любил, я буквально разрывался вот между его мамой и своей мамой.
1: Вот. Вы знаете что? Это очень интересная тема. И я думаю, может быть, мы как-нибудь на нее и сделаем какую-нибудь встречу. Я не знаю, я ли, или Наташа, или мы вместе. Вот этот конфликт и интерес, когда парень уходит от мамы, создает свою семью. И что нужно делать? Потому что по этому поводу даже есть анекдоты, как сын женился, мама стоит и поправляет одеяло.
3: Даже женаты не были. Мы же не были женаты даже.
1: Вот как.
3: Хорошо. Она бросила меня, будучи на втором месяце, ничего не сказав мне.
1: Да, я помню, вы как-то мне об этом говорили. Владимир, я с разрешения Наташи дам ей ваш номер телефона, и она вам позвонит. Хорошо? Я попрошу творческую бригаду зафиксировать номер. Зафиксировали. Спасибо. Большое вам спасибо, Володя. Я так всегда переживаю. И вот мне кажется, что мы могли бы вам чем-то помочь. Вот хотя бы эмоционально. И, ну, мы сделаем все, что в наших силах. Следующий звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста. Алло? Да, здравствуйте. Слушаем Алло? Вас.
4: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте. С днем мамы вас.
4: Спасибо, вас также. Это звонит вам Клара из Калифорнии.
1: Очень приятно.
4: Я не удержалась и звоню. Недавно я отмечала, неделю назад буквально, отмечала свой день рождения, юбилейный. Мне исполнилось 95.
1: Поздравляем. Вот это результат.
4: Трудно эту цифру произносить, но я перенесла этот день рождения, который моя дочь, любимая моя дочь, у меня еще сын есть старший, но это дочь моя Галина, устроила мне такой праздник, неожиданный, большой, я не могу во все это описать, но на этом празднике она пела песню для меня под названием еврейскую, на идише, которого она не знала и не слыхала. Ни от мамы, ни от бабушки. И она пела песню «Мамеле» на идише. И аккомпанировал ей ее сын, мой внук младший, Игорь, на гитаре. Это было просто потрясающе. Я никогда не плачу. Уже последнее время я забыла, что такое плакать. Но тут я плакала.
1: Потрясающе.
4: Я хочу еще сказать, да, я просто... Еще не могу отойти от этого, моя родная дочка. И еще я в этом садике нашем, в котором я хожу, в Пало-Алто, Калифорнии, в этом садике мы отмечали тоже День мамы, только накануне этого праздника. И я руковожу там хором. И хор мой пел на разных языках, в том числе на украинском, замечательную песню «Рідна мати моя». «Ты ночей не доспала». Это рушник, она называется, рушник, полотенце. Прекрасная, о маме. Кроме того, мы пели на иврите, которого мы не знаем, естественно, но первый куплет ивритской песни, которую потом перевели на русский язык, и она прозвучала немножко иначе, чем в иврите, там религиозная тематика. А тут ее перевели, Илья Резник перевел, эту песню. И пели «Мне мама тихо говорила». Ее все слышали, все помнят эту хорошую песню, которую уже мы пели на русском языке.
1: Я могу вас прервать? Извините, моя дорогая зрительница, скорее всего, раз из Калифорнии. А вы могли бы записать просто на телефон даже ваш хор красивенько, просто аккуратно на телефон и прислать к нам? Мы сейчас запишем ваш номер телефона. Вы пришлете нам видео, и мы его вставим в нашу какую-нибудь программу, и мы покажем, как поет ваш хор. И заодно я и вас увидим.
4: Я не знаю, Мариночка, спасибо. Я не знаю, сумеем мы это сделать, но мы постараемся, конечно.
1: Ну, наверняка кто-то у вас есть молодые ребята, девочки, которые могут это сделать по телефону. Это нетрудно, поверьте мне.
4: Ребята нет.
1: Внуки, может быть.
4: Записать, да?
1: Да, просто записать. Я вам позвоню. Творческая бригада записала ваш номер телефона. Я вам позвоню. Мы спокойно, без нервов, обсудим, как это сделать, и мы увидим ваш коллективчик. Из Калифорнии. Спасибо вам большое. Вас с днем рождения еще раз. И творческих вам успехов, здоровья, долгих лет жизни. И скажите вашим детям, что они молодцы, что сделали вам такой праздник. Спасибо вам большое. Вы знаете, дорогие друзья, вот режиссер мне в ухо говорит, что-то мы с тобой так загрустили, так немножко в минор ввели людей. Вы знаете, мы послушаем сейчас, наверное, может быть, успеем кусочек перед рекламой, песню, под которой я танцевала у Малахова, который оплатил мне дорогу в Москву, я остановилась у сестры, ничего за это не имела, вот кроме билета, да, и режиссер мне потом в ушко говорила, когда была съемка программы, «Марина, мы надеемся, что вы будете танцевать». Я сказала, конечно, я пойду танцевать. Мне на все наплевать. Эта песня будет после перерыва на рекламу. Вы ее узнаете.

0: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
1: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
0: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Жизнь – маленькая черточка между двумя датами – прихода и ухода.
4: Человек, увы, не бессмертен. Мы храним в памяти события и лица, а потом по этим воспоминаниям рисуем живые образы наших ушедших в вечность родных и друзей.
5: Мы снимаем с вас тяжесть утраты с достоинством и профессионализмом.
0: Мемориальный дом Лисовецкий. 718-421-42-42.
6: Мы помогаем нашим клиентам защищать их тяжело заработанное имущество, чтобы правильно оформить наследство, чтобы защитить их от их кредиторов.
7: Долго думали по поводу траста, друзья рассказывали о нем. Мы пришли в этот офис, мы были очень довольны тем, что нам полностью размножили все по полочкам.
8: Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов.
7: Ни минуты не жалели, что мы связали свою судьбу с офисом «Берез и Залки».

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню

0: 718-475-3200, телефон нашего открытого эфира в программе «Мысли вслух», которую веду я, Марина Левинсон, со своей творческой бригадой под руководством главного режиссера Юры Могливанова. И вот, дорогие друзья, мы сегодня вместе с вами празднуем День мамы. И, наверное, стоит сказать отдельное спасибо Америке, извините за высокий слог, за то, что мы с вами его можем отмечать. Потому что до этого, ну, как-то я не помню, чтобы был мамин день у нас в Советском Союзе. Мы только вот, наверное, на 8 марта, что ли, поздравляли и на день рождения. Но все меняется и все исправляется. Во всяком случае, это можно сделать. Мы принимаем ваши телефонные звонки. Пожалуйста. 475-3200.
1: Я и очень-очень извиняюсь, что я сорвала.
0: Ничего, нет, все
1: я
0: хорошо.
1: Под впечатлением песни о маме, которую Софи Ледовская такая появилась у нас на Фейсбуке, очень красивая женщина молодая. И я просто не могла без слез слушать эту песню. И я не могла, и я очень-очень извиняюсь. И обязательно поздравляю, конечно, всех-всех с Днем Матери, светлый такой праздник. А вчера мы провели вместе с ветеранами такую встречу замечательную, встречу воспоминаний. Особенно Владимир Сац зовут нашего ветерана, которому 102 года будет в
0: этом
1: году. Это
0: ли не отец Йосика Саца?
1: Да. Как он говорил, как он... Просто нет слов.
0: Это папа его?
1: Я получаю всегда, когда я с ними где-то нахожусь.
0: Аня, извините, что я вас прерываю. Да? Аня, да? Ну он должен быть очень взрослый человек, потому что Йосик был старше меня даже немножко. И сколько же лет Владимиру Сацу?
1: Я сейчас вам скажу, ему 102 года, думаю.
0: Ой.
1: У меня тут список.
0: Да, до 120 как минимум должен. Потрясающе. Вау. Мы присоединяемся к поздравлениям, Аня, дорогая. Еще раз вас с Днем Мамы. И вы знаете почему. Следующий звонок. Здравствуйте.
2: Алло, мама.
0: Ой, Аня, это ты?
2: Да, это я. Я звоню сказать, я очень горжусь тобой и люблю, и с Днем День Матери.
0: Ой, мама моя милая, это моя дочка, Анечка Левинсон, моя медсестра, которая спасает жизни людям. Вчера мне прислала фотографию, сидит в униформе госпитальной, и у нее аппарат сердечный к ней подключенный. Я в ужасе говорю: Аня, что это? Она говорит: это мы просто 5 минут назад вернули к жизни женщину, у которой остановилось сердце. Я хотела это испытать на себе. Я говорю: ну спасибо, что это хоть опыт, а не что-то другое. Анечка, солнышко мое, я знаю, что ты немножко стесняешься, что ты говоришь по-русски с акцентом. Поверь мне, ты говоришь очень хорошо. Скажи что-нибудь, вот Юра, наш режиссер, говорит, пусть Анечка говорит. Скажи что-нибудь еще. Почему ты позвонила первый раз в жизни в эфир?
2: Ну, сегодня, так как Mother's Day, ну, я уже сказала, я очень горжусь тобой, я все время слышу радио дома с папой.
0: А в госпитале твои пациенты слушают Дэвидсон радио?
2: Да, я все время спрашиваю, если русский пациент, вы знаете Марину Левинсон? Они говорят: ой, Мариночка, да, я люблю Дэвидсон радио, я очень люблю ее слушать. Вот я слушала, пока я здесь в госпитале, я им, когда говорю, что это моя мама, они очень удивляются все время.
0: Ой, Анечка, солнышко мое, у меня сейчас остановится сердце. Я так тронута. Нет, не надо. Я знаю, что нету этого аппарата. Рядом нету аппарата, который ты можешь подключить. Анечка, солнышко мое, спасибо тебе. Спасибо Коле, нашему золотому брату, да, нашему сыну. Спасибо папе. Спасибо за то, что вы у меня есть. Я вас очень и очень люблю. И давайте послушаем песню, которая, мне кажется, понравится всем. Ее исполняет, ну, тогда еще он был совсем молодым, маленьким подростком, Нурмухамед Джакып, казах. «Мама, ты мой рай». Аня, спасибо.

0: 718-475-3200. Дорогие друзья, принимаем ваши телефонные звонки. Вот сегодня день откровений. Вы знаете, мы настолько приблизились к жизни, к жизненным обстоятельствам, к судьбам. Вот Наташа с нами была, Быстрицкая, у которой своя жизнь. У меня своя. У нашего режиссера Юры своя. У каждого своя. Поэтому вот когда говорят о военном каком-то положении, да, обо всем на свете, мы все люди. И у каждого человека была, есть мама, которая нас родила. И, как правило, это самое святое и высокое, что только может быть в жизни человека. Ну, папа тоже принимает участие, понятное дело, без него никак. Но мама – это все. И даже если она вас обидела, и вам кажется, что что-то не то, что-то не так она сказала, или не так себя повела, или она была, может быть, не такой ласковой, наверное, у нее тоже были на это свои причины. Но, как правило, мама очень любит своего дитятку, своего ребенка. «Ой, чого ж ти, мамо? Микола Янченко та Тетяна Денисюк будут петь чуть попозже. А мы сейчас примем звонок. Пожалуйста. Слушаем вас».
1: Мариночка, добрый день, дорогая моя. Я только что была под большущим впечатлением от звонка Анечки. Недавно вы говорили, вот послушайте меня, а недавно вы говорили, что ваши дети вас так любят, но они еще это не показывают. Вот пример в госпитале был, когда она оживила женщину, и вы говорите: «Анечка, ты позвонила мне первый раз, почему?» Марина, вот это причина, когда вот эта лампочка включается в голове, что ничто в этой жизни не вечное. Она дошла до того момента, когда она поняла, что нужно вслух говорить маме, как она дорога. И она это сделала именно сегодня, и именно в Mother's Day, и именно после того, как она оживила эту женщину. Они вас все оба любят, и Коля, и Аня. Просто они никогда не думают, что это когда-то кончится. Они думают, что мама вечная и навсегда. И вдруг, когда вот такое освещает тебя, что вот это может кончиться в один момент, ты бежишь и к маме и говоришь: «И мам, ты меня услышишь, потому что я эти все чувства в себе держала, но сейчас нужно их высказать». У меня это произошло то же самое именно в сегодняшний день. Поэтому я очень-очень рада, что вы дожили до того момента, когда девчонка позвонила вам на линию и сказала: «Мама, я тобой горжусь». Она несла это все в себе, просто она занятая была, думала, что все всегда навсегда. И вот это вот счастье, которое пришло к вам сегодня, это просто вот вы заслужили, и вы дождались этого, и я разделяю вас с вами вот этот момент. И так я счастлива за вас, что вы так отреагировали, как будто вы не ожидали. А это же все внутри, вы же это все заложили, правда, Марин?
0: Ой, я, вы знаете, настолько под впечатлением, что я должна вспомнить о профессии, и тут это, как говорится, слезы не лить и сопли не жевать. Но я настолько просто, что вам сказать, она очень, мы ее так воспитывали, чтобы она была сильным человеком, знаете, без рассусоливанием и так далее, и выбрали вот такую профессию, ее направляли, чтобы она была такой сильной. Она родилась в Америке, она американка. И у нее поэтому такое, знаете, все по полкам. Она очень организованный человек, она очень тяжело трудилась. Мы не платили за ее образование, она сама сейчас все это выплачивает. Она продолжает учиться на доктора. И вы знаете, и у нас очень хороший сын, ну, замечательный человек. Мы так друг друга любим все, мы так все сплочены, но они как-то, ну, как вам сказать, может быть, из-за того, что я никогда дома такого какого-то высокопарного, такого рассюсюкивания, там, восторга никакого не выражала. И мы живем нормальной такой человеческой повседневной жизнью. И то, что вот сегодня этот звонок, я вообще подозреваю, что, конечно, папа там, наверное, административные таланты проявил, потому что я не думаю, чтобы она слушала нашу передачу, но, возможно, она приехала к нам домой, а муж точно слушает нашу программу в прямом эфире на Дэвидсон Радио на волне 620 AM, и потом мы будем смотреть в повторе передачу «Мысли вслух» на любимом телевидении RTN. Давайте еще один звонок. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте, Марина. Я вас поздравляю с праздником.
0: Спасибо,
2: я
0: Владимир.
2: Я хочу, Марина, чтобы вы побольше таких этих ведущих, чтобы вокруг вас были на нашем телевидении, чтобы мы радостные были, когда мы на них смотрим.
0: Как Наташа?
2: Марина, я хочу вам сказать, ба-аль-нара.
0: Вау.
2: И чтобы у вас все было хорошо.
0: Спасибо, Владимир, родной, спасибо.
2: Берегите себя, правда, но я рад за вас.
0: Вы маму помните свою?
2: Замечательно в жизни.
0: Володя, Bye. Расскажите нам про свою маму. Алло. Ну, отключился, улетел. Хорошо. Так вот тогда обещанное. Ой, чего ж ты, мамо? Нет, другая? Другая, но тоже очень хорошая песня. Слушаем.
3: Мама, рідна моя, дякую за все.

0: матусю, дякую тобі. Живи довго, рідна.
1: Я просто хочу сказать, что на иврите мама будет има. Я вас как-то учила. Има мадлика нерот. Мама зажигает свечи. Это надо было делать с пятницы на субботу. Ну а сейчас я хочу, дорогие друзья, еще раз поздравить всех от всего сердца с этим потрясающим днем, днем мамы. И обязательно мы должны с вами послушать песенку в исполнении армянских детей. Песня про маму. Мы сейчас предложим ее вашему вниманию. Я очень надеюсь, что сегодняшний концерт не был грустным. Хотя все так или иначе приходит вот к грусти, потому что мы всегда виним себя за то, что вовремя не сказали какое-то доброе слово, не погладили по руке, не позвонили лишний раз. Уж не, мы не говорим про подарки и цветы. Важно участие в жизни наших мам. Поют армяне.

0: Здравствуйте. С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Росс. Социум». Каждый вторник с 4 до 5.

0: Нью-Йорке полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 AM. Настройтесь.
4: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
9: «Анкор».
8: Премьера спектакля
9: «Сделка».
8: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
9: Премьера спектакля «Сделка».
8: Театр «Анкор».
9: Впервые в Нью-Йорке.
10: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
9: Театральная гостиная.
10: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
9: Билеты на сайте
10: theater.com и по телефону 718-266-3393.
11: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
12: Ждем вас.
13: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, с вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, я надеюсь, участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. И сегодня день матери, день мамы, и я поздравляю всех женщин, всех матерей, и я уверен, что все мы радиослушатели мужского плана поздравят своих матерей и даже поздравят жен, потому что жены тоже матери. Так, Happy Mother's Day! И мы с вами на хоккейных площадках, Кубок Стэнли, и у нас уже есть одна команда, финалист Кубка Восточной конференции. То есть команда, вышедшая в третий раунд, Это Каролина Херикейнс. Это мои соседи. Они играют в 3,5 часах от моего дома. Я должен признаться, что я не бываю на их матчах. Они играли во втором раунде с Филадельфией. Флайерс выиграли 4 матча подряд. Точно так же Каролина выиграла 4 матча подряд в первом раунде, когда она играла с командой Оттава Сенаторс. Кто будет соперником Каролины в финале Кубка Восточной конференции, это еще сказать трудно. Серия Buffalo Sabres Montreal Canadiens продолжается. Сегодня 3-й матч этой серии. Монреаль играет дома. Счет серии 1-1. Совершенно не исключено, что Каролине придется ждать больше недели до следующего выхода на лед. Это у нас Восточная конференция. На Западе пока что нет финалистов. Продолжаются серии. Команда, естественно, команда из Денвера лидирует в серии с Миннесотой со счетом 2-1. Колорадо Аваланч была лучшей в Западной конференции, и я предполагаю, что она все-таки выиграет эту серию. 4-й матч серии сегодня, он в Миннеаполисе. Окей, и еще 2-я серия. Анахайм Дакс играет с Золотыми рыцарями из Вегаса. Счет серии 2-1 в пользу Вегаса. Сегодня 4-я серия в Анахайме. Не исключено, что утки сравняют эту серию. Окей, это у нас матчи НХЛ. На этой неделе хоккеисты Национальной хоккейной лиги узнали, что потолок зарплаты в каждой команде. Для каждой команды есть общий потолок зарплаты для всех команд. Его нельзя превышать. Он увеличивается в следующем году. Сейчас он составляет 104 миллиона долларов. Это суммарная зарплата игроков команды. А повышается на 8,5 миллиона долларов. Это, естественно, все в пользу игроков Национальной хоккейной лиги. Начиная со следующего сезона, максимальная зарплата для игрока, максимальная, будет 20,8 миллиона долларов. Сегодня. Кто сегодня наиболее высокооплачиваемый игрок в Национальной хоккейной лиге? Это нападающий команды Миннесота Wild. Дикарь из Миннесоты. Кирилл Капризов. Он зарабатывает 17 миллионов долларов в год. Окей, так можно поздравить хоккеистов Национальной хоккейной лиги. У них повышение. Что само по себе очень хорошо. Это у нас Национальная хоккейная лига. Но у нас, дамы и господа, на носу чемпионат мира. Окей, через неделю в Швейцарии с 15 по 31 мая, мы об этом будем с вами говорить, 16 команд разбиты на 2 группы по 8 команд. Название команд через неделю. Когда мы подберемся к чемпионату, ну и 4 команды из каждой группы выходят в плей-офф, кубковую часть турнира. Соединенные Штаты защищают звание чемпиона мира. И нам уже известно, что в составе сборной команды Соединенных Штатов будут 4 хоккеиста, которые завоевали золотые медали на Олимпийских играх в Италии, в Милане. И среди этих 4 нападающий команды Флорида Пентерс Мэтью Ткачук. Чем интересно его участие? Окей, есть почетный клуб игроков, хоккейных игроков. Это хоккеисты, которые выиграли Олимпийские игры, выиграли чемпионат мира и выиграли Кубок Стэнли. Таких ребят достаточно много. Но среди этих хоккеистов нет ни одного американца. Среди них есть канадцев. 11.

Карпентер, с которой он играет, выигрывала Кубок Стэнли. Ну и теперь, если сборная Соединенных Штатов в Швейцарии станет чемпионом мира, подтвердит титул, завоеванный в прошлом году, то господин Мэтью Ткачук, ну, Ткачак, по-английски Ткачак, я, ну, из украинских корней, украинский, я называю его Ткачук. Это у нас, конечно, хоккей. Что у нас происходит на баскетбольных полянах? Ну, во-первых, сегодня была лотерея команд, которые не попали в кубковый турнир, не попали в розыгрыш кубков, в плей-офф. Ну и среди них проводилась лотерея. Кто из них будет выбирать первым в драфте? Это очень важно. У трех команд были одинаковые шансы. Ну, в лотерее участвуют команды, повторю еще раз, которые в плей-офф не попали. Равные шансы были у Вашингтон Визардс, у Индиана Пейсерс и Бруклин Нетс, моя команда. Ну, это шансы были. Итак, лотерею выиграла команда Вашингтон Визардс. Второе место Юта Джаз будет выбирать второй. Джазмены будут выбирать вторыми. Команда Мемфис из Мемфиса будет выбирать третий. Четвертый будут выбирать Чикаго Буллс. Пятыми будут выбирать Индиана Пейсерс. Бруклин Нетс, моя команда, будет выбирать шестой. Кого выберут под первым номером? Год назад, мы с вами знаем, такого вопроса просто-напросто не было. Было известно каждому, как говорится, даже каждый еж это знал, что первым будет выбран Купер Флэг. Это и произошло, и команда Даллас. Маверикс, имевшая первый номер выбора, выбрал Купера Флэга. Кого выберут на этот раз? Я даже не буду называть фамилии. Есть достаточно много отличных ребят, которые играли в университетских командах, но такой звезды заранее, как Купер Флэг в прошлом году, такого просто нету. Окей, мы с вами на баскетбольных полянах сейчас. Многие из вас, наверное, ну не многие, кто-то смотрит телевизор, как играет Нью-Йорк Никербокерс. Я перестал смотреть этот поединок еще до конца первого периода. Но там уже все было ясно. Первый период закончился, это я уже потом узнал, 43-24. После третьего периода, сейчас идет четвертый период, ну идет игра в одни ворота. После третьего периода Никс лидировали 122-83. Ну, окей. Наверное, сейчас я не вижу второй состав Никербокеров на площадке. Итак, Никс выиграли серию со счетом 4-0. Значит, неделю назад я сделал прогноз. Меня спросили сделать прогноз. Я сказал, что Никс выиграют серию 4-2. А если дело дойдет до седьмого матча, то я не исключаю, что победит Филадельфия. На основании чего я делал такой прогноз? Дело на основании того, что в первом раунде Филадельфия, игравшая с Бостон Селтикс и проигрывавшая после четырех матчей со счетом 3-1, ну это почти что смертельно. В НБА не было случая, чтобы команда, которая проигрывала 3-0, сумела выиграть серию. Это было в Национальной хоккейной лиге несколько раз. И это один раз было в главных бейсбольных лигах, когда Янкис лидировали с Аризоной 3-0 и проиграли 4 матча подряд. Грустно вспоминать, но факт. Филадельфия проигрывала 3-1 и выиграла 3 матча подряд у Бостон Селтикс. Причем 2 из этих 3 матчей она выиграла в Бостон Гарден, это на площадке Селтикс. Ну, взвесив все это, я предсказал, что Никс выиграют со счетом 4-2. Может быть, дело дойдет до 7-го матча. Но прогноз оказался неточным. Никербокеры одной левой. 4-0. Сегодня серия закончится 4-0. С кем Никс будут играть в следующем раунде? Окей, это сказать трудно, потому что следующий раунд – это финал Кубка Восточной конференции. Соперник будет победитель Детройт Пистонс, Кливленд Кавальерс. На сегодняшний день в серию лидирует 2-1, лидирует Детройт. Мы с вами знаем, Детройт был лучшей командой Восточной конференции в регулярном чемпионате. Опять-таки, вполне возможно, что и эта серия продлится до последнего 7-го матча.

0: блокеры отправятся отдыхать. Вопрос, хорошо ли для команды, которая выиграла серию 4-0, следующий матч проводить, может быть, через неделю или даже больше. С одной стороны скажут, о, они имеют время на отдых, это очень хорошо. С другой стороны, это не очень хорошо, потому что команды, которые на ходу, которая выигрывает, ну, как них с Филадельфией, этой команде, ну, нужно, чтобы она по-прежнему была на ходу. Колесики смазаны, машина работает. Отдых такой команде недельный просто-напросто не нужен. Чем занять эту неделю? Просто беготнёй по залу. Окей, тем не менее, Никс уже в третьем раунде Кубка Восточной конференции соперник. Поджидаем соперника, это Детройт или Кливленд. Что происходит в западной конференции? Там, ну, одного победителя третьего раунда предсказать, можно было предсказать заранее. Оклахома, действующие чемпионы, вчера выиграли у Лейкерс и лидируют в серии 3-0. А серия Миннесота-Сан-Антонио, счет в серии 2-1 в пользу Сан-Антонио. Сегодня четвертый матч, четвертая игра, она происходит в Миннесоте. Но Сан-Антонио гораздо сильнее. Мы с вами предсказывали, что в финале Кубка Западной конференции встретятся Оклахома-Сити и Сан-Антонио. Я уже готов предсказать, что победитель этой серии станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Окей, если Никс выйдут в финал и удивят нас всех, ну что ж, мы будем аплодировать Никербокерам. Трудно сказать, смогут ли Никс победить Оклахому-Сити или Сан-Антонио. И вчера начался женская НБА. Я не буду часто останавливаться на этом турнире. Пусть меня простят женщины в День матери, этот турнир для меня не столь интересен, как чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Тем не менее, вчера стартовал этот турнир женской НБА, и удивительный совершенно матч. Ну, я о нем прочитал, я его не видел, но я прочитал. Значит, действующие чемпионы, команда из Лас-Вегаса, Aces, Тузы из Лас-Вегаса, прекрасное название команды, которая базируется в городе, это столица и горная столица, Тузы из Лас-Вегаса. Они принимали вчера, первый матч они на своей поляне принимали, вчера Феникс Меркьюри. Ну, естественно, первый матч им вручили эти самые перстни, чемпионские перстни, подымался флаг, то, что они чемпионы. Счет матча 99-66 в пользу Меркьюри. То есть чемпионки потерпели поражение с разницей в 33 очка. Окей, может быть, девушки до этого приняли. Но они все-таки в Лас-Вегасе. Может быть, они приняли какую-то дозу виски. Я не знаю. Я не хочу грешить. Не хочу грешить. 99-66. Это у нас баскетбол. Бейсбол, окей, Янкис. В Милуоке сегодня проиграли третье поражение подряд. И наступавшая Янкис на пятки команда Tampa Bay Rays сегодня выиграла в Бостоне 4-1 и поднялась на первое место на востоке Американской лиги. Тампа на сегодняшний день 26 побед, 13 поражений. Янкис тоже 26 побед, но уже 15 поражений. 10 последних матчей. Тампа выиграла 8 из 10. Янкис только 6 из 10. Проиграли 3 последних матча. Мэтс играют сегодня в Фениксе. Окей, как играют Мэтс? Сегодня интересная решающая серия. Это Лос-Анджелес Даджерс. Атланта Брейвс, обе эти команды, они выступают в национальной лиге, обе в своих группах лидируют, причем почти что с одинаковым счетом, с одинаковым соотношением. Атланта лидирует на востоке национальной лиги 27-13, а Даджерс, действующие чемпионы, они лидируют на западе национальной лиги 24-15. Окей, вполне возможно, что эти команды могут встретиться Кубки, в финале Кубка Западной конференции, на Западной конференции, Национальной лиги, в финале Кубка Национальной лиги. Окей, это у нас бейсбольные поляны, футбольные поляны, европейский футбол. Ну, сначала о событиях в главной лиге сокера. Значит, вчера в Торонто Интер, не Милан, а Майами. Они играли с Торонто, выиграли со счетом 4-2. Один гол забил мистер сеньор Месси, один гол забил сеньор Луис Суарес. Значит, что происходит? Да, как сыграли команды? Нью-Йоркский Red Bull сыграли в Чикаго, выиграли со счетом 3-1. Это было вчера. Сегодня Нью-Йорк-Сити Футбол Клаб играл дома с Коламбусом, выиграл 2-0. Но эти победы нью-йоркским командам не помогли подняться слишком высоко. Значит, в Восточной конференции впереди Нэшвилл 24 очка. Нью-Ингланд Революшн 22 очка. Интер Майами тоже 22 очка. Нью-Йорк Ред Буллс на 8-м месте. Нью-Йорк Сити Футбол Клаб на 11-м месте. У них по 15 очков. На Западе уверенно лидируют футболисты Сан-Хосе. У них 29 очков. У Ванкувера 26 очков. Ну и мы с вами в Европах. Окей. Во-первых, на минувшей неделе определились финалисты во всех трех европейских турнирах для клубных команд. И в финалах всех трех европейских турнирах будут играть английские команды. В Лиге Европы финал 20 мая в Стамбуле. Команда Флайбург из Германии играет с Астон Виллой, английской командой. Финал Конференц-лиги 27 мая в Лейпциге, Германия. Кристал Палас, лондонская команда, играет с испанской командой Рая Вильякана. Ну и завершит финалы, вот эту серию финалов Лига чемпионов 30 мая в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Арсенал играет с действующими чемпионами, клубными чемпионами Европы ПСЖ, Пари Сен-Жермен. Итак, вопрос. Выиграют ли английские команды все три финала? Окей, может быть да, может быть нет. В любом случае, то, что три английские команды во всех трех финалах нам свидетельствует, доказывает, что английская премьер-лига – это лучшая лига, лучшая национальная лига во всем земном шаре, в том числе Европа, Южная Америка и так далее, и так далее, и так далее. Ну и мы с вами в английской премьер-лиге. Что происходит? Ну, то, что было сегодня в конце матча Арсенал-Вестхэм, это как бы даже отдельный разговор. Вчера Ливерпуль играл с Челси 1-1. Челси вполне может быть ни в каких европейских турнирах в следующем сезоне играть не будет. Ливерпуль 100% будет играть в Лиге чемпионов. Вчера это был 1-1. Сандерленд, Манчестер Юнайтед 0-0. Манчестер Юнайтед уверенно занимает третье место, будет играть в Лиге чемпионов. Причем за день до вчерашнего матча было объявлено, что лучшим футболистом в премьер-лиге в этом сезоне это капитан Манчестер Юнайтед, португальский полузащитник Бруно Фернандес. Я должен признаться, я немного смотрел матчи Манчестер Юнайтед. Но то, что я видел, а видел, ну, достаточно какое-то количество. Он блестящий совершенно игрок. Если бы я голосовал, ну, может быть, я проголосовал бы за мистера Райса из Арсенала. Но Фернандес заслужил, безусловно, лучший футболист года. Райс занял второе место. На третьем месте громадный норвег из команды Манчестер Сити. Манчестер Сити вчера играла дома с Брентфордом, выиграла со счетом 3-0. И Манчестер Сити ждали, что как сегодня завершится матч Фулхэм-Арсенал. Вчера на пресс-конференции после победы над Брентфордом менеджер, ну, главный тренер в английском футболе, главный тренер-менеджер Пеп Гвардиола попросил команду Вест Хэм Юнайтед не проигрывать Арсеналу. И Вест Хэм Юнайтед вышел сегодня на поляну не для того, чтобы проигрывать. Вест Хэм занимает 16-е место в премьер-лиге. 16-е, 17-е, 18-е вылетают, опускаются ниже. Две команды, которые, прошу прощения, 18-е, 19-е, 20-е. Команды, которые заняли 19-е, 20-е место, это Барнли и Вулверхэмптон, они уже знают свою судьбу. Вест Хэм ведет борьбу за право остаться в премьер-лиге с Тоттенхэмом. И Вест Хэму очко, хотя бы одно очко, было совершенно необходимо. Итак, за 5 минут до конца этого матча при счете 0-0 Арсенал вышел вперед 1-0. Добавленное время, свалка после подачи углового у ворот Арсенала. И мяч попадает в ворота Арсенала. Что дальше? Окей, я расстроился, дамы и господа. Я честно скажу, что я расстроился. Что там было? Заваруха, я разобрать было трудно. Но, оказывается, там случилась атака на вратаря. Дело дошло до разбирательства варом. Это видео-арбитр, рефери. И он просмотрел видео-рефери, пригласил главного судью на поле. И мяч ворота Арсенала был не засчитан. Не засчитан совершенно справедливо, это нам показали много раз повтор. Интересно, что голкипер Арсенала Райот, это испанский вратарь, сразу же после того, как гол был забит, сразу же сказал, что этот гол должен быть отменен. Но для того, чтобы гол был отменен, вся ситуация должна была пойти на рассмотрение видеоарбитра. Только после видеоарбитра просмотра гол был отменен. Итак, что сегодня на сегодняшний день в премьер-лиге? Арсенал у нас имеет на 5 очков больше, чем Манчестер Сити, 79. Манчестер Сити 74, но Манчестер Сити сыграл на одну игру меньше. Манчестер Юнайтед на железном третьем месте, 65 очков. Ливерпуль 59 очков и Астон Вилла 59 очков. Обе эти команды будут играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ливерпуль стоит выше, потому что разница забитых и пропущенных мячей плюс 12. У Астон Вилла только плюс 4. Дамы и господа, сейчас будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто, будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
5: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
0: И еще раз добрый вечер, добрый вечер, дорогие дамы, уважаемые господа, с вами снова Алексей Орлов, и через 2-3 минуты я готов вступить в разговор с вами, телефон для связи обычный, тем не менее я напоминаю, 718-303-90-90-718-303-9090, и я напоминаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1, ставить обязательно, Маша Орлов, MASHAORLOV, sabachenca@gmail.com, maschaorlov@gmail.com. И, дамы и господа, информация для тех из вас, у кого есть телефонная карточка Дэвидсон и друзья, подруги в Узбекистане, вам предлагается хорошее качество связи на Узбекистан по самым низким ценам. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный. 40 минут Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, также по адресу 3171 Coney Island Avenue. Это угол Брайтон Бич и Coney Island. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания по телефону 718-303-9076-718-303-9076 или зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон гарантирует связь без брака. У нас уже есть желающие говорить. Добрый вечер, вы на проводе.
6: Здравствуйте, Алексей, я... это Илья. Я хотел бы вас спросить об одном, по-моему, вопиющем нарушении футбольных правил, которое происходит со стороны известного грузинского левого крайнего ПСЖ Хвичи Кваросхелия. А именно, по-моему, этот хлопец всю дорогу бегает с опущенными до половины гетрами. И мы видим, что у него на ногах нет футбольных щитков. Мне кажется, это вопиющее нарушение футбольных правил, которые обязывают спортсменов быть в стандартной форме. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
0: Илья, я когда-то этому удивлялся, но когда я узнал, в чем суть дела, я удивляться перестал. Значит, они обязаны выходить на матч так, как вы говорите. У них должны быть щитки, должно быть защищено. По ходу матча, если они все это дело сбрасывают, это уже давно прощено, это давно уже сделано. Поэтому я повторю еще раз, я удивлялся. Ну, я уже давно перестал удивляться, потому что это практика. То есть это вошло в практику, ну, я не знаю, по крайней мере, несколько лет назад. Они должны выходить на поле полностью
6: Алексей,
0: готовы. Да.
6: Так это значит, что они могут и без трусов бегать, что ли?
0: Окей, Илья, давайте не будем это самое усложнять вопрос. Без трусов они бегать не могут, конечно. По той или на другой причине. Окей, спасибо большое за звонок. Спасибо. Добрый день, я вас слушаю.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
0: Добрый день, Мишенька.
7: Я хочу, во-первых, у меня два момента. Первый момент. Судья великолепно разобрался с тем, как вратаря держал нападающий Вестхэм, не дал ему выпрыгнуть, поймать мяч. И потом разбирали очень долго на видео этот момент. Вы правы. И судья очень правильно разобрался. Долго, но правильно. Теперь я хочу сказать насчет дилетанта Фрика, который позвонил насчет спущенных гетр. Мне, что интересно, что вы тоже не правы, Алексей говорит. Дело в том, что в европейском футболе в последние годы выпускают разные высоты гетры. И вы заметили, что у Хвичи Кварасхели не спущенные гетры, а просто короткие гетры, а там щитки есть. Федерация футбола считает, что каждый футболист имеет право носить высоту своей гетры, защищать любое место ноги. Он решил защищать только нижнюю часть, там до бус не доходит, наполовину между коленом и бусом. И это не спущенные гетры, это такой высоты. Многие любят выше колен, играть в гетрах выше колен, и до колен, как мы когда-то играли. Почему многие игроки играют в коротких гетрах со щитками внизу? Посмотрите внимательно. Пусть дилетант Фрик Илюша посмотрит. Потому что гетры, они закрепляют как бы икроножную икру. И многим футболистам неудобно бегать, некомфортно себя чувствуют. И я когда играл, тоже некомфортно. Гетры, щитки... Ну, там много медицинское там выражение есть. Они действуют, и некоторые не любят, когда касаются некоторых частей ноги гетры. Потому FIFA, местная федерация футбола выпускает разные высоты гетры. И это есть укороченные щитки внизу и укороченные гетры. Никаких спусков гетр нету и нарушений нету. Это проверьте мои знания, если хотите. Можете поверить мне на 100%, я это не выдумал. Да, Илюше большой привет. Дилетант нулевой, что с него возьмешь? Что это без трусов играть сообщает? Понимаете, есть такие люди, парень очень ценный.
0: Я, наверное, окей, Миша, спасибо. Миша, я совершенно не намерен оспаривать то, что вы сказали. Я верю на слово, что действительно так и есть. То есть вы правы. Спасибо большое. Большое спасибо. Добрый день, вы в эфире, я вас слушаю. Я вас слушаю. Нет человека. Добрый день, я вас слушаю. Добрый день.
8: Добрый Алексей, день. Алексей, добрый день.
0: Добрый день.
8: Во-первых, спасибо вам за передачу и просьба. Не превращайте свою умную, правильную передачу в какой-то местечковый базар со стороны, сами понимаете, кого. Но я позвонил не поэтому. Просто, какие Некс молодцы. Как они проходят эти плей-офф, просто они регулируют защиту. Скамейка работает. Согласны со мной?
0: Ну, я должен сказать, что Каролина в прошлом году играла в финале Восточной конференции, проиграла Флориде.
8: Я извиняюсь, я говорю за NBA, за Knicks.
0: Я прошу прощения.
8: Ну, вы думали о хоккее, меня не волнует ни одна, ни та команда, потому что я Айлендер фэн. Я смотрю, это просто как кино, этот хоккей. Сегодня будет неплохая игра, конечно, Монреал и Баффало, но дело не в этом. Просто, да, просто Никс молодцы, вы знаете, я удивлен.
0: Никс, они... Я честно сказать, я тоже удивлен по одной простой причине. Потому что, когда я смотрел них в течение сезона, даже матчи, которые они выигрывали, ну, это было не очень убедительно. Но у меня вопрос к тому, что происходит сейчас следующий. Это Никс играют так замечательно или Филадельфия играет так безобразно? Потому что то, как сегодня началась эта игра, ну, такое впечатление, что, ну, я не знаю, они знали, что они проигрывали серию 3-0, И они знали, что серию выиграть они не смогут. Но когда команда на своем поле...
8: Защитная игра со стороны Никс просто закрыла весь офенс Филадельфии. И это заслуга тренеров. Я так считаю.
0: Окей, будем смотреть, что будет. Я надеюсь, что Никс дойдет до финала Кубка, то есть с командой Западной конференции.
8: Там уже как вы думаете, последний раз они в финале играли с кем?
0: О, это была, по-моему, Индиана, да, наверное, если мне не знаю.
8: Нет. Это был
0: Сан-Антонио. Или Хьюстон Ракетс.
8: Сан-Антонио тоже. Сан-Антонио, вы правы. Сан-Антонио, да. Окей, Алексей, всего хорошего.
0: Да, знаете, это было так давно, что для того, чтобы мне вспомнить, мне нужно полезть в справочник. Ну, справочник теперь не нужен. В Google полезть и посмотреть. Добрый вечер, вы на проводе.
9: Алло, добрый вечер, Алексей. Поздравляю всех людей с праздником Победы. Победы Советского Союза над фашистской Германией. Надеюсь, больше такого не повторится.
0: Понимаете, ну то, что вчера было на Красной площади, там поздравлять даже нечего. Это позорище, которое... Меня заставили друзья посмотреть все это дело. Я сказал, я смотреть не хочу. Ну, они заставили меня посмотреть. Но то, что было, это позорище просто.
9: Я хочу вам сказать, что был концерт, посвященный этому дню. И там упомянули, читали стихотворение про Бабий Яр, упомянули еврейскую историю, за это спасибо. Я поэтому, так сказать, и выразил. Ну и поздравляю всех мам, которые живые, дай бог им здоровья, которых нет, вечный им покой. Ну и сейчас постепенно я перейду по Евролиге. Играл Апоэль Тель-Авивски, они прошли финальную пуль, повстречались с мадридским Реалом. К сожалению, они проиграли. Там победа из трех, три победы, и команда выходит. Они первые два матча проиграли, третий матч они выиграли, на четвертый матч они проиграли, и в полуфинале мадридский Реал вместо них будет играть в полуфинале. Но за это спасибо, потому что Макаби вообще Тель-Авивская не прошла. А вот я хочу еще коснуться игры. Интереснейшая игра, но это, на мой взгляд, так сказать, играла ПСЖ и Бавария 1-1. Я считаю, что Матвей Сафонов великолепно сыграл. Хвича, я не обращаю внимания, есть щитки, нет щитки. Я смотрю, как играет игрок. Великолепный был пас. Из всего подачи был забит красивейший гол. Вот. И, ну что, они хорошо ПСЖ устроились. В защите у них сзади русский, впереди грузин. Вот. И мне, знаете, вопрос такой к вам. Как вы считаете... Но вы не любите прогноз давать. Ну, ваше мнение просто, так сказать, по поводу финального матча. Кто из них выиграет? Спасибо.
0: Ну, во-первых, я люблю давать прогнозы. Вы совершенно не правы. Как раз это мое слабое место. Значит, фавориты в этом игре, по общему мнению, Пари Сен-Жермен, фавориты. Но я вспоминаю год назад, когда ПСЖ и Арсенал играли в полуфинальную серию. И Пари Сен-Жермен выиграли полуфинальную серию, но сказать, что это была игра в одни ворота, нельзя. Это две команды совершенно разного стиля. Просто разного стиля. Да, если у меня спросить, на кого бы я поставил, я бы сказал так. 51-49 из 100 в пользу Пари Сен-Жермен. Но я абсолютно не исключаю, что может выиграть Арсенал. Абсолютно не исключаю. Единственное, что я могу сказать, что 5-6-7 голов в этом матче не будет. Команда, которая победит, она победит либо 1-0, либо 2-1, либо победит по пенальти. Я ожидаю этот матч с большим интересом. Кстати, к этому матчу уже закончится чемпионат Премьер-лиги. И если Арсенал станет чемпионом Премьер-лиги, хотите верьте, хотите нет, но для меня звание чемпиона Премьер-лиги стоит гораздо дороже, чем звание чемпиона или чемпиона. Это, так сказать... Выиграть Премьер-лигу важнее, чем выиграть. Спасибо большое за вопрос. Большое спасибо. Добрый день, вы на проводе.
10: Добрый день, Алексей, это Наум.
0: Да, добрый
10: насчет,
0: день. Добрый вообще, день.
10: Насчет финала Лиги Чемпионов. Смотрите, что сейчас происходит с финалом. У Арсенала мандраж. посмотрите, они каждый матч вытягивают, выигрывают, слава богу, но вытягивают. Для них это главная цель. Они хотят выиграть премьер-лигу. Если на данный момент, конечно, финал Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен, ну, я бы сказал, не 52-49, а может быть 60-40 фавориты. Но, если Арсенал, дай бог, выиграет премьер-лигу, их это расслабит, и в финале они будут играть от души спокойно. Если они проиграют английский чемпионат, то они будут в финале играть без настроения. А так они будут на большом играть. Если они выиграют, они будут играть на эмоциональном подъеме большом. Их это раскрепостит, и у них появятся шансы. И тогда шансы будут не 60-40, а так, как вы сказали, наверное, 51-49. Как вы думаете?
0: Окей, я исключаю на ум слово «мандраж». У них нет никакого, естественно, мандража. Значит, я слушал пресс-конференцию...
10: Они закрепощены сейчас.
0: Они играют с боями. Нет, все дело в том, что главный Арсенал, так сказать, и тактика Арсенала, у них ставка, не известное изречение Пеле перед матчем в Москве сборы, мы забьем сколько захотим, а они сколько смогут. Так тактика Арсенала, мы играем так, сколько они смогут. Мы забьем, сколько нам положено для победы, они сколько смогут. Арсенал делает ставку на защиту. Кстати, и вратарь, лучший на сегодняшний день вратарь в премьер-лиге, два защитника центральных.
10: Это поэтому
0: дело не в мандраже, поэтому они считают, если мы забьем 1-2 гола, этого вполне достаточно.
10: Я, может быть, неправильно выразился мандраж, но у них это, они 20 лет не выигрывали лигу. 20 лет. Они ее хотят выиграть, они все делают для того, чтобы выиграть лигу. Да, заметьте, Алексей, они в серии, когда преимущество от Манчестер Сити было там в 9 очков, да, там матч был в запасе, да, они играли гораздо свободнее, забивали больше голов. А сейчас они забивают один гол, и слава богу. И больше не хотят. Они боятся пропустить.
0: Они не боятся пропустить, они не хотят пропустить.
10: Да, если по них никто не хочет пропустить, это понятно, но в принципе, я думаю, что они, если они выиграют премьер-лигу, финал Лиги чемпионов будет совсем, они будут играть совсем в другие настроения.
0: Окей, я с вами согласен, спасибо большое. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Добрый вечер, Алексей. Вы знаете, мне резануло глаза, когда наш москвич сказал, что Советский Союз выиграл над фашистской Германией. Над фашистской Германией выиграла Англия, Америка, Соединенные Штаты и Россия. Но не Россия одна выиграла над фашистской Германией. И этот их не позыв, что они считают, что только они выиграли, просто неприятно слушать. Вы пропустили как-то это, а мне было неприятно.
0: Знаете, я вам честно могу сказать, что я, во-первых, это пропустил, во-вторых, выиграл Советский Союз. То есть была Красная Армия, это была армия Советского Союза. Если взять, к примеру, число украинцев, процент украинцев, который был в этой армии. Окей, но дело даже не в этом. Без ленд-лиза, ну это отдельный разговор, без ленд-лиза, без американской и в известной степени английской помощи, все было бы гораздо-гораздо иначе. Тем не менее, окей, это победа большой тройки, скажем так, Соединенных
11: Конечно,
0: Штатов.
11: Конечно, но не Советского Союза.
0: Советский Союз начал эту войну вместо с Германией, захватив Польшу. Поэтому поздравлять вообще... Ну, я уже не говорю о том, почему они празднуют 9 мая, не 8 мая, потому что 8 мая, окончание войны в Европе, 8 мая празднует весь мир. Почему Советский Союз празднует 9 мая, тоже отдельный
11: разговор. Ну, там сдвижка по времени. Может быть, сдвижка по времени. Но это специально, конечно, сделано.
0: Окей, спасибо большое за поправку. Я с вами согласен. Добрый день, вы в эфире.
12: Добрый вечер, Алексей. Я хотел бы поговорить о баскетболе. Вот смотрите, Атланта проиграла 50 очков, это плей-офф. Сейчас Филадельфия почти 45 очков проигрывает. Но как уважение к болельщику. Послушайте, стоит билет не $50, не 60, а 200, 250, 300. Сезонный билет стоит по 4-5 тысяч долларов. Ну, какое-то неуважение. И должны болельщикам вернуть хоть половину их цены. Люди приходят с семьями, люди тратят деньги. Парковка, там, вода, хот-дог и так далее. Как вы считаете, вот такое отношение, что можно сделать или нет?
0: Это нет, первое. Сделать...
12: И второй, можно задать вопрос уже?
0: Да, да.
12: И
0: да.
12: Второй вопрос, вот слушатель позвонил насчет Гетры. Вы понимаете, мне кажется, может быть, он прав, я не буду спорить, есть такие короткие гетры или нет, но мне кажется, что это подкрученные гетры, они нормального стандартного размера, но игрок их просто закручивает вниз и все. Так, мне кажется, я не буду спорить, как вы считаете. Вот два вопроса.
0: Не, очень просто. Значит, я согласен с тем, что сказал Михаил. Я подробности не знаю. То, что выпускается, естественно, и низкие гетеры, и высокие, и также щитки низкие, высокие. Ну, я совершенно это допускаю, поскольку это разрешено правилами. И низкие гетеры, и низкие щитки, то не надо ничего подкручивать. Промышленность наверняка выпускает и то, и другое. У меня никакого сомнения нету. Что же касается вашего первого вопроса, никакой управы, естественно, нету. То, что происходит, ну, сегодняшний матч, который, я не знаю, как, с каким счетом он закончился, там, по-моему, разница была после трех периодов больше 30 очков, может быть, стало больше 40 очков.
12: 42 было, 42.
0: Да. 40. Но это совершенно это, безобразие.
12: Это плей-офф.
0: Да, это полное неуважение болельщиков. Что с этим делать? Мне сказать трудно. Никто им деньги возвращает.
12: Я был болельщик этих команд, я больше на следующий сезон не ходил бы, не покупал билеты сезонные. Вот и все.
0: А, это другое дело. Опять сезонный билет. Да, большое спасибо за ваше предложение. Это безобразие. Причем я должен сказать, дамы и господа, что я испорченный в этом отношении. Советский Союз меня испортил, поскольку я привык бывать на соревнованиях бесплатно. Поэтому, когда я жил в Нью-Йорке и работал в газете «Новое русское слово», у меня было удостоверение. Бесплатно я мог посетить и «Никс» и «Рейнджерс». Студенческий баскетбол – это уже на выбор был. И женский, кстати, НБА. И хоккей я мог посещать «Нью-Джерси Девилс». То есть я привык жить в Соединенных Штатах так бесплатно. Поэтому... Плата за билеты, но я развращен был советской журналистикой в этом отношении. Окей, дамы и господа, мое время подошло к концу. У меня была, конечно, интересная тема. Миша еще рвется, но у меня уже, в общем-то, нет темы. Интересная тема, связанная с тем, что наши замечательные теннисистки, такие как Арина Соболенко, они считают, что им очень мало платят. Они обижаются на организаторов открытого чемпионата Франции, в Париже предстоит этот турнир. Они считают, что они заслуживают больше, чем им платят. Ну, там человек, который получает первое место, он, сейчас я вам точно скажу, сколько они получают за первое место, около 2 миллионов, около 2,8 миллиона евро за первое место. Значит, госпожа Соболенко считает, что это очень мало, поскольку доходы открытого чемпионата Франции гораздо больше, и поэтому она считает, что игроки должны получать от общего дохода гораздо больше процент, чем получают. А потом есть прекрасная теннисистка, которая просто вообще считает, что... А, это Елена Рыбакина, двукратная, кстати, чемпионка турниров «Большого шлема». Она недавно объявила, что нужно создать профсоюз теннисисток и теннисистов и добиваться нормальной оплаты турниров. Им миллионов мало, но окей. Это отдельная тема, когда у нас начнется большой турнир, открытый чемпионат Франции. Я отдельно об этом поговорю. Большое спасибо, дамы и господа, всем, кто говорил. Кто не дозвонился, в следующий раз всего хорошего. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Всего хорошего и, опять-таки, Happy Mother's Day. Поздравьте своих мам. Всего хорошего. Бай-бай.
5: Дэвидсон Радио.
13: Мы любим Нью-Йорк.
14: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
15: Дэвидсон Радио. Радио.
16: Американское радио на русском языке.
15: Дэвидсон Радио.
16: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
16: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

нашим. Дорогие друзья, у микрофона Равин Бенцион Аскин. В эфире программа «Быть евреем». Всех приветствовать, всем шаватовым бурах. В первую очередь поздравляю всех матерей с Mother's Day. Как вы знаете, все еврейские праздники благодаря еврейским женщинам, все еврейские посты благодаря или из-за еврейских мужчин. Так что это так и есть. Без женщин дорогих мы ничего, без наших матерей тем более. Так что всех матерей поздравляю. У нас, конечно, в иудаизме отмечается День Матери, можно сказать, как минимум каждую пятницу. Но всех матерей поздравляем. Этот особенный день для всех. И действительно, я даже вспоминаю историю, когда был раввин, который открыл ешиву в 60 лет. И он сказал: вы думаете, что сегодня эта ешива была открыта? Вы ошибаетесь. Эта ешива была открыта 55 лет тому назад. Все так смотрят на него с удивлением. Знаешь, этому раввину только 60 лет. Как она могла быть открыта 55 лет тому назад? Он говорит: я рос в семье в России, мама одиночка, трое маленьких детей. У нас еле-еле была еда вообще, чтобы кормить детей. И я помню, что была одна тяжелая зима, и снег был, и холода, и была снежная буря. И у нас было только одно пальто. И мама сказала: дети, завтра у нас школа, но так, с такой снежной бурей я только одного ребенка могу послать в школу, в ешиву, в хейдер, потому что только один может одеть пальто. Кто из вас не хочет идти в школу, тогда один только пойдет. Все кричат: не, мамочка, мы все хотим идти в школу. И мой старший брат кричал: я хочу пойти в школу, мы читаем новую главу Талмуда. А средний сказал: я хочу новую главу Мишны завтра учить. А я говорю: мы только начали хумаш. И мама говорит: хорошо, если так же вы все хотите, а пальто только одно, мы тогда с вами сделаем лотерею, и тот, кто победит лотерею, получит это пальто. На следующий день она будет старшего. Мой шелы, просыпайся. Что, мамочка, я выиграла лотерею? Я иду в школу? Нет, мой дорогой. Я выиграла лотерею. И ты идешь со мной в школу, только я тебя поднесу на плечах, а это пальто одену на нас обоих. И так она понесла в течение получаса ребенка через сугробы, через снега в школу. Возвращается обратно и будет среднего: Йосала, просыпайся. Что, мамочка? Я выиграла лотерею? Нет, дорогой, я выиграла лотерею. И опять поднимает его на плечи, одевает это пальто и несет его в ешиву. И тогда она приходит и будет младшего. Аарончик, просыпайся. Мамочка, что? Я победил, я выиграла лотерею? Нет, мой дорогой, я выиграла лотерею. И бьет маленького молодого Аарончика на свои плечи, одевает пальто на обоих и ведет его в хейдер. И вот этот маленький молодой Аарончик, находясь на плечах своей мамы, дал клятву: мамочка,

жизнь нашими деяниями. Так что, дорогие друзья, всех еврейских матерей, всех матерей вообще поздравляю сегодня в этот важнейший день. Но сегодня наша тема будет двойная. С одной стороны, мы в первую часть передачи мы поговорим недельная глава Бамидбар. Это недельная глава, где мы говорим о единстве, о ахдуте. Это безумно важная тема. Суббота единства, суббота перед дарованием Торы. И сегодня мы поговорим о том моменте, когда нельзя молчать. Уроки из недельной главы, когда нельзя молчать. А вторая половина программы мы поговорим абракадабра, секреты и тайны языка иврит. Напоминаю, что у нас идет сейчас запись на курс «Ульпан каббалистический языка иврит», где вы учитесь учить иврит, читать иврит, понимать слова, корни слов, понимая этим, как решать проблемы в жизни и понимать значение духовное каждой буквы. Так что все, кто заинтересованы в скоростном ульпане иврита, каббалистическом, можете получить информацию по телефону 347-228-1532, 347-228-1532. Также завтра у нас, в понедельник, в 8 вечера, будет вторая часть нашего курса «Как защитить от зла. Каббалистический взгляд на зла и суеверия». Завтра в 8 часов вечера. Вся регистрация по тому же телефону. А на следующей неделе у нас с вами уже будет также эфир особенный по Зуму с доктором Мариной Юабовой, известным доктором функциональной медицины. Так что вся информация о всех наших эфирах по Зуму по телефону 347-228-1532. Сейчас давайте, дорогие друзья, начнем нашу первую часть нашего эфира о том, когда нельзя молчать и как не молчать. Уроки из недельной главы Торы Бамидбар. И сегодняшняя наша тема, наша программа будет посвящена «Когда нельзя молчать». В американском законе говорится, что если человек молчал во время преступления, но он ничего не сделал злого, он не виновен, его невозможно наказать. Но что иудаизм говорит на эту тему? Когда ситуация, когда молчать – это грех, и когда нам знать, когда можно молчать и когда нет – и что нам делать? Об этом мы сегодня поговорим, это очень важной теме, о грехе молчания. И как исторически в еврейском народе это было, играло такую роль, и столько трагедий принесло одно просто молчание. Вы знаете, мне вспоминается история, когда в Нью-Йорке, это был 2012 год, 2012 год в Нью-Йорке был известен ураган Сэнди. Я тогда был в Нью-Йорке. Все, кто из Нью-Йорка, это очень хорошо помнят и не забудут. Это был один из самых сильнейших ураганов за 100 лет в Нью-Йорке. Было, к сожалению, огромным очень много жертв. И я помню, что была история в Стэтен-Айленде, когда женщина по имени Гленда Мур, она молодая мать с двумя детьми, кажется, было 2 годика и 4 годика, она стояла с этими детьми в машине, и вдруг начал страшный ураган Сэнди, и все начало топить, и она смогла подняться на дерево с 2 маленькими младенцами на руках, страшнейшие ветра идут. И вот в этой всей ситуации она не знала, как спастись. Часами, она, кстати, была профессиональная пловчиха, она часами стояла, держа 2 детей на дереве, спасаясь. И вот она старалась забраться в дом человека, чтобы там спастись. Но этот человек отказал ей и не дал ей зайти в дом. В результате была очень трагическая концовка, когда ее 2 детей погибли в воде. И вы знаете, потом много лет еще, много долгое время говорили об этом в прессе, что этого человека, который не пустил ее в дом, он как бы был не обязан. За то, что он ее не впустил, его никто не мог никак наказать. Но что иудаизм говорит на эту тему? И вот иудаизм говорит очень важную вещь для всех нас. В любых войнах, в любых проблемах, в любых ситуациях, где мы находимся, мы туда просто так не попали. Я помню, когда Моше Рабейну, знаете, у нас были два лидера, которые спасли человечество, спасли свой народ. Это был Ноах, Ной и Моисей Моше Рабейну. Но говорится, что Ноах, если он бы жил бы во время Моисея, он не считался бы праведником. Почему? Ноах, с одной стороны, весь мир, все человечество – это потомки Ноя. Он и его 3 сыновей – Шем, Хам и Ефет. Но Ной не спас, не старался спасти
людей, не старался их призвать к раскаянию, не старался говорить с Богом, дать им второй шанс. Бог ему сказал, стой ковчег, он стоит.

0: только человек. Но никакого действия с его стороны, чтобы изменить, он не сделал. Моисей же Моше Рабейну, когда Всевышний ему сказал, я уничтожу еврейский народ после греха Золотого Тельца. Моше Рабейну говорит, а если я тогда сотру мое, говорит, тогда сотри мое, Мехенина Мисимха, сотри мое имя из твоей книги. Если не будет народа, пусть меня и не будет. Моисей борется. Моисей требует второй шанс. У меня вопрос. А почему Моисей требовал, а Ноах этого не требовал? Что останавливало? Почему Ноах молчал, а Моше Рабейну не молчал? Объясняет Раши, потому что Ноах Аяктан Эмуна мало верил. Говорит, мудрецы, что он мало верил в Бога? Можно сказать такое о Ноахе, что он мало верил в Бога? Говорит, Левицкий Звердичев отвечает потрясающе. Он мало верил, что Бог в него верит. Он верил в Бога, но он говорил, я маленький человек, кто я и что я, чтобы что-то тут сделать? Бог с вами уничтожил мир? Уничтожил мир. Бог с вами стой ковчег? Стой ковчег. Но я никто и ничто. Люди мне не поверят, чтобы что-то изменить. Моисей же сказал так, Бог мог бы уничтожить еврейский народ, не сказав мне ни слова, мог бы. Но если он мне сказал, значит он верит, что именно я могу изменить ситуацию. Запомните, если мы оказались в ситуации, значит Бог нас верит. Бог нам показывает эту ситуацию не просто так. Говорил Любавский Рэбе очень важную идею. Ведь любой человек, кто оказывает себе в твоей жизни, любой человек, есть только две причины, почему у тебя появляется в твоей жизни. Одна причина, чтобы ты мог ему помочь. Чтобы ты мог ему помочь. Вторая причина, если он тебя там раздражает очень особенно и так далее, возможно, он является зеркалом, отражением твоих этих неправильных деяний, является посланником, чтобы ты осознал, что должен меняться. Все. Других причин не может быть. И вот наша недельная глава, глава Бамидбар, раскрывает вот эту тему, тему молчания, когда молчать и когда не молчать. В нашей недельной главе Торе мы читаем, мы называем главу Бамидбар, о счете еврейского народа. Когда Всевышний считает еврейский народ, но во время этого счета каждый мужчина старше 20 лет, надо было его считать, от 20 до 60 лет. И Тора очень детально рассказывает этот счет. Но мы замечаем сразу же, что одно колено мы не считали. Это было колено Леви, которое его, он было отделено, и его считали с месяца, а не с 20 лет. То есть всех колен считали с 20 лет, его считали только с одного месяца. Почему так колено Леви отличалось? По какой причине? Мидраш объясняет, что Всевышний их отделил. Потому что они считались особенным легионом, особенным отрядом царя, королевский отряд, что во время трагического мероприятия Золотого Тельца, когда столько евреев отошли от Бога, служили идолу, было одно колено, которое было оппозицией греху. Это было колено Леви, которое было избрано, награду об этом, служить в храме. И Мидраш дает такую цитату. «Левиты сделали себя ближе ко мне, и я буду близок к ним». Но Рэб из Гоа, великий рабби Ицхак Мейр Алтер, автор книги «Хидушери», он говорит, минуточку, ведь не только левиты не согрешили в грехе Золотого Тельца. Были же еще люди, которые не грешили. Не весь еврейский народ грешил, более того, только 3000 людей активно грешили в грех Золотого Тельца. То есть большинство народа не грешило. Но почему только одно колено, колено левитов, было так вознаграждено, так отделено? Значит, все остальные тоже должны были быть так вознаграждены. И не только колено Леви. Но ответ потрясающий. Колено Леви, оно не просто не согрешило в грехе идолопоклонства. Но когда Моше Рабейну после сотворения Золотого Тельца кричал «Миля Хашем Элай!» «Кто к Богу, то со мною, кто за мной!» Только колено Леви пошли за Моисеем. Только они проявили свою преданность Богу. Да, многие евреи отказались от служения Золотому Тельцу. Многие евреи, может, не были причастны к самому греху. Но когда он звал «Кто?» «Кто за Бога?» «Кто с Богом?» Они молчали. И понимаете, человек, даже если он готов молча быть хорошим, но он не готов стоять за свои ценности, стоять против идолопоклонства, он не может быть вознагражден. Это не было наказание других колен. Это была демонстрация реальности. Чтобы быть лидером настоящим, быть избранным быть лидером, ты не можешь только молчать. Ты должен быть готовым стоять за свой народ, стоять за свои ценности и бороться за них. Именно из-за этого в Америке, по закону американскому, если человек не, как я сказал раньше, не часть греха, он только молчал со стороны, он не считается грешником. Иудаизм говорит точно наоборот. Иудаизм говорит, если человек стоит во время, когда другой делает другому зло, и он не старался помочь тому человеку, грех на этом человеке, который молчал. Молчание по иудаизму «Ло таамод аль дам реха». Нельзя стоять без действия, когда проливается кровь твоего брата. Вы понимаете, и тут я хочу вспомнить одну великую вещь. Когда еврейские дети погибали во время рабства египетского, и фараон бросал младенцев еврейских в реку Нил, то повитухи еврейские, там была Йохевед и Мирьям, мать Моисея, сестра Моисея, спасали еврейских детей. И они рассказывали фараону легенду. Они говорили, вы знаете, говорил фараон, почему вы не бросаете еврейских детей? Почему они не погибают? Что происходит? Они говорят, вы знаете, ваше величество, когда еврейские дети рождаются, то они убегают, сами дико убегают в поля, и у нас нет контроля. Это, конечно, было Майсе, но фараон позвал своих трех советников узнать, надо ли ему верить истории повитух еврейских, или же они что-то обманывают, они что-то скрывают. Были три советника, Бильам, Йоав и Итро. Итро, кто потом станет тестем Моисея, говорит, помилуйтесь над евреями, чем вы больше будете им помогать, они будут на вас больше, лучше работать, оставьте их в покое. Йоав промолчал, ни слова не сказал. А Бильам, злодей, который потом проклял еврейский народ, позже, он сказал, я не верю еврейскому народу, и мы сделаем проверку. Возьмите, пусть египтяне возьмут египетских младенцев, начнут ходить по гетту Египта и щеплять египетских младенцев. Когда те начнут плакать, то еврейские младенцы услышат их плач, и вы узнаете, где скрываются еврейские дети. Так оно и было. Египтяне пошли с младенцами, начали их щипать. Еврейские дети услышали этот плач и начали плакать тоже. И в эту ночь тысячи младенцев погибли. Но рассказывает нам Талмуд, что третий советник Йоав, который промолчал, он ничего не сказал. Позже его дети, его жена, все погибли. И этот вопрос, а что у него погибла его семья? И отвечает Тора, потому что он молчал. Но говорит, вот за минуточку, молчание, с каких пор молчание это грех? Говорит, когда проливается кровь, а ты молчишь, это грех. Нам молчать нельзя. Быть пассивным – это быть активным в самом грехе. И когда спросили главного раввина Израиля, первого главного раввина Израиля, раввина Кука, задали ему такой вопрос, Ребе, они ему сказали, когда человек открывает радио, он большинство времени всегда слышит «Израиль, Израиль, евреи, евреи». Казалось бы, евреев меньше 1%. Несмотря на это, когда мы слушаем новости, постоянно говорят только о Израиле. Отвечает Рав Кук, вы знаете, он говорит следующую вещь. А вы знаете, когда все народы мира, они имели какой-то момент в истории, когда они поднимались на пьедесталь и давали свой посыл всему миру. Древние греки, римляне, вавилоняне. Каждого народа был свой момент. Еврейский народ никогда с этого пьедесталя никогда не спускался. Но мы заикаемся. Мы боимся сказать свою правду. Боимся сказать свои ценности. И даже сейчас в Израиле была опять очередная операция против террористов. Террористов, которые скрываются за своими детьми. Террористов, которые стреляют на Израиль, на мирное поселение, из школ, из больниц, ставя риск своих детей, как говорила Гольда Мейр, что Мир с арабами будет только тогда, когда жизнь их детей будет важнее, чем наша смерть. Такой идет страшный, когда мир, к сожалению большому, молчит, когда видит, как погибают люди. И вы знаете, Тора вся начинается с каких слов? Тора начинается со следующих слов. «Берешит бара элоким эт ашамайм вэт арец». «Вначале Бог сотворил небо и землю». Задается вопрос, почему Тора начинается с «Вначале Бог сотворил небо и землю». Надо было бы, казалось бы, начать Тору с истории первого еврея Авраама, с дарования Торы. Почему с глобальной истории мира? Отвечают мудрецы, что когда придут тебе народы мира и скажут, вы своровали, вы агрессоры, вы забрали на землю Израиля, мы ответим, тот же Бог создал небо и землю, дал нам землю Израиля. Рав Кук говорит, тот момент, когда каждый народ имел свой момент, когда он поднимался на пьедесталь, да свой посыл, а еврейский народ всегда находился там, но мы заикались, мы боялись своей правды, мы боялись своей Торы, мы молчали. Все показывают пальцы, говорят, ну, говорите уже, ну, говорите. Вот это, мои дорогие, наша трагедия. Нам молчать нельзя. Надо знать свою Тору, нам надо знать свою миссию. Яков был рожден как тот, кто держался за пятку. Но он получил имя быть головой Исраэль, нести свет, показывать, бороться, стоять и не останавливаться. И именно из-за этого колено Леви, которые не просто не были причастны к греху, а которые пошли с Моисеем, пошли за Богом, только они были избранное колено, служить в храме. И что еще, не вспоминается история с великим Хафец Хаимом, который жил с 1838 года, он умер в 1933. И однажды он послал делегацию еврейских лидеров к польскому премьер-министру, чтобы они старались отменить декрет очередной против евреев, против запрета на кошерное мясо. И когда они возвратились к великому ребе, они рассказали ему, что мы провалились, нам не удалось уговорить премьер-министра. Министр не понимал наш идыш, они сказали, а переводчик не сделал хорошую работу. Да, да, говорит Хафец Хаим, но если один из вас бы упал в обморок, то царь бы все, премьер-министр все бы понял. Проблема, что никто из вас не упал в обморок, никто из вас не почувствовал эту боль и не смог донести эту боль. Дорогие друзья, нам с вами, говорит недельная глава Торы Бамидбар, когда мы видим человека в беде, нам нельзя молчать. Но тут есть пару правил. Ты видишь человека в беде, значит, Бог в тебя верит, что именно ты можешь ему помочь. А помочь молча мы не можем помогать. Мы должны быть активными, мы должны, когда надо, говорить, и нам нельзя молчать. Что если мы молчим, мы становимся частью греха. А это нам нельзя позволять, особенно в ситуациях, когда поливается кровь, особенно в ситуациях, когда идет неправосудие. Мы тут, значит, Бог нас верит, что именно мы можем помочь, именно мы можем изменить. Левиты это знали. Левиты, когда сказали, кто за Богом, ответили мы. И один раз они это сделали, и на все века все их дети, все их потомками стали иметь особенный статус в еврейском народе. Одно действие меняет всю историю. Помните, мои дорогие друзья, что нам с вами молчать нельзя. И заикаться тоже не надо. Что с нами Бог. Мы знаем правду. У нас есть компас. Если мы не знаем, если наш раввин, наш учитель, кто там поможет. Но мы должны двигаться и помнить. Если мы оказались в ситуации, значит, просто так или случайно нам это никто не показывает. А именно для очень четкой причины, чтобы мы могли не молчать, чтобы мы могли помочь и поддержать. Для этого мы тут. А если мы молчим? Как вы уже знаете, я много раз это повторял, эту идею, ни на одном языке абракадабра ничего не означает. Абракадабра на иврите — это абара кедабра, сотворю по слову своему. С другими словами, надо очень понять важную вещь. Когда маги хотели создать что-то из ничего, они имитировали кого-то творца. Всевышний как сотворил все из ничего? Он использовал 22 буквы еврейского алфавита. 22 буквы — это 22 канала. То есть это код, это ДНК всего мира. Получается, у нас на иврите абракадабра, сад абракадабра, то что на каком языке, помните, старик Кадабыча, кстати, все создатели старика Кадабыча были тоже евреи, и только на иврите абракадабра имеет значение действительно, потому что абракадабра сотворил по слову своему, то есть маги, когда они хотели что-то создать новое из ничего, они имитировали Бога. Бог создал все 22 буквами ивритского языка, и они использовали иврит, чтобы делать свою магию. Сейчас, что интересно. На иврите слово «давар» — это слово. Но на иврите это также вещь. То есть на иврите слово и вещь, и материя — это одно и то же слово. И когда Всевышний сотворяет мир, как пишется «берешит бара» — вначале «сотворил». Бара, правильно? Потом пишется дальше «я царь это Адам, создал человека». Сотворил, а там все остальное он уже создавал. Уже яцар, а не бара. Почему? И снят кабала, что вначале бара, бря, сотворение, когда ты сотворяешь что-то из ничего. Когда он ничего создавал, это мир. Он его сотворял его из букв ивритских, из 22 каналов энергии. Потом он уже из этого и материи формировал форму. Яцар, слово цура, форма человека, все остальное, живое, все он уже создавал из материи, которая была создана чем? Буквами ивритскими. То есть 20, то есть и тут очень важная вещь. Если бы был известный ученый Фердинанд Сассун, и он говорил о симметричном дуализме, швейцарский ученый, он говорил, что все языки — это языки согласия. Мы с вами сейчас решили, что стол будет называться стулом, а стол называется столом. Что-то поменяется из-за этого в мире? Ничего не поменяется. Сегодня мы так решили, завтра мы решим по-другому. Как захотелось, так назвали. И из-за этого большинство слов, конечно же, в любом языке есть какие-то значения за словами. Но большинство слов получается, мы сегодня с вами будем проходить огромное количество слов, и увидите, на русском, на английском нет значения. И только на иврите, иврит — это единственный язык, который является не языком согласия. Кстати, пример на согласие. Найлон. Почему найлон называется найлон? Кто знает? Потому что компания найлоновая имела два филиала в Нью-Йорке, NY, и в Лондоне, Лондон. Видите, какая глубина скрывается. Но на иврите это тот язык, на котором единственный язык мира, поэтому любая проблема жизни, я смотрю на корень слова и понимая корень слова, я понимаю суть проблемы. То есть два слова совершенно разные, имеют тот же корень, я понимаю, что тут ДНК творения, я понимаю суть проблемы. И главный момент, конечно, что 22 буквами ивритского языка Всевышний каждую секунду, ежесекундно создает этот мир. То есть если стул на русском языке, chair на английском, но на иврите кисе, то есть через букву кав, через букву самер, через букву алеф, через эти буквы, через эти вибрации, которые создаются заново, за которыми идут все атомы, через эти буквы Бог создает энергию стула каждую секунду заново. То есть, понимая тайны букв, тайны слов, ты понимаешь суть любого предмета, и через эти буквы все создается заново. Сейчас. У нас с вами 22 буквы еврейского алфавита. Они разделяются на 12 знаков зодиака. То есть каждая буква создала или знак зодиака. Это 12 букв. Это у нас мы с вами приходим к кабале астрологии. Каждая буква, она ответственна. Вот у нас сейчас идет месяц Козерога Тевет. То есть буква Айн создала этот месяц. И урок этого месяца связан с изменением, как ты смотришь на этот мир. А это ответственно за печень, а печень — это гнев, мы объясняли на нашей лекции. Но у нас получается 12 знаков зодиака, 12 букв. А что с остальными 10 буквами? Есть две версии в Кабале. Одна версия — 10 планет, то есть каждая планета имеет свою букву. Вторая версия говорит, нет, 12 знаков зодиака и 7 планет, которые более близки человеку. Есть еще три буквы, Эмеш называется, Алеф, Мемешин. Алеф — это буква стихии воздуха. Мем — это буква стихии воды, Шин — это буква стихии огня. Земля не имеет тут отдельной буквы, потому что Земля считается получающей, это отдельная тема. Получается, что 22 буквы еврейского алфавита — это 12 знаков зодиака,
1: 10, 7 планет и 3 главные стихи. Сейчас Каббала, более того, еще разделяет все 22 буквы на 4 стихи в общем. Огонь, земля, вода и воздух. Когда ко мне пришла как-то мама с двумя близнецами, близняшками точнее, и мы всегда проверяем характер человека каким образом. Мы смотрим на его еврейскую дату рождения, его дата, время, когда он родился, день, неделя, когда он родился. Но четвертое, они родились, там была минута разница между ними. У них совершенно был разный характер. Я не знал, кто есть, какой характер. Я только по имени, по буквам. Потому что если у тебя есть больше огня или больше воды и так далее, то я был объяснять, ты можешь познать характер человека. Я только сказал сразу маме, какие характеристики, мне там сказали точно. Говорю, как вы знаете, что вы видите? Говорю, я ничего не вижу. Расслабьтесь. Но в итоге все написано. Так что из-за этого говорится, что буква меняет судьбу человека, меняя букву имени и характер человека. Кстати, отсюда идет слово «шем», имя на иврите «шем». Если я беру вот слово «шем», имя, и слово «нешама», душа. «Нешама», душа. Корень слова «нешама», душа — это что? «Шем» — это имя. То есть, если я хочу пробудить душу человека, человек упал в обморок, я его зову его по имени. Имя раскрывает мне миссию человека, по тому имени, кто родители имеют пророчество и дали имя ребенку, я могу понять, какая его миссия, какой его характер. Очень многое можно же распознать, чего только по имени человека. Есть известная история, когда был человек по имени Кидол, и великие мудрецы остановились у этого человека, у него был мотель, они у него остановились, и сказал, я забыл имя, то ли это был Раби Шимон, я сейчас не хочу, я сейчас на секунду вдруг убежал из головы, и он был не готов оставить свои деньги у Кидора. Он сказал, по имени его я знаю, что мне нельзя ему оставлять деньги. Раввин, который не хотел отдать ему деньги, пошел и закопал эти деньги на кладбище. Сейчас ночью во сне к этому человеку нечестному Кидору приходит его отец и говорит ему, большая сумма денег находится на кладбище. Он видит Раби, говорит ему, я видел такой сон. Ему нельзя в субботу идти на кладбище. И сам пошел снаружи охранять, чтобы тот не зашел. Но что интересно, он, этот человек, в конце обворовал полностью все раввина. И кроме того раввина, кто не дал ему деньги, и сказал отдай нам деньги обратно. Какие деньги? Вы ничего не давали. О чем вы говорите? Спросили тогда у того раввина, который сказал мне не давать ему деньги, как вы знали? Как по его имени. Его имя — это Кидол. В Торе, где находится слово Кидол, Кидол — это апухот, потому что это имя измены. Ведь я знал сразу же по его имени, по его буквам, что это человек, который будет менять свое мнение, и на него нельзя доверяться. Но действительно, по имени человеку, мы знаем, что Авраам Авину, пратец Авраам, когда сказал ему Всевышний, у тебя родится сын, Ицхак, то Сара смеялась, это не может быть, я уже настолько стара, у меня не могут быть детей. И Авраам сказал, по звездам я знаю, что у меня не могут быть детей. Сказал Всевышний, у Авраама не могут быть, но у Авраама все изменится. Я добавлю себе одну букву. Букву «Гей», одну букву добавлю в твое имя. А это женское имя Бога. Юд — это мужская, а «Гей» — это женская. Вообще в алфавите есть мужские и женские буквы. Это отдельная тайна, очень глубокая. А дальше, Саре, у ее имя было Сарай, Шин Рэш Юд. Он убрал ей Юд из имени и заменил это на женскую букву Гей. То есть у нее была мужская буква. Пишется в Каббале, что очень важно, особенно у женщин, которые есть, могут быть проблемы там, с женитьбой, с рождением детей, чтобы была, опять, это концовка Гей в конце, что это женская буква беременности, женская буква имени Творца. И он убрал Юд у Сары, добавил ей «гей», и все изменилось в ее судьбе. Это мы видим, как одна буква меняет что? Судьбу человека. И как имя влияет. С другой стороны, Йехошуа бен Нун. А что с этой «юд» произошло? Помните, это «юд» он убрал. А что потом дальше произошло с этой «юд»? Видите, что когда у Моисея был великий ученик, мы знаем его как Йехошуа. А как и было изначально его имя? Хошеа. Его имя было Хошеа. Он родился с именем Хошеа. То есть его первая буква была женская буква «гей». Хошеа было его имя. То есть, и когда Моисей его посылает за 12 соглядатаями, помните, когда 12 соглядатаев, 10 из них согрешили и пошли против Всевышнего. И Моисей боялся, что когда у него женская буква, то есть это буква того, кто идет follower, следующего за кем-то. Да, он боялся, что он пойдет за ними. И он тогда добавил ему букву «юд», букву мужскую, букву лидера в начале его слова. Он вместо «хоше», он стал кем? «Егошуа». И все изменилось в его судьбе. Так что мы видим отсюда, как имя, буква меняет судьбу человека. Букву в имени меняет характер человека. «Шем» является корень слова «душа». Это является то ДНК, то, та кнопка, через которую ты подключаешься к душе человека, к символу. Из-за этого, когда человек после 120 лет поднимается на небо, и что ему задает один из вопросов первых? Как тебя зовут? Если человек не знает. Говорится, если он забыл свое еврейское имя, значит, энергия из букв его имени убежала, улетела. Он не исполнил свою миссию в жизни. А если он истинно исполнил свою миссию в жизни, он помнит свое еврейское имя. Кстати говоря, очень важно каждому еврею и еврейке иметь еврейское имя. Для еврея это чуть сложнее с точки зрения, что чтобы иметь еврейское имя, должны иметь образование. А женщина должна его правильно выбрать. Кому нужна консультация на эту тему, может со мной поговорить отдельно. А очень важно выбрать, чтобы каждый человек имел свое еврейское имя. Всевышний нам дал такую великую энергию через еврейские имена, и когда мы это не используем, мы не используем энергию, которую Бог нам дал. Конечно же, у меня была в синагоге женщина, она долго выбирала имя, наконец звала Хая Сара Рохо. Три имени, красота. Все ее звали Наташей. Так что имя надо использовать, активизировать. А те, кто имеет уже имя еврейское, а пишет мне не еврейские имена, пишите ваши еврейские имена. Используйте ваши еврейские имена, используйте ту энергию, которую Бог нам дает. Что очень интересно. Помните Вавилонскую башню? Вавилонская башня, они хотели построить башню, которая дойдет до самого неба. То есть небоскреб, другими словами, чтобы свергнуть Творца. Как Бог их наказал? Все языки что? Смешал. Какая связь, что он смешал все языки, потому что они хотели построить башню? Да, когда ты не имеешь один язык, тебе тяжелее быть в единстве. Но почему именно наказание? То, что они строили башню, было, что они были наказаны, что смешались 70 языков. А потому что до этого момента, поймите, все говорили на каком языке? На святом языке. Иврит. Иврит – это уже современное название нашего языка. Изначально называется «Лешон Хакодыш» – святой язык, язык святости. Почему святость? Потому что на этом языке сотворен весь мир. Это еще объяснение, почему это язык святости. Значит, даже на иврите, в святом языке в Торе, нет названия, как это сказать правильно, детородных органов. Не пишется. Только в современном иврите. Потому что святость, то, что и так само собой понятно, не надо называть. А чтобы поднимать, это язык, который поднимает человека. Когда человек использует эту энергию, эту вибрацию, он его возвышает. Когда это возвышает, начинает опускаться вниз. Из-за этого это язык, который отделает человека святым, он поднимает человека. Естественно, сегодня то, что мы с вами называем иврит, это важное понимание. Когда приехали евреи в Израиль, евреи сефардские говорили или на арабском, или на ладино, евреи ашкеназские говорили на идыше, и не было одного языка, и пришел Бен Игуда, и который был светский еврей, и модернизировал иврит, и добавил уже многие современные слова, и так далее, и так далее. И многие религиозные вначале сопротивлялись, что не надо как бы брать святой язык, его делать ежедневным. Но это уже многое там уже, вот в иврите, в современном иврите, там уже какие-то слова уже как-то изменены, которые уже не имеют значения, и так далее. Это уже не тот согласие. Но мы говорим именно с вами о святом языке, в котором написано Тора, но потом сотворен весь мир. Итак, почему тогда Всевышний смешал их языки, потому что они строили башню? Отвечают мудрецы, потому что же вещь. Башня, и слово опять тут, левена, слово кирпич, это слово слово. Они старались не просто построить башню, они, зная язык иврит, зная ДНК всего творения, все-таки хотели свергнуть Бога. Они хотели изменить правила иврита, правила букв и слов, чтобы то, что дает зло, приносило добро, то, что приносит добро, приносило зло. Они хотели иметь контроль управления над миром. Из-за этого, зная, и весь мир говорил это только на иврите, они хотели это все изменить все творением. И из-за этого Бог смешал языки, чтобы они больше не знали, не владели ивритом и не могли, то, что называется, башню, которая свергнет Творца, изменить правила творения мира. Потому что язык иврит имеет в себе те секреты изменения всего творения. И только у еврейского народа остался язык иврит. Ну вот всех 70 языков, так как они все пришли от иврита, даже вы никогда не учили иврит. Вы говорите только на русском, на французском, на украинском, на знакомом языке. Вы говорите все равно немаленький процент ваших слов на иврите. Так, вам покажу. Самурай, от слова шумер, охранник. Альтернатива, от слова латурнатива, искать путь. Вот на русском языке, от латинского катурус. Простите меня, почему кот называется котом? А почему на латинском назвали его «катулус»? Никто вам не ответит. На иврите «хатуль». Но «хатуль» означает что? Прятать. Что делает кошка? Она прячет свои отходы. Как говорят мудрецы, если бы мы, не дай того, не было дано бытова, мы учили бы скромность от кошки. С другими словами, все приходит от иврита. Только на иврите есть значение, почему это так названо. А на русском языке просто «кот-кот» или «катулус». Зато от слова «то» очереди на иврите. «Эврика». Помните, он кричал «эврика». Почему он кричал «эврика»? Это идет от слова ивритского «хаврака». «Хаврака» — это молниеносная. Молниеносная идея тебе пришла? «Хаврака». Тебе пришла молниеносная идея. Вот вам «эврика». И так я могу продолжать очень много и долго. Но вот это короткое объяснить, что «the good news», что вы уже все знаете немножко иврит, говорите на иврите немножко. И мы все, перед тем, как наша душа спустилась в этот мир, уже знали все иврит. Мы знали всю Тору, знали иврит. Так что мы вспоминаем только свой язык. И, кстати, вот когда мы делаем этот курс 9 недель, и люди за очень быстрое время учатся читать прямо на иврите. Потому что люди вспоминают свой язык. И сейчас мы идем на... Давайте органы поговорим немножко. Печень. Ухо. Просто поговорим о именах органов. Почему ухо называется ухо на русском языке? Объясните мне, пожалуйста. Или ear на английском. Ради бога. На иврите озен. Озен — это слово изун. Изун — это баланс. Где находится вестибулярный аппарат? У всех человека. Потрясающе, правильно? Сейчас. Печень. Почему печень называется печенью? Или liver на английском. На иврите кавед. Кавед — это тяжелый. Какой самый тяжелый орган из внутренних, кроме кожи, из внутренних органов? Какой самый тяжелый? Печень. Идем дальше. Айн — глаз. Айн — это слово маян, источник воды. Если она из болезней, сухость глаз, если не идет, это проблема, то есть вода должна, глаза должны быть источник воды, источник влажности. Получается, что каждый орган на иврите имеет свое уникальное значение. Лашон, язык, от слова лаш, месить тесто. Оно месит всю еду. Чинаем, зубы, от слова лашанот, меняют еду, они меняют форму. То есть все на иврите, каждый орган, ни одно слово просто так названо. Мы решили, давайте назовем. Но скрывает в себе суть этого органа, его функцию, его миссию, также о человеке в имени человека и так далее. Идемте дальше. Давайте поговорим немножко о животных. Осел — это хамор. Хамор — это слово хомер, материя. Во-первых, он самоматериальный. И он несет материю тяжелую. На нее можно... Есть даже такое выражение на иврите «хамор носе сварим». Когда человек очень знающий, но свои знания не использует, мы говорим «осел, носящий книги». Книг много, знания много, но... так сказать, остался, кем остался. То есть, другими словами, хамор — это от слова «тяжелая материя», самое грубое животное, и при этом несет большой груз. А «арье-лев» — это слово, и буквы слова «арье-лев» — это «ир-а» — страх. Это царь зверей, он приносит страх. А, спросите меня, почему поменяли тогда? Назови его просто страх. А почему поменяли порядок букв? Потому что сначала «алев». «Алев» — это буква царя, как Бога, Творца. Он царь животных, его али в начале, но буквы слова страх. Кстати, могу продолжить дальше с келеп, собака. Тут не написано келеп, собака. Самый лучший друг животных. Почему собака называется собака? Или dog на английском. На иврите келеп, кулёлев, одно сердце. Вся суть собаки, самое эмоциональное животное, самое привязывается, это собака. Кулёлев, келеп. Пиль, слон. Слон на слово пеле, чудо. То есть есть большие животные, есть у нас гиппопотам, есть много разных больших животных, но нет еще другого большого животного, кто может поднять иголку. То есть чудо, слона, гигант, который с тонкой, с очень тонкой натурой, кто может поднимать иголку. Так что это чудо. И когда человек во сне видит слон, пишется в Талмуде, это знак, что ты, будет чудо в твоей жизни. Знаете, я закончу все-таки слово «шаббат», «суббота». От слова «шаббат» — «вверх» — «остановиться». и особо хорошо возвратиться. В субботу, когда мы останавливаемся, мы возвращаемся к самому себе. И чува, чува, возвращение к религии, как говорится, я сад чува, стал религиозным, это лашу, возвратиться, хей, хашем, к Богу. Возвратился к Богу, возвратиться к себе, прийти к самому себе. Это и есть суть религии, это и есть суть всего еврейских букв. И через еврейские буквы мы познаем кого? Самого себя, и все творение, и свою миссию. Когда человек принимает свое имя и свои буквы, который создает свое имя, принимает название вещей, человек понимает, все для чего тут состоит, все для чего находится. Я надеюсь, что сегодня за это короткое время мы с вами хотя бы какие-то главные вещи смогли пройти и раскрыть свет на эту великую, масштабную тему самого великого языка и единственного, кто был сотворен весь этот мир. ДНК всего творения.
0: Дорогие друзья, это был только фрагмент этой лекции. Это у нас большой курс, который будет 9 недель. Мы будем изучать, как читать на иврите. Понимать корни слов. Понимая, что каждый корень на иврите, если два слова имеют тот же корень, то решение проблемы через этот корень. Если вы хотите научиться читать на иврите, понимать главные слова, понимать корни слов, через которые вы сможете понимать решение ваших проблем в вашей жизни и получить инструменты для решения ваших проблем, а также понимать значение букв, как это влияет на ваши еврейские имена, на ваши судьбы, на ваш характер и многое другое. Я вас приглашаю на наш курс по ивриту, изучению иврита, каббалистический ульпан иврита. И также у нас идет регистрация на уникальный курс каббала и исцеления. 10 недель, где мы изучаем трансформацию жизни, изменения своего состояния эмоционального, как это влияет на здоровье человека. Уникальная эмоциональная чистка по каббале и многое другое. Уже вся информация о всех наших курсах, о всех наших занятиях по телефону 347-228-1532. 347-228-1532. Опять поздравляю всех с Mother's Day, всех наших дорогих матерей. Всем желаю всех благословений. Ходы что вам в урах.

Way. Дневной центр для пожилых людей приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kings Bay Y, 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросите Елену.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Kingsbay Y – дневной центр для пожилых людей. Приглашает всех, кто молод душой. Только у нас бассейн олимпийских размеров с подогревом, сауна и гимнастический зал, экскурсии, танцы, музыкальные, литературные и оздоровительно-спортивные программы. Kingsbay Y – 3495 Nostrand Avenue, между Avenue U и V. Звоните 718-648-7703, 648-7703, добавочный 204. Спросить Елену.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
14: «Сделка».
13: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
14: Премьера спектакля «Сделка».
13: Театр «Анкор».
14: Впервые в Нью-Йорке.
15: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
14: Театральная гостиная.
15: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
14: Билеты на сайте
15: theater.com и по телефону 718-266-3393.
16: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
17: Ждем вас!
18: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
19: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
20: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
21: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: «Дэвидсон Радио».
23: Мы любим Нью-Йорк.
24: Добрый праздничный день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на волне 620 «Дэвидсон Радио». В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом Насакмаль Тахиров. У нас сегодня воскресенье. С одной стороны, получается вроде как выходной день, а с другой стороны, он настолько выходной, что уж чрезмерно даже праздничный. Буквально вчера был День Победы, и я знаю, что многие отмечают эту торжественную дату окончания войны. И, конечно же, в первую очередь потому, что многие из членов семьи погибли. Кто-то был убит на фронте, так как моей мамы старший брат, он погиб под Ленинградом, ему было всего 2 года, в 1942 году, а в 41-м он только закончил школу, то есть он прямо со школы практически отправился на войну, его не хотели брать, потому что у него были очень толстые линзы на глазах, у него было плохое зрение. Но он выучил, просто выучил эту таблицу на память, запомнил, куда, в какой угол тыкает доктор, чтобы выяснить подробности. Выучил ее, и ему разрешили отправиться на фронт, и он там в 42-м году погиб. Вот, 19 лет, наверное, ему было тогда. Также в моей семье, только со стороны мамы, у бабушки было 11 братьев и сестер, и после войны осталось всего трое. Я думаю, что так случилось не только в моей семье, но и в других семьях. И поэтому мы чтим и помним тех, кто отдали за нас жизнь. И если бы так не случилось, то, возможно, нас бы сегодня и не было. То есть наши родовые ветки, они бы прервались тогда еще в середине прошлого века, и не было ни наших детей, ни наших внуков впоследствии. Вот. А случилось так, как случилось. И я благодарен за то, что вот так произошло, и что мои дети сегодня живы, и что у меня есть внуки и внучки. Я надеюсь, вы присоединитесь к этому особому чувству. И я хотел бы сегодня поблагодарить тех, кто поддерживает мои эфиры, и напомнить, что сегодня у нас еще один очень и очень важный день. Вот, наверное, два праздника, они оказались рядом совершенно не случайно, да? И День Победы, и День Матери. Это международный праздник, о нем я сегодня расскажу несколько слов. И, конечно же, я подумал, что нет смысла сегодня рассказывать чью-либо биографию, конкретно одного какого-то героя.

Михаил Рисман, является специалистом по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191, 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этна, Фиделис и 1199. Помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. Еще раз телефон 718-769-7191. Я бы хотел также поблагодарить замечательный дневной центр, который называется Enriched Adult Daycare, о котором я вам рассказываю. Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает вас, всех желающих, в гости. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение касается агентства Welcome Care для всех тех, кому нужна работа. Напомню, что работа, это значит будет зарплата, значит будет чем заплатить рент или моргидж, будет что купить, чтобы подарить. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. В Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде и в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, а также ближние Нью-Джерси и даже Фараковой. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Если у вас нет сертификата, бесплатное обучение в агентстве Welcome Care, и вы приступите к построению карьеры. Напомню, что лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты плюс бонусы. Помимо общепринятых программ, рассчитанных на ветеранов, переживших Холокост, детей войны, где можно получить до 24 часов помощи в сутки. И есть специальные программы для детей. Пожалуйста, родители, обратите на это внимание. Эти программы, они абсолютно уникальны, потому что они предлагают специалистов, которые помогут деткам развиваться, соответственно, и логопеды, и массажисты, и педиатры, детские специалисты, которые будут отвечать на различного рода вопросы. Они будут заниматься моторикой с вашим ребенком, они будут заниматься дыханием, питанием, приготовлением домашних уроков. В общем, для того, чтобы получить полную картину возможностей от программы для детей, вам необходимо позвонить по телефону 718-232-4850, 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье. Ну что ж, дорогие друзья, давайте начнем. Я думаю, что если у вас будет желание дозвониться в эфир и сказать несколько слов, вспоминая свою маму, я с радостью предложу вам такую вот возможность. Будем надеяться, что программа будет интересной.

«Мама Мия» — это итальянское междометие, означающее «моя мама», которое используется для выражения удивления, испуга или даже, может быть, разочарования. Аналог «О боже мой, мама Мия». Героиня понимает, что мужчина не изменится, но говорит: «Я знала, что не смогу отпустить тебя. I could never let you go». Песня записана в 1975 году и стала одним из главных хитов альбома «Абба». Песня дала название знаменитому мюзиклу и фильму, хотя в сюжете картины она используется шире, как восклицание, описывающее запутанную любовную историю.

Ежегодно во второе воскресенье мая во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, Австралии, Китая и Японии отмечается один из самых светлых и добрых праздников – День Матери, или же Mother's Day. Этому празднику уже более 100 лет, хотя истоки празднования Дня Матери, возможно, следует искать в праздниках весны, которые жители античной Греции посвящали Рее, матери великого бога Зевса. Начиная с 1600 года в Англии появилась традиция празднования материнского воскресения – Mother Sunday. В этот день, который приходился на четвертое воскресенье поста, чествовали матерей, а еще в этот день нельзя было работать, нужно было обязательно посетить родителей.

Песня «Багама Мама» группы Boney M 1979 года рассказывает историю женщины с Багамских островов, которая владеет самым большим домом, но озабочена судьбой своих шести незамужних красавиц-дочерей. В песне звучит ироничный призыв к одиноким мужчинам переезжать и свататься к дочерям, чтобы помочь матери снять бремя забот. «Мамаша с Багам» или же «Багама Мама» пытается пристроить шестерых дочерей, которых в тексте называют великолепными розами. Это задорная тропическая история с налетом карибского колорита, описывающая заботы матери большой семьи. Часто «Багама Мама» в контексте песни воспринимается как нарицательное имя для бойкой женщины, у которой много детей. А есть еще один пример от «Багама Мама». Существует такой популярный коктейль, который называется «Багама Мама». Но песня, как вы понимаете, от Boney M повествует не о коктейле, а о настоящей маме.

История сегодняшнего дня матери такова. В 1907 году молодая американка Анна Джарвис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память от своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом. В 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника. А в 1912 году была создана Международная ассоциация Дня матери с целью распространения сознательного празднования этого дня. Хотя, по сути, это праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого из нас мама – самый главный человек. Так вот, с 1914 года этот праздник получил официальный статус в США. Безусловно, День матери – это один из самых трогательных праздников, потому что все мы с детства и до своих последних дней несем в своей душе единственный и неповторимый образ, образ своей мамы, которая все поймет, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.

0: Дорогие друзья, 10 мая на календаре, середина часа, время прерваться на короткую рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидзин Радио, вас ждет еще много интересных событий.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com davidzonradio.com.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
5: «Анкор».
4: Премьера спектакля
5: «Сделка».
4: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
5: Премьера спектакля «Сделка».
4: Театр «Анкор».
5: Впервые в Нью-Йорке.
6: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
5: Театральная гостиная.
6: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
5: Билеты на сайте
6: театр.com и по телефону 718-266-3393.
7: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
8: Ждем вас.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: «Дэвидсон Радио». Мы любим Нью-Йорк.

у нас Акмаль Тахиров. Настроение у нас сегодня праздничное, радостное, и погода нам в этом помогает от всей души и от всего сердца. Еще раз и еще раз поздравляем всех мам с этим замечательным праздником Mother's Day. И желаем вам долгой жизни, не болейте. Этим вы тоже радуете своих детей. А мы, те, кто могут еще обратиться к своим мамам, будем звонить, я надеюсь, сейчас обещаю. Это о всех ребят и девочек, чьи родители еще живы. Еще одно сообщение, которое хочу для вас, друзья, сделать. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену либо с 9 до часу, либо с часу до 4. И посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе. Мы продолжаем, дорогие друзья. Я напомню, что счастье и красота материнства во все века воспевались лучшими художниками и поэтами. И не случайно того, насколько почитаема в государстве женщина, воспитывающая детей, можно определить степень культуры и благополучия общества. Счастливые дети растут в дружной семье и под опекой счастливой матери. А вот что Сергей Есенин писал в письме матери. Евгений Шаповалов исполняет.

Это письмо к матери Есенина было написано ответом на письмо матери, которое он тоже написал в 1924 году. «Чего же мне еще теперь придумать? О чем теперь еще мне написать? Передо мной на столике угрюмом лежит письмо, что мне прислала мать». Она мне пишет: если можешь ты, то приезжай, голубчик, к нам на святки. Купи мне шаль, отцу купи порты. У нас в дому большие недостатки, мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сахою. Старая стала и совсем плоха, но если б дома был ты изначала, то у меня была б теперь сноха, и на ноге внучонка я качала. Но ты детей по свету растерял, свою жену легко отдал другому, и без семьи, без дружбы, без причал ты с головой ушел в кабацкий омут. Любимый сын мой, что с тобой? Ты был так кроток, был так смиренен, и говорил все наперебой, какой счастливый Александр Есенин. В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больней и горше, что у отца была напрасная мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. Хоть сколько б ты ни брал, ты не пошлешь их в дом, и потому так горько речи льются, что, знаю я, на опыте твоем поэтам деньги не даются. Мне страх не нравится, что ты поэт, что ты сдружился с славою плохою. Гораздо лучше б с малых лет ходил ты в поле за сахою. Теперь сплошная грусть. Живем мы, как во тьме. У нас нет лошади, но если б был ты в доме, то было б все, и при твоем уме пост председателя в волосполкоме. Тогда б жилось смелей, никто б нас не тянул, и ты б не знал ненужную усталость. Я б заставляла прясть твою жену, а ты, как сын, покоил нашу старость. Я комкаю письмо, я погружаюсь в жуть. Ужель нет выхода в моем пути заветном? Но все, что думаю, я после расскажу. Я расскажу в письме ответном. Так вот, первое прозвучал ответ, а это письмо, оно было тоже написано в 1924 году.

В этот день дети поздравляют любимых мам с их праздником, с благодарностью за неустанную заботу, терпение, любовь и преданность. А мужчины благодарят не только своих мам, но и жен, подаривших им радость отцовства. Во многих странах в честь этого праздника принято устраивать праздничные вечера, выставки, концерты, что мы сегодня и сделаем. Матерям дарят в этот день цветы, маленькие сувениры, приятные мелочи, неожиданные сюрпризы и горячие поцелуи. Хотя главный подарок, конечно же, это внимание. Конечно же, сегодняшний праздник не обойдется без ужина в семейном кругу. И мы, конечно, это тоже сделаем.

легко, и мы сначала ничего не замечаем, и дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем, и наши мамы нас прощают, как всегда.

году хотя бы. Кажется, так просто вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста.

Принципиальное отличие Mother's Day от 8 марта – это все же день матерей беременных женщин, а не всего прекрасного пола. В Америке ароматные гвоздики символизируют любовь к матери. Цветные означают, что она еще жива, белые гвоздики носят в петлице в память об усопших. Конфеты, букет цветов, милый сувенир станут для каждой мамы приятным дополнением к заслуженной заботе и вниманию, которыми они с нами щедро делились, а мы возвращаем им сторицы. Ну, хотя бы позвонить. Сделайте это. Песня «Мама» исполняет Евгений Шиповалов, и на этом мы, наверное, и попрощаемся.

0: www.davidzoneradio.com davidzoneradio.com.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
3: Новости.
2: Аналитические передачи.
3: Репортажи, мнения экспертов.
2: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
7: Программ.
8: Это телевидение, да?
7: Нет, это радио.
5: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
9: Так, как хорошо.
10: В Нью-Йорке 3 часа ночи.

глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром пропадать. Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром пропадать, ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись! Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь лет один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась. Но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: Америки 4 часа утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Всем привет, друзья! Меня зовут Руслан Шевединов. Я рад вас приветствовать. В гостях у нас Аббас Галямов, политолог, которому мы тоже кучу вопросов адресуем. Если вы будете присылать свои вопросы, я их тоже передам. Аббас, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. Я хочу сегодня пораспрашивать вас, помимо актуальных новостей, еще и попытаться разобраться самому и с вашей помощью, и для наших зрителей попробовать объяснить логику поведения, если она еще проявляется у российских властей, в ряде вопросов. И начать, конечно, хочу с возмутительной истории, которая происходит сейчас там, в Москве и Петербурге. Огромные перебои в работах интернета. Накануне 9 мая власти отчитались о том, что для того, чтобы контртеррористические меры принять, чтобы, не дай бог, ничего не пролетело, надо отключить интернет вообще весь, и мобильный, и какой-нибудь еще, вообще всю Москву и Петербург оставить без интернета, причем с 5 по 9 эти ограничения будут действовать. У меня к вам такой вопрос. Это же вызывает сильное раздражение у людей, в том числе из-за вот этой привязки к 9 мая, к вот этой дате, которая священная была для кремлевской пропаганды. 9 мая – Великий день Победы, который Кремль, в свою очередь, превратил в свою пиар-акцию на протяжении там, всего путинского правления. Это такой ключевой день, когда когда-то и друзья к Путину приезжали на трибуну на Парад Победы, когда-то вся пропаганда кричала о том, какой это важный день, потому что Путин вот большой молодец. А сейчас они накачивают эту дату вот таким вот негативом, потому что крайне непопулярная в народе мера, связанная с блокировками и ограничениями интернета, она вот теперь прямо обмазывается датой 9 мая, потому что они прямо говорят, что это все из-за парада. Почему Кремль так действует, на ваш взгляд? В чем необходимость таких крайне непопулярных, по крайней мере, если сравнивать с предыдущим путинским толкованием, что правильно, что неправильно, вот эту меру с блокировками?
1: Руслан, ну, понимаете, они не то чтобы... Знаете, вот у них есть вариант провести парад без блокировок, да, и они говорят, не, мы давайте проведем с блокировками. Понимаете, вот если бы это было так, если бы они приняли решение о блокировках, знаете, добровольно, что называется, могли бы не принимать, а они его приняли. Ну тогда правомерен был бы ваш вопрос, зачем они это делают. А у них выбор, мне кажется, не совсем такой. Ну, типа, либо проводим парад, который есть риск, что разбомбят, ну, либо проводим парад, предприняв все усилия для того, чтобы его не разбомбили. Минимизируем все риски. Вот, вот ведь само решение, да? И дальше уже, ну, встает вопрос второго порядка. Часть решений, которые мы примем для того, чтобы минимизировать риски, чтобы парад не разбомбили, ну, будет непопулярны. Соответственно, что лучше, непопулярное решение, но не разбомбленный парад или парад разбомбленный? Угу. Ну, выбор очевиден. Пусть ненавидят, лишь бы боялись. Формула Калигулы, да? Извините, забыл, Калигулы или Нерона? Ну, в общем, кого-то из таких вот предшественников Путина.
0: Надеюсь, там... Да, Аббас, ну, региональным элитам разрешили. То есть мы видим, что в ряде регионов российские губернаторы своим указом отменяют празднование 9 мая в виде парада, которые происходили обычно на центральных площадях российских городов. То есть как бы на местах спустили, что можно на всякий случай не провести, негатива не будет. А все-таки на Красной площади традиционно парад Победы 9 мая состоится. На ваш взгляд, это больше политический вопрос или... Какой-то есть еще фактор, почему они решили, несмотря на все риски, даже в ограниченном формате, да, понятно, там не будет высокопоставленных гостей, не будет депутатов Госдумы, не будет ветеранов Великой Отечественной, будут только ветераны СВО, без воздушной части парада, но все равно состоится. Это больше какая-то политическая история или есть что-то еще за этим скрывается?
1: Ну, конечно, политическое. То есть это, опять, вот отказаться от проведения парада, это струсить, это прогнуться под врага, это продемонстрировать, что там, Путин, Россия боится. Да? Ну, для них это неприемлемо. И поэтому они принимают решение максимально обезопасить парад, стянув со всей страны системы ПВО в Москву. Именно поэтому, поскольку регионалам там ПВО не осталось, по всей видимости, им говорят, ну ладно, черт с вами, можете отменить. Потому что действительно будет некрасиво, если парад разбомбят, а защищать нечем. Да, потому что все на защиту московского парада. Ну, то есть раньше можно было проводить парады хоть в каждом городе. Да, сейчас в условиях войны проводить в каждом городе не получается. Давайте хотя бы в одном проведем. Да, самый главный парад, на котором присутствует Путин. Ну, то есть это в значительной степени связано с такой вопрос имиджмейкинга, да. Это путинский парад. Из-за того, что отменили парад где-нибудь там в Саратове, но это напрямую по имиджу Путина не бьет. Это там, конечно, это тоже работает в глазах, по крайней мере, саратовской публики, да, на ослабление позиций режима. Но, тем не менее, это не такой сильный удар, как если бы это был отменен федеральный парад. Да, поэтому приняли решение, давайте все-таки рискнем. Стянем ПВО, отключим интернет, значит, обойдемся без военной техники, потому что военная техника, если все-таки вражеские враги прорвутся через нашу систему ПВО и придется разбегаться, прятаться, ну, люди-то разбегутся, а техника куда она денется? Да? А картинка сожженной техники на Красной площади, ну, она просто настолько катастрофическая, да, что лучше тогда уж пройдемся пешком без техники. Ну, как-то так, видимо. То есть, надо понимать, что это решение, вот, его сложно анализировать вот в тех терминах, как вот вы предлагаете. То есть, то, что вы предлагаете, это правильно. Но мне ответить на это все сложно, описать все сложно, потому что это решение, которое принимается, это сумма, значит, промежуточный вариант между взаимоисключающими решениями, которые предлагают люди, там, сторонники максимально жестких форм, люди, сторонники минимизации рисков и минимизации эскалации. То есть одни говорят, давайте не проведем. Другие говорят, вы обалдели, давайте проведем. Значит, ну и вот в результате рождается компромисс, ну давайте проведем, но без техники. То есть вроде как провели, но не совсем провели, да, провели вот в более усеченной форме. Ну, то есть и нашим, и вашим, как говорится. Ну, то есть вот когда люди сидят, спорят, и такого четкого варианта у начальства нет, как, да, вот, какое решение предпочесть. Но это часто является вот просто результат является следствием простого механического вот, усечения, так сказать, крайности, да, то есть какого-то компромисса. Я думаю, вот нынешний парад вот, значит, проведем, но только в Москве, а в других городах не будем. ПВО стянем, значит, без техники. Ну, вот как-то так суммировали все, что было, и получился вот какой-то такой тяни-толкай.
0: Тогда будем двигаться дальше. Я вас еще пораспрашиваю про внутреннюю политику. Вопросов много. Начать хочу с традиционной. Вот есть у Путина фишка с отставкой губернаторов, перетасовка их накануне нового какого-то политического сезона. Губернатор Апат — это уже такой тоже мем политический на протяжении всего правления Путина. Вот сейчас убрали Меликова, главу Дагестана заменили. Более того, Новоряга впервые этнически русский, как вот пишут сейчас дагестанские СМИ независимые, впервые возглавил этнически русский. У меня вопрос про перетасовки. Очень много разговоров про Гладкова, который уже буквально одной ногой покинул свой пост, пишут про Богомаза. И все потенциальные кандидатуры, которых пишут околокремлевские СМИ на отставку сейчас, это люди из очень проблемных регионов. То есть Дагестан — катастрофа, которая всю страну шокировала, и все собирали смс-ками там, миллиард рублей на восстановление, убирают на фоне этой катастрофы губернатора. Гладков на фоне обстрелов, ну тоже раньше, казалось бы, когда у тебя тяжелая обстановка в регионе, тебя уберут уже потом, со временем. Путин любит такие отложенные наказания. Вот сейчас убирают из проблемных регионов на фоне каких-то катастроф и военных последствий, убирают губернаторов. Почему именно на них, на ваш взгляд, пал выбор Владимира Путина? Почему губернатор Апат вот коснулся Меликова и, по всей видимости, Гладкова? И, на ваш взгляд, это как-то вообще связано с текущими событиями? Это давно запланировано решение Кремля, поэтому не стоит как-то это все пытаться совместить с проблемами, которые в этих регионах сейчас происходят.
1: Вопросы сложные. Единственное, на которое легко ответить, последнее. Это давно запланированное или это оперативное решение? Конечно, оперативное. Конечно, ничего давно запланированного у них вообще нету. Понимаете? Поэтому все решения принимаются вот ad hoc. Значит, вы говорите, вот меняют губернаторов в проблемных регионах. Раньше бы дождались окончания проблемы, потом бы поменяли. Так проблема же не кончается, уже более 4 лет, понимаете, и чем дальше, тем хуже. Чего ж теперь, они вечными, что ли, там будут? Поэтому приходится менять паттерн, да? Ну, то есть раньше был паттерн, вот как вы его описали, действительно под давлением, так сказать, негодования там, общественности недовольной, значит, нельзя это делать. Вот, а тут берут и делают. Ну, значит, во-первых, ситуация, повторюсь, кризисная. Понимаете, а где, вы говорите, вот кризисные регионы, а где сейчас не кризисные регионы, их же поискать еще надо, понимаете? То есть сейчас то, что было раньше исключением из правил, ситуация кризиса, конфликта, сейчас это перманентная ситуация, да, поэтому они переписывают правила, меняют их, адаптируют под ситуацию. Ситуация с Гладковым, в общем, перезрела благодаря

0: той, которая интересы региона не уважает. А понимаете, то есть получалось, что отец родной для белгородцев это не Путин, а Гладков. Но это же неприемлемо для Путина. То есть Путин заботится о населении, вот кремлевский паттерн, да? А губернаторы должны заботиться о Путине. То есть целевая аудитория, на которую ориентируются губернаторы, это не народ, это Путин. А если ты, споря с Кремлем, с федеральным центром, ну, например, по вопросу о Телеграме и мессенджере МАХ, да, как это делал Гладков, или там требуя защиты, требуя систем ПВО, да, требуя там, значит, выплат, значит, людям, пострадавшим там от обстрелов и так далее. Если губернатор постоянно занимает такую позицию, в которой, ну, то есть я и регион против Москвы, ну, это неприемлемо с точки зрения Кремля, понимаете? Он на святое покусился. Он таким себя вообразил вообще, понимаете? Вот в устах Кириенко, я думаю, это примерно так звучит. Ты кем себя вообразил? Ты что, типа отец родной для народа больше, чем Путин, что ли? Ну, то есть получается, что Путин принимает какие-то решения, которые вредят народу, и ты споришь с Кремлем, с Путиным, значит, доказывая, что для тебя народ важнее, Кремля важнее Путина. Ну, то есть Путин плохой, а ты хороший. Такой, в общем, популизм, понимаете? Ну, то есть популизмом в стране имеет право заниматься только один человек, Путин. А Гладков и не имеет права этим заниматься. Что положено Юпитеру, не позволь... что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Да? Поэтому я думаю, что Гладков начал набирать в смысле рейтингов там в регионе. То есть поначалу он, я думаю, очень сильно раздражал людей. Как раз когда он воспринимался как, знаете, ну то есть он поначалу себя вел вот как раз как типичный засланец Москвы. А со временем то ли вот стрессовая ситуация так на него подействовала, да, то ли ему в Кремле сказали, на самом деле, я думаю, скорее всего, так было, был какой-то серьезный разговор на высоком уровне, может, даже с самим Путиным в какой-то момент. Ну, ему сказали, ты давай, вот, там, крутись как хочешь, народ успокаивай, коммуницируй с ним, договаривайся, никаких там социальных, значит, взрывов быть у тебя не должно. Он это воспринял слишком буквально, слишком всерьез и пошел всерьез этим заниматься. Да. Ну а как ты можешь понравиться народу, утешить, успокоить народ, избежать социального взрыва, роста недовольства, иначе, как критикуя дурацкие решения, которые принимаются наверху? Да, и поэтому Гладков совершил, ну, то, что недопустимо с точки зрения Кремля. Кремль принял решение завалить Телеграм и раскручивать мессенджер МАХ, а Гладков солидаризируется вдруг с населением и говорит, а нам Телеграм нужен, а ваш МАХ это вообще ерунда полная. Ну, то есть, понимаете, Гладков вообще, вот он их всех напрягал. Он постоянно, и публично, и не публично, тоже я знаю, он там приезжал, ходил по кабинетам, значит, понимаете, они сидят и там, значит, и рассуждают о том, как они противостоят агрессивному блоку НАТО. Да? А он приходит и говорит, мужики, ну вы регион, вы же подставили. Ну, то есть вы начали войну, значит, систем безопасности никаких нет, которые нас прикрыли. Мы там горим, сидим без света, без тепла, без электричества, люди гибнут. Еле-еле, так сказать, успеваем до бомбоубежища добежать. И вы еще берете, и, значит, Телеграм, с помощью которого мы там оповещаем население об обстрелах, начинаете блокировать. У нас люди из-за этого гибнут. Ну, вы кончайте ерундой заниматься, да? Ну, давайте что-то сделаем с этим, это же идиотская ситуация. Ну, понимаете, им разве охота вот этим заниматься? Им охота это слушать. А он раз за разом ходит и ходит, и ходит, и ходит, понимаете? Да еще публично, главное, негодяй ведь
1: Поиграл в
0: этим
1: публичного
0: занимается.
1: политика, насколько это возможно, внутри путинской системы, получается, губернатор Гладков.
0: Ну, да. И поэтому я не знаю, чем он закончит. Я не исключаю, что эта злость, в конце концов, ну, доведет до того, что его реально посадят. Вот. Хотя, ну, все-таки я надеюсь, что, ну, мне его по-человечески жалко, и я надеюсь, что до этого не дойдет, что, может быть, все-таки какие-то здоровые элементы там в Кремле, ну, объяснят горячим.

0: головам этим, что это будет очень, очень неправильно. Ну, то есть они реально сейчас нового фургала раскрутят вообще. Ну, просто вот дурака сваляют. И, может, кто-то им сумеет, вот до Кириенко, там, до, я не знаю, до Путина, до Вайна, до всех, до чекистов. Чекисты, говорят, против него очень сильно там настроены. Вот. Может быть, донесут уже, что вот, ну, один раз своими руками фургал раскрутили, и потом еле справились с этой проблемой. Ладно, тогда был запас прочности у системы большой. Да, по сравнению с нынешним, он действительно был большой. А сейчас-то запас прочности, ну, такой вот, он истончился, да, еще мы будем такие ошибки совершать. Поэтому, может быть, и не дойдет до греха все-таки. Посмотрим.
1: Друзья, поставьте лайк,
0: да,
1: у нас в гостях. Да, да, вас.
0: Вы, извините, про Меликова же вы меня еще спросили, да?
1: Да, да, я как раз сейчас еще раз уточню, что имею в виду. Дагестан, регион, где у Кремля 99% обычно нарисовано, как и в других северокавказских республиках, вот сейчас, в канун выборов, зачем менять там Меликова, который вроде как отлично взаимодействовал с федеральным центром, дружил с силовиками, сам выходец из силовых ведомств, росгвардеец такой. Зачем его было менять на никому неизвестного буквально варяга Щукина, который к республике имеет очень посредственное отношение?
0: Ну, там проблема же накопилась, проблем копилось много-много. Меликов совсем не был эффективным управленцем и регулярно совершал ошибки, и косяки копились. И, значит, самое главное, что, ну, он не мог навести в регионе порядок. Ну, то есть, как деньги как разворовывались, так продолжают разворовываться. Понимаете, это же хорошо, когда денег много в стране, ну, там можно чуть-чуть украсть. А когда их все меньше и меньше, понимаете, уже на святое не хватает, на войну, а там продолжают красть как не в себя. Как будто в «Газпроме» работают, извините, или в «Роснефти». Да, но опять, это рука, это нога, как говорится, у кого надо нога, там, в «Роснефти», в «Газпроме» это понятно. А в Дагестане-то вы что, так сказать, оборзели, что ли? Вот. На самом деле Меликов тоже, ну, как совершенно ни в чем не виноват. Ну, то есть, нет, он, его защищать я хочу меньше, чем Гладкова, потому что, ну, он сам по себе явно не тянул. Он изначально был большой ошибкой. Он, я не знаю, какой он генерал, но губернатор, политик, он оказался так себе. Вот. Но справедливости ради, значит, надо сказать, что ну, у него не было шансов, даже будь он семи пядей во лбу, что-то изменить, понимаете? Дагестанские элиты уже выстроили все там отношения, значит, с федералами. Ну, что там губернатор может сделать, значит, когда там значительная часть региона крышуется и встроена в систему Сулеймана Керимова, например? Ну, что там Меликов может сделать? Ну, Керимов ходит ко всем и всех уже коррумпировал там, начиная от Вайна, я не знаю про Путина, но начиная от Вайна и вниз там вот, буквально всех. Да, и вот он там решает. И другие элиты там дагестанские, они все встроены, все уже, вот, понимаете, коррумпировали там в Москве всех, кого надо, кого не надо, сверху донизу. Да, и каждый ведет свою игру. И поэтому там и на порядок более сильный губернатор провалится. Ну, просто нет у него рычагов влияния на ситуацию. Я думаю, против Меликова сильно, ну, не, это не то, что я думаю, это инсайт от людей, которые хорошо знают ситуацию. В значительной степени Меликов, проблемы Меликова связаны были с Кадыровым. То есть Меликов не хотел прогинаться под Кадырова, а Кадыров в Дагестан влез, плотно его оккупировал, плотно, так сказать, держит. Ну, не весь, конечно, да, ну, значит, все более активно влезает. И ситуация конфликта вокруг Wildberries между Кадыровым и Керимовым, Меликов поддержал Керимова. Это сильно взбеленило Кадырова. Кадыров предпринимал усилия, а у Кадырова лоббистские возможности есть. Вот. И сейчас он свалил Меликова. Я не знаю, какие у него будут отношения с новым руководством. Новое руководство чекисты в чистом виде. Они тоже постарались, конечно. Чекисты, ну, они, Баба-Яга всегда против, понимаете? Ну, то есть для них накопать под любого губернатора – это святое дело, какой бы он молодец не был. Да? Завалить губернатора – это святое дело. Вот. И, ну вот сейчас сами будут руководить. То есть это теперь ФСБшная республика в чистом виде. Как у них с Кадыровым сложится, вот это на самом деле интересно будет посмотреть. Но жители Дагестана, боюсь, ничего хорошего не ждет.
1: Да, тут можно только посочувствовать жителям Дагестана. Как-то удивительно получается, что в соседней республике, в Чечне, вроде как проблем нет, и власть не меняется, а вот в Дагестане каждые пару лет громкие аресты и посадки местных чиновников. И вообще полная ротация власти. Хотел вас спросить, Аббас, про вещь, которая мне очень каждый раз смешит, но меня, но они ее так серьезно называют. Праймерис Единой России, внутреннее голосование внутри партии власти. Реально смешно и поразительно. Вот сейчас опять интернет завален. Этот год можно отметить годом такого моды на высказывания в Инстаграмах, в ТикТоках. Люди простые записывают сейчас куда активнее, чем раньше. Про принуждаловку. Реально бюджетников заставляют поучаствовать в праймерис, тем самым еще больше раздражая людей, которые и так подневольные люди, и так получают небольшие деньги, а теперь еще нужно их обязательно затащить, поставить галочку и фотоотчет прислать. А зачем Единой России в 2026 году праймерис? И сразу же вдогонку вопрос, такой широкий у меня будет, про методичку «Единой России», которая опубликована. Там много пунктов, но самое ключевое, на мой взгляд, это то, что они прямо в своих методичках привязывают себя, называют партией Владимира Путина. Зачем на фоне крайне большой непопулярности «Единой России» обмазываться сейчас Путиным с точки зрения администрации президента, как будто это бить по рейтингу Путина самостоятельно? Зачем это делается?
0: Ну, других вариантов нет. Это так называемая кампания на отождествление. То есть, когда вот у партии нет, у политической силы нет никаких других аргументов в пользу себя, но она начинает примазываться к вождю. Партия и Ленин, близнецы-братья, так сказать, кто более матери истории ценен. Вот, поэтому, ну, других же аргументов голосовать за Единую Россию, ну, избирателя нет, понимаете. Ну вот реально, ну какие аргументы можно придумать, что вот избиратель взял и проголосовал за Единую Россию сейчас. Да, поэтому они пустились во все тяжкие, у них, ну, и Путин им будут, да. Смотрите, как это происходит. У Путина, допустим, рейтинг сейчас, ну, предположим, 30. Значит, я думаю, чуть меньше, ну, даже давайте польстим, будет 30. У Единой России, я думаю, 15. Ну вот, значит, если устроить, провести хорошую кампанию на отождествление, завесить всю страну, значит, баннерами, где Путин будет призывать голосовать за Единую Россию, где единороссы будут называть себя партией Путина, ну тогда вот произойдет некое усреднение. Значит, единороссы подрастут, условно говоря, до 23-24, Путин до них снизится. Вот. Поэтому решили, что, ну, поскольку других вариантов нет. Ну, то есть понятно, что есть механизм фальсификации, но выборы фальсифицировать все-таки надо по минимуму. То есть все, что можно, все те голоса, которые ты можешь заполучить благодаря кампании, их надо заполучить благодаря кампании, чтобы вот этот разрыв между реальным голосованием и цифрой формальной, которую объявит Панфилова, ну, чтобы вот этот разрыв, чем он меньше, тем лучше. Да? Если можно, значит, там украсть, значит, 20% голосов, то надо украсть 20 и не одним голосом больше. Ну, то есть, все остальное надо зарабатывать честно, да. Украсть 25 в ситуации, когда ты мог украсть всего 20, это уже поражение, твое поражение. Да, это очень плохо с точки зрения легитимности, да. Поэтому компанию они стараются провести по максимуму. Понятно, что потом будут красть. Понятно, что в ходе кампании будут использовать админресурс, в частности, вот вы упомянули там эти праймерис. Вот. Но, в общем, они сейчас вот судорожно ищут. Вот один аргумент – это Путин. Второй они там, я в этой методичке, о которой вы сказали, там мельком видел, значит, они пытаются изобразить себя кого-то вроде коммунистов, партия труда против капитала. Что, дескать, если бы не мы, то как некие там олигархи ввели бы, значит, там 12-часовой рабочий день и, значит, 6-дневную рабочую неделю. Ну, там, помню, Дерипаска что-то по этому поводу высказывался. Вот эти единороссы, значит, с горя, не видя других аргументов, решили изобразить из себя борцов, значит, с капитализмом, с олигархатом. Вот. Ну, прям смешно, потому что они, конечно же, в глазах людей как раз и есть партия олигархов, партия людей, закабаливших Россию. Да, и вот они из серии «Пчелы против меда». Вот. Ну, не от хорошей жизни, повторюсь, ничего другого просто придумать не могут. Даже не потому, что они там тупые какие-то. Вот, ей-богу, будь я у них там сейчас в команде, работая на них, я бы тоже ничего не придумал. Ну, то есть я бы подумал, пришел бы и сказал: слушайте, мужики, кроме Путина других вариантов нет. Да. Вот они, собственно говоря, к этому тоже и пришли. Что касается праймерис, то праймерис с самого начала были сомнительным мероприятием, когда-то их Сурков придумал, но тогда, повторюсь, запас прочности у системы был велик, да, и можно было, так сказать, экспериментировать. Вот. Пытались изобразить, ну, отчасти пытались изобразить демократию, отчасти пытались расшевелить как-то внутрипартийную жизнь, знаете, вдохнуть в нее элемент какой-то конкуренции. Да, но у них, как помните, Черномырдин говорил, какую партию не строй, все равно КПСС получается. Значит, они же все равно хотят, вот даже если они хотят вдохнуть в партию конкуренцию, это должна быть такая конкуренция. Значит, вы между собой все честно конкурируете, но в конце концов будет так, как я решу. Да? И поэтому они, ну, конкуренция получилась такая фиктивная. Да, ну, люди в партии понимают, что и вокруг партии, там, и избиратели партийные, понимают, что список формируется не избирателем. Сама вообще мысль, что избиратель влияет на формирование партсписков, на то, кто будет депутатом, ну, кажется сейчас избирателю уже каким-то издевательством. То есть, если кто-то вот скажет, что это так, да, избиратель скажет: ну, ты за кого меня держишь, я идиот тебе, что ли? Да, поэтому, строго говоря, значит, эти праймерис, это просто лишний раз напрягают людей, реально напрягают людей. То есть, вот этот админресурс, который, если бы не было праймерис, сработал раз, один раз за год, да, вот в сентябре, когда день голосования, приходите, голосуйте. Теперь админресурс напрягает людей дважды. Сначала придите, проголосуйте в мае, когда там будет праймерис, или там в начале июня, не знаю, когда у них. Значит, придите, проголосуйте. А второй раз придите, проголосуйте еще и в сентябре. И избиратели, вы правы, их это очень сильно злит. Какого черта? Ну, то есть, мы же знаем, что толку от нашего голосования не будет. Что мы придем, проголосуем, а все равно будет так, как там наверху решат. Да, так что вы нас тогда вот голову нам морочите? Ну, то есть, у людей ощущение, что они дурью маются просто. Вот, да? То есть, не просто даже какие-то эпические злодеи, а просто дураломы какие-то, идиоты просто. Да, поэтому, конечно, им бы лучше от праймерис отказаться, их отменить, но, понимаете, ну вот, ну, вот возьмут они, отменят это. Ну, вот мы же с вами первые же начнем, поднимем шум. Да, единороссы отказались от внутрипартийной демократии. Да? И это будет, ну, ударом. То есть, праймерис – это такой чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. То есть, отменить, проводить нельзя, отменить тоже нельзя. Ну, вот так и мучаются.
1: Окей, про праймерис поговорили. Хотел вас спросить про вот новость, которая пришла буквально накануне начала нашего эфира. Мэр Уфы освобожден под домашний арест. Секретарь местной «Единой России», человек, который... Я сейчас имя прочитаю, чтобы люди понимали, о ком говорим. Господин Мавлиев. Вот такой вот единоросс, Ратмир Мавлиев, мэр Уфы. Не чужой вам регион. Может быть, можете поделиться какой-то характеристикой данного господина? Поймали его на взятке. Человек из команды Радия Хабирова, однако вот его взяли. Правда, вот уже видно, что спасают, уже под домашний арест отправили за взятку. Но так или иначе, кто такой, что про него можете сказать, и почему Хабиров своего же мэра не смог защитить от ареста?
0: Ну, то, что не смог защитить от ареста, это, в общем-то, понятно. Мало кто из губернаторов, за исключением, может быть, Кадырова и Собянина, в состоянии защитить кого-либо из членов своей команды. У Хабирова, в частности, у него там пересажали вообще все ближайшее окружение. Мавлиев был далеко не первый. У него там и вице-премьеры уже. Уже кто-то там отсидел, вышел уже, понимаете, несколько лет отсидели люди. Их там веером они идут, сплошным потоком. Там, ну, во-первых, чекисты активно работают, они не любят Хабирова. Значит, ну, в принципе, чекисты вообще мало
1: Это
0: где
1: федеральные
0: любят
1: или местные, Аббас?
0: губернаторов. А ФСБ, понимаете, это же ФСБ, это же структура очень централизованная. Вот как раз там, в ФСБ, противопоставлять региональных и федеральных друг другу не очень стоит. То есть обычно региональные чекисты согласуют все свои действия с федералами. Да, если они начинают против кого-то копать, то это обычно согласованное действие. Вот. Значит, в общем, Мавлеев, он пришел туда уже в мэрию после меня, когда я там работал. Он был, ну, такой вообще вот, там в Нефтекамске сидел, что-то там бизнесом занимался. Ну, то есть он не был вообще политической фигурой. Его нашел Сидякин, который сейчас возглавляет исполком «Единой России». Вот, он тогда был главой администрации президента Башкирии, главы Башкирии Хабирова на тот момент. Вот. Он нашел этого Мавлиева, притащил его, посадил рулить городом. Мавлиев, конечно же, ну, то есть, когда я спросил знающих людей, коррумпирован ли он, мне ответили вопросом на вопрос, ну, типа, а ты можешь себе представить человека, который сидит на таком месте и который не коррумпирован? Вот. Ну, я подумал, сказал, что нет, честно говоря, трудно. Ну, вот так и, типа, как мне сказали, ну, ты ответил на свой вопрос. То есть, конечно, он коррумпирован, он встроен в систему, вот, там, в принципе, ну, Хабиров сам, в общем-то, мягко скажем, значит, Башкирия полнится слухами, в общем, да, о нем самом. В этой части он тоже не агнец. Да, и поэтому понятно, что мэр Уфы – это самое сладкое место, там земельные участки, стройка. Ну, вообще хоть какой-то бизнес есть, понимаете. А в столицах бизнес еще не до конца загнулся. Вот, поэтому он, Мавлиев, был коррумпирован. Но, насколько я понимаю, он не был каким-то эпическим злодеем. Ну, то есть, насколько в рамках этой системы можно быть более-менее нормальным? По-моему, он таковым был. Почему его выпустили? Значит, надо поинтересоваться, пока могу только предположить, что, ну, чекисты где-то прокололись, очень слабо поработали, совсем слабую фактуру собрали, и, соответственно, Хабиров сумел, увидел вот эту брешь. Ну, то есть, я думаю, это Хабиров, конечно, его защищает. Увидел какую-то брешь очень серьезную в их обвинениях и пробился с этим может быть, к Харичеву, может быть, через Харичева уже до Кириенко дошел. Да? Ну, то есть управление внутренней политики, я напомню, что для Хабирова оно родное, он там работал заместителем главы АП. В общем-то, с Харичевым, правой рукой Кириенко, у него исторически были очень хорошие отношения. Вот, поэтому, ну, возможно, вот очень слабая была такая вот фактура, да, которая, ну, в ситуации, когда никто из аппаратных конкурентов не этим не пользуется, не спасет. Ну, понимаете, если значит, там, ты оппозиционер, и против тебя начала работать система, ну, там, против Навального, да, и против тебя начала работать система, то какими бы слабыми ни были доказательства, ты не сможешь защититься. А когда ты не оппозиционер, и против тебя работает только часть системы, а другая часть системы тебя защищает, ну, тут появляется элемент, когда, ну, правосудие может в какой-то части сработать. То есть, тоже далеко не всегда. В порядке исключения, а не в порядке правила. Ну, в данном случае, видимо, совсем уже плохо было с фактурой. И очень сильно там постарался, наверное, Хабиров. Ну, и поэтому получилось, вот, может быть, это наложилось, это следствие, знаете, вот общего такого тренда. Власть растеряна, боится, значит, совершить ошибки. Как-то вот нет металла в голосе. Ну, то есть, в целом, вы же видите, элементы хаоса усиливаются, бардака, растерянность. Путин уже сам начинает рассказывать об экономических проблемах. Да, то есть уже не только Виктория Боня критикует систему, да, но уже и Путин начал. И уж если говорить про членов правительства или там депутатов, ну там вообще мода на лояльность прошла. Да. Поэтому вот может быть в этой ситуации общее такое вот ощущение, что так, надо поаккуратнее, все-таки что-то вот много косячим, да. И в этот момент Хабиров приходит и говорит, ну вы что, мужики, смотрите, ну вот, вот это, вот, вот, вот, вот. Вот, а у меня скоро выборы, значит. Так, а он у меня выборы в городе делает. А как город, это вообще-то четверть миллионов избирателей, понимаете? Самые проблемные избиратели. Ой, четверть миллиона, говорю. Четверть избирателей от общего числа, значит, избирателей в Башкирии. А избирателей в Башкирии более 3 миллионов. То есть это крупный регион. Да? И вот, значит, без малого миллион голосов. Вот, значит, он за все это отвечает. Никакой фактуру нету. Зачем-то берут, арестовывают, система вся рушится. Помогите. Да, ну и тут вот как-то в силу, повторюсь, того, что вот металла в голосе нет, ну, начинает вибрировать, начинает думать, а может, действительно, давайте поаккуратнее будем, чего же мы косячим постоянно. Вот я думаю, как-то так.
1: А я напоследок, время поджимает, хотел вас спросить про фигуру. Удивитесь, наверное, весной 2026 года, что я спрашиваю. Но речь про Дмитрия Медведева, про лидера партии «Единая Россия», которая поведет партию на эти выборы. Сегодня мой коллега Дима Низовцев выпустил большой фильм, там больше часа идет с полным какое-то исследованием жизни Дмитрия Медведева. Я вас хочу спросить, вот в 2026 году Медведев кто? Столько раз он себя пересобирал, ну, иногда не добровольно, и образы свои от прогрессивного либерала или всезнающего юриста до вот сегодня такого главного ястреба публичного в российском медийном пространстве. У Медведева сейчас остается в руках партия, по крайней мере на бумаге, он лидер и глава Единой России. Почему Путин доверил ему собственную партию? И есть ли какое-то политическое будущее, на ваш взгляд, у Дмитрия Медведева вот в нынешней путинской вертикали?
0: Вы знаете, мне, при том, что я неоднократно уже говорил, что Медведев свое будущее профукал, мне сейчас кажется, что у него снова появился шанс. Знаете, такая вот странная диалектика выходит у него с Путиным. То есть Путин, очевидно, когда его отправлял в отставку, он уже, ну так, списал его в утиль. Да, он, ну, та синекура, которую он ему дал в Совбезе, это, ну, это не для члена тандема. Это пустышка. Да, Медведев по ходу дела, особенно после начала войны, несколько раз пытался вернуть хотя бы часть власти для себя. Например, он пытался, значит, взять контроль над гособоронзаказом, контроль над оборонкой, под себя перетащить. Но он не смог справиться с Мишустиным, с Мантуровым, с теми людьми, которые курируют это сейчас. Он это дело проиграл. Ну, то есть Путин не стал ему особо помогать. После отставки правительства второй раз Медведев. Первый раз он это попытался сделать зимой 23-го года, де-факто возглавив комиссию по, значит, военно-промышленную комиссию при президенте России. Де юре она возглавляется президентом, ну, Медведеву Путин поручил ее возглавить де-факто, и Медведев пытался тогда забрать под себя реальный контроль над ВПК, не смог справиться с правительством, отступил. Потом, когда правительство, то после путинских выборов 2024 года, то правительство ушло в отставку, и вот в этот самый момент, когда, вы знаете, промежуточный, когда старого правительства уже нет, а нового еще нет, он снова попытался опять вылез, попытался взять под свой контроль ВПК. Опять ничего у него не вышло. Он, по-моему, на это дело махнул. Последний год-полтора он занимается исключительно одним вопросом, ну, за исключением вот того, что он там пишет в Телеграме. Значит, он из серьезных вещей занимается только одним набором, вопросом набора контрактников. Он эту тему курирует. Вот. Но он там только, так сказать, зубы скалят. Реальную работу делают губернаторы. Да, они, губернаторы, подчиняются напрямую Кремлю. Вот, поэтому там Медведев реально в процессах не очень участвует. Да, он, ну, он так, так сказать, изображает из себя что-то. Ну, совещания там проводит. Но, в общем, по большому счету он ничем не занимался. При этом там, у него пересажали кучу подельников, он их так и не смог защитить. И, ну, это, конечно, свидетельство там, такого очень сильного аппаратного ослабления. Вот. Но, знаете, как говорят, в России надо жить долго. Этой зимой Путин принял решение, что а пусть на выборы «Единую Россию» ведет Дима. Ну, он же председатель партии. Понимаете, в 21-м году, ой, извините, да, в 21-м году последние думские выборы были. В 21-м году Медведеву не доверили вести партию на выборы. Он смотрел на выборы со стороны, это, конечно, было очень смешно. Председатель партии не возглавляет список этой партии. Вот, значит, он... Значит, ну, ему это тогда не доверили, потому что он по-настоящему не популярен, он реально раздражает избирателей. Да, поэтому выбрали самого популярного на тот момент Шойгу, он список и повел на выборы. Медведеву это дело не доверили. А сейчас, ну, как бы рейтинги и популярность вообще же перестали иметь значение. Ну, то есть режим по сравнению с 2021 годом радикально изменился. Ну, он абсолютно диктатурой стал. И в этой ситуации, ну, Путин просто перестал думать. Ну, то есть аргументы там, рейтинг низкий, там, да, антирейтинг высокий. Вот то, что в 2021 году ему Кириенко говорил, и Медведев, и Путин это слышал, он сейчас слышать перестал. Я думаю, Кириенко даже об этом не говорит. Он сам понимает настроение Путина. Вот. И поэтому, поскольку никаких других идей у Путина не было, ну, то есть, я думаю, Кириенко приходит и говорит: Владимир Владимирович, что с выборами, есть мысли, так сказать, пожелания, кого во главе списка поставить, или мы будем работать над этой темой. Ну, Путин говорит: слушай, да, пусть Дима идет. Да? Поскольку дело такое пустяковое, рейтинг не нужен, результат губернаторы обеспечат, Памфилова его озвучат. Ну, то есть, что там, ну, то есть, вот прям та сталинская формула, неважно, как голосуют, важно, как считают, да, ну, она уже на 100% вот про нашу реальность. Поэтому Путин так думает: ну ладно, вот Дима старается, там, пыхтит, что-то там в Телеграме пишет, какие-то заявления делает, патриот такой, да, там, покаялся за свое либеральное прошлое проклятое, там, вот, ну, давай поощрим, там, пусть изберется и станет председателем Госдумы. Я думаю, поначалу он принял вот это решение, что пусть идет партию на выборы и становится председателем Госдумы. И он, знаете, какой-то, мне кажется, у него у себя в сознании шлюз какой-то там открыл, там шлагбаум какой-то поднял. И Дима у него перекочевал из вот той части головы, где он складирует всякое отребье, которое уже, ну, ни на что не годно, знаете, значит, старье какое-то, рухлить. Вот. Он его переложил, ну, в раздел актуального. Да? И мне кажется, что сейчас вот Путин, скорее всего, ну, могу предположить, что шанс очень велик, будет менять все-таки правительство. Не знаю, до выборов, может быть,
1: до прямо выборов?
0: Перед выборами. Ага. Я думаю, что он, не исключено, что они попытаются замену правительства использовать как предвыборную технологию.
1: Тогда у меня вопрос а кто? Кто, если не Мишустин, Аббас? Патрушев, младший,
0: Ну, смотрите, поскольку речь идет не просто о замене фамилии, речь идет о смене модели. Угу. От модели рыночной переход к модели государственной, дирижистской такой, модели госплана, ну, советского типа экономика. Национализация основных отраслей, по крайней мере, всех тех отраслей, которые имеют отношение к оборонке, к всему тому, что используется.
1: Неужели
0: для войны.
1: Неужели Глазьев или Делягин станет у нас премьер-министром, Аббас?
0: Ну, я, конечно, настолько, значит, в своих фантазиях далеко не иду, это уж совсем маргинально было бы. Я думаю, что первые претенденты Мантуров и Белоусов, но, я не знаю, стоит ли мне выстраивать цепочку, потому что это реально тогда долго рассуждать, да? У нас, я так понимаю, вы мне сказали, что последний вопрос, и я так понимаю, времени очень много. В общем, поэтому пока цепочку опускаю, если захотите, воспроизведу. Значит, мне стало казаться, что это может быть Кириенко и Медведев. Значит, да, и И поэтому у Медведева сейчас вот такой уверенности, как, какая была у меня там 2 года назад, например, да, по поводу того, что у Медведева нет никакого будущего. Вот сейчас я уже не уверен. То есть Россия все-таки, российская политика иногда такие выверты делает. Ну, она вполне обезумела, российская политика, да, и она может... То есть это самоубийственное решение, строго говоря. Ну, то есть понятно, как это воспримет избиратель. В 2011 году уже вот их рокировка, значит, не вызвала ничего хорошего. Представляете, какая реакция будет в 2026 году? Вот. Никакой ценности в качестве управленца он из себя не представляет. Ну вот, ей-богу, лучше Володина поставить. Или, ну, или Кириенко. Да? Кириенко хоть дефолт умеет организовывать. Вот. Значит, ну, Володин, я просто чуть-чуть застал его как руководитель аппарата правительства, да, немного совсем. И он, ну, он такой упертый, ну, по крайней мере, он рабочая лошадь, он будет работать хотя бы, понимаете?
1: Да мы наслышаны, какой он, Аббас. Про Володина разное говорят. Окей.
0: Не-не-не, ну смотрите, я работал в аппарате правительства, когда Володин туда пришел. Собянин ушел мэром Москвы, и еще чуть-чуть, пару месяцев, я застал Володина. Володин оказался, я не ожидал у Собянина принять хозяйство и не уронить, но это надо постараться. Володин это сделал. У него реально каменный зад, извините за выражение, он работал по 24 часа в сутки. Ну, я сам сидел, ждал от него текста, понимаете, поэтому я знаю. Вот. Ну, хотя бы в этом смысле от него толк какой-то есть. Понимаете, Медведев так работать не будет, он же пьянствовать будет. Вот. Это же тоже все знают. Поэтому я зачем уже... это Путину непонятно, но я не исключаю, что так оно будет. Вот.
1: Уже предвижу заголовок. Аббас Галямов, у Володина каменный зад. Ладно, на этой шутке давайте
0: заканчивать. Ну, тогда добавьте, что все-таки в хорошем смысле, иначе меня заподозрят, так сказать, дискредитации меньшинства, а я человек толерантный.
1: Правильно, мы тоже толерантные люди. Спасибо вам огромное, что уделили время. Аббас Галямов, политолог, был у нас в гостях. Друзья, спасибо, Аббас. Вас тоже благодарю за то, что вы побыли с нами, провели этот эфир, смотрите в запись. Меня зовут Руслан Шевединов, канал «Популярная политика». Крайне-крайне вам благодарны за просмотр. Увидимся, пока.
2: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
3: В условиях экономического кризиса надо знать, пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
1: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
2: «Анкор».
1: Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
2: Билеты на сайте
3: theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

Эта картина – одно из самых загадочных и фантастических произведений в мировом искусстве. Играя символами и знаками, Иероним Босх сочинил грандиозную живописную симфонию, в которой звучат то божественные гимны, то песни торжествующей любви, то безумный грохот адской машины. Полотно «Сад земных наслаждений» — это картина «Складень». Такая форма позволяет увидеть не одну, а целых четыре картины, объединенные общим замыслом и символическим подтекстом. Это четыре космических состояния сотворенного мира. Наружные створки изображают мир в третий день творения, когда нет еще ни животных, ни человека. Только горы и водоемы освещаются лучами солнца, пробивающимися сквозь мрачные тучи. Внутренние створки картины образуют триптих. Левая створка изображает райский сад, который Иероним Босх населил экзотическими растениями и животными. Возможно, это своеобразный трактат о происхождении жизни на Земле. Казалось бы, полная гармония разлита в этом мире, но зло не дремлет. И вот уже кошка сжимает в зубах задушенную мышь, и хищник терзает убитую лань. А в прекрасном фонтане жизни засела коварная сова, символ злой, темной дьявольской силы, которая зарождается вместе с появлением самой жизни. Зло, берущее начало в Эдеме, бурно расцветает на земле. Центральную створку сада земных наслаждений исследователи называют «ложный рай». Кавалькада обнаженных всадников с огромными рыбами и птицами движется по замкнутому кругу. Это путь человечества, бесконечный и тупиковый, поскольку в центре круга искушение и грех. Вокруг роскошные кущи с фонтанами и экзотическими животными. Озеро с четырьмя протоками – это четыре стороны света. А изображение летающих людей может означать, что любовь для художника – это полет духа, высшая форма его существования. Многие символы, заимствованные Босхом из народных поверий, мистической литературы и алхимии, до сих пор не поддаются расшифровке. В средние века каждый предмет – мог выступать в качестве символов как греха, так и добродетели. Например, черная клюющая птица – символ и похоти, и мудрости, а большие сочные плоды – это символ жизни и одновременно порока. Среди причудливых растений, нелепых полумеханизмов и полуживотных в ложном раю сада наслаждений суетится живая человеческая масса. Безликие люди лишены индивидуальности. Их позы нарочито искусственны, часто напоминают иероглифы. Возможно, Босх стремился передать мысль о том, что плотский грех преграждает путь к спасению. Его картина «Ложного рая» — это аллегорическое осуждение порока. И за ним неизбежно последует ад, куда ведет человеческая глупость и низость. Место страшных мучений грешников на правой створке сада земных наслаждений населено самыми диковинными и непотребными существами, каких порождала когда-либо фантазия художника. Птицеголовое существо, которое заглатывает грешников, пропускает их через свою утробу и низвергает в бездну. Это, предположительно, обличение жадности и обжорства, или же равнодушие к несчастьям других. В руках у демона наживы доска для игры в трик-трак и фальшивые игральные кости. Вокруг разбросаны крапленые карты. Кисть руки поверженного игрока, пронзенная шпагой, может свидетельствовать о наказании за шулерство и алчность. Свинья в головном уборе монаха-доминиканца, которая склоняет мужчину подписать дьявольский союз, может быть символом развращенности духовенства. В преисподней есть даже особый музыкальный ад, где музыкальные инструменты превращены в пыточные машины, и грешники терпят муки от тех же вещей, которые при жизни доставляли им наслаждение. Исследователи предполагают, что среди скопища персонажей можно найти даже автопортрет художника. Это лицо чудовищного, трухлявого дерева смерти или дерева познания, стоящего в музыкальном аду. Возможно, так выражается страстное желание Босха постичь тайны ада и одновременно боязнь художника узнать нечто такое,
что может погубить душу истинного христианина. Сад земных наслаждений поражает обилием деталей и бесчетным количеством персонажей. Босх, как гениальный режиссер, управляет этой огромной, копошащейся массой людей, животных и механических форм, организуя их в стройную систему. Реальная жизнь средневековой Европы с ее крушением религиозных догматов, ожиданием конца света и социальными неурядицами трансформируется в гениальном воображении Босха в потрясающую картину мирового зла. Вот уже 4 века искусствоведы безуспешно ищут ключ к разгадке удивительных образов Босха. Испанский монах Хосе де Сигуэнса писал: «Иные художники стремятся показать, как люди выглядят снаружи, а Босху хватает мужества изобразить человека таким, каким он выглядит изнутри». Возможно, нидерландский художник XVI века Иероним Босх был величайшим проповедником всех времен и для вразумления верующих создал картину «Сад земных наслаждений».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Вновь недавно забытые мне напомнил старый патефон.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю волшебником.
4: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
5: И подобными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
6: Приветствую всех!
3: Солнце раздаю хорошим людям.
6: Как сказал однажды небезызвестный поэт, великие умы обсуждают идеи, средние умы обсуждают события, а мелкие – людей. Я рада, что на сцене старого патефона дружно уживаются все три весовые категории. Так что, как говорится, добро пожаловать, милые доброжелатели и недожелатели.
4: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
7: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
5: Что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием.
6: Господа, кто-нибудь из вас знаком с ароматом любви? Если вы думаете, что у этого страшного чувства нет аромата, вы глубоко заблуждаетесь. Это я вам как профессионал заявляю. Не верите? Тогда записывайте рецепт. И я совсем даже не шучу. Берите карандаш, ручку, включите диктофон. Записывайте, записывайте. В его составе примерно 80 различных ингредиентов. Но основных несколько. Среди них иланг-иланг с Коморских островов, нероли и жасмин с Грасса, майская роза, бурбонская ваниль, ветивер с острова Реюньон, очень редкий компонент, кстати, сандаловое дерево. А еще раздабриваем это альдегидами, добавляем малюсенькую нотку жасмина, совсем малюсенькую, вот так. Теперь обрабатываем это все, опрокидываем на чистый платок и взмахиваем. Вуаля! И, как говорится, вот вам суть моего искусства. Чувствуете? Вот он, этот аромат. Без возраста и времени. Что не принадлежит капризной изменчивой моде, но который принадлежит, как бы вы думали, кому? Ну, вдохните еще разок. О, кто сказал женщине? Конечно же, ну, конечно же. Это аромат самой женственности. Когда он впервые появится на прилавках магазинов, за ним выстроятся громадные, просто немыслимые очереди. Сначала, конечно же, из самих женщин, которые узнают в его летучести себя, свой образ, свою природу. А потом, естественно, из мужчин, что будут желать дарить своим женщинам этот образ, этот силуэт.

0: Закройте глаза и расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Вождение. Скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор. Оставьте топоры. Вы оцените красоту игры.
2: Итак, дамы и господа. В своей сегодняшней роли я буду периодически появляться на свет в разных городах, у разных родителей, проживать самые разнообразные жизни и судьбы. Ну, по крайней мере, так будет выглядеть моя жизнь в моих собственных воспоминаниях. Подробности же, имена, даты и всяческие нюансы будут постоянно меняться, вычеркиваться и снова возвращаться. Потом снова добавляться, убираться. Ранние версии будут противоречить поздним, сплетаясь в итоге в совершенно нераспутываемый такой замысловатый узор. Или, может быть, даже узел. И согласитесь, это ведь так интересно — выдумать какую-нибудь очередную небылицу, а потом с любопытством наблюдать, как она, пройдя сквозь сотни ушей, глаз, ртов и носов, будет мутировать, обрастать уже независимыми от себя подробностями, превращаясь в итоге в еще один кирпичик, из которых мы, великие мира сего, возводим так называемые неприступные крепости своих легенд.

0: Да, действительно, сегодня я стопроцентный гений. В искусстве создать впечатление. Человек, чья жизнь окутана плотной завесой тайн, загадок, полутеней и полунамеков. Слов и фраз, никогда не договариваемых до конца, недооформляемых, недоназываемых. Любой, осмелившийся подобрать ко мне сегодняшний ключик, рискует распылить свой мозг в аромат очередной более чем непостижимой загадки. Одним словом, следуя за моими сегодняшними полуштрихами и полужестами, не забывайте, пожалуйста, что вы имеете дело со стопроцентным обманщиком. Любое мое слово может обернуться ядовитой змеей и внезапно ужалить в самое сердце. Так что будьте, пожалуйста, осторожны. Ах, кстати, мы уже пришли. Узнаете? Вот она. Оживленная улочка в самом центре города, затерянного среди бескрайних виноградных полей. Вереница прилавков, шум, гам. Торговцы, перекрикивая друг друга, расхваливают свой товар. И вот она. Вот. Бедно одетая женщина, что медленно идет мимо цветастых палаток, сапожников и точильщиков ножей, чумазых мальчиков-беспризорников, клянчащих мелочь. И вот она уже выворачивает прямо из-за угла дома. Такая неприметная, что ее очень трудно разглядеть среди пестрой толпы. И глаза полны страха. Она словно ищет помощи, заглядывая прохожим прямо в глаза. И вот он этот жест. Словно почувствовав некую боль внутри себя, женщина невольно кладет руку на живот и вздрагивает. И вот уже оседает на грязную мостовую. Ее тут же окружает стайка зевак. Сквозь ярмарочный шум прорывается возглас. «Господи, да она сейчас родит! Ну разве вы не видите?» Кто-то из сердобольных прохожих уже останавливает телегу. Пара мужиков подхватывают корчащуюся в схватках бедняжку на руки. Ведь, как говорится, мир не без добрых людей. И телега уже везет мою маму в больницу, где, не успев дойти до палаты, она уже рожает меня прямо в коридоре, среди обшарпанных стен в госпитале для бедных. Врач, принявший меня, произносит одно только слово. «У, какая сильная!» И под этим именем меня и записывают в журнал.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
1: Будьте осторожны, мало ли что скрывается в другой жизни.
3: Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю. Просто я работаю.
1: И подопытными станете вы, радиослушатели.
0: И вот годы детства уже сливаются в бесконечную серую ленту дорог, переездов. Родители – мелкие предприниматели, кочующие по стране с ярмарки на ярмарку. Дела у них идут все хуже и хуже. Торговля в атмосфере очередного финансового кризиса приносит одни только убытки. Боже мой, ну ничего не меняется со временем, согласитесь. Дома своего у нас нет. Мы ютимся в убогих лачугах. Мам с папой постоянно ругаются, обвиняют друг друга в нищете, в безысходности. Я то и дело становлюсь свидетелем их драк, скандалов. Кроме меня в семье еще два брата и две сестренки. Растем мы в атмосфере тотального равнодушия. Да. Нас никто никогда не хвалит и не ласкает. Все, что я слышу от окружающих, это «подай, принеси, не путайся под ногами». Ну и как вы понимаете, чтобы уравновесить внешнюю неустроенность и дисгармоничность, это вам любой психолог скажет, я начинаю рисовать в воображении миры, в которых все совершенно иначе. Миры, где всегда солнечно, где дети и родители любят друг друга. И вот уже ни голод, ни горящие от удара щека, ни трясущаяся и громыхающая от очередного скандала кухня меня уже не тревожит. Я представляю себя героиней любовных рассказов, которые бабушка вырезает из литературной газеты. аккуратно вклеивает в толстые тетради. Я потихонечку таскаю их у нее, когда мы гостим у нее в доме.

Папа даже не смотрит в мою сторону. Я же стою и машу ему вслед. Еще не знаю, что больше уже никогда его не увижу. И вот она я. Непослушная и злобная, как волчонок. Работаю в небольшом магазинчике. По окончании церковной школы снимаю крохотную комнатку. Мечтаю стать певицей. Да. Но мечты, несмотря на мое упорство, разбиваются о многочисленные отказы. На прослушиваниях мне говорят, что голос мой похож на скрежет ржавой консервной банки, что танцую я дурно, что с такой внешностью на сцене лучше не появляться. Ну и вот, доведенная до отчаяния жесткой реальности, я уже понимаю, что для провинциалки без титулов, без влиятельных родственных связей и денег есть только один способ вырваться из когтистых лап бедности. Продать свою молодость подороже. Кстати, а в ваше время все должно быть иначе? И вот абсолютно сознательно, обратите внимание, я набиваюсь в любовнице к одному богатому бездельнику из знатной семьи, любители женщин, вина и породистых лошадей. Его друзья из высшего света удивлены этой новостью, и слухи о чудачке, который наследник огромного состояния приютил у себя в замке, уже расползаются по углам светских салонов. Я не вписываюсь ни в один формат или стандарт своего времени. Маленького роста, худая, без малейшего намека на грудь, густые брови, настороженный робкий взгляд черных глаз, жесткие непослушные волосы. Одеваюсь в мужские галстуки, пальто и самопальные пиджаки. И вот он, этот удивительный процесс. Когда юная особа в фальшивом мире показной роскоши, населенном паучихами разных размеров и статусов, закутанными в меха и увешанными бриллиантами, плетущими сети интриг, коварства и соблазнения, уже обретает свою фирменную холодную гримасу. Или, вернее сказать, маску цинично-язвительной стервы. И вот он, вот этот словно смазанный ядом рапиры язык, что уже пронзает шутников и шутниц своим острым, как бритва, хлестким юмором. Но самое удивительное открытие, что я сделаю в годы так называемого обучения правильным манерам, чтобы завоевать чью-то любовь или даже просто симпатию, совсем не обязательно быть добрым и милым. Достаточно быть наглым и остроумным. Вы понимаете меня? Ну, вы, конечно, понимаете, мои дорогие недожелатели.

0: если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети. Добро пожаловать!
1: И вот вы уже готовы идти куда угодно. За человеком в маске самоуверенного циника. Не зная, что за этой маской скрывается испуганное, одинокое и более чем неуверенное существо. И как говорится, ну покажите мне человека, который может сказать, что никого и ни во что не играет. Итак, дамы и господа, вот через пару лет беззаботная жизнь содержанки при высшем свете уже начинает меня тяготить. Я упрямо начинаю отказываться играть навязываемую мне роль хрупкого и не очень умного создания. Так называемую роль дорогой безделушки, что послушной тенью следует за своим покровителем. Разговоры о лошадях, о скачках, бесконечные пережевывания последних политических сплетен –

более чем утомляют. Я начинаю задаваться вопросом, а что будет дальше, когда я перестану нравиться? Сейчас меня содержит моя молодость и какая-никакая красота. Но что будет со мной, когда они меня покинут? В один из приступов так называемой меланхолии я уже понимаю, что за все, что творилось и творится в моей жизни, ответственна только я. И вот он. Вот. Образ всей моей жизни, который я уже беру за руку и увожу в уединенное место, где начинаю расспрашивать обо всем на свете. И он начинает показывать мне мое будущее. И вот хотите верьте, хотите нет. Знакомит с добрым волшебником по имени Артур. Хорош собой, умен, образован, безумно богат. Ну, конечно же, это сказка. Я уже переезжаю к своему доброму волшебнику, который распахивает передо мной двери. Двери в творческую богему столицы. С его подачи я знакомлюсь с самыми известными людьми своего времени. Актерами, певцами, художниками, поэтами. И с восхищением впитываю атмосферу свободы, исходящую от окружающих меня гениев. И робею от внезапно обрушившегося на меня дружелюбия. И, стесняясь своего непрестижного происхождения, откровенно вру. Урезаю свой возраст на 10 лет. Сочиняю сентиментально-трогательные истории о своем детстве, о своей юности.

0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
1: Старый патефон.
2: И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь.
0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
3: Я летаю в разные края. Кто же знает, где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я.
0: Вы очнетесь по моему сигналу.
4: Итак, дамы и господа, сегодня я, как вы уже наверняка поняли, женщина, придумавшая сама себя. Как говорится, целиком, от пяток до макушки, лгунья и фантазерка, прожившая в своем теле одновременно несколько жизней. И какая из них реальная, и какая выдуманная, уже не могу разобраться даже я сама. И вот, поедая влюбленными глазами своих гениальных друзей, я уже, наконец, нахожу на 100% свое дело. И что у меня получается лучше всего? Как вы думаете? Ну, конечно же, творить... новую реальность.
0: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый патефон».
5: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь словно свою.
6: Добро пожаловать! Слушайте «Старый патефон», и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: И вот на деньги моего возлюбленного на одной из оживленных улочек столицы
0: вы очнетесь по моему сигналу.
4: Я уже открываю стильный магазинчик с не очень броской вывеской. Я тружусь в нем целыми днями, придавая вычурным и витиеватым формам своей эпохи шокирующую лаконичность. И слухи о странной девушке, что дерзнула сама открыть свой собственный бизнес, уже разлетаются по городу, и я уже могу открыто сказать, что чувствую себя счастливой. У меня есть любимый мужчина, любимое дело, деньги и такая долгожданная независимость. Но, как мы все знаем, счастье ведь не может длиться вечно, верно? И вот мой ангел-хранитель, чье имя я буду помнить до конца своих дней, уже летит по шоссе пасмурным январским утром. На одном из поворотов лопается шина, и автомобиль, словно брошенный солдатский нож, вонзается в дерево. И со скрежетом вспыхивает, словно спичка. И вот в 4 утра в наш дом уже стучится страшная весть. Я с каменно-холодным выражением лица выдавливаю из себя одну только фразу. «Немедленно отвезите меня туда». И вот я уже стою перед обугленным и искореженным нечто. И дотрагиваюсь трясущимися руками до почерневшего от копоти металла. Под ногами хрустит разбитое стекло. Ай, всюду запекшаяся кровь. Я тихо оседаю на траву. И в голове, и в сердце абсолютная пустота. И так я сижу какое-то время, шепча себе под нос. Я сильная. Но атомный взрыв, что разряжается внутри моих легких, оказывается сильнее. Я уже реву благим ором несколько часов, пока не кончатся все слезы. На похороны я не поеду. Но, вернувшись домой, я велю перекрасить стены спальни в черный цвет. И, нацепив привычную маску холодной неприступности, с головой уйду в работу. И никто до конца моих дней не увидит больше меня такой. Слабый и настоящий.

0: И подопытными станете вы, радиослушатели.
1: Итак, дамы и господа, женщина должна быть холодной, но жгучей, неприступной, но открытой, гордой, но жертвенной. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде, матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы, теплые, мягкие и чуть припухшие. Шикарные волосы, длинные, густые, шелковистые, тонко очерченные брови и густые ресницы, длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Но самое главное, в женских глазах должен таиться ледяной огонь, синие искры, хищность и жесткость. Успели записать? Ничего страшного. Чуть позже я повторю это еще раз.

0: И вот он, 1914 год. Привычный порядок осыпается прямо на глазах, словно старая штукатурка. Отжившая свою эпоху фальши и дешевого блеска умирает в мучительной агонии. Мужчины стройными шеренгами уходят на фронт, оставив своих беспомощных и ничего не умеющих женщин наедине с новым временем. Холеные красавицы сталкиваются со всеми ужасами войны. Смерть, бедность, голод. Отрезвление реальностью происходит стремительно и очень болезненно. Закрываются кафе, отели, рестораны, магазины. Я же, несмотря на царящую вокруг неразбериху, открываю еще один салон. Но в курортном городке, куда стекается бегущая из столицы знать. Словно хамелеон подстраиваюсь под новые веяния, чутко реагируя на все происходящее. Вместо тяжелых и неудобных нарядов, похожих на торты из тюля, перьев и кружев, выставляю на витрины шокирующе простую и дешевую одежду из трикотажа. И вот в 1916-м мою одежду уже носит вся Европа. В 1917-м без боя сдается и Америка. А в 1918-м, когда страна, очищенная от немцев, вновь начинает сиять огнями, я с удивлением обнаруживаю, что размножилась на тысячи зеркальных осколков. И по улицам уже разгуливают тысячи моих копий. Женщины, познавшие самостоятельность, поняли, что больше не хотят быть хрупкими, тепличными цветами. Они хотят водить автомобили, управлять фабриками, заводами, работать наравне с мужчинами. Капризная дама в длинном платье, подметающем пыль, закутанная в меха и драгоценности, уходит в лету. И вот она, я! Я – идеал и символ нового времени. С вечной сигаретой в руке, кроваво-красными губами, короткие волосы, звенящие и брякающие при каждом движении браслеты и цепочки, циничная эгоистка с рассудком, словно вытесанным из камня. Я точно знаю, зачем и куда мне нужно идти. Я знаю цель каждого жеста и слова. Жеманство и кокетство мне чуждые. Ни на кого не похожая, никому не принадлежащая и никем не управляемая женщина нового века. Ко мне уже идут не за новыми нарядами, но за новыми смыслами, за новым мифом, за новым образом. Взгляд моих черных глаз резок. Взмахом своих густо накрашенных ресниц я могу порезать. От меня идет мощная волна магнетизма, от которой не удается скрыться, но никому.
1: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Батифон».
2: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
3: Давно забыл, и напомнил старый Патефон.
1: Слушайте старый Патефон, и, быть может, вам откроются тайны прошлого.
4: Дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.
0: Я сама щедрость. Нередко плачу в ресторанах за всех. Спонсирую русские сезоны Дягилева, бесплатно делаю к его балету костюмы, оплачиваю курс лечения от пристрастия к опиуму Жану Кокто. Дружбой со мной могут похвастаться Пикассо, Сальвадор Дали, Уинстон Черчилль, Стравинский, Нижинский. Одну за другой я совершаю маленькие революции. Укорачиваю юбки до середины лодыжки, что в мое время было неслыханной дерзостью. Выпускаю первые духи с синтетическим запахом, которые пахнут одновременно всем и ничем. Мои наряды невыносимо просты и аскетичны. Они подчеркивают женскую красоту, но не подавляют ее. Не выставляют на показ тело. Создают дразнящий намек на прелести, скрытые под мягкой черной тканью. И вот уже пресса, оправившаяся от шока при виде моих работ, твердит: «Женщина, не имеющая в своем гардеробе вещи от меня, безнадежно отстала от моды». Журналисты меня любят. Я много шучу. Сыплю остротами. Мои интервью жадно растаскивают на цитаты. Но стоит кому-нибудь задеть неудобный вопрос про мой возраст или место рождения, улыбка сползает с моего лица, и я превращаюсь в злобную фурию и обрушиваю на голову несчастного гром и молнии, пока он не спасется бегством. На моем счету в швейцарском банке семизначные суммы. Я меняю любовников, как перчатки. Вращаюсь в самых разных аристократических кругах. Моя империя насчитывает 2500 работников по всему свету. Вдумайтесь. Дамы и господа, в этой своей роли я встречу старость в гордом, непреклонном одиночестве. Мое лицо уже сморщено, как чернослив. Ай, всех, кого я любила, уже нет в живых. От прежней меня остались только фигура девочки-подростка и черные глаза угли. Я страдаю лунатизмом. Брожу по коридорам отеля «Риц». Меня то и дело оттаскивают от перил в момент, когда я собираюсь спрыгнуть в лестничный проем. Горничная иногда находит выкроенный из купального халата костюм, украшенный цветком из полотенца. Однажды я просыпаюсь, дрожа от холода в саду, в одной сорочке, и какое-то время не могу вспомнить, как меня зовут. Представляете? И вот мне уже около 70. И я уже как памятник самой себе. Вечный и незыблемый, как египетская пирамида. Легенда обо мне живет уже своей независимой жизнью. Я продолжаю рассказывать свои сентиментальные сказки о девочке, воспитанной строгими сестрами отца. На этот раз мое детство проходит в большом светлом доме посреди заснеженных равнин. Мои родители богатые виноделы. И из года в год детали моей истории будут меняться, трансформироваться, сплетаться в пестрый узор. И я уже сама не помню, где ложь, а где игра воображения. Ко мне обращаются голливудские продюсеры и режиссеры с предложением купить меня в любом виде. Мемуары, биография, фильм, спектакль на Бродвее.

уже 87. Мир моды правят уже другие, наглые и дерзкие. Ну, такие, как я, пару тысяч лет назад. Мне же остается только критиковать современных модельеров, что в своем страстном стремлении окончательно раздеть женщину не оставляют ей ни тайны, ни аромата. Ой, но реплики мои так тихи, что на них уже никто не обращает внимания. С годами мой и без того сложный характер становится просто невыносимым. Я, как говорят, становлюсь жадной и подозрительной. Постоянно ворчу, почти ничего не ем, боюсь ложиться в постель. Сопротивляюсь, когда меня укладывают насильно. По ночам прислуга просыпается от леденящего кровь вопля, который доносится из моей спальни. Но если кто-то из прислуги решается заглянуть ко мне, то обнаруживает меня спящей. Оказывается, что я вою во сне. И вот каждую ночь я снова и снова проваливаюсь в холодную черную бездну сна, где уже не в силах спрятаться за роль железной женщины с сигаретой в зубах. За утверждение «Я сильная, сильная». В этой своей роли я уйду со сцены мира 10 января 1971 года, в воскресенье. Я вернусь с прогулки, почувствую себя нехорошо, прилягу вздремнуть и как стопроцентный лунатик просто заблужусь в лабиринтах сна и не смогу найти дорогу назад. Со стариками это бывает, вы знаете. И вот телефон в моем доме уже раскаляется от сотен звонков со всего света. Журналисты толпятся у дверей отеля, чтобы задать один единственный вопрос. Неужели действительно я умерла?

0: дамы и господа. Надеюсь, теперь-то вы уловили этот аромат? Нет? Ну, если нет, то я готова махать своим волшебным платком сколько нужно. И вот он, аромат вне возраста и времени. Аромат, что не принадлежит капризной изменчивой моде. И, как говорится, века будут проноситься мимо, а он будет будоражить воображение людей. И вот он, образ женщины. Холодный, но жгучий. Неприступный, но открытый. Гордый, но жертвенный. В женщине должна быть горькость, как в бельгийском шоколаде. Матовость, гладкость и никакого лоска. У женщины должны быть изумительные губы. Теплые, мягкие и чуть припухшие. Волосы длинные, густые, шелковистые. Тонко очерченные брови и густые ресницы. Длинные ногти и узкая талия. Небольшая грудь и беззащитная шея. Это очень важно. Но главное... Хотя оставим эту недосказанность для игры вашего воображения.
1: J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le tronc, Coco dans le tronc, Coco dans le Trocadéro. Kika, kika, vu Coco et Coco.

0: Передача была подготовлена по книге Анри Гиделя «Коко Шанель». Также были использованы материалы из книги Марселя Эдриха «Загадочная Коко Шанель».
1: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме. Говорят, что он может играть музыку без пластинок. А еще говорят, в нем можно услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
2: Шоу «Старый патефон» Лены Вишневецкой.

0: четкие 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей Севой. Наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели. И переходим к выпуску новостей. Сначала, как водится, headlines, то есть основные заголовки What's News Worldwide. И картинок полно, я буду пояснять по ходу. Трамп приедет на этой неделе в Китай для встречи с Си, чтобы подтолкнуть Пекин, который зависит от Ирана, в вопросах недорогой нефти, помочь заключить соглашение, которое положит конфликту Тегерана с Вашингтоном. Китай готов к устранению разногласий с Соединенными Штатами в ходе визита американского президента, и об этом заявил официальный представитель МИДа Китайской Народной Республики Го Цзякунь. Он у вас слева наверху. Заметное отсутствие верховного лидера Ирана Моджтаба Хамини становится все более серьезной проблемой для Тегерана, без которого, то есть без этого самого духовного лидера, не договориться о прекращении войны. Трамп отверг ответ Ирана на американский план прекращения войны. Быстрая реакция Трампа привела к такому же быстрому росту цен на нефть. Соединенные Штаты развернули 61 торговое судно в рамках морской блокады Ирана. Более 20 военных кораблей справляются с этой задачей. Израиль создал подпольный, так сказать, хотя на самом деле это подземный военный пост в иракской пустыне для поддержки воздушной кампании против Ирана и нанес авиаудары по иракским войскам, которые чуть не обнаружили этот самый пост в начале войны. Российские военные и власти Украины сообщают о нарушениях режима прекращения огня с 8 по 11 мая, которое предусматривало обмен по 1000 военнопленных с каждой стороны, досталось в эту ночь Херсону и Днепропетровской области. Фотография справа внизу. Пассажиры круизного лайнера, пораженного вспышкой хантавируса, высадились на Канарских островах по пути на эвакуацию в свои родные страны. Во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Вообще в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимся. Военные медики британской армии, они высаживаются у вас справа в серединке на картинке, десантом с парашютами на удаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, чтобы оказать помощь гражданину Великобритании с подозрением на хантавирус. Тоже был на этом судне и уехал в тьму таракань. И чтобы его, так сказать, купировать там, вот пришлось послать туда дорогостоящий вертолетно-медицинский десант. И американский пассажир, возвращающийся в Соединенные Штаты с круизного лайнера MV Хандиус, зараженного хантавирусом, получил положительный тест на смертельный, в общем, вирус, а у второго американца проявляются уже легкие симптомы. Трамп и его главные помощники оказывали давление на лидеров республиканской партии в Южной Каролине и других южных штатах, чтобы те начали перераспределение избирательных округов в середине десятилетия. Это было... Вскрылось сегодня, ну, в Wall Street Journal большая статья на этот счет. И последние данные, которые исследователи использовали для прогнозирования, какие рабочие места могут быть потеряны из-за искусственного интеллекта, могут быть ненадежными. И сам искусственный интеллект может быть в этом частично виноват. Теперь про то, что является новостями в сфере бизнеса и финансов. Apollo Global, их руководство, ведет переговоры о продаже Mid-Cap Financial Investment, публичного частного кредитного фонда с инвестициями в 3 миллиарда долларов. Crunchyroll, крупнейший стриминговый сервис японской анимации под названием «Аниме», увеличил свою базу подписчиков почти на 25% за последний год до 21 миллиона, о чем сообщила материнская компания Sony. Да, она мать. С Днем Матери, прошедшим, кстати, всех тех, кто делает из особей мужского пола мужчин. Stellantis заявила, что два ее завода в Испании будут производить электромобили совместно с китайской Leap Motor в пробном случае сотрудничества. Stellantis – это один из трех наших автогигантов. Американских. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии сообщила, что ее квартальная прибыль выросла на 25% благодаря увеличению экспорта по трубопроводу, который обходит Ормузский пролив. Это альтернатива Саудовской Аравии. Гендиректор Сандос Ричард Сейнер. Сандос – это компания, а Ричард Сейнер – это ее гендиректор. Отметил, что размер рынка генерических препаратов для похудания неизвестен после истечения срока патента на семаглутил. То есть он может быть гораздо шире, чем нам до сих пор казалось. Евросоюз готовится внедрить долгожданное регулирование в этом году для сокращения вырубки лесов по всему миру, но торговое соглашение с южноамериканскими странами может проверить эффективность этого на практике. После того, как сделка завершила прокси-борьбу между двумя крупными производителями оружия, гендиректор Роджерс заявил, что рынок Соединенных Штатов по-прежнему привлекателен для Беретты, поскольку итальянская компания это ищет возможностей для роста. Внутриамериканские новости такие. По новым записям с камер наблюдения, нарушитель, которого смертельно сбил самолет Frontier Airlines в аэропорту Колорадо в субботу, виден, он у вас здесь размыто, но видно все-таки, спокойно проходящим по взлетно-посадочной полосе, пока самолет мчится по направлению к ним. Вот эта вот интересная особенность, я впервые сегодня читал эту новость, в которой... Слово «нарушитель» в нем в английском языке пола нету, но дальше обычно говорят «к нему», говорили. Сейчас говорят «к ним». А жертва, чье имя не было объявлено публично, была засосана в один из двигателей Airbus A321neo во время взлета в международном аэропорту Денвера. Человек этот до того перепрыгнул... или перепрыгнули через периметр и находился на взлетно-посадочной полосе, когда его сбили в 11 часов 20 минут вечера в субботу. Полиция смертельно ранила мужчину в момент, когда он убивал свою мать-инвалида в их доме на Лонг-Айленде в День матери. Полиция Саутгемптон отреагировала на обострение домашней ситуации. Соседи звякнули в доме на Риверхед, на Топлинг, так называют Топлинг Драйв, в районе 3 часов дня вчера. Мать, получившая несколько ножевых ранений, была срочно доставлена в местную больницу. Вообще она прикована к инвалидной коляске. И у нее дети, тройняшки, двое из которых страдают психическими заболеваниями. Комбинация та еще, конечно. 6 тел обнаружены в вагоне поезда в Ларедо. Вагон у вас на экране. Штат Техас. Вчера рабочий Union Pacific наткнулся на трупы на железнодорожной станции в отдаленном месте, недалеко от мексиканской границы. Сенатор штата Калифорния призвала чиновников объявить войну State Farm, нацелившись на ее самый прибыльный сектор – это автострахование. Ужасно интересно, как сегодня будут торговаться акции после этого, после этой новости. Саша Рене Перес, так ее зовут, сенатора, представляющая сообщество, пострадавшее от недавних лесных пожаров, раскритиковала крупнейшую страховую компанию Калифорнии после того, как следователи штата выяснили, что компания могла нарушать закон сотни раз при рассмотрении заявлений выживших после пожаров. Власти здравоохранения округа Несо, это нас, у нас, Лонг-Айленд, выпустили публичное предупреждение после того, как в течение нескольких дней было подтверждено 2 случая кори, а посетители популярного ресторана могли быть заражены. Это такой Pretty Ritzy Italian, называется он 388, находится в Roslyn Heights, и все это дело грянуло 3 мая. Если вы там были, имейте в виду, что вам стоит провериться. Кандидат в Конгресс от Манхэттена Джек Шлоссберг, он у вас крупным планом слева наверху, поддерживает попытки блокировать продажу оружия Израилю и утверждает, что Соединенные Штаты уже проиграли войну в Иране. Это внук президента Джона Фицджеральда Кеннеди, и заявил он на недавнем форуме кандидатов в синагоге Стивена Уайза на Верхнем Уэстсайде, что поддерживает резолюции, выдвинутые крайне левым сенатором из Вермонта Берни Сандерсом, отказывающие, то есть резолюции отказывают Израилю в бомбах и военной технике на сумму в $440 миллионов. 40 сенаторов-демократов проголосовали за запрет на это снаряжение, а 7 демократов поддержали республиканцев против этой меры, то есть против запрета, включая сенаторов от Нью-Йорка Чака Шумера и Кирстен Гиллибранд. Вторая мера, направленная на блокировку продаж 1000-фунтовых бомб Израилю, была отклонена с большим отрывом 36 против 63.

0: И в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Слышите? Шаги.
6: Этим утром многое может измениться.
7: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
8: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
9: Толковище. Прямо сейчас.
10: В последнем объявлении в рекламном блоке наша Лена Вишневецкая страстно сказала спасибо вам за ваше неравнодушие. И вот если очень быстро говорить слово «неравнодушие», то звучит оно как «нервнодушие». Но если у души нет нервов, то тогда неравнодушие невозможно. Не так ли? Лишняя буква. С правописанием русского суржика сейчас по этому поводу вообще какая-то интересная тенденция появилась. Люди весьма грамотные, изо всех сил стараются писать в постах неграмотно. Но сленгуют это в поисках своего стрима, естественно, понятно. Типа прям, типа о, через о и так далее. Меня жена успокаивает, когда я это вижу, и говорю, и она говорит, да брось ты, живой язык, это их личное дело. В конце концов, и мы переходим на английский, потому что там этого нет. Ну, нету вот таких вот штуковин. Получил вопрос. Может, у меня даже под него картинка есть? Картинка есть, да. Вот, картинка. Телефон, на котором следы башмачные. Вопрос хороший очень. Иначе не стал бы читать вообще на самом деле. У политиков, пишет автор, сегодня одна большая головная боль. Это их цифровой след. Все как на ладони. Как, по-вашему, страсть к влиянию в соцсетях меняет политический ландшафт? Ну, дело все в том, что все-таки политический ландшафт, он обновляется, появляются более молодые люди, которые идут в политику. Он на прошлой неделе, 14-летний парень из, по-моему, Нью-Хэмпшира, объявил, что он баллотируется в губернатор, он еще не имеет права голосовать, потому что ему нету там положенных лет, только 14, но в губернатор выбираться он имеет право. И я рассказывал об этом. Но многие из тех, кто сейчас заинтересовался политикой, кстати, в этом плане еще и Мамдани привлекательный фактор, потому что в 34 года стать мэром Нью-Йорка, но там много сопутствующих факторов. Короче, молодежь понимает, что это не просто игра в песочницу для импотентов. Так вот, ну, трудно найти людей, которые бы не высказывались искренне в соцсетях. И они могут из-за этого пострадать, когда попрут в политику. Какая реакция на них? То есть, вот скажем, давние посты в соцсетях или видеоролики с политических кандидатов, они, обратите внимание, раскрываются всегда только в нужный момент. То есть, когда кандидат становится значимым, препятствует кому-то, сразу идет поиск. Все, что он когда-то оставил в соцсетях. То есть вот эти вот следы. Кандидаты, естественно, пытаются снизить значимость своих неосторожных комментариев. То есть когда они говорили то, что думают на самом деле. И при этом настаивая, что их взгляды изменились. Ну что, нормально, так оно должно бывать. А в некоторых случаях избиратели и совершенно.

с массовой информацией, вообще устали от этой темы. То есть бывает перенапряг с этим, как с войной на истощение, бывает истощение нервной системы, просто не реагирует на это. Но, тем не менее, отвечая на заданный вопрос, безусловно, появилось новое поколение кандидатов, которые, безусловно, были активны на X, на Reddit, на YouTube, но не на Facebook. Задолго до объявления о своей политической карьере. И неудивительно, что многие видят, как их прошлые заявления возвращаются к ним бумерангом. Да, тот самый синдром бумеранга. Причем оппозиции никогда не имели такое количество материала, из которого можно было бы черпать бесконечно и безгранично. Но избиратели, похоже, более готовы, чем когда-либо прощать прошлые, эти самые сомнительные нынче взгляды в соцсетях. Вот это не только нужно учитывать, как это можно учитывать как катализатор, потому что мы живем в эпоху Дональда Трампа, который доказал, что избиратели могут просто игнорировать то, что могло возмущать их в прошлом. Все, как те, кто за, так и те, кто против. И если политические партии будут выдвигать больше кандидатов, которые воспринимаются как обычные люди, то есть способные на изменение взглядов, то это становится нынче выигрышно. И таким образом, когда их скелеты, которые раньше лежали в шкафу, оказываются в интернете и подхватываются средствами массовой информации, то происходит обратное. То есть здесь тот феномен, который когда-то назывался «вторжение России в американские выборы», это тот феномен, когда средства массовой информации делают из мухи слона. И таким образом муха может выйти в политические лидеры. И, кстати, наоборот, попытка скрыть какой-то проступок в виде высказывания, она просто покажет, что ты очередной политик, который пытается проканать под обычного человека. То есть то, чем мы изначально являемся обычным человеком, сегодня выигрышно. И поэтому даже я бы, например, если бы я замышлял, вот скажем, сейчас едет, как раньше бывало, едет парень или девица в школу, еще о политике не думала. Но вот этот пацан из Нью-Хэмпшира, имам Дани, стимулирует, так сказать, а почему бы нет? Ну, на самом деле, только главное, вот как в свое время Савелий Крамаров говорил, главное не главные роли, а второстепенные, тогда будешь зарабатывать хорошо. Вот выйти в мэра или губернатора, это чревато огромной нагрузкой, ответственностью, и будут тебя не любить, если ты не выполнишь свои обещания. А выбраться в какую-нибудь, я не знаю, там, в Конгресс или в Ассамблею штата, никто даже толком и не знает, что эти люди делают. Они иногда вдруг что-то говорят, чтобы оправдать свою зарплату. Ну, скажем, в Ассамблее штат Нью-Йорк зарплата 170 тысяч. Власть, слава и приличные деньги. Я уже не говорю о том, что контакты появляются. И эти контакты могут принести не прямые, но косвенные, но доходы. Так что люди, которые это попробовали, они оттуда уходить не захотят. А причем, если, например, даже посмотреть, ну, скажем, наших политиков, то есть, условно говоря, наших, то, скажем, ну так, если сразу экспромтом, я знаю человек 5. Марк Трейгер, Инна Верникова, Алек Брук Красный, Михаил Навахов и Ари Каган. Значит, трое последних джентльменов, Брук Красный, Навахов и Ари Каган, поменяли партийную принадлежность. То есть они сделали то, что делают профессиональные политики. То есть задача прийти к власти. Навахов не менял, но он был до того, как он баллотировался как республиканец, он был достаточно демократических взглядов. Но от демов в наше время выбраться было невозможно. При этом все трое носят костюмы с галстуками. Я бы, если бы сейчас пошел в политику, я бы никогда не одел, надо выделиться, как Марк Закерберг, то есть в толстовке. Примерно так. А теперь большая тема,
хотел посмотреть, но потом раздумал, откуда появились в русском языке эти слова «войнушка» и «больничка». Так вот, почем «войнушка»? Это интереснейший вопрос, потому что когда Министерство обороны, вернее войны, наше, заявило, что пока конфликт с Ираном обошелся налогоплательщикам в 25 миллиардов долларов, я решил посчитать, потому что интересно, как они считают. И мы можем посчитать все вместе. Почему у меня даже есть где-то картинка. Да, вот эта картинка бомбы, которые сложены из долларов. Значит, вот эта заявленная Пентагоном цифра, она отражает примерно 2000 уже выпущенных ракет «Томагавк» и «Патриот», плюс стоимость военных самолетов, топлива, там, летчики, которые уже были в воздухе, и в некоторых случаях просто были утрачены эти самолеты. А плюс еще есть остальное оборудование, которое уже было уничтожено. И это 25 миллиардов долларов. Но истинная цена войны этой цифрой, к сожалению, не отражается. Потому что с начала войны произошло масса событий. Нефтяные рынки нарушены. Доверие потребителей рухнуло. Мировая экономика застонала. Военные бюджеты стали расти. И последствия этих потрясений, они обязательно должны учитываться в цифрах. В разрушенных жизнях, в потерях рабочих мест, в закрытии компаний, в разрыве между доходами и расходами. И труднее оценить такие потери, как, скажем, смерть, инвалидность, психическое здоровье, если вдруг наш президент отправит войска в Иран. Если. Но поэтому это пока можно не учитывать. Но чтобы понимать, что картина шире, чем нам ее рисуют. Вот в то время, как Белый дом хочет сообщить нам, что нефтяные рынки вернутся к норме, не вернулись, а вернутся, надо посмотреть на фьючерсные рынки. Фьючерсные рынки – это ставка на то, сколько будет стоить нефть, невзирая на заявление президента. Фьючерсные рынки абсолютно не согласны с заявлениями Белого дома о том, что нефть вернется к норме. Оценки влияния геополитических рисков на экономику, в этом согласны все эксперты, это потери в районе 200 миллиардов долларов. А при этом это за год 200 миллиардов долларов, причем на рабочей ситуации миллиона примерно американцев отражается эта война. То есть речь идет о потере рабочих мест. Война также загнала Федеральный резерв в угол фактически. В феврале многие экономисты ожидали пары снижений ставок в этом году, а сейчас рынки вообще считают это маловероятным. Если Федеральная резервная система повысит ставки, ей может удастся сдержать всплеск инфляции, который вызван войной, но только за счет уничтожения рабочих мест и приближения рецессии. И повышают ставки, это значит, что одолжить деньги становится дороже. И поэтому меньше прыти по части развития бизнеса. И наоборот, поджимание поясов, то есть увольнение людей. Ну, на фоне того, что искусственный интеллект, а зачем? Чел это. Оценка эта основана, которую я сейчас сказал, на собственных моделях Федеральной резервной системы. То есть они считают, федералы, что должно было возмутить, конечно, нашего президента, поэтому одна из причин, почему он хочет заменить как можно быстрее Пауэлла кем-то своим, это обойдется экономике примерно в 200 миллиардов долларов. Вот откуда эта цифра. А оценка, основанная на движении цен на нефть и S&P 500, акции примерно на 5% ниже, чем были бы в обычном случае, что говорит о том, что война стирает стоимость этих компаний примерно на 3 триллиона долларов. То есть общая сила рынка отражает стремительный рост акций искусственного интеллекта. Я надеюсь, что вы успеваете за мыслью. То есть война стерла стоимость акций на 3 триллиона, но рынок силен, и это отражается не войной отнюдь, а наоборот, а невзирая на войну, просто потому что стремительно растут акции искусственного интеллекта.
Меня, например, это вообще не пугает, потому что искусственный интеллект это так же неизбежно, как мануфактура на фабрике, на которой восстали в 19 веке пресловутые силезские ткачи. В Goldman Sachs считают, что экономический рост Соединенных Штатов будет ниже на 0,5% в результате войны. И если экономике потребуется пару лет, чтобы вернуться к норме, то такой медленный темп роста приведет к потере дохода в районе $400 миллиардов. Это по данным Goldman Sachs. И они предупреждают, что это может быть примерно вдвое хуже, чем то, что они так скромно обозначили. За пределами Соединенных Штатов и, скажем, Международный валютный фонд и Всемирный банк снизили свои прогнозы по мировой экономике. Это значит, в целом, бедные и самые уязвимые в мире тратят наибольшую часть своих доходов на еду и топливо. Причем это не наши потери, американские, но это потери, которые на нашей совести, на американской. Если Иран сможет взимать налог в размере 1 или 2% с 20% мировой нефти, проходящей через Ормузский пролив, то это даст источник дохода, который можно использовать, в частности, для восстановления ядерной программы. И эта война также показала, что Иран, по крайней мере, пока может использовать свой контроль над проливом, чтобы держать мировую экономику фактически в заложниках. Сколько миллиардов должны потратить мы, американцы, чтобы не дать другим странам подобные рычаги? Потому что я бы уволил, так сказать, президента любой страны, которая контролирует торговые пути, если он об этом не задумался. Честно, если. И все это приводит к самому крупному счету. Самый крупный – это будущие военные расходы. То есть это войнушкины фьючерсы. И по мере того, как Иран будет тратить больше на оборону, другие страны Ближнего Востока последуют примеру этому, и поскольку наши бывшие союзники чувствуют себя менее уверенными без американского зонтика безопасности, то это Европа. Они также начнут тратить больше. И отсюда следует, что если Соединенные Штаты хотят сохранить свое военное превосходство, потому что все же растут, то потребуется больше расходов. То есть больше выделить Пентагону. Насколько больше? Все речь идет только о том, во что нам обойдется эта война. Изначально Белый дом дал понять, что потребуется дополнительно $200 миллиардов для ведения войны с Ираном. А недавно администрация сделала запрос на оборонный бюджет в размере $1.5 триллиона на 27-й финансовый год, что примерно на 40% получается больше, чем в этом году. И это означает увеличение на $600 миллиардов, или примерно, если переложить, так сказать, на количество домохозяйств у нас в стране, это получается по $4000 на каждое домохозяйство. Вот это наш шкурный интерес здесь должен быть. Сейчас лайв-чат только врублю. Посмотрим, там, конечно, наверное, уже про свое пошло. А значит, 4000 на домохозяйство. Это просто дополнительные расходы на 27-й год. Оборонные бюджеты редко уменьшаются. Редко. Особенно сегодня, когда армия лоббистов борется за то, чтобы крантик был открыт, коль скоро он открыт, чтобы он оставался открытым. А есть два экономиста, которых цитируют все, и в частности Wall Street Journal и New York Times. Это Линда Билмс и Джозеф Стиглиц. Они утверждают, что война в Ираке обойдется нам, Америке, примерно в $3 триллиона, а не в 25 миллиардов, которые сейчас. И большая часть этих расходов связана с последствиями конфликта, включая пожизненное медицинское обслуживание, пособия по инвалидности для ветеранов, а также более высокие расходы на набор новых призывников и их удержание в армии после войны. Все это усугубляется ростом процентных ставок, потому что это перспектива. Так что оценка Пентагона в $25 миллиардов – это нереальная цифра. Потому что война – это продукт. И каждый продукт, в том числе война, имеет цену. То есть если 25 миллиардов, то это войнушка,
А если это 3 триллиона, то это, извиняйте, дядьку, это война. Если по поводу услышанного появились самостоятельные мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. А теперь про бабки наши. Про то, что происходит, какие происходят сейчас изменения по части инвестирования. А я тут смотрю с большим интересом на один мой аккаунт Fidelity, я о нем рассказывал неоднократно, это аккаунт, который статично привязан к S&P 500. То есть в S&P 500 там, соответственно, 500 компаний, и Fidelity дает тебе возможность создать аккаунт. Максимальная сумма, которую ты можешь туда положить, $8000, я тоже об этом рассказывал. И это все привязано, ну не все 500, но в общем там основные игроки. И есть еще один вариант, это когда есть ориентир на S&P 500, но там сидят спецы, и они каждый день занимаются профессионально, естественно, дейтрейдинг. Но это то, что делает для меня Fidelity. А в прошлом году новость, которую я вам сейчас озвучу, она замечательна совершенно. Частные инвесторы превзошли по показателям вот этот самый индекс S&P 500. Корзина акций Goldman Sachs за 25 год розничных фаворитов, это их так называют розничные фавориты, лучшие, выросла на 30,5% за год в сравнении с ростом самого S&P 500 на 16,4%. Это данные прошлого года. То есть фавориты Goldman Sachs заработали почти вдвое больше, инвестируя сами по наитию, ну или, так сказать, своим умом. Причем у них отнюдь не обязательно у всех сверхбыстродействующие компьютеры и по 6 мониторов на столе, 6 у профессионалов. То есть получается, что вот это третий год подряд, когда розничная корзина, то есть отдельные частные инвесторы, показывает лучшие результаты, чем S&P 500. Я начал читать статистику на этот счет, и дайджест вам сейчас изложу. Значит, более 33%, то есть это более чем треть, 25-летних инвесторов перевели значительные суммы со своих статичных счетов, ну, savings account, там, предположим, на инвестиционные счета в 2024 году. Причем за 10 лет до этого, в 2015 году, их было только 6%. Я понимаю, что появляется новая молодежь, которая столько же лет, сколько предыдущим в рамках статистики, но с 6% до 33% за 10 лет, причем это данные JP Morgan. Так вот, где они прячут свои бабки? Куда они их кладут? 5 лет назад розничные инвесторы, они, ну, в той статье статистической, которую я цитирую сейчас, там фраза такая, я даже не знаю, как ее по-русски сказать. They made buying the dip cool. Made buying the dip cool. То есть, как вот говорят наши иммигранты, Джессика пошла на дип. Это значит, Джессика поплыла в ту часть бассейна, где глубоко. Но там вообще должно быть deep. А deep – это когда падает. То есть вот эти розничные инвесторы 5 лет назад сделали покупку на падении кульной. Ага. Теперь же они стратегически нацелились на технологические акции. При этом Nvidia, Amazon, Reddit, App Loving, Palantir и Tesla – это главные фавориты. Компания Илона Маска, SpaceX, наверняка станет популярным выбором после выхода на биржу, кстати, уже в следующем месяце. И можно смело сказать, что молодежь привнесла в биржу то, о чем мечтал когда-то чернокожий президент Соединенных Штатов, когда он задумывал свою Obamacare. А он мечтал, что молодежь будет покупать его страховку,
не нуждаясь в лечении, потому что они молодые и здоровые. И эти бабки будут оплачивать тем самым лечение уже больных и старых, а потом подойдет время ныне молодых, и их будут оплачивать, естественно, следующие молодые. Этого не получилось. Но здесь получилось на бирже, и никто их не гнал. То есть это стало cool, и поэтому. В некоторых инвестиционных кругах поговаривают, что уже мы давно владеем SpaceX, они еще не вышли с IPO. Это интереснейший инструмент. Я о нем узнал только вчера, когда мы с Васей работали над этой темой. Инструмент этот финансовый называется SPV. То есть это Special Purpose Vehicle. То есть что это такое? Это юридическое лицо, которое предназначено для того, чтобы инвестиционная группа могла, они говорят, make a single investment in private company stock. То есть группа могла бы сделать единую инвестицию в акции частной компании. Частной компании, не вышедшей на биржу, еще является SpaceX. И юридическое лицо, которое создано под флагом SPV, имеет право на единую инвестицию в акции частной компании. И таким образом, все это абсолютно законно. SPV, они покупают, естественно, сейчас по тем ценам акции, которых формально физически нет, потому что SpaceX еще не вышла на биржу. Вот эти SPV, они очень строго регулируются законом, потому что они более рискованные, они более непрозрачны, кстати, чем активы публичного рынка. SPV также могут инвестировать в другие SPV, то есть тут вообще маскировка. Было бы интересно узнать, что по этой части делает Сэм Олтман. И поэтому отдельные, входящие в такое SPV инвесторы, вообще даже не всегда понимают, насколько они далеки от реального актива, потому что между их SPV и реальным активом, который в данном случае еще не вышел на биржу, может быть прокладка из нескольких других SPV. И это не запрещено. Так вот, в частности, New York Times пишет, что с 2020 года было создано не менее 170 SPV, которые связаны со SpaceX. Уоррен Баффет, который является одним из 10 самых богатых в мире, с его Berkshire Hathaway, в свои уже 97, между прочим, а он уже отстранился от дел, но он выступал в прошлые выходные на собрании акционеров в Berkshire Hathaway, и он сказал: у нас никогда не было столько людей, настроенных на азартные игры, как сейчас. То есть речь идет о бирже. Хотя SpaceX еще не на бирже. Причем это все по этой части. Про этот трендик. Вообще всегда есть смысл чему-то поучиться у лидеров, но не всему. Не все нельзя перенять. Но есть вещи, которые весьма поучительные. В частности, вот, а куда вкладывают умные и богатые люди свои деньги? В принципе, они давно уже, не сговариваясь, вкладывают деньги в то, что нам кажется очень смешным. Порой. Они вкладывают таким образом свои деньги в веселые вещи. Скажем, винтажные видеоигры. Я когда несколько дней назад, не помню, где-то увидел объявление, что винтажная видеоигра там в коробке продается за... И сумма намного превышала то, за сколько она была когда-то продана в магазине. Естественно, коллекционные карточки, редкие вина. У меня был приятель, который просто каждый божий уикенд изучал Star Ledger и The Record, это нью-джерсийские газеты, потому что здесь в пригородах часто бывают уикендовские распродажи. И когда estate sale, когда он видел, когда продается все, он объезжал каждый уикенд, у него подвал был забит коллекционными винами, ну, не только винами, но там виски, которые продавали люди, продающие дома. И
часто бывало, что там просто был клондайк. Люди не понимали даже толком, за что они продают. Они не хотели возиться с перевозом, и поэтому продавали все сразу оптом. Если человек грамотный, то это вложение. И не для того, чтобы убиться потом. Нет. Для того, чтобы пополнять свою коллекцию. Вот эти и прочие коллекционные предметы, они получили гигантский приток денег в последние годы. Установили новые рекорды продажи. Потому что ностальгия побуждает американцев покупать всякую крутую мелочь. От чего они это делают? Ну, потому что рынок обычный волатилен туда-сюда, а эта штука коллекционная, она будет только расти. Вот в этом году известный дядя Логан Пол, он продал очень редкую карту Пикачу Иллюстрейтер за 16,5 миллионов долларов. То есть он тем самым побил предыдущий рекорд продаж карт Покемон, который был установлен всего 5 лет назад. Бутылка Domaine de la Romanée Conti 1945 года бутилирования была продана за 812 500 долларов в марте. Причем она же за 8 лет до того была продана на 46% меньше. То есть это получается, что за 8 лет прирост в 46% в стоимости одной бутылки. А в 2021 году рекорд самой дорогой видеоигры был побит, когда анонимный покупатель приобрел запечатанную, кстати, копию игры Super Mario Bros. 1985 года за 2 миллиона долларов. Кстати, если вы вот увлекаетесь или увлечетесь такого рода коллекционированием, вместо того, чтобы играть на бирже, то учтите, что нужно не распечатывать. Вот как вот, скажем, первый мобильный телефон. Несколько лет назад был продан за сумасшедшие деньги. Он никогда не был использован. То есть это вот устойчивая тенденция американцев, которые думают, во что вкладывают свои деньги, она базируется на этой странной ностальгии. Причем в основном ностальгия сейчас, если посмотреть по шкале, это по 80-м и 90-м. В принципе, страна молодая, это можно считать юрским периодом. Так вот, стремление к юрскому периоду заставляет богатых тратить большие суммы, в том числе на кости динозавров. С 2020 года три почти полных скелета динозавра были проданы более чем за 30 миллионов долларов каждый. А они будут только дорожать. Но если только не будет обнаружено целое стадо скелетов. И вот этот вот бурно развивающийся рынок коллекционных товаров, он очень резко стал контрастировать с замедляющимся рынком искусства. То есть коллекции сейчас обогнали рынок искусства, обогнали рынок картин. А причем этот рынок искусства сообщил о глобальном росте продаж в прошлом году всего-навсего на 4%. Это вообще на уровне инфляции. А в 2024 году он был еще ниже. Вот это все, что следует, так сказать, принять как информацию к размышлению. Если по поводу услышанного у вас появились мысли, то вы можете их озвучить во время вот этого перерыва. Телефон студии 718-303-90-90.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordiction Settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
5: Радио шоу Севакопрана.
6: За него стоят громадные масты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
9: Сейчас послушаем... Так, секунду, послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
10: Я вас доброе утро. Меня зовут Яков, вы меня сегодня очень обрадовали в отношении старинных коллекций. Я собрал большую коллекцию старинных фотографий открыток, которым 110-120 лет, и хочу вам, во-первых, их показать, и во-вторых, я разбогател после ваших сегодня передач в отношении коллекции. Поэтому я вам лично очень благодарен всего.
9: Вот, а вы разве не догадывались, что эта коллекция принесет вам когда-нибудь выгоду?
10: Нет, я чисто с художественной стороны смотрю. Не с точки зрения денег, а с точки зрения художественной ценности, которая уникальна. Кабинетные фотографии с вензелями, открытки около 1000.
9: 100%.
10: Так что вот можете со мной порадоваться.
9: А вы знаете, я могу вам еще вложить лепту в вашу коллекцию. Вы делаете фотографии... на Брайтон-Бич, потому что придет время, когда эти фотографии будут стоить очень дорого.
10: Для этого нужно иметь время, Сева. Времени у меня нету, поскольку я работаю, и у меня нету кота, и у меня
9: работать. Ясно. Окей. Хорошо. Да, ладно, ну спасибо, что поделились своей радостью. Но на самом деле, значит, сейчас интересная тенденция. Вот этот скандал с узбекской певицей, которую усилиями нашего еврейского движения не допустили до концертного зала Ашана, я думаю, что тут очень синдром, я бы сказал, 7 октября здесь, потому что она сделала резкие заявления по поводу Палестины, по поводу евреев, воспроизводить не буду, потому что сразу окажусь глубоко в песочнице для наших стариков, это не наш с вами формат. Но о последствиях, если говорить, потому что я вам рассказываю о том, что сейчас, и о последствиях, и о трендах. Я думаю, что ничего больше для консолидации азиатских выходцев в Брайтон, туда, в этот район, евреи сделать не могли. Вот как вот, скажем, Израиль ответил, у него не было выбора на 7 октября 23 года, не было выбора. Убили там десятки тысяч палестинцев, тысячи детей. С этим спорить просто глупо. Это практически очевидно. Collateral damages, да. И к чему это привело? Это привело к эскалации антисемитизма везде. И если ты понимаешь последовательность, то есть цепочку того, что происходит, то тогда ты понимаешь, что в той войне в результате победил Хамас. Победил Хамас. Хотя если поголовье, то уничтожено гораздо больше со стороны тех, кого Хамас как бы защищает. Здесь получится то же самое. То есть до сих пор известно только, что наши узбеки, таджики, да, наши, проявили себя как совершенно новый вид иммиграции. Они ориентированы на бизнес. У них замечательные возможности для иммиграции, потому что Узбекистан, Таджикистан, вообще все страны, кончающиеся на стан, где люди уже не говорят по-русски, кстати, они расцениваются как тоталитарные или почти тоталитарные, поэтому получить статус здесь гораздо проще. Приезжают сюда селами. Несколько лет назад кто-то из наших бандитов с кем-то поругался в ресторане, я сейчас уже не помню деталей, и вместо того, что там махаться в ресторане, они договорились о встрече. Каждый приведет своих, так сказать, свою бригаду. Ну и когда бригада не азиатов вышла на встречу, причем они встречались, по-моему, где-то в Канарсе, то там появилась бригада азиатов, которых было, ну, тысячи человек, наверное. Это все люди, которые из-за того, чтобы... Я не помню, как зовут эту певицу. Из-за того, что она не спела в полностью распротном концертном зале, они активируются политически. И в результате маленькая Одесса превратится в нечто похожее на маленькую Италию, которую схавал Чайнатаун. Но там не было конфронтации. Просто Чайнатаун рос, а маленькая Италия нет. Вот. Так что, когда без всякой перерисовки, кстати, избирательных участков, узбеки, таджики, уйгуры выведут, туркмены выведут, буряты в том числе, выведут своих в ассамблею, то вот эти фотографии, которые вы сегодня могли бы сделать, когда еще ходят вот эти динозавры, еще живые динозавры ходят в своих этих самых нарядах из джинсов и кожаных курток по Брайтону, они будут стоить больших денег. Мы просто не ценим. А потом, когда потеряем, то плачем, как известно. Последние 5 минут сегодняшнего шоу мы можем говорить на любую тему. Телефон студии 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста, слово вам.
1: О, Севочка, Букертов, дорогой любимый, как дела, дорогой?
9: Димочка, привет. Привет, родной. Все в порядке, спасибо. Да, как ты? Как здоровье?
1: Ой, да, все, у меня все хорошо, нормально, отдыхаю. Отработал вчера, отдыхаю теперь сегодня, пока, да, пока еще.
9: А ты по воскресеньям отрабатываешь? А в понедельник нет?
1: А я в воскресенье целый день работал. Я в 5 утра вышел и в 7 часов вечера пришел.
9: А, ничего себе. Чем ты занимался-то?
1: А, донейшн собирал по синагогам. Донейшн собирал. Пожертвования собирал. $300 и я доволен. У евреев.
9: Да подожди, это в твой карман пошло?
1: Ну, я половину отдал водителю, который возил 165, отдал, а остальное себе в карман положил.
9: Как ты говорил в синагогах, донейшнс на что? Просто тебе донейшнс?
1: Донейшн для моей мамы, для моей сестры. Говорю, что так и так большая проблема, надо помочь. На свадьбу собрать себе, на свадьбу, на то, на это. И мне давали, всем давали. Поехало 3 человека, все, 3 человека поехало.
9: Ну, славно провел воскресенье.
1: В Нью-Джерси побывал. В Нью-Джерси такая чистота, в Игливуде, потом посеек, такая чистота там, не то, что в Барапарке, не то, что в Брук, округе, во Флатбуше. Там такая грязища, и там опять такая же грязища, там такая чистота, там приятно поездить по улицам, такая чистота, там все. Там санитейшн очень хороший, и там все убирают.
9: Ты каждое воскресенье выходишь на такую работу, или только вчера был один раз, Дим?
1: Да не каждое воскресенье, дома сидел. Вот хороший человек попался, который берет 30%. И очень хороший, его зовут Абрам. Он бухарский сам любит.
9: Бухарский Абрам. Димочка, спасибо. Еще один звонок я успею, наверное, принять. Хотя, может быть, не стоит. Ну-ка, послушаем вас. Секунду. Я вас отключил раньше времени, потому что я подумал, что это... Может быть, традиционно неинтересно. А значит, для тех, кто подыскивает, чем бы заняться в выходные, поделюсь тем, чем занялись мы. В субботу мы с женой и дочкой поехали в Кингстон. Кингстон – это столица штата Нью-Йорк. Это город, в котором сохранилось 4 дома. Еще самый старый был построен в 1667 году. Ну, там настолько букалический городок, езды туда часа полтора, мимо Нью-Полс, кстати, который сам по себе интересен. Там потрясающий фермерский рынок, и самое главное, там совершенно фантастический книжный магазин, который называется Rough Draft, Bar and Books, то есть там бар и книжки. И там мы купили книжку, которая называется «Чеснок». Написала ее... Полина Чеснокова. Здесь рецепты всех видов кухни. Она наполовину армянка, наполовину русская, родилась в Украине и живет с раннего детства в Соединенных Штатах. И потрясающий повар. Это вторая у нее книжка. Мы купили ее только потому, что здесь есть рецепты сырников и кулебяки. Получите большое удовольствие, если поедете в Кингстон. Это 1,5 часа езды. На сегодня у нас с Васей все. Всем счастливо. Кто не успел что-то сказать, можете оставить комментарий.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
8: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Привет! С началом новой рабочей недели. Физкульт-привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на хоккейных полянах в минувший уикенд. Команда Каролина Херрикейнс вышла в финал Кубка Восточной конференции в 3-й раунд. Каролина выиграла серию 2-го раунда у Филадельфии со счетом 4-0. В финале Восточной конференции Каролина встретится с победителями серии между Баффало Сейберс и Монреаль Канадиенс. Вчера Канадиенс выиграли со счетом 6-2, лидируют в серии со счетом 2-1. На Западе вчера команда Анахайм Дакс выиграла у Вегаса со счетом 4-3, счет серии 2-2. Победитель этой серии сыграет в финале Кубка Западной конференции с победителем серии между Колорадо Аваланж и Миннесота Уайлд. В этой серии лидирует Колорадо со счетом 2-1. Баскетбол. Национальная баскетбольная ассоциация. Вчера была лотерея команд, которые не попали в плей-офф. Команда, которая выиграла лотерею, получает право первого выбора в июньском драфте лотерею выиграла команда Washington Wizards. Они будут выбирать первыми, вторыми будут выбирать Юта Джаз, третьими Мемфис Гризли, четвертыми Чикаго, пятыми Индиана, Бруклин Нетс. Моя команда будет выбирать шестой. На баскетбольных полянах Никербокеры завершили разгром филадельфийцев в Филадельфии. Никс вчера выиграли с перевесом в 30 очков, 144-114. Выиграли серию со счетом 4-0. В финале Кубка Восточной конференции Никс играет с победителем серии между Детройтом и Кливлендом. В этой серии лидирует Детройт со счетом 2-1. В Западной конференции вчера Миннесота играла с Сан-Антонио. Окей, в самом начале второго периода был изгнан с площадки за грубость, ударил соперника локтем гигант француз Виктор. Со страшной фамилией непроизносимой. Его изгнание помогло Миннесоте выиграть со счетом 114-109. Счет серии 2-2. Команды переезжают на пятую игру в Сан-Антонио. В этой же в западной конференции Оклахома Сити Тандер, действующие чемпионы, уверенно лидируют серию в матче, в серию с Лос-Анджелес Лейкерс, лидируют со счетом 3-0 и, видимо, выиграют эту серию и выйдут в финал Кубка Западной конференции. На бейсбольных полянах вчера Нью-Йорк Никс потерпели Янкис, Нью-Йорк Яникс, Янкис потерпели поражение в... А команда Tampa Bay Rays, которая преследует их по пятам, выиграла в Бостоне со счетом 4-1. Таким образом, на востоке американской лиги Tampa поднялась на первое место, 26 побед. У Yankees тоже 26 побед, но Tampa проиграла 13 матчей, Yankees проиграли 26 матчей. Моя команда Нью-Йорк Мэтс продолжает тонуть. Вчера она потерпела поражение, очередное поражение. Окей, интереснейшая серия была уикенд между Лос-Анджелес Даджерс, действующими чемпионами, и командой Атланта Брейвс, которая лидирует на востоке Национальной лиги. Вчера Атланта выиграла со счетом 7-2 на востоке Американской лиги. У Атланты 28 побед, 13 поражений, и она уверенно занимает первое место. Метрополитанс на последнем месте. И два слова в европейском футболе. В Испании выявился 100% чемпион. Это Барселона. Вчера Барса выиграла у мадридского Реала со счетом 2-0. И досрочно будет... Уже досрочно провозглашена чемпионом. Окей, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Вступайте с большими силами в новую рабочую неделю. Продолжайте укреплять капитализм в Соединенных Штатах. И будьте здоровы.
12: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
13: «Сделка».
12: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
13: Премьера спектакля «Сделка».
12: Театр «Анкор».
13: Впервые в Нью-Йорке.
14: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
13: Театральная гостиная.
14: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
13: Билеты на сайте
14: theater.com и по телефону 718-266-3393.
15: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
16: Ждем вас.
17: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
18: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
19: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
20: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
21: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
22: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
23: Мой адвокат.
24: Мой адвокат.
0: адвокат.
3: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
23: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
24: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
25: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
26: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
27: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
26: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
27: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
28: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
29: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня сегодня две темы для вас основные. Но прежде всего, то, что у нас происходит с этими переговорами с Ираном, я считаю, что эти переговоры никуда не идут. Я изначально думал, что они никуда не придут. Высказываются разные версии по поводу того, почему они вообще начались и так далее. Ну и вторая моя тема для вас — это происходящее в Венеции и вообще в Европе проходящие различные фестивали. И вот то совершенно какое-то дикое отношение к евреям и Израилю, которое мы там наблюдаем. Не сказать про это невозможно, и у меня уже, честно говоря, накопились достаточно эмоций и достаточно желаний высказаться по этому поводу, поэтому я скажу, это будет вторая тема у нас. Значит, что касается Ирана, значит, прежде всего, я не понимал и не понимаю расчеты Трампа в этом отношении. То есть, есть много разных версий, почему он внезапно остановился, почему он внезапно начал разговаривать с иранцами и так далее. То есть, одна из версий, например, в том, что у него истекли 60 дней, которые у него даются от Конгресса, он должен типа сделать перерыв, после чего он может начинать заново какие-то и так далее. Но если он так это сделал, то почему один из авианосцев ушел из зоны боевых действий и отправился обратно в Соединенные Штаты? Вроде бы мы там продолжаем копить силы, но авианосец уехал. Ну вот, мне непонятен этот момент. Значит, дальше вопрос заключается в том, что какой план дальнейших действий? Мы этого плана не видели и не видим. Скорее всего, его нет. То есть, мы доказали сами себе, что бомбить можно, конечно, до бесконечности. То есть, мы разбомбили все уже крупные объекты. Я думаю, что мы уже разбомбили почти все средние объекты. Значит, теперь нам надо начинать браться за малые объекты и за, как говорится, продолжать убивать руководство. Я считаю, что дело еще и в руководстве. Коль скоро руководство вот так себя ведет, и там были обнадеживающие, допустим, какие-то признаки, что, например, когда там один поехал на переговоры и говорил, что он собирается с кем-то разговаривать, при этом, значит, представитель Национальной гвардии, вот этой революционной, сказал, что нет, они разговаривать не собираются. Это хороший признак. Я вам объясню, почему. Потому что когда начинается разногласие в высшем руководстве, значит, в стране нет единой власти. Значит, страна начинает, ну, пусть медленно, но разваливаться. С другой стороны, не надо быть слишком самонадеянными и самоуверенными. Я не думаю, что в стране прямо все бурлит в ожидании того, что сейчас туда приедет сын шаха, который всю жизнь прожил в Соединенных Штатах и для Ирана, в принципе, не является самоцелью. Понимаете, если мы думаем, что он сейчас туда приедет и там начнется восстание во имя его имени, я думаю, что это самовнушение. Не надо сравнивать вот ту иранскую оппозицию, которая здесь в Америке в основном или там в Европе где-то, с тем, что происходит в самом Иране. Уехавшие монархисты, которые были за Пехлеви или были при его режиме нормальными, как говорится, людьми, и даже не монархисты, а просто хорошо жили при нем, это совершенно отдельная категория иранских граждан. Им нравится и Иран, им нравится монархия, им нравилась Пехлеви, и вся династия и так далее и тому подобное. Они, да, поддерживают возвращение шаха, но скоро...

Значит, иранские предложения, вот то, что мы уже, говорится, знаем в виде ответов, ну, то есть это все, конечно, опять-таки писано вилами по воде, но то, что Иран ответил, можно сказать, то есть то, что можно понять, что США от него хотели. В частности, Иран требует прекращения боевых действий и постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив. Они вроде бы собираются снять там какие-то санкции, что-то хотят получить, какие-то деньги. Пока про это я ничего не слышал. Значит, США, они считают, должны снять блокаду с иранских портов. Это Иран требует. Ядерные вопросы они предлагают обсуждать в течение 30 дней, после того, как вот это вот, эти условия будут приняты. Значит, Иран готов приостановить обогащение урана, вывести Иран в какие-то третьи страны, часть урана разбавить до менее обогащенного. И в частности, они не хотят, вот то есть Трамп говорит 20 лет, я слышал 15 лет, я слышал 10 лет, остановка обогащения урана, то есть так далее, они хотят на меньший срок. Ну и, передача урана третьей стране. Значит, я уже слышал, что его отдадут России, что его перевезут в Пакистан и так далее. Но это, конечно, очень доверительные наши партнеры, такие, как там в России где-то или в Пакистане, что мы прямо вот сейчас все им доверим, вывезем туда ядерное топливо и точно будем знать, что они никогда не нажульничают. Или не будут помогать дальше Ирану, как говорится, создавать или не вернут его под шумок обратно. Ребят, но вы нас за идиотов считаете? Потом, еще раз повторяю, если мы говорим о том, что правила обогащения урана заканчиваются после там, 15, 20, 25, хоть 100 лет, значит, мы даем фактически возможность Ирану вернуться к этой проблеме. Вернуться к обогащению. Значит, мы должны поставить условие, что это будет бессрочный договор. Они не могут обогащать уран до оружейного уровня. Обогащение урана должно быть только до уровня энергетики. Конечно, запрещать им иметь там атомную электростанцию мы не можем. И не должны. Это понятно. Но для этого не нужен настолько обогащенный уран. То есть нужно, там фигурирует цифра что-то 4%, то есть, или там 3 с чем-то. Значит, нужно обогащать уран, или можно, вернее, скажем так, до 4%. Но не до 69%, как у них сейчас. Значит, как это сделать? Я думаю, что, конечно же, нужны международные какие-то инспекции, которые будут вот именно заниматься процессом понимания и инспекций, до какого вот состояния работают эти центрифуги, сколько там они обогатили, какое количество, ля-ля-ля, и 3 рубля. Вот это все должно быть. Я пока про это даже не слышал. Полагаться на Иран бандитский, или на Китай, или на Пакистан, или вообще на кого-либо, и вы меня извините. Мы уже имели этот Цурас, понимаете, с Северной Кореей, что они тоже ходили там, делали инспекции. И в тот момент, когда им надо было, на какой-то секретной фасилити, они внезапно объявили о том, что у них есть ядерное оружие, они сворачивают все инспекции, идите его подальше все вместе. Мы уже это проходили. Поэтому здесь нужен очень какой-то серьезный механизм отслеживания того, что в Иране происходит. Вы считаете... Вернее, вы думаете хоть каким-то на минуту, что Иран в данном вот своем состоянии сейчас возьмет и согласится на подобное? Да никогда в жизни. Значит, мое мнение было и будет. Трамп должен перестать заниматься выборами и заниматься своей республиканской партией. Вы меня извините, все, кто считает, что вот эта республиканская партия, она проигрывает именно потому, что они не хотят проявить те же самые яйца, что есть у Трампа. Видите, они хотят быть со всеми в хороших отношениях. Так, видимо, не получается. Особенно в наше время, в наших проблемах. Видите, нельзя быть настолько осторожным. Нельзя.

0: быть корректным, можно не выражаться так, как делает это Трамп, можно совершенно запросто потом ходить пиво пить вместе. У меня эта проблема не вызывает. У меня вызывает проблема то, что, например, идет предложение о, допустим, таком законе, как Save Act, который поддерживается 80% населения Соединенных Штатов, и партия, которая имеет большинство в обеих палатах, пусть небольшое, но большинство, не полностью хоронит вот такой вот акт. Хоронит подобный закон. Имея большинство, господа, так представьте, что будет, если у них будет меньшинство. Поэтому мне, честно говоря, в принципе, все равно, понимаете, победят республиканцы или нет. Именно из этих, исходя из этих соображений. Потому что Трамп все равно так и так правит указами. Ну что они, демократы, смогут делать? Ну возглавят они какие-то комиссии. Ну начнут они трясти, понимаете, пардон, пальцем или еще чем-то. Начнут трясти на камеру, понимаете, что они сейчас расследуют Трампа, что они сейчас что-то найдут и так далее. Во-первых, они ничего не найдут, что они уже нашли. Эпштейн уже умер, понимаете, уже новых каких-то проституток не притянут. А если притянут, ну так что, они будут разговоры разводить. Если бы у них было бы дело, это бы дело уже давно было бы уголовным. У них дела нет, это политический скандал. Импичмент, ну пусть начнут еще один, третий импичмент. Боже, эти импичменты, они могут плодить себе, понимаете, как туалетную бумагу. Они никогда не получат 68 голосов в Сенате для того, чтобы этот импичмент провести, или, допустим, Трампа удалить от власти. Поэтому это будет абсолютно бесполезное время проведения для них. Трамп так и так, даже при большинстве в двух палатах, правит указами. Не законами через Конгресс, а указами от себя любимого. Поэтому у него времени остается относительно мало, он должен заниматься дальше этими указами, а не заниматься своей инвалидной партией. Если вы хотите, чтобы республиканская партия выигрывала, вот посмотрите еще раз на Нью-Йорк. Почему республиканская партия проиграла в таком городе, как Нью-Йорк? Одна из причин, что вы выставляете такого замшелого, скучного, абсолютно никому не интересного кандидата из 80-х годов с какими-то там, понимаете, заслугами back then, который не может толком, понимаете, ничего предложить сегодня. Таль, кандидаты должны быть очень харизматичные, умные, умеющие быстро мыслить, не боящиеся признать какие-то ошибок. Знаете, не говорящие об абортах в каком-то либеральном городе, где это явно продаваться не будет. Эти говорящие о людях, допустим, или по темам, которые, например, важны независимым прежде всего. Республиканцы вас и так поддержат. А демократы вас так и так не поддержат. Значит, их агитировать не надо. Надо агитировать независимых. А что независимых волнует? Холодильник, господа. Холодильник, цены. С кем я только не говорю, все, правые, левые, жалуются на цены. Если вы думаете, что вы можете обойти эту тему стороной или сказать, что ну вот, виноват во всем Байден, вас пошлют подальше и будут правы. Поэтому республиканцы на этом проиграют, если они будут говорить, что да, цены, это потому что был Байден, потому что он спал на работе, потому что у него была деменция и так далее. Вы меня извините, этот номер уже не пройдет. Надо, наконец, признать, что экономика, можно сказать, например, такую фразу. Мы знаем по поводу всего цен. С ценами связано с то, что экономику мы пытаемся, можно так сказать, мы делаем все, чтобы ее раскачать. Мы делаем все, чтобы вернуть работу в Соединенные Штаты. Мы делаем, как говорится, у нас есть определенные успехи, но это очень мало времени прошло. Экономика в очень сложном, не в плохом, а в сложном состоянии. У нас очень большие проблемы с финансами. Надо это донести до избирателя, понимаете, не бояться ему сказать, что отечество, давайте так говорить, в опасности, что не так все просто. Понимаете, что нельзя вот просто нажать как какую-то на магическую педаль, вот как я говорю, я поэтому категорически против вот этого, понимаете, всей этой ерунды, которую Трамп хотел сделать с Федеральным резервным банком, ему дают там бонусы, и он понимает, что ему он ничего не получит Федерального резервного банка. И я рад этому. Я вам объясню, почему. Я уже много раз говорил, почему я рад, что Трампу дают по носу в Федеральном резервном банке, потому что он ничего там не добьется. Он понизит этот процент, это еще больше вызовет инфляцию, мы начнем харкать кровью еще больше, но при этом будем кричать, что Трамп самый лучший, да? Зачем мне это надо? Вот мне, как избирателю. Я не собираюсь голосовать за демократов, но извините, но мне вот эта акция Трампа, понимаете, для того, чтобы поднять собственные цифры на какой-то там доли процента. Это не исправление экономики. Экономику исправлять надо очень-очень детально. А он этого делать не хочет. И не может. Поэтому надо признать, что очень все многое зависит от целого ряда обстоятельств, которые не в его, как говорится, пользу на сегодняшний день. В общем, так или иначе, с избирателями надо вести работу, причем откровенную работу. Говорить, что вот мы сделали то-то, то-то, то-то, то-то. Вот мы пытаемся сделать еще вот это. Мы и так далее. Но у нас есть вот эта проблема. Вот посмотрите, это тут аховое состояние. У нас есть эта проблема. Понимаете, за 25 лет ушло больше 100 тысяч предприятий Соединенных Штатов. 100 тысяч больше. Для какого-то определенного, понимаете, понимания ситуации, можно сказать, вы знаете, такая же ситуация сейчас в Германии. В Германии аховое состояние экономики. Почему? Потому что у них исчезла дешевая энергия из России, у них исчез дешевый китайский рынок для того, чтобы сбывать туда товары. Китай теперь захлестывает Германию дешевыми товарами, то, что имеем мы, тот же самый момент. И, наконец, их сейчас пытаются заставить, чтобы они сами за себя платили за свою оборону. Все это вывело полностью Германию из состояния равновесия. Они во многом сами виноваты, но вот теперь, понимаете, мне интересно, они теперь поймут американские нужды? Потому что у нас те же самые проблемы. И мы предлагаем, как говорится, в той же Германии или европейцам действовать сообща. Они не хотят это делать. Они как дети инфантильные, понимаете, которые надулись прежде всего то, что их заставляет, извините, отвечать за самих себя. В тот момент, когда они к этому абсолютно не готовы, и главное, готовы не будут, пока мы уже знаем, что они готовы не будут. Обама, тот самый ненавистный, проклятый, понимаете, который сидел в Белом доме в 2014 году, когда началась война в Украине, собрал НАТО тогда и приняли бюджет, который должен быть по 2%, и что нужно срочно вооружаться и так далее. И где и уже война после этого идет с 22 года. И где эти мощные европейские армии? Они все еще находятся на бумаге, все еще очень важно, рассуждения ведутся в парламентах о том, что они потратят. Ну вот немцы вышли на какую-то цифру по производству дополнительных снарядов. Слава богу. Ну что, ну только снарядах, что ли, речь идет? А воевать кто будет? Где солдаты? В Англии, понимаете, какое-то бедствие состояние с флотом. По-моему, такого состояния там не было, ну, со времен Римской империи. Падение ее, вернее. Англия, это та самая Англия, владычица морей, или, понимаете, или мы ошиблись в названиях. Аховое состояние флота. Тут танки не ездят, тут самолеты не летают. У французов самолетов нет. Для того, чтобы переправить армию, допустим, там или какой-то контингент армии в Мали или в Западной Африке, им нужно, чтобы американцы сели и их привезли туда. У них, грубо говоря, нет нормальных транспортных самолетов. Ну, мы их привезем, но, извините, господа, это Франция, которая когда-то рулила всем континентом. Несчастный Наполеон переворачивается в гробу в госпитале инвалидов. Ну, в общем, вот это все это состояние, понимаете, мы можем совершенно спокойно вести работу с избирателями. И объяснять им, что ситуация вот такая, как она есть. И никто никакими магическими символами не обладает. В том числе Трамп, даже если он об этом говорит. Он очень много говорит того, что говорить не надо. Надо сказать именно вот это, правду. Понимаете? И я думаю, что избиратель не такой дурной и не такой плохой в Америке. В Америке, понимаете, что его бы не поняли. Я уверен, что его бы поняли. Причем, обладая самым главным мегафоном в стране, он точно мог бы донести это послание, если несколько раз его, как говорится, транслировать и периодически говорить на эту тему. Поэтому к чему я это говорю? Знаю, что я, скорее всего, понимаю так, что республиканцы, если выиграют, то только на редистриктинге. То есть у них будут дополнительные места, которые они, как говорится, приобретают в виде дополнительных голосов, так как по-другому будет расчерчена карта. Вот мы знаем, что Верховный суд не утвердил Вирджинии вот этот вот беспредел, который предлагали там демократы. А у республиканцев в этом отношении идут дела лучше. То есть они все равно приобретут какие-то места, даже при потере, при проблемах и проигрыше выборов. Значит, если так, то Трампу можно спокойно расслабиться и сосредоточиться на Иране. Вот это его точно введет в историю. Не его громогласные слова, а именно если он победит Иран. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы продолжаем нашу передачу. Я хочу плавно перейти все-таки к Венеции. То есть мы знаем, что происходит в Иране, там более или менее. То есть как бы становится понятным, что мы войну не закончили. Не добомбили, не закончили, и надо делать то, что нужно делать. А вот с Венецией тут ситуация достаточно простая, понятная и очень-очень старая, главное. То есть я еще, конечно, очень хочу подробно написать на эту тему. Пока я, как говорится, вот прочитал, что происходит на этом фестивале, там очередной фестиваль. Ну, слушайте... Там множество, все-таки Венеция одна из таких культурных столиц Европы. Но вот что мне, честно говоря, начало раздражать, вы можете со мной не согласиться сколько угодно. Это лично мое мнение, что понимаете, что вот евреи и Израиль на этом фестивале, да и на других тоже, выглядит какими-то, знаете, бедными, зачморенными какими-то, знаете, местечковыми родственниками, которых, знаете, бедные просители, то ли милостыни просим, то ли сострадания вот этих аристократичных европейцев с дернутым носом. Вот мне надоела эта позиция, и евреи, вообще Израиля в частности. Разумеется, это, еще раз повторю, это мое мнение. В Израиле могут делать так, как угодно, это их, может быть, я понимаю это по-другому со своей стороны. Вот я бы не ездил, не ходил, не доказывал бы то, что я имею право на присутствие на этом фестивале. Или фестивалях. вот там и с теми, где меня откровенно не хотят указывать на меня пальцем, презирают за мою фамилию еврейский нос. Понимаете, это перестало быть нормальным, то, что мы пытаемся доказать, что мы там имеем право быть. Мы зря вот пытаемся доказать то, что... Я здесь много раз рассказывал эту историю, что еще в 1881 году еврейский врач, очень хорошо поставленный на ноги, живущий в Берлине, вообще не живший в России, он был русского происхождения, но он уехал в Берлин подальше от этой сумасшедшей Мелихи, которая была, была Российской империей и Советским Союзом потом после тоже. Его звали Лев Пинскер, и он сказал, что никакого не будет окончательного понимания любви к евреям нигде и никогда, тем более к ненавистному Израилю сейчас, что нужно иметь свое собственное. И это было основанием сионизма. Это был первый человек, который это сказал, и который это понял окончательно. Сколько раз мы должны еще сами себе доказать, что то же самое вот происходит сейчас. Все вот эти евровидения, вот это Венес Биеннале, вот то, что они называют, другие фестивали, вот эти все эти сборища модных дам, что они там собираются в Европах. Нет, и тут появляется, понимаете, какой-то еврей с длинным носом. Если ты там будешь вспоминать про свое еврейство или будешь иметь вот ту позицию нормальную по отношению к Израилю, к событиям, главное даже не к Израилю, Бог с Израилем, но чисто вот к событиям, которые происходят вокруг Израиля, в частности, к 7 октября, ты будешь понимать, почему начата та война, почему ведутся такие-то действия. Понимаете, не потому что так вот в Европе они что-то решили, а именно почему на самом деле, то надо перестать попрошайничать и унижаться перед всей этой европейской публикой вздернутым носом. А мы это все время делаем. И вот меня это откровенно раздражает. Я считаю, что это просто уродское поведение с нашей стороны. С нашей стороны, не с их. Они доказали делом и словом. Они нас не любят. Ненавидят даже. Мы пытаемся, понимаете, как тот еврей на рынке, все время доказать им, что нет, мои яблоки таки да лучше. Да пусть не едят твои яблоки. Но невозможно доказать для того, чтобы себя доказать вот в этом сумасшедшем мире. Я объясню, почему это происходит. И в Америке, и это моя уверенность в этом, и в Америке, и в Европе устали от евреев, устали от Израиля. Устали, завидуют, ревнуют, ненавидят. Устали почему? Потому что, понимаете, им надоело 80 лет после Второй мировой войны извиняться за то, что они были, или их деды, там прадеды, многие были уродами. Им надоело все время расшаркиваться. Это понимают все те, кто хотят на самом деле понять, что происходит. Им надоело расшаркиваться. Они хотят опять кричать, что евреи это... отрава всего мира, что они отравили каждый колодец и плюнули в каждую кастрюлю с супом. Они хотят это делать, да у них это на подкорке. Почему? Потому что это наш, вот этот избранный народ, наш. Вот именно этим и избран, для того, чтобы мы все время служили громоотводом. Не подарки нам сыпятся с неба, а именно то, что мы громоотвод для всех сумасшедших. И они хотят заново приступить к давно понятному и знакомому для них делу. Причем раньше, если это было из-за христианства, из-за каких-то басен, что евреи взяли и распяли Христа, когда они его не распинали. Ну окей. Этот номер мы уже прошли. Но теперь это уже, понимаете, на каких-то других элементах. Понимаете, которые, знаете, если в кране нет воды, значит выпили понятно кто. Если в кране есть вода, значит и понятно кто нассал туда. Вот и все. Звучит прекрасно, как рифма. Если мы хотим вообще как таковое вот производить, я еще раз повторяю, и пропаганду, и борьбу вот с этим явлением, то надо не, понимаете, громче стучать в закрытые двери. Нет, нам нужно создать альтернативные университеты в Америке, допустим, Америка идеальна для этой ситуации. Альтернативные фестивали музыки, альтернативные кинофестивали, альтернативные культурные выставки достижений понятий. В Израиле, в Америке. Их очень хорошо освещать и так далее. Причем туда это не будет чисто еврейский какой-то фестиваль. Нет, это будет международный фестиваль. Но он будет проходить под допустим, еврейской эгидой или еврейским каким-то, или там будут представлены дополнительные материалы из Израиля, там будет другое жюри, которое не будет, понимаете, стесняться давать, как говорится, баллы девочкам, которые поют лучше, чем все остальные вместе взяты на этом фестивале. Там, понимаете, не будут, понимаете, ходить бородатые мужики, которые представляют себя женщины и так далее и тому подобное. Или бородатые женщины и так далее и тому подобное. То есть нужно вот что-то сделать нормальное, не конформистское, понимаете, то, что вот сейчас модно в сумасшедшем мире, а вернуться, сделать пару шагов назад, вернуться к обратно, понимаете, где были и леди, и джентльмены, понимаете, в разных одеждах, а не в одинаковых. Нужно доказать вот этот высокий класс, где евреи всегда, как говорится, блистали. Туда, я еще раз повторяю, это не должен быть консервативный фестиваль, это должен быть либеральный фестиваль. Допустим, по фильмам. Туда я обязательно туда позвал бы, понимаете, и Роберта Де Ниро, и Шона Пена, хотя они более левые, чем, допустим, мы бы хотели бы. Я бы туда бы позвал бы очень большое количество представителей Израиля, допустим, того же. Или Спилберга, понимаете, с его там каким-то фильмом на эту тему. Или каких-то еврейских актеров, которые, понимаете, не боятся это сказать. Чтобы это шло, понимаете, под какой-то эгидой. Или было, допустим, ну, с фестивалем это более там, нужно думать, как это правильно сделать. Но, например, с еврейским университетом у меня нет ни малейших сомнений, как это надо делать. Должен быть создан университет, не еврейский, в смысле ешивы, Боже упаси. Там должна быть одна кафедра и так далее, но там должны быть написаны правила. Допустим, должен быть написан даже такой манифест вначале, что наш университет создан еврейскими меценатами, которые поддерживают политику Израиля, ля-ля-ля-ля-ля, и так далее и тому подобное. Мы здесь приветствуем все мнения, но наше мнение было, есть и будет, что мы там... И они периодически должны выпускать какой-то политический листок, который говорит, что вот мы поддержим это событие, или мы, например, не поддерживаем это событие. В Израиле, допустим. Вот если мы говорим, что Израиль, это у нас стала лакмусовой бумажкой, вот давайте это делать в виде лакмусового такого вот теста, который будет происходить чуть ли не каждый раз. Причем это не будет нейтральный, но это будет именно тральный, вот если так можно сказать, от обратного. Это будет университет, который будет постоянно выдавать свое политическое мнение, политизированное мнение в одну правильную сторону. Я не говорю, что нужно поддерживать левое правительство в Израиле или правое правительство в Израиле. То есть, в конце концов, могут быть разные мнения на данный счет. Но поддерживать то, что, например, идет там война с Хизбаллой, значит, должны, вот университет должен делать. За счет этого мы отсеем всю вот эту шваль, которая туда попытается пробраться. Конечно, будут бойкоты, будут крики, будут вопли. Но когда оттуда пойдут нобелевские лауреаты по химии, физике и так далее и тому подобное, понимаете, или какие-то серьезные достижения там будут достигнуты, и там не будут бояться сделать, вот как сейчас вот Вадим Альшевский пишет, что, понимаете, боятся назначать, допустим, на кафедру там представителей из евреев сейчас. Заново начали бояться. А здесь не будут бояться. И пусть говорят, что это оплот сионизма. Да ради бога. Вот пусть говорят. Знаете, нам надо перестать бояться. Встать в полный рост. Вы понимаете, мы можем запросто доказать вот этот высокий класс. Вне всех вот этих заносчивых уродов и отживших свое аристократов в Европе. У них Европа демографически вообще умирает, понимаете, будет ли она через 50 или через 100 лет, или будет она в каком-то совершенно другом диком виде, мы не знаем. У них на сегодняшний день, например, город Бирмингем уже, понимаете, то есть при том, что 6% Англии всего являются мусульманской, Бирмингем имеет уже 28% мусульман. Нет, то есть они очень активны, у них, ну, как всегда, менее культурное общество, менее культурная среда, она более агрессивна. Это всегда так было и будет. Но при этом, но вопрос заключается в том, что эти правительства в Европе не хотят ничего сделать для своего собственного спасения. Потому они бесятся, что они умирают и ничего не могут сделать. А потому им дико они завидуют вот тем людям и племени, которое должно было перестать существовать уже 3000 лет назад. Оно все берет и не умирает. Более того, оно начинает обгонять тех самых аристократов по уровню жизни, по смелости, по достижениям и так далее. Бесполезно доказывать и объяснять свое право на существование. Нужно вести борьбу мягкой силой, альтернативным доказательством, посредством создания своего нового эпоса и культуры. Это будет главным инструментом и пропаганды, и влияния. Так как не увидеть яркий свет, который исходит от еврейских кругов, евреев, в смысле мировой культуры, мировой науки, каких-то достижений и так далее, все равно мир не может, понимаете, укрыться от этого. Нельзя спрятаться от Эйнштейна или Фрейда. Понимаете? И остальных ученых, мы просто их больше всего цитируем. Они это все равно увидят, даже если будут скрипеть зубами на это смотреть, но все равно увидят. И это не будет за счет того, что они милостиво разрешили евреям поучаствовать, типа так и быть, потерпим этих носатых ТВ-молочников. Нет, так не будет. А будет за счет того, что им на других платформах докажут, что никто не нуждается в их оценках, милостях и мнениях. Коль скоро мнение, так и так будет на высшем уровне, даже если они будут долго не хотеть признавать очевидное нам, но невероятное для них. Понимаете, когда будет доказана какая-то очередная физическая, там, допустим, какой-то закон физики, или создан какое-то там, понимаете, мощное оружие, или вот то, что сейчас евреи лидируют, например, в разработках искусственного интеллекта, вот когда это будет доказано как совершенно непередаваемое что-то, нечто, как высший класс, они даже если будут вас ненавидеть, там все равно признают существование. Они вынуждены будут это делать. Но вы теперь скажете, нет, мы это не разрабатывали в Гарварде. Мы это не разрабатывали в Йеле. Мы не разрабатывали в Оксфорде. Нам не помогали европейцы. Мы это разрабатывали вот в университете, который создан на деньги еврейских меценатов. Там при входе в главный этот висит израильский и американский флаг. Ну, к примеру. Там не боятся принимать и приглашать туда на лекции Нетаньяху. Допустим, понимаете, я вам все время просто пытаюсь бросить вот какие-то вещи, что можно было бы делать. И он туда приезжает, и он ведет там лекции, он рассказывает что-то и так далее, и собирается большое количество людей, согласных, несогласных, но там ведется дискуссия, не закрикивание от уродов для уродов, а дискуссия на все нормальные темы, нормальным языком, в нормальном понимании дискуссии, а не вкидывание, пардон, дерьма на вентилятор. Понимаете, вот это коллективное фе от всемирного братства уродов и полезных идиотов, левого и правого толка одновременно, мне, честно говоря, категорически надоело. И объяснять им все время мне надоело. Им надо только доказывать альтернативными способами. Нас не хотят в Гарварде, окей. Кто-то будет продолжать биться за Гарвард, это правильное решение, я ни слова не скажу. Чтобы их признавали в Гарварде. Я понимаю, что многие не хотят изолироваться. В конце концов, изоляция – это тоже путь в гетто. Значит, мы должны принять что-то среднее. Не полная изоляция, а частичная. В конце концов, знаете, в свое время, когда евреев перестали хотеть брать на скорую помощь, в скорую помощь или везти в больницу, была создана вот эта организация Хацолах, понимаете, для того, чтобы оказывать более, понимаете, традиционный, нормальный сервис со стороны религиозных евреев, понимаете, для религиозных, да и не только для религиозных, понимаете, и так далее. Почему? Потому что тебя нормально в госпиталь отвезли на скорой помощи, чтобы ты не должен был умолять об этом. Значит, мы можем прийти к тому же самому в университетах, можем прийти в изобразительном искусстве, в музыке, в фильмах. И израильские фильмы на сегодняшний день, поверьте мне, это лучше, чем американские. Очень многие израильские фильмы, особенно по... У них очень мало актеров там. Там я постоянно мелькают одни и те же актеры, но неважно. Очень многие израильские фильмы намного более глубоко поставлены. Они, во-первых, более европейские, я считаю. Но они более глубоко поставлены с каким-то, понимаете, вот периодическим разговором о чувствах, периодическим разговором о о том, что главный герой там в каком-то боевике, понимаете, не Рэмбо, от которого отлетают пули, понимаете, который там вытаскивает из себя куски там дерева, понимаете, прижигает порохом, понимаете, и так далее. Нет, но это прекрасный героический эпос от Сильвестра Сталлоне, который тоже там еврей в какой-то части, тоже молился у стены плач. Дай ему Бог здоровья. Но здесь это сделано более реально. Понимаете? Что вот эти вот, вот вроде бы колоссальные герои с мощной грудью, понимаете, они тоже плачут. Потому что они видят, как гибнут их родные, или что-то они натворили, что они натворили из чувств, из эмоций и так далее. И вот, ну, я каждый раз вот оперирую вот этим фильмом, который вот нагремел, сейчас жду пятый сезон, «Фауда». Сезон. Там же есть полно вот каких-то линий, которые, ну, потрясающе показывают, насколько все сложно в этом мире, в Израиле в частности. Главный герой, понимаете, вступает в любовные отношения, понимаете, с арабской женщиной, врачом и так далее, понимаете, ну, потому что она ему нравится. И она абсолютно далека, в принципе, от политики и так далее, она не хочет даже в этом помогать, но она вынуждена в этом участвовать, потому что она сама из арабской среды. И она врач, она как бы делает то, что должна делать врач. Или вот, например, там, понимаете, если вот по-моему, это третий сезон или... Да, третий сезон. Что парень-араб хочет быть боксером, его тренирует вот этот вот главный герой, который притворяется тоже арабом, понимаете, потому что у этого парня, который тренируется, его там двоюродный брат большой террорист. И внезапно получается так, что его двоюродного брата он убивает, и все подозревают, что теперь... Этого двоюродного брата убил вот этот второй двоюродный, который продался израильтянам и евреям. Теперь его надо убить вместе со всей семьей. И вот они начинают там целый ряд каких-то действий для того, чтобы уйти от этих обвинений. И сами становятся фактически заново, становятся террористами. Потому что у них другого выхода фактически получается нет. Они не хотят там быть, но они становятся. И главный герой понимает, что фактически он своими действиями, что он пытался... поймать одного, подставил другого, он его подставил в чистом виде, причем этого мальчика любит арабского, он понимает, что он хочет поехать в Оман, в Иорданию, участвовать там в чемпионате по боксу, в легком там весе. У него есть там потенция, ну, как говорится, возможности и так далее, но он не может ему сказать, что он еврей, он не может ему сказать, что я часть разведки, что я тебя тренирую, я прекрасный боксер, но я часть израильской разведки, которая пытается выяснить и найти вот этих твоего двоюродного брата, который стреляет в евреев, который террорист известный. И вот эти вот, вот это мучительное совершенно вот раздвоение, вот они показывают в фильмах. У нас этого в фильмах очень мало, ты увидишь. Поэтому израильские фильмы сейчас, они вот эта смесь, вот я говорю, этого Рэмбо, только более человеческого Рэмбо, с европейскими чувствами, понимаете, что у них вот, ну, вот европейские фильмы часто вот были очень трагические, заканчивали трагически. Американские фильмы, как правило, заканчиваются хэппи-эндом. Я, кстати говоря, рад, потому что я люблю хэппи-энд. Но... Если говорить с точки зрения искусства, то так же в жизни не все время бывает. Вернее, вообще практически все время не бывает. Понимаете, есть вот этот вот потрясающий фильм с Ален Делоном, 72-й год, где он бывший аристократ, вернее, не бывший, а то есть последний отпрыск аристократического рода, работает каким-то профессором в колледже, влюбляется там в какую-то девушку, студентку. Ну, выясняется, что это девушка-студентка с совершенно потрясающим лицом, с фигурой и так далее. А это, кстати, играла русская актриса, вот именно русская, из дворян. Совершенно потрясающее ангельское лицо у нее и так далее. Потом выясняется, что эта девушка – это известная проститутка на весь город. Что ее проститутка сделала ее мать. То есть это не делает ее плохим человеком, но это делает ее проституткой, и он, как говорится, он пытается ее оттуда увезти, и попадает в аварию, погибает. В общем, там такая очень сложная, как говорится, такая вот жизненная линия. Но таких американских фильмов вы практически не увидите. Хотя вот эта идея интересна, что человек влюбился в проститутку, это же идет от кого? Идет из христианства. Понимаете, это же вот если так, если хотя бы чуть-чуть знать историю, то и не, даже не религию, а историю, то Иисус, тот, на которого молится 3,5 миллиарда человек, был женат фактически на Марии Магдалине, которая была проституткой, и которая его хоронила после того, как его распяли. И говорят, что у него дети были у Иисуса. Потому что представить, что в 33 года человек, возраст человека, когда тогда жили до 45 лет, в Израиле еврей не женат, это очень сложно представить себе подобное. Значит, поэтому вот этот фильм, про который я говорю, понимаете, он фактически подстроен, ну, в какой-то вот иносказательном виде, понимаете, на жизни Иисуса Христа. Понимаете, то есть такая очень тонкая линия между добром и злом, понимаете. Вроде бы это вот это, понимаете, общественным порицанием, и что на самом деле человек из себя представляет, даже несмотря на его профессию. Вот это понять, вот это оценить могут очень-очень немногие. Это очень-очень тонкий такой вот. Вот у израильских фильмов это есть. Вот честно, вот я просто говорю про фильмы сейчас. Вот почему не сделать этот фестиваль, где показать эти израильские фильмы? И пусть попробуют сказать, что это невысокое искусство. Нам надо перестать просить и плакать, и унижаться, и биться в поклонах перед этим всем сбродом. Они ничего особенного из себя не представляют, кроме как вздернутого носа. Из-за того, что у них какие-то были великие предки. Предки не делают тебя великим сегодня. Они были великие тогда, а не сейчас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
5: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
4: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
6: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
6: 620 АМ. Настройтесь.
8: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Госдепартамент начнет отзывать американские паспорта у родителей с крупными долгами по алиментам. Сначала мера затронет около 3000 человек, задолжавших более $100 000. Позже ограничения начнут применять ко всем, кто задолжал по алиментам больше 2500. Такой порог существует в законе с 96 года, но раньше его почти не использовали. Вернуть паспорт можно будет только после погашения долга. Если паспорт аннулируют, пока человек находится за границей, он не сможет выехать по нему обратно в США. Для возвращения придется получать временный документ в американском посольстве. Барак Обама в последнее время кулуарно рассуждает о своих шансах побороться за президентский пост еще раз, пишет журнал «Нью-Йоркер» со ссылкой на окружение демократа. Обама уверен, что выиграл бы выборы, но осознает, что Конституция не позволяет снова баллотироваться ни ему, ни Трампу. Как Обама, так и Трамп дважды избирались президентами и не могут снова занять этот пост в соответствии с 22-й поправкой. 64-летний Обама остается в Демпартии крайне популярной фигурой. В правительстве Германии отвергли предложение Путина о том, чтобы посредником между Россией и Украиной выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, сообщает «Шпигель» и другие немецкие СМИ со ссылками на источники. Шакира представила официальную песню чемпионата мира по футболу, который тем летом пройдет в США, Мексике и Канаде. Песня называется «Дай-дай». Для анонса артистка опубликовала минутное видео, снятое на стадионе «Маракана» в Бразилии. Полная версия трека должна выйти 14 мая. В записи принял участие нигерийский исполнитель Burna Boy. Для певицы это не первый опыт сотрудничества с Мундиалем. Речь идет о композиции «Вака Вака Эй Эй», которая была официальной песней чемпионата мира 2010 года в Южной Африке. Турнир 2026 станет историческим сразу по нескольким причинам. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд. Матчи пройдут сразу в трех странах. Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля.
11: Погода. Дэвидсон Радио.
10: Эта неделя в Нью-Йорке будет пасмурной, дождливой. Сегодня днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию.
12: Служба информации Дэвидсон Радио. Только на
13: Дэвидсон Радио.
10: Для тех, кто нуждается в корректирующей оптике, поинтересуйтесь Vision Palace тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Солнцезащитными очками с коррекцией зрения – поляризованными хамелеонами для водителей. Все это новинки от Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
14: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
15: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
16: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
13: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
17: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
18: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-90-90. Я уже вот начал две темы. Давайте я уже начну и третью, потому что у меня здесь есть еще одна. 13 марта вышла статья, которая за этот год, которая говорит, что война с бедностью, которая начата была при президенте Джонсоне, фактически May, они говорят May, то есть может быть сделалась перманентной, то есть постоянный underclass, то есть непривилегированный класс, как говорят экономисты. То есть, наконец-то, здравые люди начали понимать, что если вы кормите, вот то, что, знаете, вот висят объявления периодически около прудов различных, рек и так далее, не кормите птиц. Почему? Потому что вы создаете dependency, целая population, то есть целая комьюнити птиц становится зависимыми от вашей еды, и это представляет себя опасность для этих птиц, потому что они не могут больше выжить без вашей еды. Они перестают быть самостоятельными, они уже не думают о том, что они должны думать. И вот то же самое у человека. То, что в свое время... Да, знаете, Джонсон отделал с наилучшими, как говорится, из самых лучших побуждений, я это понимаю. Но результат вот этого всего более чем сложный. Более чем. Потому что фактически создан действительно класс людей, которые считают, что им все должны, им все обязаны, они сами ничего не могут, их постоянно угнетают, их постоянно обижают. И вы типа вот хоть ты там, что называется, тресни, но вы обязаны это предоставить. Это вот та ситуация, которая была случайно создана из самых лучших побуждений. То есть они уже, вот смотрите, это интересный, конечно, такой продукт, демократы это, конечно, признавать долго еще не захотят. Но интересное было исследование, в свое время, кстати, даже Нью-Йорк Таймс об этом писала, что, что вот эти вот социальные лифты, которые бы сделали, типа вот affirmative action, что они фактически сами по себе сделали хуже, а не лучше. Почему? Потому что, то есть, люди вначале, допустим, поступали в какие-то университеты специально вот за поэтому affirmative action, но никогда их окончить не могли, никогда не могли прийти к нормальному пониманию, потому что для них делались привилегии какие-то. И поэтому, несмотря вот нам на 60 лет усилий, affirmative action в конечном счете был отменен, потому что он ничего не дает. Или дает настолько мало, что это не оправдывает никакие вложения, которые в него сделаны. Но я рад, что они пришли к этому пониманию, понимаете? Потому что это, по-моему, ежу понятно. Вы хотите помочь кому-то? Это благое дело. Но помощь должна заключаться в том, чтобы человека переучить, допустим. Дать ему другую работу. Помочь ему, как говорится, найти ту работу, которую он хочет найти. Допустим, вот помощь вот поиска работы, допустим. Вот это, наверное, должно быть более активно у нас делаться. Именно у нас здесь. Потому что мы пытаемся человеку сразу вот всучить деньги. Вот давай типа не работай, давай сиди на каком-то... А вот помочь ему именно вот найти правильную для него работу... Вот о чем ведется речь. Вот это мы пока не делаем. У нас очень слабо развита вот эта система помощи человеку, который хочет куда-то, как говорится, приткнуться. И говорят, иди ищи работу. Понимаете, а это особенно сейчас, когда мы говорим о том, что у нас есть целый ряд проблем с нахождением работы из-за того, что раньше это было по газете, раньше это было, допустим, там через какие-то интернет-сайты и так далее, там были брокеры и так далее. Сейчас это практически полностью все ушло на интернет и работает плохо. И вот, пожалуйста, вам. В общем, так или иначе, это тоже совершенно четкая тема. И то, что они начали приходить, к этому я рад. Я рад. Потому что мы четко и ясно понимаем, что вот то, что делалось раньше, это не ведет ни к какому процветанию. Это просто чушь собачья. Это попытка просто временно наложить какой-то пластырь на колоссальные какие-то проблемы для того, чтобы их не решать. Это именно, вот, понимаете, поставить галочку. Или наоборот, начать их решать каким-то с колоссальным усилием, с какими-то колоссальными деньгами и не добиться ничего. Вот это, в принципе, вот, мне напоминает демократическую партию вот с этим вот бассейном, который вот есть, отражающий бассейн, который есть около мемориала Линкольна. То есть по идее этот бассейн демократы предлагали отремонтировать за $300 миллионов и займет-то 2 года. Трамп каким-то образом договорился сделать это за 2 миллиона в течение 2 недель или месяцев. 2 месяцев. Ну то есть оно должно быть готово все к 250-летию США. Вот мой вопрос. Понимаете, может быть, он это понимает, вот именно вот эту вот проблему того, что понимает, что целый ряд наших организаций пытаются заниматься откровенным распилом. Откровенным. Мы просто не хотим почему-то это признать. Ну вот как-то так.

0: положением, или, понимаете, со сменой власти, или мы отказываемся от этой ситуации и так далее. Мы тогда продолжаем уничтожать их руководство. И таким образом, как говорится, все это, как говорится, заниматься более правильным решением этой проблемы. Потому что то, как мы это делали, оно явно не работает. То есть оно работает, но смотрите, мы уничтожили их военные силы. Мы оставили только фактически вот эту революционную гвардию, которая может терроризировать там конкретных людей. Но в принципе мы уничтожили их тогда. Но мы при этом не можем сказать, что мы открыли этот пролив. Почему? Потому что, ну, то есть они при желании могут его обстрелить. Если мы там высадим какой-то контингент войск, то мы станем как бы очень статичной мишенью для обстрела со стороны Ирана. Поэтому мы высаживаться там тоже не можем. Значит, наши какие-то старания должны именно заключаться в том, что мы должны продолжать их вот утюжить, продолжать убивать руководство, чтобы они пришли к пониманию, что жизнь спокойно не будет. Возможно, повторяю, нужен режим перманентной войны. Видите, мы же все время что ждем? Мы ждем, что они придут к пониманию, что им надо заключить мир, что они должны сдаться, что они там должны пойти. Тогда, скажите, этот режим пойдет им подобное? Я сомневаюсь. Я имею все основания для сомнений. Значит, нужно не ждать, что они пойдут на это, нужно просто продолжать бомбить и еще раз бомбить. С целью не для того, чтобы добиться конкретного перемирия, а с целью того, чтобы они понимали, что, как говорится, что жизнь больше сладкой не будет. Кстати говоря, это заставит арабов двигаться. Они начнут, как говорится, изобретать возможности уйти от использование Ормузского пролива. То есть начнут строить трубопроводы, начнут общаться с Израилем. У них есть прекрасная идея постройки трубопровода в Израиле. Но Саудовская Аравия сейчас, конечно, это делать не будет. Это практически понятно. Ну, значит, мы идем к чему-то следующему. Ну вот чисто вот с этой точки зрения. Поэтому добрый день, вы в эфире.
1: Я на счет.
0: Так. Так, еще раз, телефон 718-303-90-90. Поэтому вот то, что я говорю, это вот основная, как говорится, идея за вот этой войной. Как они будут ее дальше проводить, я пока не понимаю. Не понимаю. Ну, это перемирие, ждать, пока Иран захочет мириться, ну, вы меня извините. Это из области фантастики. Из фантастики. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
0: Доброе.
2: Вы абсолютно правы. Я считаю, что, ну, я даже не знаю, наш президент или, ну, мне трудно сказать, или комедиант, понимаете ли. Сегодня он говорит, что у нас идут хорошие, успешные переговоры, а на завтра он говорит, что мы разбомбим Иран полностью, понимаете? Я не знаю, понимаете, это просто смех, понимаете, это смех, и они играются с ним, как, я понимаю, но видно, всю эту кампанию надо было начинать трезво оценить ситуацию, что это Иран, как вы правильно говорите, что это нация, которая, так сказать, будет до последнего, так сказать, идти, куда им скажет Айталла, понимаете, это... А это все вот, это показывает слабость, я не знаю. Мне просто очень жаль, что 90% американцев не видят, что Иран действительно представляет угрозу. Конечно, сейчас он представляет угрозу для Израиля, безусловно, потому что до Израиля рукой подать. Ну, если он будет ядерной державой, с ней абсолютно, как он правильно говорит, уже будет другой разговор, понимаете?

0: эти. Поэтому...
1: Ну, если они станут ядерной державой, уже будет поздно говорить о чем-то.
0: Конечно, уже будет другой разговор, конечно. Ну, да, абсолютно.
1: Нет, уже разговора вообще, уже разговора вообще уже не
0: будет. Вообще разговоры не будут, конечно.
1: Уже будет соглашательство, то и будет только соглашательство.
0: Просто мне, ну, я уже не знаю, как сказать, что все эти там демократы и прочие не видят угрозы. Действительно, что если Иран будет ядерный, то Америке тоже будет не сладко. Сейчас все валят на Израиль, что это Израиль подговорил Трампа.
1: Ну, это очень удобная позиция. Это удобно. Нет, это удобная позиция, но я понял. Спасибо. Спасибо.
0: Ну, да, будьте здоровы.
1: Да. Ну, вы понимаете, тут надо понять следующую вещь, что вот я много раз-то говорил и продолжу сейчас говорить. Ни одна американская администрация никогда с Израилем вместе не воевали. Почему? Потому что они боялись именно этих обвинений. Именно этих обвинений. Сейчас Трамп говорит о том, или не Трамп, а скорее Пентагон, говорит о том, что он сталкивается с целым рядом ограничений на ведение боевых действий с Ираном, например, со стороны европейцев, но и со стороны арабов. Поэтому они хотят иметь базу, где они этих ограничений не будут. Где эту базу они могут создать? Только в Израиле. Значит, они должны тогда принципиально решить и сказать, да, ребятки, мы создаем в Израиле постоянную суверенную базу, где-то там в Негеве. Нас там, как говорится, принимают, нам дают спокойно оперировать, нам не устраивают эти вырванные годы, как там в Турции или еще где-то делают. Все в том же самом регионе. И так далее. Но это принципиальное решение со стороны Америки. Я надеюсь, к нему не придут. Потому что, ну, это логика подсказывает. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. А когда доброе. Трамп едет? Да, когда Трамп летит в Китай?
1: По-моему, 15-го.
2: Вот я думаю, там это будет и все решено.
1: С Ираном вы имеете в виду?
2: Ну да.
1: Ну, я сомневаюсь. Понимаете, я сомневаюсь. Я вам объясню, почему. Потому что Иран фактически официальный поддержатель. Вернее, Китай официальный поддержатель Ирана. Они не могут... Mm-hmm. Они не могут, как говорится, предложить что-то, что будет удобно для Соединенных Штатов и одновременно удобно для Ирана. Они могут говорить на эту тему, но они не могут нам предложить ничего.
2: Так зачем он туда едет?
1: Он едет туда, потому что у нас свои дела с Китаем. Наши дела с Китаем не связаны автоматически с делами с Ираном. То есть у нас есть много же разных линий поведения, разных линий логики. С Китаем у нас свои, отношения с Ираном свои. Поэтому. Спасибо.
2: Ну, окей.
1: Спасибо. Я не вижу, чтобы они там договорились. Наоборот, у меня такое впечатление, что Трамп очень хотел бы, это было бы для него намного более правильно, договориться с Ираном до поездки в Китай. Чтобы не выглядеть как какой-то своего рода вот человек, который попал в какой-то замкнутый круг, и теперь Китай его будут оттуда выручать. Но категорически это не надо делать. Даже с точки зрения сохранения лица, мы что, получается так, что теперь мы говорим, ну вот мы начали войну, толком решить ничего не смогли, а теперь мы обращаемся к Китаю, помоги нам? Ну подумайте сами. Боже упаси, это делать нельзя. Это делать нельзя. Китай предложит явно так и так, они предложат какие-то варианты, если это соглашение не будет заключено. Но обращаться к ним вот именно, понимаете, с пониманием того, что нам нужно, чтобы они подмогли, что называется, но, боже упаси, нельзя это делать. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Вот этот предыдущий, он великий, господи, он такой великий политик. Смех президенту.
1: Слушайте, я прошу прощения, вы хотите обсуждать слушателей или политику?
3: Меня не интересует.
1: Ваше мнение насчет слушателей меня не интересует. До свидания. Повторяю, ваше мнение насчет слушателей или ведущих меня не интересует. Абсолютно. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день.
1: Добрый.
4: У меня один вопрос есть к вам. По слухам, в Конституции Ирана записано уничтожение малого сатаны, большого сатаны и так далее и тому подобное. Если это так, то мне кажется, что Трамп должен требовать прежде всего каких-то политических изменений в этом плане. Это правда или это просто слухи? Я не читал вообще эту конституцию. Может быть, вы знаете.
1: Спасибо. Я не знаю, конкретно записано ли это в конституции Ирана, но я знаю, что это была основная идея Аятоллаха Хомейни, который совершил революцию в Иране. Там было три сатаны, большой сатана и его прислужник. Это Америка и Израиль, и малый сатана был СССР. Ну вот. И я не знаю, записано ли это, но они это активно проталкивают в жизни. То есть это их активная линия поведения была, есть и, что называется, будет еще долго. Поэтому, с одной стороны, вы правы, то есть надо как бы требовать от них, чтобы они ушли от этого. Но они, во-первых, на это никогда не согласятся. Пока есть, вы понимаете, ситуация такая, что требовать от режима, чтобы он совершил самоубийство, невозможно. Вы можете убить этот режим, но никак, но не изменить его. Скажите, в Советском Союзе можно было, например, вот требовать, допустим, там от кого-то в Советском Союзе, чтобы они вынесли статью, понимаете, о руководящей роли коммунистической партии? Они до 88 года, до вот этой партийной конференции при Горбачеве, боялись и категорически не хотели это делать. То есть режим не может настаивать на самоуничтожении. Особенно еще и религиозный режим. Но это мы, я думаю, что мы абсолютно можем не ждать ничего подобного здесь. Вся идея Ирана заключается в противостоянии Западу. Понимаете, они себя противопоставили как вот, ну, можно сказать, как какой-то третий путь. То есть вот есть путь коммунизма, есть путь капитализма, а есть вот путь праведных шиитов. Вот как что-то третье. И они, понимаете, это мессианский режим во многом. Он, несмотря на то, что это они шииты, они очень много впитали, например, от братьев-мусульман из Египта, от суннитов. Почему? Потому что именно братья-мусульмане когда-то еще в 28-м году, то есть в Каире, произнесли, что Запад является главным врагом исламского мира. Что исламский мир страдает именно от своей зависимости и от того, что он попал под пету англичан прежде всего. Ну, Египет был под англичанами, поэтому то есть Англия была как бы главным врагом. Вот о чем ведется речь. И что нужно, как говорится, уходить от этого, если мы хотим, как говорится, праведно жить и быть мусульманами, а не быть непонятно чем. Поэтому в какой-то мере Хомейни уже позже намного заново провозгласил те же самые фактически постулаты, что Запад или там Америка в данном случае является большим сатаной, уже не Англия, теперь Америка. И с ним надо бороться, пока, как говорится, существует, как говорится, последний мусульманин. Поэтому что вы думаете, как можно с ними... Вот именно поэтому я и говорю, что о чем с ними ведутся переговоры, как можно с ними договориться? Это же не есть какое-то прагматичное правительство. Это именно правительство сумасшедших фанатиков. И мы видим, что доверять им-то особенно нельзя. Почему? Потому что вот один едет на переговоры, а другие кричат, что мы его не уполномочили никуда. Так с кем разговаривать конкретно? У нас та же самая ситуация в Ливане, где у нас есть вот ливанское центральное правительство, которое говорят, да, мы готовы с Израилем там, понимаешь, как говорится, хороводы водить, а потом выясняется, что они не представляют все ливанское общество. Что в Ливане очень во многом общество представлено именно Хизбаллой, которое имеет там 40% населения. И они говорят, плевали мы на это правительство в Бейруте. Будем делать так, как мы считаем нужным. Что мы обсуждаем? Да с кем мы это обсуждаем? Вот это та проблема, которая совершенно ясно существует во всем этом. Так, перерыв и вернемся.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
7: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Здравствуйте. С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
10: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
11: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему покупки либо перефинансирования mixed-use buildings. Люди покупают недвижимость, это уже считается коммерческая недвижимость, как правило, если на первом этаже у вас есть какой-то коммерческий аспект, допустим, это может быть, не знаю, там докторский офис, может быть, или еще что-то, и на второй, третий и четвертый floors, да, этажи, у вас там живут граждане. То есть это считается mixed use, да, commercial и residential. Так вот, по Америке осталось очень мало банков, которые делают вот эти лоны. То есть они предоставляют кредиты на 30 лет. Как правило, банки, которые делают, это делают они либо на 5, либо на 7, либо на 3 года. То есть это у вас процентная ставка зафиксирована будет на вот это короткое время, там либо 3, 5, 7 лет. И потом вам надо будет перефинансироваться. Это, как обычно, как работает, наверное, 99% всего коммерческого реал-эстейта. Вот у нас еще осталось два банка, которые могут вам предложить 30-летний моргидж. И плюс они это делают без проверки дохода. Еще раз, если вы хотите приобрести, купить, либо перефинансировать коммерческую недвижимость, я конкретно говорю по поводу mixed-use property, то еще можно получить, потому что буквально с 1 мая два больших банка отказались это делать. То есть остались очень мало банков, которые это все еще продолжают делать. Поэтому если у вас mixed-use property, вы не можете показать доход по какой-то причине, но у вас там есть тенанты. То есть либо вы покупаете с тенантами, либо при покупке, может быть, допустим, там несколько юнитов может быть вейкент, то есть мы все равно сможем для вас приобрести, сделать моргидж без проверки доходов. То есть, как правило, вам надо будет положить 25-30% down payment, то есть нам необходимо, чтобы доход, который вы получаете вот этого mixed use property, чтобы он покрывал расходы principal interest tax и insurance на этот building. Поэтому по вопросам финансирования коммерческой недвижимости звоните по телефону 917-397-3000. Также хотел бы напомнить, что не все люди сейчас еще до сих пор зафайлили свои tax-return. И очень важно, то есть нам очень многие часто сейчас звонят клиенты, чтобы мы им рассчитали, какой доход им необходимо показать для того, чтобы они купили недвижимость в этом году. Это тоже очень важно, потому что, кстати, если у вас бизнес уже в течение пяти лет, то мы можем идти по одному году tax-return. Поэтому программа у нас есть, но необходимо действительно все правильно рассчитать. И поэтому моя команда, андеррайтеры, мы принимаем вот эти tax-return от ваших бухгалтеров. Мы рассчитываем, что вам необходимо показать за 25-й год, и вы тогда уже можете приобрести недвижимость будет считаться с full income verification, то есть с проверкой доходов. Мы очень надеемся, что у вас credit score, конечно, будет тоже соответствующий. Кстати, по поводу credit score, я вот буквально в пятницу закрыл сделку. 527. Credit score был 527. Женщина не могла нигде найти лендера и каким-то образом нас нашла на Фейсбуке и с нами созвонилась, и вот у меня в пятницу был клозинг. Поэтому кредит скор мы тоже можем делать довольно-таки низкий. Еще раз телефон для справок 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
10: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
1: Здравствуйте, господа. Ну и, в общем, раз у нас есть время, так я еще расскажу следующее, что стали поступать сигналы из России, то есть вот Путина, что типа война находится в последней фазе. И вот тут вот начинается долгая дискуссия, что в России это действительно связано с ее ослаблением или это связано с тем, что, как говорится, они достигли всех результатов. Вот у меня такое впечатление, что здесь и то, и другое. Что с одной стороны, они понимают, что дальше они продвигаться не могут, они уже захлебываются, что называется, даже со своими мясными штурмами, что Украина добилась определенного успеха с дроновой войной и также добилась достаточно серьезного успеха. Ну, то есть мне вот сейчас рассказывали люди, что Украина начала выпускать, я надеюсь, что это правда, не треп, какие-то ракеты, которые могут бить там вплоть до Новосибирска, это полностью сделаны в Украине ракеты, поэтому никаких ограничений на их использование нет, и то есть они их доведут до какого-то там серьезного количества, далее, если типа Путин про это узнает, то для него это не есть хорошая новость, потому что, то есть, если, допустим, ему начнут бомбить там какие-то предприятия или каких-то людей, ну, то есть, Украина не будет специально бомбить жилые кварталы, я это прекрасно понимаю. Но Украина может бомбить, допустим, кварталы, где, вернее, не кварталы, а места, где находится военная промышленность, и там будут погибать гражданские. Поэтому вот это, то, что за это затронет всех остальных, что русские не смогут, как говорится, отсидеться где-то за каким-то там вот забором. Здесь это 100%. Заставит это их еще больше сплотиться вокруг Путина или заставит начать роптать, я не знаю. Я думаю, что все-таки второе. Потому что как бы война уже идет 4 года. Больших побед. Ну, во всяком случае, того, что обещал он не достиг. Значит, получается так, что в какой-то степени есть уже износ вот этой идеи. Понимаете, в свое время, то есть одна из главных идей начала войны в Украине была и есть, это то, что Путин пытался сконсолидировать русское общество за собой. То есть сделать еще одни выборы под себя, там, переписать конституцию под себя, сделать большой одобрям сам себе и так далее. Почему? Потому что ему это, ну, то есть это дает вот как бы определенный карт-бланш. Он ведет войну там с каким-то жутким супостатом, причем они... Все время пытаются этот супостат представить, что это не просто там какая-то Украина еле живая. Да нет, они ведут войну со всем Западом, что вот весь Запад потом пытается там получить Россию-матушку, ограбить до нитки и так далее. У них это паранойя заключается много-много веков находится у них в голове. Все пытаются их ограбить, все пытаются получить что-то от них и так далее и тому подобное. Поэтому они вынуждены типа сопротивляться, идти все дальше и дальше на Запад, захватывая новые земли, для того, чтобы отодвигать этих супостатов. То, что сами они делают захваты, это об этом речь не ведется. Любой русский учебник истории, когда, ну, даже и в старые времена, я не знаю, как сейчас, не видел. Но в старые времена были. Вот этот там калмыцкий народ добровольно объединился с Россией. Скажите мне, какой добровольный народ объединяется с кем-то? Нигде никогда не было слышно подобного. Или вступает в состав России. Ну, конечно, вступил в состав России, когда туда подвели огромное войско с пушками и с кавалерией. И этот народ понимает, что либо их вырежут до человека, либо они вступят добровольно, в кавычках. Ну, конечно, лучше вступить добровольно. Вот в чем разница. Ну, в общем, так или иначе. Вот этот вот момент, а устали ли русские от войны? Или мы имеем, скажем так, какую-то вот пробуксовку русской промышленности, о которой уже, как говорится, все говорят со всех сторон, что у них есть, что у них будет отрицательный рост в этом году, а может быть или очень-очень слабый рост, несмотря на всю перевод на военные рельсы и так далее и тому подобное. Это в условиях того, что сейчас... Путин получает очень серьезные деньги от нефти, потому что накалилась ситуация с Ираном. То есть пустили русских, как говорится, больше на рынок и так далее. То есть он получает очень серьезные сейчас дополнительные лишние деньги. Правильно, неправильно, под столом, без стола, то та же Индия зашевелилась в этом направлении, Китай больше качает русской нефти, понятно все. Поэтому вот чем вызван вот этот вот разговор? С другой стороны, тут надо понять такую вещь, что даже если обе стороны, то есть Зеленский высказывает желание там мира, или в Украине высказывает такое же желание, допустим, мира, Путин, это абсолютно не значит, что они договорятся. Это точно означает, что переговоры могут вестись очень-очень долго, несколько лет могут, запросто. Почему? Потому что Зеленский настаивает на своем видении мира, с тем-то, тем-то и тем-то, Путин настаивает на своем. И если эти позиции не сблизятся где-то, говорится, и кто-то из них не уступит или проиграет, то эти переговоры абсолютно бесполезны. Это мы видим через Трампа. Трамп предлагает какие-то варианты, их эти варианты не устраивают. Трамп предлагает те Трампы, которые передают ему русские, потому что русские как бы считал, что они выигрывают эту войну. А сейчас будет ситуация еще более веселая. Если, допустим, русские не выигрывают эту войну, или сейчас началась то, что называется war of attrition, то есть война на износ, не выигрывают, допустим. Ну, представим. Ну, окей, дай бог. Значит, началась война на износ. То есть мы тебя обстреливаем, ты нас обстреливаешь. Мы тебя убили, ты нас убил. Туда-сюда. Такое в истории было уже много раз. Значит, если эта война вот так вот продолжается, именно на износ, то тогда тем более переговоры будут очень сложные, потому что теперь Украина не чувствует себя побежденной, а Россия не чувствует себя победившей. Значит, они будут каждый требовать как можно больше, чтобы с большей количества требований уйти на меньшее. Потому что никто не двигается снизу вверх, все двигаются сверху вниз в переговорах. Значит, получается, значит, теперь требования Украины вырастут, и требования России, в принципе, могут остаться теми же самыми. Значит, эти переговоры еще будут затруднены. Потому что если раньше Трамп, допустим, мог сказать Украине, у вас нет никаких карт на руках, это было правдой, то теперь он может им это, он уже им сказать, ну, вот с той же позиции не может. Потому что теперь эта ситуация изменяется. То есть теперь Трамп может, в принципе, может им сказать, что, ребятки, ваша ситуация явно улучшилась. По целому ряду обстоятельств и так далее. И за счет ваших усилий, и за счет, ну, прежде всего, за счет того, что Украина держит фронт. Несмотря на, там, на медленное продвижение русских, они продвигаются там с какой-то настолько смешной скоростью, их периодически отбрасывают обратно, понимаете, что в принципе мы вот, было же исследование, которое сказало, что продвижение русской армии это самое медленное за последние, там, любой армии за последние, там, я не знаю, 150 лет или сколько. То есть более медленно еще никто не двигался. Для русской армии это, понимаете, поставленный такой негативный рекорд. Ну вот, хотя бы с этой точки зрения. Значит, что мы будем делать дальше, никто не знает. Никто не знает. Но само то, что Путин заговорил про то, что... Причем он, понимаете, он же не говорит ясно, что все цели вот этой специальной военной операции достигнуты. Он этого не сказал. Он, может быть, намекает на это, но он этого не говорит. Он говорит о том, что, как говорится... Что как бы цели выполнены, что война как бы достигла своего и так далее. Но в чем выполнены цели русских? То есть Украину никогда в жизни не примут в НАТО. Я это уверен в этом. Потому что теперь, по-моему, консенсус заключается в том, что Украина и Беларусь должны служить, вот, как говорится, своего рода вот таким буфером между этими странами, между Западом и Востоком. До, там, я не знаю, до непонятных времен есть только Россия не начнет сама разваливаться на куски. То есть нужен буфер. Нужна буферная санитарная зона. И вот эти две страны фактически становятся этой санитарной зоной. Потому что они имеют совершенно, то есть в НАТО совершенно непонятная ситуация, что делать с Прибалтикой. Они совершенно не понимают это. То есть там оборона в Прибалтике практически, ну, в реальном в своем каком-то понимании не построена. Эти, сколько выдержит Прибалтика в случае нападения России, никто не знает. Даже при той доморощенной, абсолютно разбитой армии, понимаете, вот этой вот недоделанной, которой русские командуют. Сколько выдержит Прибалтика, понимаете, без серьезных подкреплений, не ясно. А с подкреплениями тоже не ясно. Значит, мы говорим о чем? Что все заинтересованы, понимаете, Европа как бы тоже заинтересована в перемирии с одной стороны. С другой стороны, они не хотят показать Путину, что они слабы. Там очень интересная позиция у европейцев. Потому что европейцы были одним из главных, как говорится, подталкивателей Украины продолжать войну. То есть вот там ведутся переговоры. То есть четыре участника. Соединенные Штаты, Украина, Россия, Европейский Союз. Европейский Союз был наибольше заинтересован, чтобы Украина продолжала вести войну. Они поэтому говорили, чтобы Зеленскому, чтобы он не менял свою позицию. Он не менял ее, окей, отдадим ему должное, он ее не менял. Он пытался, и он игрался с Трампом во все эти игры. Игры эти, конечно же, были достаточно смешные. Но он игрался, тем не менее. Окей. Сейчас игра для европейцев будет очень сложной. Потому что европейцы теперь будут настаивать, понимаете, на максимальной позиции Украины, то есть верните все, что вы имели, так заплатите компенсацию. Русские, конечно, не пойдут. Потому что они, может быть, не в таком идеальном состоянии, но они еще не проиграли эту войну и не проигрывают. То есть наступила именно вот фаза, где нет выигрыша ни тем, ни другим. Это очень интересный момент в этом отношении. То есть, может быть, если эта фаза продлится еще там 2-3 года, допустим, или 2 года, допустим, Россия себя больше исчерпает, но я мне сложно себе представить, что Россия себя исчерпает быстрее, чем Украина. Мне сложно себе это представить. Поэтому с этой точки зрения. Ну, будем видеть. Но самое, вот я говорю, это, конечно, интересный момент, что Путин заговорил про это вот ввиду вот этой всей, ну, этого парада на 9 мая, который, как говорится, как бы состоялся, но целиком не состоялся. Или он понимает, что... Вернее, Путин понимает, что ситуация может ухудшиться для него и в Соединенных Штатах, что пока, как говорится, идет война в Иране, он, как говорится, имеет относительно свободные руки с Украиной. То есть, если война в Иране прекратится, то Трамп как бы будет больше заинтересован в окончании украинского конфликта. Чем он заинтересован сейчас, чем он посвящает этому времени сейчас. То есть это тоже такой момент. Ну, конечно, еще остается Израиль с его с войной и так далее. То есть, возможно, Трамп переключится с войны в Иране на войну в Ливане или с, там, окончание с Газой, которого тоже не видно нигде на горизонте. То есть, понимаете, таким образом. Но факт остается фактом, что вот это вот послание открывает очень интересный новый период в этой войне. Или в окончании этой войны. Вот это мы можем дальше с вами наблюдать. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. I'm a

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Америке 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. У одного из 17 американских граждан, эвакуированных с круизного лайнера MV Хандиус, подтвердилось заражение хантавирусом. У еще одного пассажира легкие симптомы заболевания. В этом сообщил Департамент здравоохранения. Пассажиры прибыли в США на борту самолета, предоставленного Госдепартаментом. Их доставили в Центр по лечению заболеваний, вызываемых особо опасными патогенами при Университете Небраски. Все они пройдут клиническое обследование, получат надлежащую помощь и поддержку с учетом своего состояния. От инфекции на лайнере умерли 3 человека, всего заболели 8. На судне находились 147 человек из 23 стран. МИД Китая официально подтвердил визит президента Трампа в Пекин 13-15 мая. Источники китайского агентства Синьхуа утверждают, что Белый дом надеется начать диалог о контроле над ядерным оружием и выразить обеспокоенность по поводу передовых китайских моделей искусственного интеллекта. Ожидается, что Трамп поднимет вопрос о финансовой поддержке, которую Пекин оказывает Кремлю. Кроме того, Трамп может использовать встречу, чтобы оказать давление на Китай по иранской теме. Глава правительства Израиля Бенямин Нетаньяху проводит сегодня совещание по вопросам безопасности с участием командования армии, руководителей служб безопасности и ограниченного круга министров. Совещание созывается на фоне ответа Ирана на предложение США и связано с возможным возобновлением военных действий. Губернатор Кэти Хокул объявила о включении закона MELT в бюджет штата Нью-Йорк, что значительно ограничит действия сотрудников иммиграционной и таможенной службы. Одной из ключевых мер станет официальный запрет на ношение масок агентами во время дежурства для обеспечения их идентификации. Реформа также запрещает ICE входить в школы, библиотеки и медицинские учреждения без судебного ордера. Дополнительно бюджет ограничивает использование местных ресурсов и рабочего времени госслужащих для федеральных иммиграционных проверок. Кроме того, штат получает право подавать в суд на должностных лиц за нарушение конституционных прав граждан. Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами. Изображение ложно создает впечатление, будто Липа одобряет продукт или связано с ним, что побудило потенциальных потребителей приобрести его, говорится в иске. Обладательница премии Грэмми требует возмещения ущерба в размере не менее 15 миллионов, а также прибыли от продажи телевизоров с этим изображением.
0: Погода. На Дэвидсон Радио.
2: Пасмурно сегодня в Нью-Йорке. Вообще эта неделя будет дождливой. Сегодня днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 44%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня 11 мая. 6 недель подряд NASDAQ и Standard & Poor's 500 поднимаются, ставят новые рекорды, и прошлая неделя была не исключением. На прошлой неделе Standard & Poor's 500 поднялся на 2% с третью и поставил новый рекорд. Мы закрылись на отметке 7399. NASDAQ поднялся больше, чем на 4,5% и тоже поставил новый рекорд. 26247 была конечная точка. Dow на прошлой неделе упал на 0,1%, 49609. Транспортный индекс минус 1,9% на прошлой неделе. Зато Russell 2000 прибавил 1,7%. Сегодня Brent Oil плюс $2.14, 1 баррель стоит $103.43, золото минус $29.20, $4701.60 стоит унция золота, унция серебра 83.81 евро равен $1.177. 5-летние госбумаги дают 4,36%, за 10 лет можно получить 4,386%, и за 30 лет госбумаг можно получить 4,964%. За границей сегодня Англия небольшой плюс, Франция минус 0,9%, Германия минус 0,3%, и Швейцария плюс 0,1%, в Азии японский Никей минус 0,5%, Шанхай минус плюс 1,1% и Гонконг небольшой плюс. Наша биржа сегодня открывается в отрицательном направлении. Dow сейчас показывает минус 80 пунктов, Standard & Poor's 500 минус 12 и NASDAQ минус 51 пункт, но посмотрим, как мы закроемся. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. Micron они считают, надо покупать. Один из банков говорит, что Micron дойдет до аж до $1000 за одну акцию. Stars Entertainment, с ними будет все хорошо. Dell теперь нейтральный, и это не потому, что у них плохо что-нибудь. Нет, у них все обязательно, у них все очень хорошо, но они слишком сильно поднялись за последнее время, и теперь и у них рейтинг нейтральный, то есть их надо держать. А Tesla, с ними будет все неплохо, а BP будет вести себя хорошо, Medicine Air Solutions тоже, у них все будет нормально, Wendy's underweight. Надо их не держать или держать поменьше, Axis надо покупать, Primary Services, с ними тоже будет все хорошо, Life Oak Acquisition Corp, V, их нужно покупать, Nvidia надо продолжать покупать, а 20 мая они должны дать отчет, и компания ожидает, что отчет будет очень хороший, намного лучше, чем все ожидают. Tour Lives, Lifestyle and Age World надо покупать, Standard Aero надо покупать, FedEx попал на лист номер один компаний, которых надо покупать, одного из больших банков. Bridge Buy Oncology Therapeutics нужно покупать, и Affirm нужно покупать, новый таргет $88, ранее был $82. Цены, которые сегодня с утра изменились, Moderna подскочила на 9%, но это из-за вируса. Lumentum сегодня поднялся на 5%, Monday.com подскочил на 26% после того, как они объявили свои хорошие квартальные результаты, Constellation Energy плюс процент, Intel поднялся на 5,5%, это после того, как они поднялись на прошлой неделе очень здорово, Mosaic упал на 5%, Sony сегодня поднялся на 6%, энергетические компании Valero Energy, Occidental, Devon Energy, ConocoPhillips, все поднялись в районе 1,5-2%, Circle Internet прибавил 1%, и Micron поднялся на 6%. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
7: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

0: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, дорогие бруклинцы, Шипсхед-Бейтсы, жители Статен-Айленда, Квинса. Спасибо вам за то, что вы настроили ваши радиоприемники на нашу волну 620 AM, американское радио на русском языке. Дэвидзон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. За пультом Акмаль Тахиров. Меня зовут Наташа Вострицкая. И по понедельникам мы традиционно связываемся с Аллой Качан. Это адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последней четверти века. Вот так вот. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. К Марксу это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к вашим честно заработанным денежкам. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, дорогая, с добрым утром, с прошедшим днем мамы, с прошедшим Mother's Day. И спасибо огромное, что нашли время в вашем плотном графике и подключились по телефону к нам сегодня.
2: Здрасте. Доброе утро. Здрасте всем. Доброе утро. И всех тоже с прошедшим днем матери. Большое спасибо за поздравления. Ну, поговорим сегодня, вот я всегда, когда слушаю, когда начинается наша передача, я слушаю о том, что да, сохраняем недвижимость имущества, тяжело заработанное, и это, в самом деле, наверное, одна из самых часто таких встречающихся тем в нашей работе, потому что люди обращаются к нам, когда возникла проблема, зачастую уже довольно такая критическая, и потому что очень много мисинформации про банкротство. Зачастую эта проблема затягивается до того этапа, когда уже лимитировано то, что мы можем сделать, и поэтому очень многие наши передачи я именно вот посвящаю тому, чтобы объяснять, на каком этапе и что нужно делать, что ни в коем случае не нужно дожидаться так называемых джаджментов, решений суда и так далее. И есть, естественно, то довольно веские причины. Но начнем с того, что очень часто люди, приходя ко мне с проблемой в бизнесе, говорят, ну, а я не знаю, может, я его просто там оставлю, закрою, перепишу, просто брошу бизнес и так далее и тому подобное. И, ну, опять же, говорим про мисинформацию. К сожалению, ее больше, чем правильной информации, намного, я бы сказала, почему-то долговое право – это такая вообще, не знаю, затянутая такой mystery как бы тема, то есть очень многие люди не знают действительно, что, какие права и что можно делать. Но самое главное нужно сказать то, что вот если в бизнесе возникла проблема, во-первых, начнем с того, что любой абсолютно долг бизнеса, не считая vendors, когда это vendors, чаще всего персональной гарантии нету. Все остальные контракты, если это банковский долг, абсолютно всегда гарантированы персонально. Любая карточка, любой лон, любая credit line. И еще есть исключение, это SBA-лоны, которые давались на бизнес, не на sole proprietorship, не на имя человека, и в которые менее 200 тысяч. Вот они давались именно EIDL-лоны во время ковида. Вот такие, меньше 200 тысяч, которые давались на бизнес, они не имели персональной гарантии. Все остальные SBA-лоны, те, что больше, те, что не EIDL, все, что больше 200 тысяч, абсолютно все банковские лоны, credit line, credit card, все персонально гарантированы. А большинство лисов, то есть договоров на аренду помещения коммерческих, всегда, ну, я бы сказала, 99% времени персонально гарантированы. Есть какие-то исключения, когда это assignment, когда это там уже прошло определенное количество лет, и там был good guy guarantee, но в основном всегда есть personal гарантия. Если есть какие-то судебные разбирательства, особенно

0: если там, допустим, это разлад между партнерами, есть какие-то там друг друга обвиняют, там, что какие-то деньги были неправильно использованы или что-то такое, это всегда персональная liability, всегда будут судить и человека, и бизнес. Если это FLSA, Federal Labor Law Standards, это когда судят рабочие на minimum wage overtime underpayments, всегда персональная liability. Большинство таксового долга, особенно sales tax, payroll tax, withholding tax, всегда есть персональная liability, даже если сразу как бы это не спрашивают, то я могу гарантировать, что это всегда персональная liability. То есть я могу еще долго-долго рассказывать, но нужно понимать, что в таких всех случаях закрыть бизнес, переписать бизнес, открыть его на чье-то имя или что-либо, это абсолютно не выход из положения, это в самом деле еще создать больше и хуже проблему, потому что очень многие лоны, как SBA, то, что в бизнесе есть, может являться collateral, может являться именно то, под что давался лон. Вот в случае EIDL лонов это именно так. И тогда, если вы закрываете и что-то делаете с этим collateral, это, в принципе, считается fraud. И SBA сейчас уже нанимает частные фирмы судить и делать collection. Раньше collection делал только Department of Treasury. Сейчас я уже какое-то время вижу collection letters от частных collection agencies. И, соответственно, эти же collection agencies отправляют это адвокатам. Мы уже начинаем видеть частный лосец, то есть не, ну, государство судит через адвокатов. То есть ответ на вопрос тем, кто еще недавно меня спрашивал, что, может быть, простят, я точно могу сказать уже, что SBA-лоны не прощаются, что SBA их совершенно четко enforcing, то есть и они нанимают сейчас уже и collection фирмы частные, что говорит о том, что, опять же, это идет lawsuits, и то, что я уже вижу, в принципе, что подают в суд. Поэтому, что касается SBA-лонов, я еще замечаю сейчас, что люди не в состоянии выплачивать, начинают браться, или по другим причинам, начинают браться другие лоны, это merchant advance лоны, это самый страшный долг, в моем мнении, вообще из того, что есть, потому что там совершенно ужасные проценты, выплатить этот лон почти невозможно. И когда это накладывается сверху на те же SBA-лоны и другие какие-то долги, это очень-очень тяжело из этого выпутаться без реорганизации. И опять же, всегда нужно понимать, что персональная гарантия – это у вас, если у вас есть недвижимость, опять же, очень много мисинформации. Люди мне обычно говорят, ну, у меня же недвижимость, в которой я живу, значит, ее тронуть не могут. Нет, это мы говорим тогда о Флориде. А в Нью-Йорке это не так. В Нью-Йорке есть homestead exemption, то есть на каждый вид имущества, которое, когда мы подаем на банкротство, есть сумма, которую мы можем защитить, остальное нет. А во Флориде эта сумма unlimited, безлимитная, поэтому можно защитить, несмотря на то, сколько стоит дом, квартира, и какой judgment, и какой лон. Какой долг, размер долга. В Нью-Йорке есть только 204 тысячи equity. То есть, если дом у вас выплачен, если у вас есть еще какая-то investment, недвижимость, и это неважно, вы в Флориде живете или здесь, или где-либо, если есть еще investment property, это все не защищается. Но даже ваш дом здесь, единственное equity, которое защищено в банкротстве, это 204 тысячи. Это и... Опять же, это также значит, что до банкротства кредиторы могут положить лин. Кредиторы, и причем, когда кладут лин, это 9% judgment interest, который накапливается каждый год и съедает вашу equity. То есть по всем этим причинам я абсолютно никогда не советую просто как бы это оставить и дать этому вот так оставаться. Естественно, это нужно решать. И решать это нужно желательно вовремя, потому что когда введен уже judgment, решение суда, и у человека есть equity в доме, то уже даже во время банкротства снять этот judgment очень тяжело. И нужно понимать, что, опять же, до judgment, мы можем, до решения суда финального, мы можем его оспорить в банкротстве. И то, что я только что говорила, что 204 тысячи защищено, это не значит, что у вас заберут остальное, если это реорганизация. В ликвидации заберут остальное, в реорганизации нет. Поэтому существуют другие виды банкротства, как реорганизационное, Chapter 11, о котором мы говорим частично, потому что очень мало кто вам посоветует, очень мало кто в комьюнити, в принципе, знает, как работает Chapter 11 реорганизация. Проблема в том, что в Chapter 11 есть такой небольшой gap. То есть получается, что из маленьких фирм, как наша, их делает очень мало в Tri-State Area, Chapter 11 занимается очень мало фирм. Поэтому вам этот совет просто мало кто даст и кто, мало кто понимает. А в больших фирмах, да, это делается, это совершенно другой большой сложный процесс, но это делается для больших корпораций и, естественно, совершенно за другие деньги, потому что мы говорим о вот больших корпорациях, там как Nordstrom Rack, как Walmart и так далее и тому подобное. То есть поэтому вы часто не слышите это как опцию, кроме наших передач. Но в самом деле я очень как бы сильно за это всегда как бы ратую, потому что действительно, когда я вижу бизнес, который распадается, или дом, который обвешан линами, и у человека просто иногда ко мне люди приходят, когда у них уже там забирают просто личное имущество, а всего этого можно избежать, и остановить это можно просто сразу, буквально там вечер до продажи дома, или там foreclosure, или выселение, или так далее. Но просто это нужно сделать и обратиться в правильную инстанцию, потому что, и опять же, иногда мне просто очень жалко смотреть, когда у человека закрылся бизнес или продался дом, и этого абсолютно не должно было произойти, просто нужно было обратиться за правильной помощью. Вот именно поэтому мы очень много информации даем в этих передачах, и я всегда призываю, что если вы чувствуете, что это вот похожее что-то у вас происходит, обратитесь за советом. Не нужно ничего решать заранее, не нужно спрашивать там аккаунтента или адвоката по Trust and Estate, по Wills. Не нужно ничего никуда переписывать сначала. Нужно сначала обратиться за советом, получить нужную информацию именно по долговому праву, а потом уже решать по этому закону, что делать, потому что этот закон — это то, что будет разбирать, что будет дальше уже потом, когда вы все-таки обратитесь за помощью, чтобы этот долг решить. А решить долг в реорганизации можно действительно так, что вы сохраните всю недвижимость и имущество, просто нужно это делать вовремя и правильно. Ну, я всем хочу пожелать хорошей недели, успешной недели.
1: Спасибо. Еще вот, пожалуйста, предупредите, наши люди в последнее время стали активно консультироваться с чат-GPT.
0: О, да.
1: Это очень сомнительно, да, поэтому давайте все-таки звонить профессионалам с большой буквы А. Алла Качан с нами на связи побывала, как всегда, по понедельникам. Спасибо вам огромное, вы нам просто глаза открыли, знаете, это к произведению Ви Николая Васильевича Гоголя не имеет никакого отношения, это правда, это констатация факта. Адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, господи, это сам по себе уже красноречивый факт. Алла Качан, Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит, звоните по телефону 718-513-3145. Набирайте этот номер прямо сейчас. Мы, так сказать, заняли Аллу всего 10 минут, коротенькое интервью. Вот сейчас Алла свободна. Набирайте номер 718-513-3145. Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145. Спасибо еще раз. А мы продолжаем эфир на Дэвидсон Радио. Оставайтесь с нами.
2: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
2: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
2: 620 АМ. Настройтесь.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды.
2: Мы не хотим, чтобы случайные мития капризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
4: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидзон Радио» продолжает астрологический прогноз. А по лунному календарю сегодня 24-й лунный день. Символ дня «Медведь» – луна убывающая и находится в знаке «Рыб». А в эти лунные сутки пробуждается сила природы, благоприятствующая созиданию. И человек просыпается от спячки, в нем просыпается сила. Сегодня хорошо закладывать фундамент новых больших дел. Можно заниматься активной творческой работой, дать себе большую физическую нагрузку, взяться за укрепление здоровья. Только вот Овнам звезды советуют быть осторожнее в высказываниях. Перепад настроения может быть связан с проблемами, касающимися ваших близких. Переключите все внимание в домашнюю работу. Тельцы почувствуют себя влиятельными людьми и появится огромное желание самостоятельно изменить ситуацию в своем окружении. Но звезды не советуют брать на себя ответственность. Лучше посоветоваться с партнером. Многие близнецы сегодня могут притянуть удачу, так как в эти лунные сутки все мысли материализуются. Так что думайте о хорошем, мечтайте, визуализируйте свои желания, и у вас все получится. У раков сегодня день будет насыщенным. Отношения с противоположным полом заставят немного напрячься. Не стоит эмоционально реагировать. Лучше переведите все внимание на младших членов семьи, советуют звезды. У представителей знака Львов, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и неотразимы. Упустить такой день и воспользоваться грех. А как его использовать, решайте сами, говорят звезды. А вот у Дев первая половина дня не совсем удачно. Не вступайте в выяснение отношений с окружающими, предупреждают звезды. Вторая половина дня порадует вас хорошим настроением и практичными покупками. Эмоциональный настрой весов тоже будет колебаться. Но приятная новость и звонок близкого человека помогут настроиться на хорошую волну настроения. Застолье в узком семейном кругу – лучшее место для улучшения физического состояния и набора энергии. А вот скорпионы сегодня полны силы и энергии. И звезды не против, если они возьмут лидерство в решении деловых вопросов. И еще звезды говорят, вероятно, получение важной долгожданной новости. Стрельцам сегодня очень захочется любви и знака внимания. Звезды не против, но не торопите события. Дайте им немножечко созреть. Но созревший плод, как известно, сам падает. Козерогам сегодня желательно пересмотреть свой рацион, отдав предпочтение растительной пище. И еще осторожнее с рисковыми идеями. Принимайте решения, пока не убедитесь в том, что это безопасно. Водолеям звезды советуют внимательно отнестись к партнерам по браку или избранникам. Общение с мудрым человеком поможет настроиться положительно и отвлечет от искушений. Берегите желудок. У многих рыб появится желание пересмотреть условия партнерских отношений и высказать все недовольства. Но звезды просят набраться терпения и сегодняшний день посвятить духовным практикам и размышлениям. Дорогие друзья, краткий астропрогноз на сегодня оглашен. И я желаю вам всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
2: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.

бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
5: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
5: Во многих уголках планеты прием пищи сопровождается особыми ритуалами. Попробуем разобраться в тонкостях традиции, чтобы быть желанным гостем за любым столом. Азия всегда отличалась особым взглядом на многие привычные нам вещи. И обычаи, связанные с употреблением пищи, не исключение. Один из самых строгих запретов здесь связан с ключевым продуктом кулинарии – рисом. В Китае и Японии никогда нельзя втыкать палочки для еды в рис – да и в любое другое блюдо тоже. Это является серьезным нарушением этикета, поскольку так делают только во время традиционного обряда похорон. Указывать палочками на что-то также считается моветоном. В свою очередь, в Таиланде не принято есть с вилки. Ее используют только для перекладывания пищи из тарелки себе в ложку, а блюда из клейкого риса и вовсе едят руками. А вот высказывать наслаждение от еды принято во всеуслышание. Японцы громко чавкают, особенно когда лакомятся лапшой. Китайцы считают, что громкая, простите, отрыжка – показатель высшего удовольствия от трапезы. Но доедать все до последней рисинки не принято. Это знак, что хозяин был недостаточно щедр к вам. Так что надо оставить хотя бы символические пару кусочков. В Южной Корее во время застолья нельзя начинать есть и пить сразу. Необходимо дождаться, когда к трапезе приступит самый старший за столом. Это связано с культурой уважения к возрасту и строгой иерархией. Если гостю наливают напитки, ему следует держать чашу двумя руками, немного приподняв в сторону наливающего. Молодые мужчины и женщины пьют в полоборота, прикрывая рот рукой – это также жесты уважения. Пить спиртное в Южной Корее, Китае и Японии любят и делают это регулярно. Отказываться от алкоголя здесь не принято. Это могут счесть за оскорбление. Так что, если гостя позвали в бар, ему придется выпить хотя бы пару глотков для вида. Чай – еще один напиток, прочно связанный с азиатской культурой. В Китае, когда вашу пиалу наполняют чаем, принято постукивать по столу пальцами. Эта традиция связана с преданием об императоре, который путешествовал по своим владениям инкогнито. А его слуги, выражая глубочайшее почтение своему господину, пока всем наливали чай, стучали по столу тремя пальцами, символизируя поклон головы и простирание рук. На Тибете соленый чай с жиром яка не допивают до дна, а ждут, когда хозяин дома подольет новую порцию. Считается, что такой ритуал приносит изобилие. Перед первым глотком в емкость макают безымянный палец и трижды отряхивают. Это благодарность небу, земле и предкам. Казахи, киргизы, узбеки, туркмены и таджики подают исключительно свежезаваренный чай. Наливают по половинке и подливают каждый раз, когда сосуд начинает пустеть. Это показатель гостеприимства и внимания гостю. Своим гостеприимством славятся грузины. У них застолье – целое мероприятие с ведущим. Выйти оттуда голодным или с плохим настроением – невыполнимая задача. Тамада в Грузии не профессия, а призвание. За такую работу не принято платить. В меню обязательно входит шашлык, хачапури, пхали, лобио, салат из овощей, сыры со свежей зеленью, хинкали, ароматный лаваш, различные соленья. Тарелки с явствами здесь ставятся одна на другую, а вино течет рекой. Отдельный гвоздь программы на Рождество – жареный поросенок. Без него праздник не праздник. Интересная традиция грузинского застолья – пить вино из рога. Если мужчине предложили выпить вина из такого сосуда, отказаться он не имеет права. Пить нужно обязательно залпом и до дна. Иначе никак. Петь и танцевать грузин в крови. Легендарное многоголосие за столом – одна из уникальных, очень красивых местных традиций. Завершают трапезу традиционно сладкими пирожными, газинаки, пеламуши, чурчхелы и фруктами. И еще за грузинским столом никто никуда не спешит. Жители арабских стран очень уважают кофе. У ближневосточных бедуинов сложилась такая традиция. Хозяин будет наполнять стакан гостя новой порцией до тех пор, пока тот не даст понять, что ему достаточно. Но делается это не словами, а особым жестом. Надо перевернуть стакан и трижды стряхнуть оставшиеся капли на пол. Ревностно относятся к кофейной культуре и в Италии. Местные считают, что капучино, латте и прочие смеси кофе с молоком исключительно для утренних часов. Если заказать что-то из этого после обеда, итальянцы могут косо посмотреть и даже оскорбиться. В Испании на полу могут быть остатки еды, лужи от напитков или выброшенные салфетки. Считается, чем грязнее пол в зале, тем заведение популярнее. Тут было много людей, которые навели этот беспорядок. Что объединяет европейцев, помимо некоторой доли снобизма в кулинарных вопросах, так это любовь к хорошей выпивке. У испанцев и португальцев не зазорно употребить немного ликера даже за завтраком. Итальянцы не представляют свою трапезу без аперитивов. Культура вина плотно интегрирована во французский быт.
9: а в Германии пьют пиво на обед и даже во время прогулки. У венгров не принято чокаться бокалами. Считается, что эта традиция пошла от захвата страны австрийцами в стародавние времена. Враги так громко бились стаканами, отмечая победу, что венгры отказались от такого ритуала из-за болезненных воспоминаний. Шумные посиделки с угощениями прочно вписаны в ДНК Греции. Едят здесь в кругу семьи или в компании друзей, ломая хлеб руками, свободно пробуя блюда из тарелок соседей и предлагая им свои. О чистоте скатерти не очень-то заботятся. Главное, чтобы всем было хорошо. Часто хозяин сам ставит на скатерти первое пятно, чтобы атмосфера сразу стала максимально непринужденной. С чуть меньшей экспрессивностью, но также щедро гостей принято угощать и в Турции. Местные не принимают отказов, даже если вы искренне будете убеждать хозяина, что сыты. Вам продолжат предлагать лучшие лакомства, как дорогому гостю. Ну, наконец, в Мексике принято есть тако, кесадилью и буррито только руками. А в бразильских мясных ресторанчиках в ходу цветовой сигнал. На столе лежит специальный жетон, стороны которого окрашены в разные цвета. Если официант видит зеленый, торопится к вам. Если сверху красная сторона, проходит мимо. Застольных традиций в мире великое множество. Все они отражают культуру народа и страны. Но даже если местные не всегда и не везде придерживаются некоторых обычаев, то там, где их соблюдают, относиться ко всему с уважением – вопрос культуры гостя.
8: Дэвид Зон, радио.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
7: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Внимание!
3: Германия, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу из-за дороговизны. Хозяин Белого дома обратил внимание, что билеты на матч между США и Парагваем стоят около $1000. «Я не знал об этой сумме», — сказал Трамп. Чемпионат мира состоится в период с 11 июня по 19 июля. Матчи пройдут на стадионах сразу в трех странах – Америке, Канаде и Мексике. В Нью-Йорке летом организуют 5 бесплатных фан-зон. Об этом объявили мэр Заран Мамдани и губернатор Кэти Хокол. Фан-зоны откроются во всех 5 бора города. Там будут крутить прямые трансляции матчей, продавать еду и напитки. Вход будет бесплатным. Основные площадки откроются в Квинсе, на Манхэттене, Бронксе, Стэттен-Айленде и Бруклине. При этом сами матчи турнира пройдут на стадионе MetLife. Запланированы 8 игр, включая финал. Одновременно вокруг Мундиаля растет критика из-за высоких транспортных расходов. Поездка на пригородном поезде до стадиона может обойтись болельщикам примерно в $150. Политики считают, что расходы не должны перекладываться на плечи жителей и требуют от ФИФА взять часть затрат на себя. Несмотря на это, власти ожидают, что чемпионат принесет значительную прибыль и привлечет большое число туристов. Автокредиты становятся все более серьезной финансовой проблемой для жителей нашей страны. По данным нового исследования, общий объем задолженности за автомобили достиг 1 триллиона 680 миллиардов. За последние 7 лет показатель вырос почти на 40%. Сегодня каждый четвертый выплачивает кредит или лизинг за авто. Средний ежемесячный платеж превышает $680. В 2018 году он составлял около 500. Эксперты объясняют ситуацию ростом цен и высокими процентными ставками. Средняя стоимость новой машины приблизилась к 49 тысячам, а доступных моделей дешевле $20 000 на рынке почти не осталось. Особенно тяжело приходится семьям с низким доходом. Все чаще покупатели оформляют кредиты сроком на 7 лет и более, чтобы снизить ежемесячную нагрузку. Растущие расходы вынуждают людей экономить на продуктах и аренде жилья. Дополнительное давление создает и подорожание топлива на фоне конфликта вокруг Ирана. Пивоварня из Британии прекратит выпуск и продажу крафтового пива «Джан Лемон» под давлением юристов вдовы музыканта Джона Леннона Йоко Оно. Владельцу Орельену Пикару пригрозили штрафом 100 тысяч евро единовременно и еще по 1500 за каждый день использования названия. Этикетка с карикатурным Ленноном в очках лимонных дольков и надпись «Get Bock». Посылка к хиту «Get Back» задумывалась как безобидная дань музыканту, но вдова сочла это насмешкой. Оставшиеся 5000 бутылок разрешено распродать до 1 июля. Это не первая победа Оно в борьбе за имя покойного мужа. В 2017 году она добилась переименования польского лимонада «Джан Лемон» в «Ан Лемон», а затем судилась с другими компаниями, использовавшими схожие каламбуры. Уже несколько лет 92-летняя Оно передвигается в инвалидной коляске. Она также покинула Дакота Билдинг близ Централ Парка и переехала жить на ферму на севере штата Нью-Йорк.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: А к нам в гости пришла госпожа Еля. Госпожа Еля представляет древнейший род предсказателей и ясновидящих. Она является хранительницей тайных знаний, которые передавались из уст в уста многими поколениями. Госпожа Еля старается помочь каждому обратившемуся к ней. Она известна не только в Америке, но и в Израиле и в Европе. К ней обращаются звезды, деятели шоу-бизнеса и политики. Благодаря своему дару она помогла тысячам людей устроить свою жизнь, найти любовь, построить карьеру и реализовать многие другие желания и мечты. Частые паломничества по святым местам усиливают ее возможности. Даже те, кто скептически относился к гадалкам после 10 минут общения с госпожой Елей, уже не усмехались, узнав все свое прошлое и настоящее. Ваше сердце вам подскажет, что это истинный человек с великим даром от Всевышнего. Госпожа Еля, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: А вот скажите, пожалуйста, а можно ли быть вашим VIP-клиентом и быть защищенным от порчи из глаза И дома, и на работе, везде.
4: Ну, в принципе, у меня разницы нет между людьми VIP. Просто это люди, которые ко мне обращаются и хотят быть моими клиентами VIP. Они намного себя чувствуют увереннее во всем. Они не могут существовать без моего голоса и без моей поддержки, потому что в течение любого времени, когда им заблагорассудится, они обращаются ко мне за советом, чтобы знать все свои ситуации по работе, в доме и также со здоровьем не только о них и о их близких.
3: Я хотел бы сразу напомнить телефон госпожи Еле, по которому вы можете позвонить, назначить визит, 718-934-47-95. Еще один вопрос у меня есть. Существует предсказание, гадание, диагностика? Какие еще гадания вы используете?
4: Гадания разные. Гадания на картах Таро, карты классические, магические, хиромантия. И также я еще гадаю на кофейной гуще. Людям это очень нравится. С удовольствием попить вкусного кофе и также погадать. Узнать свое прошлое, настоящее, будущее. Но еще есть у меня уникальное гадание. Конечно, я редко гадаю только на большие праздники. Это гадание на зеркале. Я уверяю вас, что в Нью-Йорке этого никто не делает. Вы можете по зеркалу увидеть свое прошлое, настоящее и будущее. Это действительно чудо, такое вы нигде не могли видеть.
3: Слушайте, но это на самом деле очень интересно. А вот ясновидение, оно происходит вместе с гаданием, и вообще это разные вещи?
4: Это совершенно разные вещи. Ясновидение и предсказание. Гадание – это совершенно разные вещи. Ясновидение происходит, если оно открывается, то оно открывается, и можно просмотреть и продиагностировать даже здоровье человека. Если оно тяжело открывается, это зависит от человека, как он к этому поддается. Я открываю по коду, потому что я работаю по кодовой системе. У каждого человека имеется свой код, свой час, своя минута, своя планета, я высчитываю это по дате рождения, число, месяц. Это связано с астрологией.
3: Друзья, хочу еще раз напомнить телефон госпожи Ели 718-934-47-95. Интересный на самом деле разговор. А вот скажите, пожалуйста, магия денег, да? Все хотят быть богатыми, все хотят быть благополучными. А что вы делаете для того, чтобы притянуть к человеку деньги?
4: Я ждала этого вопроса, потому что это, знаете, сейчас это беспокоит всех, этот вопрос деньги. Ну, это не самое главное в жизни, я так считаю. Я делаю талисманы на деньги. Есть такие талисманы, которые на деньги, есть на любовь. Ну, на деньги это специальные такие пантакли и специальные талисманы, которые нужно носить постоянно с собой. И кто приобретает мой талисман, в течение месяца он видит, как его кошелек нарастает. В этом вы убедитесь на деле, дорогие радиослушатели.
3: Очень хочется попробовать, честно говоря. Еще раз напомню, телефон 718-934-47-95. Ну, надеюсь, талисман от вас получить в конце нашей беседы. Скажите, а люди каких религий к вам обращаются? Вообще, имеет ли религия отношение к тому, что вы делаете?
4: Обращаются люди разных религий. Не имеет значения. У каждой религии, у каждой нации может быть проблема. И со здоровьем, и порча, и с глаз. Когда приходит беда, люди уже не смотрят на религию. Но я хочу вам сказать, что я с черной магией не связана, моя помощь оказана большой силой молитвы, и людям не страшно ко мне идти, потому что я здесь очень давно и помогаю людям, как бы сарафанное радио, они знают, к кому они приходят.
3: Зависимость – очень страшное слово, и многие люди страдают зависимостью от алкоголя, и от наркотиков, и от карточной игры. Это тоже зависимость, безусловно. Каким способом вы избавляете людей от зависимости?
4: Я не могу открыть всех своих секретов, дорогие радиослушатели. Конечно, я это все избавляю сеансами, гипнозом, по кодовой системе. Самое главное, чтобы вы получили результаты и убедились во всем на деле. Я все снимаю и ставлю защиту. Не только я убираю это все, чтобы не было зависимости. Самое главное, чтобы человек через месяц обратно не стал заниматься тем же самым. Я все убираю и ставлю защиту, чтобы это никогда больше в вашей семье не повторилось.
3: Вы знаете, нас очень многие слушают не только в эфире, но и через интернет, в разных городах, в разных штатах, в разных странах. А вот если человек захочет к вам обратиться из другого штата или из другой страны, вы можете помочь как-то на расстоянии?
4: Многие не могут приехать в Америку, и я многим помогаю на большом расстоянии. Достаточно фотографий и даты рождения. Те люди, которые имеют зависимость, не каждый хочет избавиться от этого. Поймите. Так что обращаются их родственники. Они присылают мне фотографию, дату рождения, число, месяц. А также я могу, у кого есть желание, работать с этими людьми по скайпу.
3: Если можно так назвать, в вашей индустрии довольно много коллег, и я хотел бы спросить вас вот о чем. Как нужно выбирать себе целителя, мага? По каким признакам?
4: Уважаемые радиослушатели, обратите внимание на это. Я советую вам обращаться к тем людям, которые не гастролируют, которые живут в своем доме и помогают людям, которые проходили посвящение. Ну, давайте приведем пример. Например, если приедет на гастроли какой-то терапевт, вы поведете своего ребенка к терапевту? Никогда. Вы поведете к тому, которых вы уже знаете и слышали, что этот терапевт помогает семье. Так что я вам советую обращаться к тем людям, которые не гастролируют.
3: Как почувствовать, мой это человек или нет? Сможет он мне помочь или нет? Вот на одной я с ним волне или нет?
4: У каждого человека есть своя интуиция. Даже по голосу. Если вы чувствуете, что этот человек вам может помочь и лежит у вас душа, то вы должны обратиться к этому человеку. Конечно, я не люблю тех людей, которые кричат и говорят, что я самый лучший. Это уже обозначает то, что этот человек не соответствует тому, что он может помочь действительно людям.
3: Я еще раз напомню телефон госпожи Ели 718-934-47-95. Ну и последний вопрос, который я хотел бы задать сегодня. Очень многие люди впадают в беду, впадают в депрессию, не выдерживают вот этого сумасшедшего ритма жизни, который преследует нас сегодня. И, может быть, вы что-то можете посоветовать людям, которые не очень хорошо себя чувствуют психологически? Посоветуйте что-то нашим слушателям.
4: На самом деле, если уже есть у вас в семье проблема, на работе или со здоровьем, я советую, конечно, вам обратиться обязательно к целителю или к ясновидящему, чтобы знать, какая проблема у вас. К доктору вам нужно обратиться или к целителю. Есть такие вещи, которые даже доктор говорит, что он не может вам поставить диагноза, и вы должны обратиться к целителю. Так что я вам советую, не стесняйтесь этого. Я обещаю, что это будет для каждого индивидуально. Обращайтесь, берегите своих родных и близких. Вы можете предостеречь их заранее, чтобы не дожидаться большой беды. И еще хочу сказать вам, дорогие радиослушатели, кто сегодня запишется на прием, я подарю вам талисман на очищение дома, который будет сохранять ваш дом на благополучие.
3: Ну что ж, спасибо огромное, было на самом деле очень интересно. Еще раз напоминаю всем телефон госпожи Ели 718-934-47-95. От себя хочу сказать, что человек этот действительно очень светлый, и лично мне очень приятно было с вами общаться. Спасибо.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если один радиослушатель, хотя бы один радиослушатель, недаром передача называется «Плюс один», если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. И сегодняшняя моя передача, она посвящена вчерашнему дню. Уважаемые радиослушатели, вчера в Америке отмечался замечательный праздник, который отмечается с 1914 года. Один из самых популярных американских праздников – День Матери. И в этот День Матери, у каждого из нас были чувства. Чувства, связанные с сегодняшней любовью к матери, с тем, что матерей поздравляли, матерей целовали и так далее. И с чувствами, когда матерей вспоминали, потому что, к сожалению, у многих людей мамы ушли из жизни. И каждый вспоминал свою маму, каждый вспоминал своих родителей замечательных. И у меня, как и у вас, уважаемые радиослушатели, у каждого из нас были самые замечательные в мире мама и папа. Ну, бывают, конечно, некоторые к маме и папе относятся не как к самым замечательным людям, но я думаю, что большинство людей все же считают, что их мамы и папы были самыми-самыми замечательными. И у меня была... Я очень любил, естественно, и маму, и папу. И моя мама и папа до сих пор, знаете, нету дня, и не то что дня, а нету буквально часа, чтобы я их так или иначе не вспоминал. И многие из вас тоже, наверное, сохраняют память о самых близких им людях. Итак, День Матери, уважаемые радиослушатели. У меня была замечательная мама, повторяю. И она меня многому научила в жизни. Благодаря ей я, может быть, Она была учителем по профессии, и благодаря ей я пристрастился к чтению. Я полюбил и книги, я полюбил и музыку, я полюбил и живопись, я полюбил многие-многие черты современной жизни. И моя мама была просто замечательным человеком. Я повторяю, часто-часто вспоминаю ее и папу. И прекрасно была человеком, которому во многом можно было следовать. Она вела очень такой, мне кажется, разумный образ жизни. Вот. К сожалению, жизнь повернулась к ней. Ну, бывает такое. У моей мамы была, сложная наследственность. И ушла из жизни всего лишь прожив 59 лет.

снег. И раньше к женщинам относились совершенно не так, как относятся сейчас. И вот это вот я не раз говорил, что самая большая революция – это революция, которая произошла, женщинами. Женский вопрос во все времена был, пожалуй, самым животрепещущим, но при этом и самым, что ни есть, риторическим, скажем так, да. И вот упоминания женщины, где только их не было, этих упоминаний, экклезиаст. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешнику ловлен будет ею. Или Бытие. Жене сказал, умножая умножу скорбь твою, и беременности твоей, и болезни, будешь рожать детей, и к мужу твоему увлечению твою, он будет господствовать над тобой. Сколько можно высказываний привести, уважаемые радиослушатели? Аристотель. Женщина – это увечный от природы изуродованный мужчина. Господи, Аристотеля, скажем так, очень уважаю, но за эту его фразу я не могу принять эту фразу. А женщина – это плющ, который стремится найти опору, желательно позолоченную. А Виктор Гюго, которого я очень люблю, но не могу с ним согласиться в этом плане. Женщина – это глина, жаждущая обратиться в грязь. Можете представить такие слова? Орфей. О, есть ли на свете что-либо собачнее и мерзее женщины? Можете представить, какие были высказывания о женщинах? Это просто немыслимо. Просто немыслимо сейчас. Невозможно их понять, эти высказывания. Еврипид. Что жены зло, мне доказать нетрудно. Родной отец за дочерью, ее, взлелеявший чужому человеку, приданое дает. Освободи его от дочки только. Можете представить? Кстати говоря, Еврипид, древнегреческий поэт и драматург, считается одним из первых проповедников такого понятия, как мизогиния, то есть презрение к женщинам. И это презрение было, к сожалению, очень-очень много веков. Пришедшая на смену греко-римскому язычеству христианская религия канонически утверждала восприятие женщины как статуэтки, сделанной из человеческого ребра, не более того. В середине VI века Маконский церковный собор в числе прочих важных проблем рассматривал и такую. Есть ли у женщины душа? Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение об этом, сочтя его кощунственным, и лишь перевесом в один единственный голос собор христианской церкви признал, что хотя женщина является существом низшего порядка, это они подчеркнули, все же некое подобие души у нее имеется. Религиозная философия Средневековья однозначно и жестко демонстрирует идею неполноценности женщины и определяет ей, знаете, положение похотливой и нечистой во всех отношениях твари. К сожалению, это слово часто звучало в разного рода высказываниях и так далее. Но если брать более, знаете, более современные высказывания, то опять-таки, в общем-то, в принципе, о женщинах отзывались очень-очень, скажем так, недвусмысленно, скажем так, плохо. Женщина стала рабыней раньше, чем появился раб. Никола Макиавелли. Фортуна все равно, что женщина, и тот, кто хочет ее покорить, должен спорить с ней и бороться, так как борьба женщины требует битья ее и помыкания

0: идею. От Венингер. Как бы низко ни стоял мужчина, он все же бесконечно выше самой возвышенной женщины. Настолько выше, что не может быть речи о сравнении, о сопоставлении. Но, тем не менее, никто не имеет права притеснять и угнетать женщину, даже низко стоящую. Ну, если о женщине вот так говорили, знаете, что как бы низко ни стоял мужчина, все равно он бесконечно выше самой возвышенной женщины, все равно, в общем-то, притесняли и угнетали женщину. Несмотря на призыв, что лучше не притеснять, а не угнетать. Фридрих Ницше. Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности игры. Опасности игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки. Можете представить, а? Женщина – это опасная игрушка. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, Ницше, кстати говоря, на эту тему много разных высказываний, знаете, принадлежит, которые, ну, часто цитируются. «Дай мне, женщина, твою маленькую истину», — сказал я. И вот что ответила старуха. «Ты идешь с женщинам, не забудь взять с собой плетку». Вот такие были высказывания. Никола Себастьян де Шамфор, очень интересный философ, очень интересный человек. «Сама по себе женщина – пустое место. Она лишь то, что касается, что кажется мужчине, мысли которого заняты ею». Значит, Шамфора люблю, но эту мысли его не одобряю. Но современные высказывания о Акутагава Рюноске. «Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол». Можете себе представить, а? Таких высказываний множество, уважаемые радиослушатели. Можно их приводить до бесконечности. Но были и другие, слава Богу, высказывания. Александр Сергеевич Пушкин. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вы знаете, такие замечательные слова, которые можно, скажем так, полностью ощутить на русском языке, потому что перевести их, по-моему, можно перевести по смыслу, но по блистательности, так сказать, знаете, этих слов перевести их, мне кажется, так невозможно. Я читал переводы Пушкина, скажем, на английский язык, и переведено хорошо, смысл сохраняется, но как мимолетное видение, как гений чистой красоты, такого в переводе не получается. В общем, множество можно высказываний приводить, уважаемые радиослушатели. И все эти высказывания, ну, слава Богу, в наше время они иные, эти высказывания. В наше время к женщинам стали относиться иначе. И вообще, еще сравнительно недавно, не было такого, знаете, понятия, как любовь. Ну, я говорю сравнительно недавно, потому что человечество существует множество лет, но в пещерах, так я так полагаю, у нас, может быть, сохранилась, так сказать, историческая память в наших генах, да, в пещерах такого понятия, как любовь не было. В пещерах, в общем-то, были совсем другие понятия, связанные с отношениями мужчины и женщины. Потому что, в общем-то, эпоха, так сказать, эпоха пещерного господства, тогда была беспорядочная половая жизнь, когда люди не знали стыда и совокуплялись друг с другом так же запросто, как это делают животные. И в таком случае, как и главное, зачем возникала необходимость такая, знаете, в любви и так далее, и так далее, в любви и преданности. Так что много на этот счет, знаете, много на этот счет разных мнений, разного рода высказывания. Но речь, наверное, главное идет о том, что сравнительно недавно, в историческом смысле этого слова, появилось такое понятие, как любовь. И эта любовь именно связана и с женщиной. И именно женщина дарит человечеству, ну, вместе с мужчиной, конечно, как многие считают, именно женщина олицетворение, скажем так, любви, которая, знаете, все больше и больше входит в жизнь, входила на протяжении веков в жизнь человека. А что такое любовь? По-моему, вот никто об этом не знает, что такое любовь. Мне кажется так. Ну, не мне кажется, естественно, а это я читал у многих писателей, поэтов, философов. И, по-моему, лучше всех на эту тему, ну, одно из лучших высказываний на эту тему Антона Павловича Чехова. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Замечательно, по-моему, сказал Антон Павлович. Тайна сия велика есть. Конечно, среди того, что сказали о любви и поэты, и писатели, и философы, очень много ценных и неоспоримых истин. Но немало там и неполных, и полуверных истин. Истин полуиллюзорных, и оспоримых, и истин, которые были истинами только для своего времени. И любовь, наверное, самое загадочное из чувств, и недаром, наверное, символом ее выбрана Луна с ее переменчивостью, с ее постоянным убыванием и пребыванием, и с ее обратной стороной, скрытой от нашего взгляда. В общем-то, и скрытая сторона любви понемногу, может быть, со временем уменьшалась, люди все ближе подходили к ее глубинным тайнам. Но мир любви неисчерпаем, потому что каждый человек любит по-своему, и каждая любовь, хотя и похожа на остальные, но все-таки не похожа на них. И если верно, что любовь – это сфинкс, то многие ее загадки ждут своих, так сказать, эдипов для разрешения этих самых загадок. Ну и очень часто речь шла и о вечной любви и так далее, и так далее. Но здесь возникает очень много, на мой взгляд, вопросов. А существует ли вечная любовь? Существует ли вечная любовь, которую воспевали поэты, там, писатели и так далее раньше? Сейчас, по-моему, вечную любовь уже не воспевают так. А может ли быть любовь вечная? Одна на всю жизнь. Сколько раз в жизни может любить человек? Все мы знаем, что у разных людей это бывает по-разному. Есть однолюбы, которые любят глубоко и прочно. Есть люди такие, скажем, влюбчивые, которые привязываются быстро, но привязываются ненадолго. Есть люди, которые любят сильно и глубоко, но не один раз, а два, три и некоторые и неисчислимое количество раз. Все эти азбучные прописи, но далеко не все, наверное, согласны с ними. И, в общем-то, не раз высказывалось мнение, что человек, последовательно прошедший все фазы любви, не может страстно любить второй раз, что каждому возрасту соответствует свой этап, свое содержание любви. Значит ли это, что если любовь не на всю жизнь, она не настоящая? Ну, разве редко бывает, что человек, которого любят, делается хуже, что у него портится характер, блекнут привлекательные свойства. А мало ли случаев, когда проза жизни, она глушила поэзию любви. В общем-то, в принципе, еще сотни лет назад людям были понятны эти прописи, которые, ну, в общем-то, существовали тогда. Лабрюйер знаменитый выразил в таких словах: «Мы также не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить». И, в общем-то, в принципе, очень часто так бывает, что, придя в себе после угара медового месяца и медового года, люди, с сожалением, вспоминают время, когда они не были еще мужем и женой, жалеют, что нельзя быть тем, кем они стали, и оставаться тем, кем они были. И приход взрослой любви – огромное приобретение для человека. И новые октавы вступают в его любовь, они открывают человеку целый мир ощущений, которых он не знал. Но рядом с приобретениями, которые дает такая любовь, идут неизбежные утраты, теряется юношеская романтика, юношеская неустроенность. Из любви уходят будоражащие чувства недостигнутой цели. На его место встает такое, ну, покоящееся, скажем так, чувство достигнутой цели. Исчезает привкус недоговоренности, привкус запретного плода, теряется неповторимость секунд, скажем так, ожидания и свидания. И любовь очень часто уже в нашей современной жизни не занимает теперь весь первый план жизни. Она потеснилась, и рядом с ней стоят ее новые соседи с любовью, материальные и бытовые заботы. И прописываясь ими, любовь перестает быть необыкновенной, входит в быт, начинает обретать привычки новые и новые. Но привычки иногда, извините меня, за эти слова несет, ну, если не тяжелые раны, а иногда даже не тяжелые раны, а несет, извините меня за эти слова еще раз, смерть для любви. Ибо когда привыкаешь к каким-то, пусть и хорошим качествам человека, они перестают быть необыкновенными, перестают вызывать преклонение. Впрочем, тут не может быть никаких рецептов и правил. И как и все в любви, судьба ее зависит прежде всего от личности человека, от его склонности, характера, темпераментности, темперамента. Для многих людей привычка, наоборот, обогащает любовь, делает ее более крепкой. С ходом времени между людьми протягиваются все новые и новые, скажем так, ниточки, золотые ниточки привязанности, которые теснее скрепляют их друг с другом. Ну, в общем, все, всякое бывает. Ну, бывает, к сожалению, и часто, что привычки и бытовые тяготы меняют и людей, и их чувства. И с появлением семьи у человека меняется весь уклад его жизни. Он начинает впервые по-настоящему ощущать свою, скажем так, материальную несвободу. Материальные нужды, семейные заботы, житейские мелочи занимают все больше места в его интересах. Жизнь его как бы переходит в другое измерение. И семейные нужды иногда резко меняют тип отношений человека с миром, тип его связи с другими людьми. Они отделяют людей от их часто друзей, родных, знакомых, укрепляя одни узы, родовые, домашние. Семья ослабляет иногда другие, видовые и внедомашние. И у людей появляется масса частных интересов, частных забот. И все они привязывают человека к семье, отвлекают его от других областей жизни. Тип жизни, который диктует человека нынешняя форма семьи, это тип частной жизни, жизни иногда узкой и, скажем так, замкнутой. Конечно, семья дает человеку много радости, особенно первые начальные годы. Она пробуждает в нем новые силы, развивает в нем, ну, скажем так, свойства, которых у него раньше не было. Она открывает человеку новые материки жизни, новые грани, его ответственность перед людьми. И в этом ее гуманистический смысл. Но нынешняя семья, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, как хозяйственная ячейка общества, иногда, не иногда, а часто, по-видимому, ограничивает человека, переводит его в тот или иной тип отношений с миром. Ее уклад ставит узкие пределы человеческой разносторонности, разносторонности интересов и занятий человека. В общем, много-много разных сложностей, знаете, много разных сложностей. В детские и юношеские годы человек живет разносторонне. Он постигает многие области знаний, развивает многие свои способности и умения, совершенствуется во многих сторонах своей физической и духовной жизни. Именно в это время в нем могут расцветать самые разные склонности, гуманитарные, скажем так, и технические, предположим. А покидая детский возраст, юношеский возраст, человек от многосторонней жизни, от развития многих способностей переходит к односторонней жизни часто, к узкой специализации. В жизни его начинает царить принцип частичности. И этот громадный переход из одного состояния в другое, из одного типа жизни в другой тип жизни. И такой переход переустраивает всю психологию человека, весь его внутренний мир. Я продолжу эту тему, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Итак, с вами вместе в эфире снова Михаил Базукашвили, автор передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот до рекламной паузы я говорил о том, что меняется психология человека. В общем-то, меняется его чувствование, меняется его любовь. Еще Байрон писал, Байрон жил исторически не так давно от нас, ближе к нам, чем первые греческие, скажем так, и римские мудрецы и так далее, и поэты. Вот Байрон как писал, по-моему, в хорошем переводе на русский язык: «Любую страсть и душит, и гнетет семейных отношений и процедура. Никто в стихах прекрасных не поет супружеское счастье. Будь Лаура повенчана с Петраркой, видит Бог, сонетов написать бы он не мог». И о том же говорила Герцен, который, исторически не так давно от нас жил. «Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность». И так далее, и так далее. Так что множество высказываний на эту тему, уважаемые радиослушатели. Я говорил о том, что, в общем-то, в принципе, в наше время самая большая революция, я не раз об этом говорил, которая проходит в наше время, это революция, которая связана с иным отношением женщины к женщине в наше время. Еще не позавчера исторически, а вчера о таком отношении нельзя было даже и подумать. А сегодня, мне кажется так, Нет никаких сомнений в том, что за последние десятилетия прошлого века и за первые, ну, сейчас у нас 26-й год, и за первые 26 лет нового века жизнь наша изменялась такими стремительными темпами, которые не снились человечеству раньше. И дело не только в наших самолетах, интернете, там, мобильниках, чудесах техники, которые еще вчера оказались фантастикой. Самое удивительное, мне кажется, как на наших глазах изменяется психология людей гигантскими темпами у женщин и немножечко у мужчин. Мне кажется, у женщин она больше изменяется. Проходят времена, когда мужчины считались сильным полом. Теперь женщины не только дольше живут, но и зачастую увереннее чувствуют себя в реалиях современной жизни. Они все чаще заходят на мужскую территорию, успешно отвоевывают у мужчин то, что раньше считалось чисто мужскими привилегиями. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что у многих женщин гораздо больше здравого смысла, чем у многих мужчин. Эра доминирования мужчины заканчивается, наступает эра равноправия, а может быть, в будущем и доминирование женщин. Это я к тому, что... Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, к тому, что женская революция набирает обороты. В общем-то, в принципе, возможно, очень даже возможно, что скоро рыцарям придется потесниться, чтобы постепенно уступить свое лидерство сильному полу женщинам. А с женщинами, особенно красивыми, умными и добрыми, мы, мужчины, всегда связывали наши самые большие ожидания. Не так ли? По-моему, все очевиднее становится, что мужчины пребывают, ну, скажем так, это мне может так кажется, но мне кажется, что мужчины пребывают некоторой растерянностью, которая увеличивается с каждым годом. Рушатся привычные стереотипы, прежде всего в личной жизни. Все чаще разочаровываются мужчины, думающие, что тайны женской души – это простое преувеличение, что они знают золотой ключик к этим тайнам, что стоит им только со своей потрясающей неотразимостью шевельнуть пальцем, развести тары-бары, и сразу же представительницы прекрасного пола отдадут им сердце и другие разные женские достоинства. Что стоит им только намекнуть, и почти любая женщина в любой момент готова будет с разбегу броситься им в объятия. Надо только умело пользоваться дамскими недостатками и вить из легкомысленных и доверчивых красавиц веревки. Так считалось до поры до времени. Но ведь на всякого мудреца довольно простоты, и птицелову пору сами попадают в сеть. Красавиц все меньше, легкомысленных и доверчивых тоже. Сегодняшние очень продвинутые во всех отношениях эмансипированные женщины каким-то неведомым образом все чаще владеют искусством скрутить мужчину бараний рог и так его вымуштровать, что он становится как тот самый баран с рогами. Да и замуж не всегда хотят, хотя раньше считалось, что нет у женщины более возвышенной и необоримой мечты, чем выскочить замуж. И говорят ему часто такие слова, мол, не устраивай мне семейную жизнь, уважай мое прайвеси. И приходится мириться с ее прайвеси, с тем, что она ценит свою свободу, не хочет гладить его рубашки. И живут они, имеется в виду, это пара, а не рубашки, как море кораблей, встречающиеся время от времени в гавани, а потом расходящиеся разным курсом, чтобы потом снова бросить якорь в гавани. В таких странах женщин все больше. И у мужчины не укладывается в голове, что на свете могут существовать такие необычные дамы. Вы поймете душевную травму современного Ромео. Раньше стоило ему свистнуть, и почти любая мчалась к нему на всех парусах. А тут вдруг корабль выделывает такие необычные пируэты. Это ведь зрелище не для слабой мужской психики. Эти дамы разрушают прежнюю твердую убежденность в том, что каждая женщина, где бы она ни жила, одержима только одной маниакальной идеей – выйти замуж. Многие мужчины недооценивают некоторые тенденции в современном обществе. Среди женщин бунтарки всегда были даже в пещерах. Но теперь, мне кажется, бунтарское настроение и неповиновение мужчинам приобретает массовый характер. растет генерация новых женщин. Она положила с прибором на все старые представления о семье, о браке, о том, что мужчинам надо штопать носки и трепетно ждать их прихода из пивной или со служебного совещания до поздней, скажем так, ночи. Мужчины не могут до конца уразуметь, что за последние годы необычайно расцвело женское самосознание, возвращенное разными предосудительными теориями и вредоносными телевизионными сериалами. Многие женщины решили порвать свои цепи. Они, как и раньше, хотят любви и детей. Но еще, и это немыслимое дело раньше, это казалось, они хотят свободы. Свободу встречаться с кем угодно, не спать в постели всю жизнь с одним и тем же мужиком и иметь детей от кого угодно. Ведь в наше время можно детей даже от лауреата Нобелевской премии получить или от олимпийского чемпиона. Благо, биология достигла небывалых успехов. Детей теперь некоторые зачинают не только старым испытанным способом, но и с проверок. И существуют сокрушающие доводы, которых и близко не было еще сравнительно недавно. Множество молодых женщин считают, что первым делом продвижение по служебной лестнице и успех, а потом уже муж и хлопотливые ночи у детской кроватки. При этом эти дамы отнюдь не ущемляют себя в обычных женских радостях, ведут вполне полноценное бытие, не исповедуют монашеские традиции, всячески радуются свободе и тому разнообразию жизненных впечатлений, которые эта свобода представляет. Ну и живут женщины сейчас, в общем-то, во всех странах мира, практически, насколько мне известно, живут они дольше мужчин, потому что чаще ведут более рациональный образ жизни. Ну, я говорил о своей маме, которая в 59 лет ушла из жизни, всегда жила по законам, знаете, и по законам и логики, и здорового образа жизни, но, к сожалению, ушла из жизни рано, потому что, ну, все бывает в жизни, потому что у нее была сложное, скажем так, наследство, то есть я не видел свою бабушку и дедушку с маминой стороны. А мама их потеряла, когда она была подростком. Так что по-всякому бывает. Ну, женщины не только больше живут сейчас, как правило, ну, и больше, наверное, вносят вклад, чем раньше, в общество. Еще Наполеон говорил о том, что для общества более важна роль матери, роль женщины, чем роль мужчины. В крупных городах Америки больше 35% завидных невест, окончивших разные престижные университеты и прочие заведения, развращающие женский ум, как считают некоторые мужчины, не хотят теперь терять свою независимость ради, как они считают, сомнительного удовольствия испытать на себе старые мифы о счастье семейном. Эти женщины, набравшиеся знания, считают, что семейная жизнь – тоска несусветная, которая их закабаляет и связана с бесконечными проблемами. Да и в семейной жизни женщины ведут себя как-то странно. Дошло до того, как некоторые мужчины считают, хотя это, в общем-то, надо приветствовать, но некоторые мужчины считают, что ай-яй-яй, что же происходит? Дошло до такого, что больше 30% женщин в Америке зарабатывают сейчас больше, чем их мужья. То ли еще будет завтра. А вы сами понимаете, кто больше зарабатывает, тот чаще заказывает музыку. К тому же почти 70% молодых женщин сами являются инициаторами разводов. И потом не торопятся снова склонить голову под семейным ярмом. Вот такие невероятные события происходят сейчас в Америке, и не только, конечно, в Америке. Еще вчера миром правили не только любовь и голод, но и всеобщая идея о том, что вчера в историческом смысле, но и всеобщая идея о том, что женщина, если она не замужем, то глубоко несчастна. С молодых ногтей девочку приучали к роли жены, родителей и общества. Всюду распространялись разные несоответствующие жизни сказки о Золушках и сказочных, скажем так, принцах. Одинокая дочь – настоящая драма для родителей, которые хотят искренне, чтобы их чадо пристроено было не хуже других чад. Одинокая дама не поощряется обществом, потому что, сами понимаете, женщина создана для того, чтобы выполнять завет «плодитесь и размножайтесь». В общем, семейными парами легче манипулировать все государство. Кстати, кто будет дорожать, скажем так, будущих работяг, чтобы было кого, так сказать, с кого снимать налоги. И главное, одинокая дама – это вызов мужчинам. Каждый из них в глубине души ощущает себя очень таким ценным лотерейным билетом, который должен достаться очень достойной женщине. И рыцарю неприятно, что женщина свободна, что она часто во всех отношениях, даже и в заработной плате, и даже ростом опережает его. Современный Ромео считает, что он царь природы, а тут женщина с эмансипацией, у которой частенько и образование выше, и мозги лучше работают, чем у него. И какой-нибудь захудалый мужичок, как говорится, ни кожи, ни рожи, а любит порассуждать на тему о том, что женщина одинока, потому что ни он, никто другой из мужчин на нее не позарился. Мол, даже если женщина очень преуспела, даже если она отхватила Нобелевскую премию, все равно она несчастлива, если у нее нет семьи, нет мужика. Смотришь на некоторых теоретиков, высказывающих такие истины, и думаешь, что, в общем-то, они очень неправы, если всерьез считают, что жизнь с ними для женщины сплошной праздник и фестиваль. И ради этого фейерверка она должна бросить, скажем так, свою карьеру и так далее. И в наше время все меньше женщин, которые готовы выйти лишь бы за кого, только бы не быть одной. Ну вот, дневник Бриджит Джонс, вы все знаете, наверное, дневник Бриджит Джонс. Я не замужем, потому что я одиночка. А вы рано постаревшие ограниченные идиоты. А еще потому, что существует не только один этот ваш чертов стиль жизни. Каждая четвертая семья состоит из одного человека. Исследования показывают, что молодые мужчины, свежие силы нации, совершенно не приспособлены к браку. А в результате появилось целое поколение одиноких молодых женщин, таких как я, у которых собственные доходы и собственное жилье. Они живут весело и не нуждаются в том, чтобы стирать чьи-то там носки. И мы были бы счастливы, как свободные птицы, если бы люди вроде вас не прикидывались и не заставляли нас чувствовать себя идиотками только потому, что у вас есть чувство зависти. Вот так вот, Бриджит Джонс. Да, действительно, психология женщин стремительно меняется. В университетах и престижных колледжах сейчас учатся больше женщин, чем представителей, так сказать, мужского пола, который некоторые называют слабым полом. А мужчины любят утверждать, что они достигли больших интеллектуальных высот и что они, несомненно, гораздо умнее женщин от природы. И приводят разные примеры. Например, среди женщин не было там великих ученых, не было великих писателей таких, Ньютона или Шекспира. Но ведь в их времена женщин за пределы кухни не выпускали. В те времена утверждали, например, что крестьяне – темные и тупые люди, не способные к творчеству, которые под силу только творчество под силу только аристократам. Допустили крестьян к образованию, и они дали хорошенького пинка, скажем так, высокомерным аристократам, которые думать забыли о своем превосходстве. То же происходит и с женщинами. Я даже в спорте я об этом не раз говорил, и последний раз тоже об этом говорил. Даже в спорте женщины сейчас показывают, я вот в прошлый раз говорил о марафоне, даже в спорте женщины показывают сейчас такие результаты, которые многим мужчинам даже и не снились еще недавно. Многим, скажем, бегунам или пловцам и так далее, и так далее. В общем-то, я просто хочу сказать, что все чаще возникает вопрос, понимаете, в наше время, что надо ли жениться? Этот вопрос возник еще, я об этом говорил, во времена Сократа. Сократ говорил, что зло, что брак это зло, но зло необходимое, и что поступай как знаешь, но женишься ты или нет, все равно ты потом пожалеешь и так далее. Но сам Сократ тоже женился и к сложности своей супружеской жизни относился как истинный мыслитель. Помните, И была у него такая ксантипа, которая олицетворяла за собой склочную и вздорную представительницу прекрасного пола. И Сократ героически утверждал, что тому, кто повезет, выпадет судьба счастливого человека. А если не повезет, то он станет философом и так далее. А сейчас отношение к браку меняется, уважаемые радиослушатели. В общем-то, признаки кризиса института брака есть в США и в некоторых других странах. Все меньше и меньше людей состоят в браке. Все больше и больше браков кончаются тем, что люди расходятся. Средние, больше половины пар вот сейчас расходятся после первых 7 лет своей жизни. И в США сейчас, в общем, больше американцев не регистрируют свои отношения каждый год браком, хотя и ведут совместное хозяйство не только в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах мира. И вот того, знаете, того отношения к браку, которое было еще вчера в историческом смысле этого слова, того отношения уже сегодня не существует. А почему? Все очень просто. Женщины становятся все более независимыми, скажем так, материально. В общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, в принципе, совсем другое их поведение, чем было раньше. Они, в общем-то, женщины борются за свободу, и эту свободу свою получают. И это, наверное, надо всячески приветствовать, потому что В принципе, я вам хочу сказать, те изменения, которые произошли благодаря этой революции, эти изменения показали реалии жизни. И все больше и больше эти реалии нам будут приносить, наверное, пользу, потому что чем большую роль женщина играет в жизни, тем больше и больше наше общество будет достигать позитивных результатов жизни. И, наверное, если бы Сократ жил в наше время, у него было бы гораздо больше материала для размышления на эту вечную тему всех времен и народов. Я полагаю, что, в общем-то, Сократ бы сказал, это я за него придумал, уважаемые радиослушатели, что, в общем-то, брак, это не то, браки надо приветствовать, но хоть их становится меньше, их надо приветствовать. И я ему приписываю свои слова, он бы сказал, что рядом с каждой женщиной должен стоять мужчина, и они должны смотреть друг на друга влюбленными глазами, и в их глазах должна светиться радость. Не знаю, сказал бы это Сократ или нет. Но если бы сказал, то я бы с ним согласился. Так что я желаю, уважаемые радиослушатели, всего самого хорошего. Мамы в нашей жизни занимали и занимают огромное место, даже когда они уходят из нашей жизни в мир иной. И будем всегда их вспоминать. И будем радоваться той жизни, которую дали нам мама и папа. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один», уважаемые радиослушатели. Всего доброго и до новых встреч.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
7: Информация к этому часу.
8: Студия Наталья Быстрицкая. 70-й конкурс песни Евровидения проходит в Вене. Австрия получила право принимать конкурс после победы Джей Джей с песней «Wasted Love» на Евровидении 2025 в Базеле. Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14, а финал – 16 мая. Ведущие конкурса Виктория Сваровский и Михаил Островский, соведущая Эмили Басвайн. В конкурсе участвуют 35 стран, включая вернувшиеся Болгарию, Молдову и Румынию. Мастера по изготовлению скрипок смогут оценивать тембр будущего инструмента еще на этапе проектирования благодаря компьютерной модели, разработанной инженерами Массачусетского технологического института MIT. Симуляция реалистично воспроизводит звук струн и позволяет оценивать влияние материалов на звучание. За основу взяли компьютерную томографию скрипки Страдивари 1715 года, разбили конструкцию на миллионы элементов и применили уравнения механики и акустики. Пока модель имитирует только пиццикато. О создании смычковой техники – дело будущего. В Нью-Йорке зафиксирована рекордная явка на прошлогодних выборах мэра. В голосовании приняли участие около 2 200 000 человек. Это максимальный показатель 1969 года. Явка составила почти 42% от числа зарегистрированных избирателей. Особенно заметно выросла активность молодежи. Около 2/3 были младше 30. Всего за год зарегистрировались около 260 тысяч новых участников, что сопоставимо с президентскими выборами. При этом в городе остается более 1 000 000 избирателей, не связанных ни с одной партией, почти половина из них моложе 40 лет. Лидером по числу зарегистрированных избирателей стал Бруклин, где также зафиксирована самая высокая активность.
9: Погода. Дэвидсон Радио.
8: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 44%.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
11: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследования несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
12: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Тараканы, тараканы, тараканы.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
15: «Анкор».
14: Премьера спектакля
15: «Сделка».
14: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
15: Премьера спектакля «Сделка».
14: Театр «Анкор».
15: Впервые в Нью-Йорке.
16: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
15: Театральная гостиная.
16: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
15: Билеты на сайте
16: theater.com и по телефону 718-266-3393.
17: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
18: Ждем вас!
19: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей, и какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис- и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о

0: термины и говорить с языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
1: Ну, давайте продолжим. И о самом интересном вы будете рассказывать прямо
0: главное,
1: сейчас.
0: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками. Они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
1: Как, как связано потепление?
0: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше, особенно в это время года, весна-лето, приносит потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракты ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества – уничтожающие свободные радикалы – это антосианин.

0: тканины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухают воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение», кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвературолы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, пятый продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, в суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. После перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
7: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
10: Слушайте нас в интернете. www.davidzoneradio.com.

0: Волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
1: А результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования. По прошествии месяца уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому Это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 788-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Тайцин Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то
2: Да,
1: кожа
2: да.
1: гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик. Он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому... Сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой. И, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная. Под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.

0: Горки Полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: В студии Наталья Быстрицкая. МИД КНР официально подтвердил, что президент Дональд Трамп посетит с госвизитом Китай с 13 по 15 мая. Система государственных школ Нью-Йорка может потерять до 153 тысяч учеников в ближайшие 10 лет. Такой прогноз опубликовало городское управление школьного строительства. Сейчас в Public Schools обучаются около 780 тысяч детей. К 2035 году эта цифра может снизиться. Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами. В Нью-Йорке снижается рождаемость, население стареет, многие семьи уезжают из мегаполиса. Кроме того, родители все чаще выбирают альтернативные варианты обучения. Чартерные школы, частное образование или домашнее обучение. Похожие тенденции наблюдаются и в других городах страны. В Лос-Анджелесе за 10 лет ожидается сокращение примерно на 250 тысяч школьников, а в Бостоне власть уже планирует закрытие некоторых школ. В департаменте образования Нью-Йорка заявили, что будут адаптировать систему к новым условиям. В Горсовете Нью-Йорка рассматривают предложение о запуске паромного маршрута по Харлем-Ривер. Он призван соединить районы Верхнего Манхэттена с западной частью Бронкса. Сейчас там только две паромные остановки – Саундвью и Трокснек. Проект предусматривает, что департамент транспорта проведет исследование, в рамках которого изучит возможные остановки, размеры судов, стоимость проекта. Публичный отчет будет подготовлен в течение года. Паромы рассматриваются как более быстрый вариант по сравнению со строительством новых железнодорожных линий. Помимо этого обсуждается установление паромного сообщения между пирсом на 125-й улице в Западном Гарлеме и городом Эйдж-Уотер в Нью-Джерси. Время следования в пути может занимать менее 10 минут. «Битлз» превратят в большой музей своего творчества старинный лондонский особняк на Севил-Роу. Музей откроется в следующем году. Регистрация на покупку билетов началась сегодня на сайте группы. В доме 3 по Севил-Роу в бейсменте был записан 12-й и последний альбом группы «Let It Be». На крыше здания в январе 69-го группа провела свой последний публичный концерт. Сэр Пол Маккартни так объяснил желание создать такое место. «Туристы приезжают в Англию, и они могут пойти на Эбби-Роуд, но они не могут войти внутрь. В итоге они стоят на улице, мешают движению и раздражают водителей. Поэтому он подумал, что это будет крутая идея.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 42%.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Удивительные судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. Ну что ж, начну, как всегда, очень издалека. 4 октября 1226 года умер святой Франциск Ассизский, покровитель всех зверей и птиц. Он был первым среди христиан Средневековья, отказавшимся от осуждения природы как дьявольского наваждения и осмелившимся называть животных своими братьями. И легенды рассказывают, что Франциск обладал уникальной способностью общения с дикими зверями. Животные не только слушались святого, но и защищали его. И вот 4 октября стало Международным днем защиты животных. И сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я начну со светлой памяти моей собаки Хиппи, недолго, но ярко прожившую жизнь, которой могли бы позавидовать многие собаки и даже некоторые люди. В 1987 году я выходил из мест лишения свободы в Коми СССР в местечке, которое называется Чинья-Ворок, неподалеку от Княжпогоста. Место было лесоповальное, и за 6 месяцев до конца срока я попросил водителя лесовозной машины вольного завести мне щенка. Это тогда было возможно по режиму. И он привез совершенно очаровательное существо, уж не знаю, у кого он его украл в этом районе, потому что собаки там в основном одинаковые и беспородные. Этот тоже не претендовал на голубую кровь, но это было какое-то нежно-бело-розовое существо, очень пушистое и очень веселое, которое буквально за 3 месяца превратилось в настоящего дьявола. Я его назвал Хиппи, потому что, как я уже сказал, он был весь в волосах, и психология у него была чисто хиппи. Он не признавал никакие авторитеты. Спал он у меня под шконкой, то есть под кроватью, и со временем научился лаять и кусать яловые сапоги, которые были как их там называли, уже не надзиратели, а контролеры, да. Вот. А на кирзовые сапоги зэков он не лаял. Это была его первая школа. Это было существо совершенно бесстрашное, дьявольски злое и бесконечно преданное. Он уехал со мной в Москву. Я уж не буду сейчас рассказывать, с какими приключениями мы ехали в составе Воркута-Москва. Из Москвы мы отправились с ним в Вену. И когда я уже проходил окончание оформления всех выездных документов, друзья правозащитники во главе со Славой и Леном снабдили меня телефонами западных корреспондентов в Вене, с которыми уже были знакомы, чтобы я там позвонил, рассказал о том, как мы страшно мучаемся при советской власти, дал пресс-конференцию и так далее, и так далее. И вот мы с Хиппи прилетели в Вену, разместились в пансионе, куда поселили группу только что прибывших, а нас было всего человек 6 тогда. Вот, я начал названивать этим корреспондентам. Из 6 людей, которых я позвонил, отозвались 2. Пресс-конференция получилась та еще. Пришли всего 2 журналиста. Это было в холле небольшой венской гостиницы, но поприличнее, чем мой пансион. Я взял с собой Хиппи и дал им интервью. Все рассказал, в том числе рассказал, что вот эта собака прибыла со мной из Коми СССР, из мест лишения свободы, как она там жила, как она мучилась. Из этих 2 журналистов отозвался в печати только 1. И у меня до сих пор есть вырезка из этой венской вечерней газеты. Статья называется «Собака выбирает дорогу к свободе». Обо мне там, по-моему, и было сказано 2 строчки, но, по-моему, даже фамилия не была приведена, и настолько его умилила история собаки Хиппи. Хиппи из Вены поездом проследовал за мной в Рим. Мы прожили с ним 4 месяца в Риме, потом сели в самолет Ал-Италия и улетели в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он перекусал всех моих знакомых абсолютно, не было ни одного. Только один, Стив Рамбам, бывший спецназовец израильский и охранник Нетаньяху, сумел избежать укуса, но израильтяне умеют обращаться с недружелюбными и людьми, и животными. Во всяком случае, умели. И Хиппи прожил недолгую, но светлую жизнь. В 1994 году скончался под колесами автомобиля. Его прах был торжественно высыпан в специальную урну, и мы похоронили его у нас в Квинси, в парке Flushing Meadows, где он так любил прыгать, резвиться и скакать. Последним словом, которое произнес на похоронах хиппи мой товарищ Борис Могилевский, автор книги «Записки афериста антиквара», Борис Семенович сказал: «Вечная память тебе, хиппи, ты жил вором и умер вором». И я подумал, да ведь, друзья мои, верно, собака выбирает дорогу к свободе.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку лошадку.

Но когда мы говорим о профессионально кусачих собаках и их образе в современной литературе, то, конечно, прежде всего имеем в виду верного Руслана, персонаж одноименной повести Георгия Владимова. Это немецкая овчарка, конвойный лагерный пес, который остался без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель. Лагерь расформировали. Вожатый конвоир, который в повести именуется «Хозяин собаку прогнал», она больше не нужна. И Руслан убегает в соседний поселок, и там прибивается к бывшему зэку, ныне поселенцу по кличке Потертый, и его сожительнице тете Стюре, которые становятся новыми хозяевами Руслана. И окружающий мир виден глазами этой собаки. В стране, где в каждой семье хотя бы один человек прошел через тюрьмы и лагеря, героем становится конвойный пес. Для того времени это была сенсация. Верность Руслана уже никому не нужна. Он с ужасом в глазах оглядывается вокруг. Его потерянные глаза все время чего-то ищут, но никак не могут найти. А ищут они колючую проволоку и контрольно-следовую полосу. Пес впадает в панику, потому что чувствует, что никогда больше не найдет лагерей, огражденных этими страшными, но родными проволоками. И гордая натура Руслана не может смириться с правдой, и пес продолжает искать сгнившие корни диктаторства. Он борется с этим непонятным новым, просто не зная, что такое свобода и зачем она нужна людям. А Руслан больше не служит, но службу он не забыл. И Владимов описывает сцены, когда лагерные собаки, оставшиеся без дела, встречают на вокзале в поселке поезда с надеждой, что это снова будут телячьи теплушки или столыпины с заключенными. Свобода не просто непривычна для Руслана и таких, как он. Она для него неприемлема. А воспринимает он ее как временную. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарик, и в знакомый тупик медленно втянется поезд с зэками. Он ждал, и он дождался. Служба еще раз позвала Руслана. Все другие собаки точно по команде, молча, беря колонну в оцепление, стали занимать привычные места. Прилепилась даже ослепшая сучка Аза и безошибочно заняла свое место. Она обычно ходила четвертой слева. Бывшие его товарищи не изменили службе. Вот они все здесь, с новым месте, в одном общем строю. И тогда не было грани собачьей радости. Хотя это были уже не зэки. В общем, мой верный Руслан, это произведение не о собаках. Это книга о людях, которые создали режимы, которые служили режимы. И каково же было их изумление, когда их хозяин вдруг внезапно потерял точку зрения, отказался от тех убеждений, которых раньше всегда придерживался, и стал выкрикивать новые лозунги. Они собаки, и они люди. До конца в это не верили. Многие коммунисты умирали с криком «Да здравствует товарищ Сталин!». Поэтому такие люди и являются отличниками по злобе, кусачими собаками и жертвами режима. Но они же были палачами. И вот тут возникает вопрос, хороший или плохой верный режиму пес Руслан? Конечно, плохой, потому что служил этому режиму, служил злу, которому нет прощения. Но вместе с тем, Георгий Владимиров все время повторяет, но ведь хорошую собаку испортили.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 августа 1993 года номер 397 об укреплении и развитии служебного собаководства в органах внутренних дел. В решении задач, стоящих перед органами внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, широкое использование находят служебные собаки. Умелое их применение на местах происшествий, в работе патрульно-постовой и конвойной служб, групп задержания пунктов централизованной охраны дает положительные результаты. Однако во многих органах внутренних дел организация служебного собаководства еще находится на низком уровне. Несмотря на сложную оперативную обстановку в Российской Федерации, кинологи в среднем участвуют в осмотре лишь 4% мест происшествий по неочевидным преступлениям. Неудовлетворительно используются собаки, специально подготовленные для обнаружения наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и трупов. А большинство МВД, УВД практически не развивается патрульное и караульное собаководство. Указанные недостатки во многом объясняются разобщенностью и неудовлетворительной организацией взаимодействия между службами при использовании служебных собак в охране правопорядка и в борьбе с преступностью, а также отсутствием единого руководства деятельности кинологов. В целях укрепления и дальнейшего развития служебного собаководства, повышения его роли в борьбе с преступностью, приказываю утвердить: первое, типовые штаты центров, базовых центров служебного собаководства на правах самостоятельного отделения или отдела при МВД республик, главках, УВД краев, областей, автономной области, автономных кругов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и так далее. Исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Абрамов. Такой был приказ. Надо сказать, что для несения караульной службы собаке не нужно особенной дрессировки. Всякая сильная, злобная и чуткая собака, переданная в караульную часть после ознакомления с людьми части и некоторой дрессировки, будет хорошей караульной собакой. Но нужно сказать, что караульную службу собаки никак нельзя смешивать со службой сторожевой, потому что в караульной службе допускается и даже необходим лай, а в сторожевке, наоборот, требуется крайняя тишина, и лай даже искусственно заглушается. В караульной собаке развивается, первое, злоба и недоверие к посторонним людям, второе, уверенность в своей силе, понимание связи различных шороков с получением неприятности. Третье, осторожность ночью и днем, чтобы никто не мог караульную собаку подманить на лакомство или отравить. Она должна быть обучена не брать куска с земли из рук постороннего человека. Собака, хотя бы и обученная караульной службе, может быть легко приучена и для конвойной службы. Как в тылу, так и на фронте во время войны большой расход людей для сопровождения партий военнопленных, арестованных, дезертиров и тому подобных требовал собак, которые помогали конвою справиться со своими обязанностями более успешно. Они преследовали и задерживали беглецов, а иногда могли конвоировать даже самостоятельно. Собака для конвойной службы, написано в уставе внутренних войск, требуется злая, с хорошим чутьем, способная преследовать убегающего, сильная, могущая справиться с человеком и задержать его до прибытия конвоира. Дрессировка конвойной собаки, хотя и более трудна, чем караульной собаки, но по способам остается почти такой же. Также требуется развить злобу и недоверие к чужим людям. Кроме того, собаку приучают безотказно и наиболее усердно преследовать убегающего, а также защищать конвоира, если на него нападет арестант. И тут, друзья мои, в самую пору послушать гимн внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас!
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем? Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра. 718-303-90-90.

0: Перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья мои, для тех, кто только что присоединился к нашей большой и дружной семье, повторю, что сегодня в первой части нашей передачи мы говорили все о злых и плохих собаках, о кусачих собаках. Но ведь в основном-то собаки очень даже хорошие. Вот несколько историй про хороших собак. Английский король Генрих VIII был очень любвеобильным и несколько раз женился, потому что супруги не рождали ему никак наследника мужского пола. И вот в 1525 году он завел роман с придворной фрейлиной Анной Болейн, личностью очень известной, и принял решение о разводе с Екатериной Арагонской. А в те времена высочайшие браки мог расторгать только римский папа. А католическая церковь, как вы знаете, против развода, несмотря на то, что Генрих придумал различные ухищрения, чтобы уговорить тогдашнего папу Климента. И все же кардинару Уолси удалось добиться успеха в решении этого вопроса. Приближалась решительная встреча папы римского и кардинала для переговоров о разрешении на развод. Кстати, эти эпизоды вы можете посмотреть сейчас в телесериале «Тюдоры». У Уолси была борзая по кличке Уриан. А кардинал имел привычку брать любимца Уриана с собой. И вот, приехав в папскую резиденцию, Уолси привязал собаку у входа и направился к папе для приветствия. И когда его святейшество поднял ногу, чтобы кардинал по обычаю смог поцеловать его туфлю, Уриан решил, что хозяину грозит опасность, отвязался и укусил папу римского за колено. Разразился сильный скандал. Климент, обливаясь кровью, поклялся не иметь больше дел с Генрихом. И несмотря на то, что миссия Уолси провалилась, король Генрих все же женился на Анне Болейн. Но для этого ему пришлось разорвать отношения с Римом и создать собственную англиканскую церковь, которая, как ни крути, а появилась по воле собаки. А во времена нашей войны за независимость в Америке произошел забавный случай. В 1777 году шла битва при Германстауне, в которой повстанцы под предводительством генерала Вашингтона противостояли британской армии генерала Хоува. Американцам не хватало боеприпасов, и они уже стали готовиться к отступлению. Во время суматохи верный пес Вашингтона, окончательно растерявшись, примкнул к группе людей из армии Хоува. Американские солдаты заметили надпись на ошейнике собаки и привели животное наоборот, английская собака перебежала к нам. И перевели животное к Вашингтону. Тот не стал превращать пса в пленника, но, будучи истинным собачником, приказал накормить его и отвезти на передовую с запиской следующего содержания: генералу Уильяму Хоуву от генерала Джорджа Вашингтона. Имею честь вернуть принадлежащую вам собаку, которая случайно попала в мои руки. Хоу очень обрадовался возвращению потерянного любимца, и говорят, что после этого случая даже умерил свой воинский пыл. А возможно, под ошейником пса была еще одна секретная записка. А может, британский генерал после такого гуманного жеста сумел, наконец, разглядеть своих противников, достойных борцов за свободу и независимость, а не, жалкую кучку бунтовщиков. Или еще одна история. Про символ, который наверняка знаете все вы. На одном из старых британских рекламных логотипов изображена фигура собаки, которая смотрит в раструб граммофона. Помните? «His Master's Voice». Этот логотип, которому уже больше 100 лет, имеет свою историю. В 1887 году художник Фрэнсис Барро приобрел себе собаку по кличке Ниппер. У Барро находился небольшой фонограф и несколько цилиндров с записями голоса брата. И в 1889 году художник написал картину, изображающую Ниппера, который с любопытством слушает граммофон. Картина была предложена различным звукозаписывающим компаниям, однако предложением никто не заинтересовался, и только через 10 лет картину приобрела молодая компания «Граммофон» за 50 фунтов стерлингов. Однако художнику пришлось сменить изображение старого фонографа на новую модель. Изображение Ниппера использовали в рекламе, которая приобрела большой успех. Собаку с граммофоном можно было увидеть на всех пластинках, выпускаемых компанией. Сама же компания стала именоваться HMV – His Master Voice – «Голос его хозяина». Но особенный успех ожидал Ниппера в Соединенных Штатах, когда лицензию с его изображением купила компания Victor. Впоследствии логотип перешел к фирме RCA, а еще позднее к знаменитой британской компании EMI, которая успешно использует его для рекламы своих музыкальных магазинов. А в 1991 году в Англии, после нескольких случаев нападения собак на детей, был принят специальный закон, запрещающий владение такими породами собак, как питбультерьеры или питбулы, аргентинские доги и другие, без особого разрешения суда. Нарушение этого закона каралось смертной казнью, но не человека, а собаки. И как-то в апреле 1992 года жительница Лондона вывела на прогулку самку питбула. Их все-таки по-прежнему зовут питбультерьеры. Но поскольку у меня питбул был тоже, я их зову питбулы. Собака была в наморднике, но вдруг начала задыхаться. Намордник пришлось снять, чтобы собаку стошнило. Свидетелем этой сцены стали проходившие мимо полицейские, которые тут же арестовали Демпси, и животные приговорили к смерти. Однако владелица питбула не сдалась и начала тяжбу, дойдя до палаты лордов. На сторону ни в чем не повинной Демпси стало общество защиты животных. Знаменитая Бриджит Бардо даже предложила собаке политическое убежище во Франции. В 2002 году дело, наконец, было закрыто, а причиной послужила процессуальная ошибка, в результате которой владелицу собаки не проинформировали о времени судебного заседания. Демпси вышла на свободу и дожила до 17 лет, что для собаки весьма почтенный возраст. А под злосчастный закон попал также терьер принцессы Анны, который набросился на детей. Однако королевскую собаку не приговорили к смертной казни, а принцессе пришлось заплатить штраф в 500 фунтов стерлингов. Ну и, наконец, лабрадору-ретриверу по имени Пеп, который жил в графстве Пайк у нас в Пенсильвании, выпало несчастье быть соседом губернатора этого штата Пиншо. И одним жарким летом 1924 года этот дружелюбный кобель пришел во временное помешательство и убил кошку жены губернатора. Губернатор пришел в ярость и настаивал на немедленном разбирательстве. Состояние аффекта не спасло собаку, ее судили и приговорили к пожизненному заключению с отправкой в тюрьму штата Филадельфия. Там долго не могли решить, стоит ли присваивать псу тюремный номер, но в конце концов традиция победила и правила были соблюдены. И Пеп стал ЗК номер C2559. В этой истории хэппи-энд. В тюрьме Пеп был окружен всеобщей любовью, ему было позволено менять сокамерников, когда вздумается, а когда заключенные строили новое здание тюрьмы в Грейтерфорде, там же, в Пенсильвании, собака каждое утро забиралась в тюремный автобус, услышав свой номер. В 1930 году, после 6 человеческих или 42 собачьих лет заключения, Пепе умер от старости.
3: О сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: а ну-ка, пес, пойдем во дворик. А во дворе идет снежок и скажет псу: привет, дружок, незлобный дворник, дядя Костя алкоголик.

для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер по кличке Адмирал.

и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит злая душа.

0: на лапы головою.
1: Выписка с доски объявлений. Март. Продаю трехмесячных щенков кавказской овчарки. Ушки купированы. Такие лапочки. $500 за штуку. Апрель. Продаю трех двухмесячных щенков кавказской овчарки. Привитые, умненькие и ласковые. Едят мало. $450 за штуку. Май. Продаю трех трехмесячных щенков кавказской овчарки. Срочно. Отличные сторожа. $300 за штуку. Покупаю говяжьи кости в неограниченном количестве. Июнь. Люди, срочно, бесплатно отдам в хорошие руки трех-четырехмесячных кавказских овчарок. Дешево продаю собачью шерсть. Июль. Отдам для опытов или в корейский ресторан трех сук кавказской породы. В придачу 26 килограмм собачьей шерсти бесплатно. Ищу бригаду строителей для ремонта квартиры. Замена пола, ремонт стен, замена двери. Август. Продам три чучела собак породы кавказская овчарка. Куплю корень валерианы, корень красавки и другие успокоительные травы. И телефон. Или вот такая история. Подходит мужчина к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит: «Товарищ, не стучите, никого дома нет». Ну, мужчина, естественно, падает в обморок. Потом приходит в себя, смотрит на собаку и говорит: «Ты что, собака, гавкать не умеешь?» Собака отвечает: «Умею, но не хотела вас пугать». В общем, друзья мои, собака – друг человека, особенно когда она гордая и породистая.

0: Нам пофартило, лучше не бывает.
1: О хороших собаках, друзья мои, написано много хорошей прозы, но еще больше хороших стихов. И закончить я хочу отрывком из самого моего любимого стихотворения о собаках. Это ирландский сеттер Джек Веры Инбер. «Собачье сердце устроено так. Полюбила, значит, навек. Был славный малый и не дурак ирландский сеттер Джек. Как полагается, был он рыж, по лапам оброс бахромой, коты и кошки окрестных крыш называли его чумой. Клиентчатый нос рылся в траве, вынюхивал влажный грунт, уши висели, как замшевые, и каждая весила фунт. Касательно всяких собачьих дел совесть была чиста. Хозяина Джек любил и жалел, что нет у него хвоста».

займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно зашла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса видит такие чудеса, хозяина

0: Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумал не я.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Горки, час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп отверг ответ Тегерана на американское предложение о прекращении войны, назвав требования Ирана неприемлемыми. По данным Reuters и Associated Press, Иран добивается снятия санкций, прекращения блокады, компенсации за ущерб и признания своих прав в районе Армузского пролива. На этом фоне нефть снова резко подорожала. Рынки опасаются, что один из важнейших морских путей для поставок нефти останется фактически парализованным. Несмотря на нефтяной шок и войну с Ираном, американский рынок труда в апреле оказался сильнее прогнозов. Работодатели добавили 115 тысяч рабочих мест. Безработица осталась на уровне 4,3%. Рост дали прежде всего здравоохранение, транспорт и складская логистика. Но дорогая нефть и бензин усиливают инфляционные опасения. В городе расследуют трагедию в метро. 76-летний Рос Фалзоне погиб после того, как его столкнули с лестницы на станции 18-я стрит в Челси. Подозреваемый 32-летний Рамел Бёрк был, по данным полиции, за несколько часов до нападения отпущен из психиатрического отделения. Мэр Зоран Мамдани распорядился разобраться, почему опасный человек оказался на свободе. В преданных огласке служебных записках ФБР зафиксированы показания очевидцев о неопознанных летательных аппаратах и выходящих из них существах ростом около 120 сантиметров. Рассекреченные в рамках президентской кампании Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах. В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 65-й год. В документах этот период обозначен как год наибольшего числа наблюдений НЛО. Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира. Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 60 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers compensation и
4: no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 92-м году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а срок их службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 95 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходят офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин.
В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% в ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества.

военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения, военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались урегулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий. Условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения в избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав. Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах Большой Семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены.

0: гигиены, развитие медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но похожие идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Rover – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами. Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Andela работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Andela, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Andela выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде. Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Романи, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап «Бирди». Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. После отказа Трампа принять иранский ответ, рынки снова считают риск затяжного кризиса высоким. Associated Press сообщает, мировые биржи идут разнонаправленно, европейские индексы колеблются, азиатские рынки частично растут на фоне интереса к технологиям и искусственному интеллекту. Но дорогая нефть остается главным раздражителем. Еще одна международная тема – подготовка к чемпионату мира по футболу. Рейтер пишет, что Канзас-Сити неожиданно стал одним из важных центров турнира. Там будут базироваться сборные Аргентины, Англии и Нидерландов. А стадион Arrowhead примет 6 матчей, включая четвертьфинал. Город ждет около 650 тысяч гостей. Экономисты внимательно следят за решениями Федеральной резервной системы. На фоне инфляции, дорогой нефти и сильного рынка труда ожидания снижения ставок ослабли. Чем выше цена энергии, тем труднее Федрезерву быстро смягчать политику. Дешевые кредиты могут снова разогнать цены. В Нью-Йорке еще одна тема общественной безопасности. После смертельного пожара в Инвуде FDNY вновь напоминает жителям. При пожаре нужно закрывать двери за собой. Ранее пожар унес жизни 3 человек, более 10 были ранены, около 100 жильцов остались без квартир. Спасатели подчеркивают, открытые двери могут превращать лестницу в дымоход и отрезать людям путь к выходу.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
17: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Я 94-м году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Фило, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Фило позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Фило эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Фило поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби. Брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, в которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Фило пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшие с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фило шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали часть аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летнее лицензионное соглашение с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. То же касается Yahoo, то, выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то ничьими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Автомобили с его фамилией на капоте можно увидеть в любой точке планеты. Считается, что именно он изобрел сборочный конвейер и сделал автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Генри Форд оказал влияние на образ жизни США и всего мира в 20 веке. Он родился 30 июля 1863 года на семейной ферме в штате Мичиган. Был старшим ребенком в семье уважаемого фермера, но не хотел продолжать дело отца. С раннего детства интересовался всевозможными механизмами. В 12 собрал паровую турбину в коробке из-под пищевой соды, использовав механизм настенных часов. Потом попробовал сделать паровую турбину в школе. Турбина взорвалась, обгорел школьный забор. Построил водяное колесо, затопил соседскую картофельную грядку. Получив в подарок на день рождения карманные часы, изучил их устройство, затем стал за небольшую плату чинить сломанные часы для всей округи. Не имея нормальных инструментов, использовал заточенный гвоздь вместо отвертки, а пинцет сделал из пластинок маминого корсета. В 16 лет Генри приехал в Детройт, 6 дней проработал в мастерской по ремонту конок, затем работал в мастерской, принадлежащей другу отца, 60-часовая рабочая неделя, зарплата 2,50 в неделю, примерно 70 долларов на современные деньги. Из города пришлось вернуться в родительский дом, чтобы накопить денег на свадьбу. Для этого отец купил ему участок земли под лесопилку. В 1891 Генри Форд вместе со своей женой Кларой переехал в Детройт. В 1893 у них родился сын Этсел. В Детройте Генри Форд устроился на работу в Edison Illuminating Company, занимался обслуживанием правых двигателей. За 2 года он продвинулся с инженера подстанции до главного инженера. Зарплата выросла. В свободное время вел курсы для механиков в Ассоциации молодых христиан. Кирпичный сарай на заднем дворе Генри превратил в мастерскую. Новым увлечением Форда стал бензиновый двигатель. 6 марта 1896 года произошло историческое событие. Газета Detroit Free Press описывала его так. Вчера, поздно вечером, на улице города можно было увидеть первую безлошадную повозку. Ее изобрел житель Детройта Чарльз Кинг. Она проехала по Вудворд-авеню примерно в 11 часов. Машина работала исправно и двигалась с постоянной скоростью 5-6 миль в час. Генри Форд ехал на велосипеде за машиной Кинга. 3 месяца спустя Форд испытал свою безлошадную повозку. Он решил делать не коляску без лошади, а усовершенствованный 4-колесный велосипед. Далее цитата из автобиографии Форда. «Мне нужно было выбирать между работой и автомобилем. Я выбрал автомобиль. На самом деле никакого выбора не было. Я уже знал, что автомобиль обречен на успех. Я уволился с работы 15 августа 1899 года и занялся автобизнесом». Торговец лесом Уильям Мерфи сам вложил деньги в разработки Форда и привлек своих знакомых в качестве инвесторов. 5 августа 1899 года была образована Detroit Automobile Company. Форд был назначен управляющим с зарплатой $150 в месяц и получил пакет акций фирмы. На старом месте работы ему предложили 160 в месяц, чтобы удержать ценного специалиста. Не удержали. Первой разработкой стал фургон для доставки грузов. Спрос на него оказался так высок, что фирма не успевала выполнять заказы. Качество продукции упало, клиенты стали отказываться от заказов. В конце 1900 года компания обанкротилась. Когда Форд делал первые шаги в автомобилестроении, Александр Уинтон уже вовсю торговал автомобилями, которые называл гоночными экипажами. В 1898 он продал 22 машины. Генри Форд тем временем сконструировал гоночную машину, способную развивать бешеную скорость, почти 60 миль в час. 10 октября 1901 года его автомобиль выиграл гонки, обойдя лучшую гоночную машину фирмы Уинтона. В ноябре того же года была образована новая фирма. Мерфи по-прежнему его главный инвестор. Предлагал создать автомобиль, который можно было бы продавать за $1000. И даже пригласил для разработки этого автомобиля консультанта со стороны. Форд был в бешенстве. В 1902-м Форд познакомился с торговцем углем Александром Малкомсоном и заинтересовал его идеей делать дешевые автомобили и продавать их в больших количествах. Малкомсон выдал $3000 аванса и пообещал дальнейшее финансирование проекта по постройке Форд-мобиля. Малкомсон решил, что компании не нужно собственное производство, все детали можно закупать на стороне, а собирать Форд-мобили можно в любом сарае. После этого продавать их и расплачиваться с поставщиками комплектующих. Братья Додж готовы были поставить 650 шасси по $250 за штуку. Другие комплектующие затраты на рекламу доводили общую сумму расходов до 350 тысяч. Продавая автомобили за $750, можно было получить $552 за вычетом расходов на производство и сбыт. В этом бизнес-плане было одно слабое место. У Малкомсона не было 350 тысяч. У него не было даже 10 тысяч аванса, которые требовали братья Додж. Без стороннего капитала было не обойтись. В арендованной мастерской конных экипажей на Мак-авеню в Детройте в июне 1903 года был собран первый автомобиль – модель «А». Базовая цена модели составляла $850. Только за третий квартал 1903 года фирма продала 195 автомобилей. Чистая прибыль составила $36957. Акционерам были выплачены дивиденды. В следующем году компания построила новое здание на Пикет-авеню и перевела производство туда. В 1919 году Форд получил полный контроль над Форд Мотор. Его сын Этсел занял пост президента. Форд Мотор продолжал расти. В 1913 году был построен новый завод в городе Хайленд Парк в пригороде Детройта. Крупнейший завод в мире и первый с движущимся конвейером. Каждый стоявший у конвейера рабочий выполнял одну простую операцию. Для Форда была очень важна экономия. черная краска на конвейере высыхала быстрее всего, время сборки автомобилей постоянно снижалось. 12,5 часов, 10, 6. Рекорд для модели T – 93 минуты. Чем быстрее идет сборка, тем больше можно произвести автомобилей. Тем ниже можно поставить цену и проще продать. Модель T стала самым популярным автомобилем в мире. Почти каждым четвертым на планете, почти каждым вторым в Соединенных Штатах. В 1913-м такая машина стоила $550, в 1915-м – 440, а в 1920-м – 290. Форд уверял, ни одна машина ценой свыше $2000 не предлагает ничего большего, кроме декоративной отделки. Автомобиль Форда стал доступным средней семье. Модель T выпускалась до конца 1927 года. Всего было выпущено 15 миллионов машин. На смену модели T снова пришла модель A, но уже новая, образца 1927 года. И покупатели получили возможность выбирать цвета. В 1928 начал работу заводской комплекс River Rouge в Дирборне, самый крупный для того времени. Международная экспансия компании Ford началась еще в 1904 году с открытия дочерней фирмы в Канаде. В 1917-25 годах заводы компании появились в Великобритании, Ирландии, Франции, Дании, Германии, Австрии, Аргентине, Японии, Южной Африке, Австралии. Работа на фордовских конвейерах была монотонной, скучной, но высокооплачиваемой. В 1914 году Ford поднял минимальную зарплату квалифицированных рабочих до $5 в день, примерно вдвое выше средней зарплаты по стране. Чтобы получать такие деньги, нужно было проработать на заводе Форда более полугода, а также жить в соответствии с утвержденными компанией принципами. Не увлекаться алкоголем и азартными играми, содержать свое жилье в чистоте, следить за тем, чтобы дети ходили в школу, откладывать деньги на счет в банке. За соблюдением правил следили специальные инспекторы. В 1926 году для рабочих Форда была введена пятидневка. При этом Форд упорно боролся против появления профсоюзов на своих предприятиях, считая, что те заинтересованы в снижении производительности труда ради высокой занятости. Мешать рабочим бороться за свои права должна была служба безопасности завода, во главе которой стоял бывший боксер Гарри Беннет. Беннет и его подчиненные занимались запугиванием и слежкой за профсоюзными лидерами и их сторонниками. В 1937-м произошла печально прославленная битва на переходе. Избиение Беннетом и его подчиненными членов Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, раздававших листовки у заводской проходной. Форд грозился закрыть компанию, но жена убедила его не уничтожать семейный бизнес, пригрозив разводом. Он уступил и пустил профсоюзных деятелей в свою вотчину. Годы Второй мировой войны заводы Форда перешли на производство военной техники, выпустив 390 тысяч танков и армейских грузовиков, 270 тысяч джипов, более 8 тысяч самолетов Би-24. В 1943 году умер от рака Эцел Форд. Генри Форд скончался 7 апреля 1947 года в возрасте 83 лет. Новым главой компании стал его внук Генри Форд II. Винсент Курсио о биографии Форда, вышедшей в издательстве Оксфордского университета, пишет: с 1913 по 1947 год Генри Форд заработал около $139 миллионов, из которых порядка 37 потратил на благотворительность. До 1956 года все акции компании Форд принадлежали семье Форд. Еще в 1936-м, в избежание громадного налога на наследство, был создан Форд Фондейшн. До самой смерти Форд сохранял хорошую физическую форму. Он любил повторять: «Жизнь – это не остановка, а путешествие». Даже тот, кто думает, что он остановился отдохнуть, по всей вероятности катится вниз. К слову, задолго до победы бизнесмена Трампа на президентских выборах Форд тоже попытал удачу на политической арене. К сожалению, президентская гонка в 1924 году была скучна. Да и сам Форд не горел желанием стать президентом. И хотя его желание участвовать в выборах действительно стало национальной сенсацией, Форд вскоре выразил свою поддержку кандидату от республиканцев, а сам гонку покинул.
0: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Комфорт-зон, забота и поддержка. когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
4: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на один год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
18: «Анкор».
17: Премьера спектакля
18: «Сделка».
17: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
18: Премьера спектакля «Сделка».
17: Театр «Анкор».
18: Впервые в Нью-Йорке.
19: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
18: Театральная гостиная.
19: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
18: Билеты на сайте
19: theater.com и по телефону 718-266-3393.
20: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?

0: SNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Международные посредники продолжают попытки добиться снижения конфликта между Израилем и вооруженными группировками в секторе Газа и Южном Ливане. В ООН вновь обсуждают гуманитарную ситуацию и поставки продовольствия для мирного населения. В Европе сегодня много внимания уделяют вопросам безопасности. Польша и страны Балтии продолжают укреплять границы и расширять военное сотрудничество внутри Североатлантического Союза. Одновременно в Германии и Франции идут споры о будущем европейской оборонной политики и расходах на вооруженные силы. В Соединенных Штатах обсуждают возможную забастовку работников железных дорог в пригородах Нью-Йорка. Профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В случае остановки движения серьезно пострадает сообщение между Лонг-Айлендом и Манхэттеном. В самом Нью-Йорке одной из главных тем остается стоимость аренды жилья. Совет по регулированию арендной платы рассматривает возможность минимального повышения платы за квартиры со стабилизированной арендой. Для сотен тысяч жителей города этот вопрос имеет огромное значение, поскольку расходы на жилье продолжают расти быстрее доходов населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодняшняя программа посвящена, естественно, наступающему 9 мая, празднику победы в Великой Отечественной войне.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки. Я хочу напомнить вам телефон 1-800-адвокат. Слово «адвокат» пишется английскими буквами, практически по-русски, потому что в середине «би». Это сделано было для того, чтобы те люди, которые не владеют английским языком, могли легко запомнить 1-800-адвокат и обратиться к Марку Басикасу. Сегодня можно выходить и на сайт advokat.com. Марк Басикас один из первых, кто объявляет и объясняет нашей комьюнити новых законодательств, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-адвокат или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них – 1-800-адвокат, и это Марк Басикас.
7: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.

0: Я неоднократно делала программы, пыталась развеять ореол, связанный с непобедимостью Советской Армии, с ее потрясающей организацией и так далее. Но вот сегодня у нас в гостях будет удивительный человек. Может быть, кто-то из вас и помнит, он был у нас на телевидении и на радио. Зовут его Виктор Снитковский. Он историк, писатель. И очень коротко я напомню о нем. Он много очень работал. Кстати, родился в Ташкенте, так что мой земляк. И он очень много работал в Казахстане, где жил, и там он в 88 году связался с мемориалом, как он так сам пишет, связался. Ну, так сказать, начал работать с мемориалом, и с этого времени начал публиковать и печати, и свои статьи, выступления на радио, телевидении. И, конечно, сделал он очень много, потому что он получил доступ в Центральный архив Казахской ССР, где с помощью опытных архивистов сумел найти, опубликовать десятки статей о судьбах репрессированных. И он передал в мемориал коллекцию оригиналов, документов, писем, фотографий, собранных в семьях репрессированных. Он делал выставки, участвовал в выставках, связанных с мемориалом. И благодаря ему мы сделали программу с руководителем мемориала, которые живут сегодня вне, конечно, России, где позорным образом был закрыт этот выдающийся совершенно, выдающаяся организация, которая пыталась, так сказать, восстановить правду и память об безвинно репрессированных людях. И когда он эмигрировал сюда в 92 году, он написал раздел «Национальные репрессии» для монографии «Советская цивилизация», который был подготовлен Центром Дэвиса для русских исследований в Гарварде, минуточку. Но он публикуется очень широко и выступает в различных средствах нашей русскоязычной информации и так далее. Но сегодня мы будем, как я вам сказала, говорить о начале войны, о том, как Советский Союз, как он выглядел перед началом Второй мировой войны. И это фрагмент из книги, которая называется «Всегда агрессивная Россия». Я с огромным удовольствием представляю в эфире Виктора Снитковского. Виктор, здравствуйте, дорогой. Я вам очень признательна за сегодняшнюю программу и за эту тему, которая абсолютно актуальна.
1: Добрый день. Мая. Добрый день. Спасибо за комплименты в мой адрес.
0: Это не комплимент, это ваша биография. Ну, вы, конечно, очень много делаете удивительных вещей, но все же. Вот существует мнение, что Гитлер и Сталин совместно развязали Вторую мировую войну. Вы с этим согласны?
1: Я с этим согласен, тем более, что у меня довольно крепкая поддержка во всех европейских государствах и Соединенных Штатах. Почему я так считаю, почему так считают на Западе? Дело в том, что Советский Союз буквально с первых дней своего существования, когда это еще была республика, социалистическая республика России, когда в 20-х годах, в 23-м году превратилась в Советский Союз, а гимном был «Интернационал». «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, теперь наш разум возмущенный, и в смертный бой идти готов». А были песни как бы попроще, но которые призывали к войне с буржуазией, причем не только в России, которой уже, по сути, там не осталось, но и к мировой буржуазии. Мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем. И эта песня и многие другие со сходной идеей были очень популярны в стране.
0: Причем, по-моему, они опять становятся популярны.
1: Да, и сегодня, к сожалению, становятся популярны. И когда населению выдалбливают много лет подряд одно и то же, в общем-то, и тем более, когда еще за активность в этом направлении платят деньги, то нетрудно догадаться, что в стране с относительно невысокой культурой эта пропаганда имеет успех. И что нужно отметить, что сразу после окончания Второй мировой войны в 1918 году, если Англия, Франция, Польша, которая стала свободной, они старались прийти к каким-то мирным соглашениям, чтобы ничего подобное не могло повториться. И вот Советская Россия, наследница царской России, которая вроде бы оставалась сторонницей Антанты, заключает сепаратный договор с Гитлером. Но кроме публичного договора, вскоре последовали соглашения о строительстве в Советском Союзе военных заводов по производству отравляющих газов, подводных лодок и авиации. Угу. Естественно, это было секретным, а, счастью для Запада, оказалось, что уровень рабочей силы и инженерных кадров оказался настолько слабым, что провести работу на немецком оборудовании с достаточным качеством работ российская сторона не смогла. Тем не менее, близкие экономические отношения между Советской Россией и Германией продолжались. И вот в 1939 году состоялся приезд министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву, который заключил пакт с премьер-министром Молотовым. Пакт называется «Молотов-Риббентроп», хотя, конечно, без участия Сталина не обошлось, так же, как и Гитлера. Договор вполне цивилизованный, однако к этому договору прилагались секретные протоколы о разделе Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Причем сегодня опубликована карта, прилагаемая к этим секретным протоколам с подписью Сталина. Вот. И Германия и Советский Союз договорились разделить Польшу, договорились разделить Чехию, но немцы успели захватить. Успели договориться о захвате части Румынии. Советский Союз оттяпал больше, но немцы сразу не стали вмешиваться, подождали более благоприятных условий. Ну и потом, вот, например, если вы, я, кто угодно собирается поехать из Соединенных Штатов во Францию, ну, допустим, вы во Францию, а я в Аргентину, ну, самостоятельно путешествовать, что мы сделаем первым делом? Мы купим путеводитель, карты. Может быть, язык начнем учить, французский или испанский. Так вот, когда немцы в 1941 году вторглись на территорию,

0: мне довелось видеть немецкие карты на шелке для немецких пилотов. Причем на натуральном шелке, чтобы это не сминалось. Вот у советских пилотов были карты, напечатанные на бумаге. И, естественно, на сгибах они сильно протирали. А вот немецкие карты, я на дипломной практике был в Коми СССР, и у пилотов вертолетов Ми-10, это крупные вертолеты и крупная зарплата у пилотов, они умудрялись на черном рынке такие карты купить. А вот те, кто летали на самолетах, где зарплата пониже, у них на это денег не хватало. И карты у них были потертые, перетертые. То есть даже в 60-х годах не научились делать карты того качества на том материале, что делали немцы еще в начале 1940-х. И уже только поэтому можно судить. Есть очень интересные воспоминания маршала Баграмяна. Маршала танковых войск. А в 1940 году он был преподавателем академии, военной академии, где Жуков учился в течение года. И Жуков пригласил Баграмяна, а Жуков был командир Юго-Западного военного округа, то есть это территория Украины и нынешней Молдавии, чтобы Баграмян руководил разработкой наступательной операции советской армии, Красной армии тогда, против немецкой армии. Баграмян, естественно, прибыл в Киев, поскольку этот вопрос решался на более высоком для него уровне, значит, ему предписали командировку в Киев.
1: А в Киев... Это было какой год? Виктор, это в каком году было?
0: Какой? Начало осени.
1: Какой?
0: 1940-й.
1: А, 40-й, да. Ничего себе.
0: Он подготовил с участием оперативного отдела штаба округа эту операцию. Ну, учебную.
1: Да, конечно.
0: Вот. В конце декабря в Москве состоялось заседание высшего руководства Красной армии. Жуков к этому времени стал начальником генерального штаба Красной армии, был министр обороны Тимошенко, были представители СК. Вот был ли Сталин там, непонятно. Но Баграмян подготовил эту наступательную операцию с тем, чтобы численность Красной армии превышала, как принято в Европе считать, 20% больше, чем у тех, кто обороняется. А Жуков, как начальник генерального штаба, постановил, чтобы было вдвое больше, чем войск, чем у противника. И вот генерал Гореев, военный академик 1980-х годов и уже дальше с переходом на самостоятельную Россию, опубликовал книгу, что вдоль границы Киевского, Юго-Западного
1: округа.
0: Да, военного округа было сконцентрировано в полтора раза больше войск на первый момент. Интересно воспоминание Рокоссовского. Причем эта часть воспоминаний в советском издании была выброшена и появилась только после развала Союза, потому что американцы написали, что было в рукописи Рокоссовского. Оказывается, Рокоссовский, которого тогда выпустили из тюрьмы,
1: да,
0: с выбитыми зубами, точнее, выпустили его уже, и он коронки подставил, но...

0: зубы были все выбиты. Да, так вот, он написал в этом кусочке своих воспоминаний, что он, как командир дивизии, спросил начальника оперативного управления Киевского, вот этого Юго-Западного военного округа, все время идут войска на запад, границы, а если немцы прорвутся, что мы будем делать? Ему ответили, не волнуйтесь, войска из внутренних районов двигаются к границе. Угу. Понятно, что советская сторона была, конечно, насторожена. Однако есть очень важный момент. И тут я коротко просто о своих наблюдениях. Вот есть таланты. Кто-то хороший кинорежиссер, а кто-то хороший театральный. Кто-то хороший негациант, а кто-то хороший шахматист. А поменять местами так ничего не получится, как правило, во всяком случае. Так вот, Сталин и его верхушка – это замечательные мафиози, замечательные бандиты. Но даже в людях они разбирались, особенно Сталин. Вот если этот человек может быть подкаблучным мне, вот он у меня будет работать, он будет расти. А не подкаблучных к стенке. Угу. И, конечно, скажем, тот же Тухачевский, он не был ни английским шпионом, ни немецким, ну и многие военноначальники.
1: Ну как все, да, те, кто расстреляли.
0: Было уничтожено 60 тысяч военнослужащих разного ранга, включая министра обороны. Вот. А кому же Сталин все-таки доверял? Не Рихарду Зорге, не другим разведчикам, не командующему разведывательным управлением Красной Армии. Оказывается, Сталин вызвал с Кавказа своего давнего приятеля Кабулова. Кабулов в Грузии, имея пятиклассное образование, работал бухгалтером. Сталин его направил в советское посольство в Берлин. Вскоре, значит, каким-то советником, но вскоре он стал военным атташе. Немцы организовали ему друга, который его кормил, поил, делал подарки и прочее. И этот друг убеждал весьма недалекого Кабулова, что Германия не собирается нападать на Советский Союз. И вот Сталин своему дружку, в общем-то, под малограмотному подонку, верил. А разведывательным сети своей руководству он не верил. При этом не нужно думать, что Зорге много знал последний секрет. В немецком, в Германии было правительство, ну, рейхсканцлер, правительство. В составе правительства министр иностранных дел, который, естественно, по уровню был ниже заместителя рейхсканцлера. В министерстве иностранных дел были отделы Северной Европы, Южной Европы, Восточной, Северной Африки, Южной Африки. И вот подумать, что японский посол имел данные о точной дате нападения – это абсурд. То есть настроения были, что война будет. Ну вот Зорге эти настроения передал. А вот американский посол передал в Министерство иностранных дел точные данные о нападении. Но это же американский посол. Это он свои материалы. Англичане передали. Причем Черчилль в своих воспоминаниях написал, что мы думали, стоит ли рисковать передать эти данные, потому что мы таким образом свою разведывательную сеть подрезали. Передали. Но Кабулов был...
1: Перевесил. Виктор, но мы должны сейчас уйти на рекламную паузу. Я хочу просто наших зрителей, слушателей как бы отправить. Есть замечательный такой писатель, бывший КГБшник Виктор Суворов. Вы, конечно, знаете его книгу.
0: Да, конечно.
1: Да, и где он очень подробно рассказывает о том, как Советский Союз готовился к нападению, как рельсы переводили на европейский Союз, как подтягивали войска и так далее. Просто Гитлер успел ближе, быстрее в смысле. Но дальше, друзья мои, мы будем говорить о, наверное, самой волнующей теме, связанной с войной. Был ли Советский Союз готов к войне с Германией? Вот эти ошеломляющие подробности, которые я прочитала у Виктора, это что-то невероятное. Так что оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу беседу.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз разблокировал соглашение о партнерстве с Сирией, остававшееся замороженным с 2011 года. Решение было принято на фоне подготовки Брюсселем новых программ помощи Дамаску на общую сумму почти 300 миллионов евро. Глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от поездок за границу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Моди выступил за жесткую экономию ресурсов на фоне кризиса. Он посоветовал индийцам пересмотреть потребительские привычки, отложив зарубежные поездки и пышные свадьбы минимум на год. Также гражданам рекомендовано временно воздержаться от покупки золота в праздничные дни. Подобные меры, по мнению властей, позволят сберечь иностранную валюту. Израильское руководство намерено в течение 10 лет полностью прекратить финансирование своей армии за счет американских дотаций. «Хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки». Об этом заявил израильский премьер Нетаньяху в интервью CBS. Он рассчитывает реализовать эту инициативу в течение 10 лет и намерен начать процесс прямо сейчас, не дожидаясь избрания следующего американского конгресса.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
1: Дорогие друзья, известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Staten Island по адресу 318 Sequin Avenue и телефон 718-356-9222, 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, болей в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз. В офисе Дина Итри применяют, помимо традиционных, новые методы и технологии по борьбе с болью. Такие, например, как шок, вейв, терапи и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины. Но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Staten Island в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
5: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это наша программа Star War Симы Березанской, которая выходит у нас в эфир по четвергам. И сегодняшняя программа посвящена наступающему Дню Победы. И мы беседуем с Виктором Снитковским, историком, писателем, который собрал совершенно поразительные факты, связанные с войной. И особенно вот то, что меня, например, всегда очень интересовало, думаю, как и многих, конечно, был ли Советский Союз готов все же к войне с Германией, несмотря на все эти героические песни, разговоры, репетиции, когда носили там раненых и так далее. Так что вот, Виктор, вопрос, который я, с которым я закончил нашу первую часть. Скажите нам, пожалуйста, что происходило в это время в Советском Союзе?
0: Значит, я вначале немножко похвастаюсь. Есть такая книга вышла «КГБ в русском зарубежье». Редактор этой книги Виктор Снитковский.
5: Понятно.
0: Вот. А, причем автор из семьи друзей Андропова. Отец автора был заместителем командующего погранвойск, которые входили в состав КГБ. Но в личных отношениях с Андроповым они были друзьями и взаимные семейные встречи друг к другу, приглашения. Вот. Этот человек увлекался с детства японским языком, получил образование высшее в этой области, будучи студентом Института восточных языков при МГИМО. Он уже публиковался даже в журнале «Вокруг света». Ну, короче говоря, папа ему объяснил, что если ты не пойдешь служить в КГБ, не видать тебе Японии твоей любимой. И Костя пошел служить в КГБ. Естественно, его взяли. Причем взяли его, несмотря на то, что он пришел, принес заявление, был в очках. А он знал, что в очках не принимают. В КГБ нужны абсолютно здоровые люди. Когда он пришел на первое занятие, он увидел, что половина группы в очках. Он понял, что КГБ сплошь блатное. Да, он 2 года проучился в Краснознаменном институте Комитета госбезопасности имени Андропова и полетел в Японию корреспондентом ТАСС. И он мне объяснил, что абсолютно все корреспонденты советских газет за рубежом – это офицеры КГБ. И даже самые знаменитые, вроде Валентина Зорина или еще там кого-то, это все офицеры КГБ. Через 3 года его выгнали из Японии, поскольку он вербовал китайских студентов, которые учились в Японии. И когда его выгнали из Японии, в Москве, за то, что он 3 года продержался, его назначили замначальника управления по разведке в Китае. А он знал японский язык еще до поступления в институт имени Андропова. И второй язык был у него китайский. На второй год после развала Союза он бежал, поскольку увидел, что за ним следят. Да. Так вот, разведывательные сведения, которые, в общем-то, после нападения немцев были как-то пущены в дело, уже мало что могли поменять. И в 1962 году вышла книга академика, тогда еще не академика, доктора исторических наук Александра Некрича, которая называлась «1941 год, точка 22 июня». В этой книге Некрич, вопреки советской пропаганде, вопреки тому, что писалось в советских учебниках, написал, как Советский Союз готовился к войне, почему он слабо подготовился, почему были неуспехи, неудачи. И это, причем, ну, он был доктор исторических наук, книгу написал по плану Института истории Академии наук. Книгу опубликовали, цензор, видимо, невнимательно почитал, но едва книга вышла, и мгновенно была раскуплена, при том, что там было несколько десятков тысяч тираж, как в журнале, как этот журнал, «Вопросы истории КПСС», да, «Вопросы истории КПСС», появилась разгромная статья. Дурацкая, но разгромная. И на это письмо, то есть на эту статью в поддержку Некрича написал письмо генерал Григоренко. Генерал Григоренко имел и военный опыт в конце войны, командир дивизии. Он, кстати, был еще способный программист. То есть человек, в общем, довольно широкого ума. И то, что он написал в этой книге, это просто потрясает. Вон это маршал Победы, Жуков, еще там герои и прочее. Ерунда это все. Значит, оказывается, в начале июня советские войска в приграничных округах начали учения. Значит, пехота проводила учения в одном месте, артиллерийские части в другом, танковые в третьем и так далее. 22 июня, значит, на границе, хотя оставалось достаточно много людей, но встретить немцев им было нечем. Когда дали приказ войскам с учений двигаться к границе, командование соответствующих частей, но немцы напали рано утром, они отказались сразу двигаться. Они сказали, давайте подождем вечера, чтобы мы двигались не под бомбежкой немецких самолетов. Нифига подобного. Товарищ Жуков сказал двигаться к границе. А товарищ Тимошенко, военный министр, сказал двигаться к границе. И вот части различного направления, ну, грубо говоря, поодиночке двинулись к границе. А в Советском Союзе тогда было очень мало зенитных орудий. У зенитных орудий диаметр снарядов несколько меньше, чем у обычных пушек, и там нужна более высокая квалификация и рабочих сверловщиков, и оборудования. Короче говоря, зенитных орудий практически не было. И немцы колонны движущихся войск границы бомбили, обстреливали, даже истребители стреляли. Не только штурмовики и бомбардировщики. Истребители стреляли по этим колоннам безнаказанно. Еще одна важная сторона, что руководство Министерства обороны решило уже в конце 30-х годов формировать воинские части солдатами из ближайших населенных пунктов. И когда немцы первые несколько дней далеко прорвались через порядки Красной Армии, первые дни даже в плен не брали. Так вот, солдаты из ближайших городов и деревень,
5: разбежались по домам.
0: По домам, естественно, что же пойдут на восток. Я читал воспоминания советских военных, которые были на границе. И вот они там пишут, что по дорогам, ведущим на восток, в одну сторону шел тонкий ручеек, густо населенный евреями, а по другую сторону шел густой поток. У всех были сняты погоны, звезды пилоток, да. А немцы, проезжая на машинах, показывали пальцами и смеялись над ними. Таким образом, даже значительная часть вооруженных сил исчезла. Вот такое было ужасно бестолково.
5: Хорошо, а вот у Виктора, у вас я читала вот в этих материалах еще какие-то поразительные фактические данные, связанные с оборудованием, с военной техникой и так далее. Что-то где-то лопатами копали, что-то, да. Какие-то траншеи, или что это же вообще. То есть выясняется, что вообще ничего не было.
0: Да. Значит, немцы в середине 1930-х годов дарили товарищу Сталину свои передовые образцы оружия. А дарили потому, что они были абсолютно уверены, и в этом оказались правы, что в Советском Союзе воспроизвести это не их оборудование, их... Тот же Мессершмитт знаменитый. Было 3 экземпляра передано этих истребителей. Копировали, ничего не могли сделать. И в 1941 году советские истребители не могли даже догнать немецкие бомбардировщики, хотя, естественно, эти самолеты должны были летать быстрее. И благодаря американцам, которые еще до договора о ленд-лизе поставили Советскому Союзу радиолокаторы. Москва была окружена кольцом американских радиолокаторов, и это позволяло встречать немецкие бомбардировщики, поскольку их локаторы обнаруживали там на расстоянии десятков километров. Но навстречу поднимались истребители, и немцы несли определенные потери.
5: То есть Москву бы уничтожили, если бы не было американской помощи?
0: Да, уничтожили. Мало того, о том, что Москва будет уничтожена, один из свидетелей – это мой отец. Значит, он после первого ранения в первые же дни войны совершенно бестолково выпускников Одесского строительного института бросили на разминирование. Значит, первые несколько групп, что шли, значит, там их было около 60 человек, построили по 5 шеренги, по 5, поскольку было всего 5 миноискателей. И вот эти первая шеренга двинулась на разминирование. Люди формально умели, их в институте чему-то учили на военной кафедре, но, естественно, были подрывы. Но много людей не успело подорваться. Подъехал немецкий бронетранспортер с автоматчиками сверху. А у этих даже пистолетов не было. Короче говоря, весь мужской выпуск выкосили. Осталось 3 человека живых. И вот мой отец, который еще тогда не успел взять миноискатель и подойти к настоящим минам, у него, к счастью, было легкое ранение. Но он уже был опытный минер по советским понятиям. И его направили в саперный полк, который минировал Кремль. Вот об этом нигде не написано. Я первый. Там, но в Соединенных Штатах уже о том, что Кремль немцы побили, восстанавливали немедленно, но Кремль еще минировали. То есть... Была высокая вероятность и для Сталина и компании, что Москва уйдет к немцам. Ну, вот такая ситуация. И все знают о том, что в октябре были дни, когда в Москве советской власти практически не осталось. Пошли грабежи магазинов и квартиры и так далее. И не было сил предотвратить эти грабежи. Драки место в кузове грузовика или там автомобиля. Это ужас какой-то был. Но вот так Москва, высшее руководство было подготовлено к войне. Более того...
5: Хорошо, а... Да.
0: Да.
5: Да.
0: Более, если сделать исторический экскурс, значит, военный атташе Англии в Петербурге в годы Первой мировой войны потом опубликовал свои воспоминания и написал, что русскую армию, где офицеры хуже, лучше были выучены, прошли полный курс наук военных, училищах, академиях. Так вот, на Западе русскую армию тогда называли бульдозером, который, этот смысл был этого слова тогда, что не может маневрировать, может только прямо двигаться. И нам не говорили, что это правда была. Нам не говорили, что знаменитый прорыв генерала Брусилова закончился окружением его войск. Ну, вы понимаете, насколько лживая пропаганда была?
5: Да, она и есть. Да. А хорошо, а почему военные потери Красной Армии оказались столь велики?
0: Столь велики, значит, самые, так сказать, концентрированные потери были. Значит, от советской границы с Польшей было два довольно глубоких выступа вглубь, захваченные немцами территории, которые, согласно договору Молотова-Риббентроп, перешли в Германию. Значит, один был выступ в районе Белостока, Белостокский выступ, и Львовский выступ был. Эти выступы были забиты военной техникой, провиантом и так далее. Причем, значит, автомобили стояли передком в сторону Германии, повозки там со снарядами, патронами стояли так, что вот прицепят лошади и повезти в сторону Германии. Немцы перерезали эти выступы у основания, эта техника была уничтожена. Более того, приграничные дороги уже советской территории были забиты военной техникой. Так что трудно было понять, как они, вообще говоря, могут сдвинуться вперед. И когда маршала Кейтеля спросили на Нюрнбергском процессе, так вот, когда вы вторглись на территорию СССР, Красная армия была расположена для наступательных действий или оборонительных? Он ответил, вы знаете, я даже, судя по тому, что мы увидели, невозможно было понять, они собрались наступать или защищаться. То есть бардак был на всех уровнях и по всей территории. Вот почему потери были большие. Более того, те учения, которые проходили в июне 41 года, то для сохранения моторесурса, для сохранения снарядов, техники, солдаты больше маршировали, чем учились. То есть армия была не подготовлена. Я напомню, значит, вот в западных странах во время Первой мировой войны считали, что вот русская армия – это бульдозер с офицерами, прошедшими курс обучения. И, безусловно, выше их уровень, чем крестьяне, которые одели офицерскую форму в Советском Союзе. Немецкие маршалы были полковниками в годы Первой мировой войны. Кроме того, они имели уже опыт боевых действий против французских, английских и английских войск. А советские офицеры были очень слабо подготовлены. У них был вообще низкий уровень развития по сравнению с тем, что было в неуважаемой царской армии. Как же вы думаете, они могли успешно воевать? И недаром на Западе Жукова назвали мясником. Недаром воспоминания Эйзенхауэра, переведенных на русский язык, исключен такой пункт. Значит, Эйзенхауэр написал, что у американцев были серьезные проблемы при прохождении минных полей немецких в районе Арденн, там, где немцы нанесли сильный контрудар. А Жуков ему ответил: я не обращал внимания на заминированные территории. При наступлении по заминированной территории потери, как при сильном арт-огне противника. Эйзенхауэр был поражен этим.
5: В общем, что говорить, Виктор, это вот наша передача уже подходит к концу. Что говорить? Мы знаем про жуковскую фразу: еще нарожают бабы,
0: да,
5: и так далее. Так успешно перенятыми мусульманами. Но, как всегда, конечно, вытащил все это люди, народ и солдаты, и все на собственном энтузиазме, как всегда это было в России. Это, конечно, им вечная слава и память, и которые вопреки все же отстояли как-то страну. Но тоже надо, у нас просто нет сейчас времени на это, но мы об этом, я, по крайней мере, делала несколько передач про помощь союзников, без которой вообще бы никто никуда не выиграл. Сколько бы было сделано Америкой.
0: Скажу, да, то, что ни в советских, ни в российских, ни в учебниках, газетах, журналах не писали. 80% пороха для Красной Армии,
5: да,
0: поступало из Южноафриканского Союза, Доминиона Англии. Это поступало через Иран, который был частично на 2/3 оккупирован английскими войсками и северная часть советскими войсками. Поступал не только порох, поступало и они шили гимнастерки, обувь шили, но 80% пороха, а если бы это не поступало, что бы делала Красная армия? Она бы до 1 января 1942 года не продержалась бы.
5: На что говорить, даже если сегодня ни разу не вспомнили, никого, сколько лет я наблюдаю, никогда не вспомнили про помощь союзников, и вообще были ли союзники, и все, сами победили. Хорошо, Виктор, спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшие встречи и на ваши такие оглушительные новости в этом, в расследованиях начала войны. Спасибо большое, друзья мои. Тем не менее, все те, кто воевал, я вас поздравляю за то, что вы дожили до этого времени, когда все же правда выходит наружу, и от этого ваш подвиг становится только сильнее. Так что всего доброго и до следующих встреч.
0: До свидания.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
6: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.

0: Следующие три часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Частое употребление ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Ультраобработанными называют продукты промышленного производства с большим количеством добавок, ароматизаторов, эмульгаторов и других ингредиентов. К ним относятся сладкие газировки, снеки, колбасы, полуфабрикаты, сладкие завтраки, промышленная выпечка и многие готовые блюда. Выяснилось, что люди, употребляющие больше всего ультраобработанной пищи, имеют до 19% более высокий риск развития сердечных заболеваний, на 13% чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий и могут иметь до 65% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с теми, кто ест таких продуктов меньше всего. Кроме того, ультраобработанная пища связана с ожирением, диабетом второго типа, повышенным давлением и нарушениями жирового обмена. Подобная пища может провоцировать воспаление, нарушать обмен веществ, влиять на микробиом кишечника и способствовать перееданию. Авторы подчеркивают, что даже продукты с хорошим составом могут оставаться ультраобработанными и потенциально вредными. Эксперты призвали врачей обсуждать потребление ультраобработанной пищи с пациентами наряду с физической активностью, курением и употреблением алкоголя. Также они предлагают обновить рекомендации по питанию и сделать маркировку продуктов более понятной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: травма на работе? Виноват, неважно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
9: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем передачу творческой гостиной, которую создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. И эту передачу, как и все предыдущие, можно послушать в интернете, если кто-то пропустил или хочет переслушать. На моем YouTube-канале для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодняшний эфир проходит в преддверии дня окончания Великой Отечественной войны. Кто-то празднует этот день 9 мая, кто-то 8. Не в этом суть. Для меня лично ситуация в мире показывает, что человечество – плохой ученик и еще далеко от своей зрелости. Ну вот подумайте сами, более 2000 лет многие христиане нарушают свои же заповеди, хотя делают вид, что веруют в Христа, который учил «не убей, не укради, не прелюбодействуй». Более 13 столетий мусульмане молятся Аллаху и нарушают его заповеди. Более 4 тысячелетий самой древней монотеистической религии евреев. Они все никак не договорятся между собой и постоянно воюют друг с другом. Более 30 лет назад я написал стихотворение. На вечные темы писалось не раз, и не два, и не три. Но мало что в жизни менялось, не веришь? Кругом посмотри. Кричат «не убей», убивают. «Не прелюбодействуй», «не лги». Лгут, грабят, крадут, изменяют, доносят, не платят долги. Но в этой людской круговерти, где жить неуютно душе, не хочется думать о смерти, хотя приходилось уже, а хочется думать о счастье, свободе, добре и любви, чтоб только высокие страсти вперед нас по жизни вели. Известно, и кто мы, и где мы. Хотя забывали не раз, но пишем на вечные темы, чтоб жизнь не кончалась на нас. Вот, к моему большому сожалению, война пока остается вечной темой для человечества. Послушаем песню «Сороковые роковые», которую на стих отличного поэта-фронтовика Давида Самойлова написал и исполнил отличный композитор Виктор Берковский.

0: О войне можно говорить в общем, а можно говорить конкретно. Я постараюсь конкретно. Вот молодой, 22-летний мой отец после окончания артиллерийских курсов ушел на войну и прошел ее от начала до конца. В рядах 44-й артиллерийской бригады тяжелых гаубиц. Это такие самые дальнобойные орудия войны. Он сражался под Сталинградом, освобождал Одессу, Молдавию, Польшу, брал Берлин, Рейхстаг, был командиром батареи, политруком дивизиона, награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, 4 военными медалями. Иногда мы видим на пиджаках ветеранов целый иконостас из орденов, медалей и значков. Вот если нас слушает кто-то из молодого поколения, то хочу им сообщить, что большая часть этих медалей и значков и орденов получена после войны, а ценятся именно военные награды. Почти всю войну отец вел дневник на тонких папиросных листочках и хранил их в железной коробочке. Я, вооружившись лупой, переписал их в большую тетрадь, потому что очень мелко там было написано. Прочитал и обнаружил, что интересных записей оказалось не так много, потому что в основном были описания, куда наступали, как наступали, какие приказы им присылали. Запомнился эпизод, как в одном селе они организовали баню для офицеров, а немец в это время начал бомбить, и вояки высыпали на улицу, в чем мать родила, и разбежались в разные стороны. Мой отец был дважды контужен, можно сказать, что ему повезло, он не был ранен, угнан в Германию, не попадал в немецкий плен, не сидел в советских лагерях. Другим повезло меньше. Давайте сейчас послушаем стихотворение одной из участниц наших передач, Лины Шнейдер, о своем отце, который этот стих так и называется, «Романс ветерана войны». Поставьте, пожалуйста, вторую запись.
1: «Романс ветерана войны». Только раз бывает в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Старинный романс, эпиграф. И еще один эпиграф. И жить еще в надежде. Александр Городницкий. Поет романс мой папа вдохновенно, его лицо светлеет постепенно, дрожащий голос крепнет и звенит, когда как будто в юность возвращаясь, и там с какой-то девушкой прощаясь, он через годы с нею говорит, поет, и вот уже от нас далече, там, где была единственная встреча, и только раз рвалась судьбою нить, и в тот далекий, серый, хмурый вечер не воевать хотелось, а любить. Но кто спросил у юного героя войны зловещей, где-то планы строя, о том, что он хотел еще допеть? И он ушел дорогой фронтовую туда, где собирала жатву смерть. Она плясала жуткий танец рядом под лязг колес.

0: тем, кто был с ним рядом, о том, что будут радость и любовь. Он все-таки упрямо верил в чудо. И час пришел. Вернулся он оттуда, откуда и пути, казалось, нет. И в тот холодный, но не хмурый вечер произошла единственная встреча, которую так ждал он столько лет. Казалось, вовсе не было разлуки, глаза сияли, и сплетались руки, и дети родились потом, и внуки, и годы шли, и продолжалась жизнь. Но все звучит, романс, звучит, как прежде в его душе, и жить еще надежде, и долгой жизни не прервется нить, пока поет отец самозабвенно, пока звучит светло и неизменно романс о том, как хочется любить.
1: А у нашего замечательного барда Валентины Гиндлер, тоже участницы нескольких наших передач, дед воевал, попал в плен, потом в сталинские лагеря. Поэтому не случайно у нее родилась песня, которая называется «Песня о деде». Номер третий, пожалуйста.

из руки вот запрягаю. Слава Богу, что живой я.

за победу пьет Георгиевский зал. А мой дед сидит и курит в пожелтевшей гимнастерке. 30 лет, как он вернулся, да заклинило его. Вышла силушка под Курском, вышла вся и от махорки. Он закашляет и больше мне не скажет ничего.

выпито до дна. А мой дед трофейной бритвой проведет по тонкой шее, острым лезвием порежет выпирающий кадык. Скажет мне: смотри, как справно немец кровь пускать умеет. Кровью нас не испугаешь, русский кровушке привык. Победителям все спишут без суда, и взойдет на месте хлеба не беда. Нет уже на свете деда, в слове ж радостном победа, слышу тихое и горькое беда. Слышу тихое и горькое беда.

в 70-е, 80-е, 90-е годы прошлого столетия ветераны бригады моего отца часто собирались вместе. Приезжали однополчане из других городов, участвовали в выездных встречах в разных городах по пути их боевой славы.

в России, Украине, Молдавии. Отец принимал очень активное участие в организации этих встреч, на которых ветераны приезжали и с женами, и с детьми. Я помню, как на день освобождения, а я всегда участвовал во всех мероприятиях, мы шли в Одессе медленно, большой колонной от оперного театра. Помню встречи в разных домах, где они обсуждали дела давно минувших дней. И сказать вам честно, я даже рад, что они не дожили до сегодняшнего дня, когда уйдет такая ужасная кровопролитная война. Послушаем песню «Война», слова и музыка Тани Задорской, тоже участницы наших передач, в переводе на украинский язык Юрия Чайки. Исполняет дуэт Татьяна Задорская и Екатерина Нехаева, они тоже участницы нашей творческой гостиной. После песни уходим на перерыв. Песня номер 4.

0: Новости на
1: Дэвид Зонг Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра университета Раша. Участников оценивали по так называемой шкале когнитивного обогащения, показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия. Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями когнитивного обогащения риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на 5 лет, а легких когнитивных нарушений на 7 лет. Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечали признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. Исследователи считают, что расширение доступа к образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.
0: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». она состоится. Внимание, обратите внимание на дату. 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
13: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
13: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
1: Мы продолжаем заседание творческой гостиной, посвященное событиям, связанным со Второй мировой войной. У микрофона ведущий Александр Соколов. Моя семья обитала в Москве, в городе, который жил лучше, чем другие города России. Ну, говорят же, что Нью-Йорк не Америка, а точно так же мы говорили, Москва не Россия. Отец, будучи избранным секретарем Совета ветеранов 5-й ударной армии, которой во время войны командовал генерал Берзарин, старался помогать ветеранам с периферии, доставал для них лекарства, очки, пробивал в центральных органах их запрос на улучшение жилищных условий и тому подобное. Я с любопытством старался присутствовать на всех ветеранских встречах, поездках, услышал там множество историй, но одна запала мне в душу особенно. Обсуждали, как на подступах к Берлину в бригаду пришла из штаба армии разнарядка на присвоение звания Героя Советского Союза кому-нибудь из лиц солдатско-сержантского состава. Без разногласий офицеры решили наградить храбрейшего командира гаубицы сержанта Георгия Церцвадзе. До конца войны оставался месяц. Уже подготовили все документы с описанием его творческого героического пути. Как вдруг Церцвадзе убивают. Снова собрались офицеры. Командир бригады, я его тоже помню на встречах, полковник Иван Соколов сказал: «Война скоро закончится, и у нас в бригаде не будет ни одного живого героя Советского Союза. Предлагаю поменять кандидатуру Церцвадзе. Он бы нас понял и не обиделся бы». Следующим кандидатом оказался командир другой гаубицы, скромный труженик войны, сержант Васильченко. Я бывал у Николая Тихоновича Васильченко в Крыму, в городе Семиизе, где он жил и работал электриком в местном санатории. Сердечный, душевный человек, и как многие ветераны. А Церцвадзе наградили вторым по значимости орденом Боевого Красного Знамени. Я очень люблю Грузию, часто бывал там, обошел и объездил ее вдоль и поперек. И когда бард Валентина Гиндлер, организатор и вдохновитель группы «Летучий голландец», объявила об очередном выездном бардовском фестивале в Грузии, я решил поехать, а заодно снять душекамень, разыскать там родных Георгия Церцвадзе и поведать им эту историю. После фестиваля я жил в доме у своего друга, певицы и композитора Заиры Чохели. Ее молодой сосед Дато отправился со мной на поиски следов героев в Тбилисский дом юстиции, где нам объяснили, что у них нет таких сведений, что надо отправляться в районный центр Лагодехи, откуда призывался Церцвадзе, к местному военкому. Оказалось, что жена Дато родом из этого Лагодехи, и мы туда поехали. Военком развел руками, сообщив, что в 2008 году, во время российского вторжения в Грузию, все местные архивы были похищены и то ли увезены, то ли сожжены. Он посоветовал обратиться в райисполком к человеку, который занимался проблемами ветеранов. Едем туда, снова рассказываем эту историю. И оказывается, что у этого человека тоже фамилия Церцвадзе. Но они не родственники. Тем не менее, этот работник исполком проникся к нам сочувствием и через 20 минут после многочисленных звонков предположил, что единственным местом, где можно найти родственников нашего Церцвадзе, может быть село такое-то. Я уже сейчас, честно говоря, забыл название этого села. Местные жители быстро привели нас к дому семьи Церцвадзе. Имя Георгий как-то они не припомнили. Да, был Гоги, погиб на войне, но к нам даже профессор из Германии приезжал и рассказывал, что немцы ухаживают за могилами советских солдат и где его могила. Да лучше вам его племянник расскажет, сказали женщины. Они позвали 88-летнего мужчину. Он оказался сыном сестры Георгия Церцвадзе. Помнил его. Мы его звали Гоги, но по паспорту он, кажется, действительно был Георгий. Мой рассказ закончился влажными слезами, обниманием. Я подарил семье Церцвадзе скопированное из интернета описание наград Георгия. Они нам черчхеловые фрукты из сада. С моей души упал этот камень. А Георгия, у Георгия самого не было жены, не осталось детей. И род его, к сожалению, прекратился. Вот что такое война. Послушаем песню Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя». Номер 5. Запись.
10: Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое. Тот же лес, тот же воздух. И та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал. А вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покури, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только как кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
1: Да, радость победы в мае 45-го сопровождалась горечью утрат. Кому нужны эти войны, кроме подлых и тщеславных правителей? Об этом песня на слова тоже нашего, одного из наших гостей, Юрия Бердана. Его стих, а музыка исполнения, внимание, друзья, сделаны с помощью искусственного интеллекта. Послушаем, как получилось. Файл номер 6.
12: В начале мая

Правители не любят вспоминать неприятные моменты, связанные с гибелью тысяч и миллионов людей. Они больше склонны к победным реляциям. А зализывает раны мы знаем кто – простой народ. Путешествуя по России, я в 70-х годах заехал на остров Валаам. Знаете, такой есть остров. И там, наряду с жемчужинами деревянного зодчества, я увидел обрубки людей – ветеранов-инвалидов, спрятанных Сталиным и его последователями вдали от счастливых советских граждан, дабы не нарушать их спокойствие. Ветераны, как правило, немногословны, особенно когда касается дела воспоминаний. По телевизору война грохочет длиною в 20 серий. Смотрит дед, и внук сидит, и спать идти не хочет. Он позабыл про сон и про обед. Дед смотрит, весь уйдя в воспоминания, на жизнь свою, как бы со стороны. И отражается в глазах страдания за боль и муки матушки страны. При наступлении сердце рысью скачет, при виде павших вовсе не стучит. Дед смотрит кинокадры. Он не плачет, но как-то очень тягостно молчит. А внук разбирает любопытство. Он то и дело деда теребит. «Скажи, а сколько ты убил фашистов? А этот дядя правда что любит?» Он на экране жадно деда ищет. «Смотри, вон тот в пилотке, это ты?» А там солдаты и офицеров тысячи, участвующих в штурме высоты. И дед сажает на колени внука и гладит пятерней по волосам. Ни звука из его груди, ни звука, лишь языком проводит по усам. Это стихотворение я написал 40 лет тому назад. А что изменилось за это время? Как изменились мы, изменились ли? Пусть каждый из вас даст ответ на этот вопрос сам себе. И прежде чем попрощаться с вами песней, я хочу сказать, что если кто-то хочет послушать эту передачу, переслушать ее или другие передачи, это можно сделать на моем сайте на интернете, в YouTube. Набираете в поисковом окошечке по-русски набираете «Александр Соколов», в скобочках пишите «Катцо», это мой псевдоним. На открывшейся странице нажимаете на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбираете папку «Творческая гостиная» и слушаете передачу с любым творческим человеком, представленным там. А я хочу закончить эту передачу песней, которую на мой стих исполнила бард из Израиля Галина Айзендорф. Песня называется «Я вспоминаю войну». Вспоминайте ее и вы.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Лондоне состоялась церемония вручения наград БАФТА. Сериал «Переходный возраст» получил 4 награды, победив в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» Стивен Грэм, «Лучший актер второго плана» Оуэн Купер и «Лучшая актриса второго плана» Кристин Тримарко. Всего сериал получил 12 номинаций на премию БАФТА. «Переходный возраст» — это четырехсерийная драма режиссера Фила Брантини и сценариста и актера Стивена Грэма, снятая одним кадром. По сюжету сериала родители 13-летнего подростка узнают о том, что их сына обвиняют в жестоком убийстве одноклассницы. Сериал моментально стал хитом и запустил череду обсуждений о детской жестокости, влиянии соцсетей на детей и подростков и об опасности культуры инцелов. Помимо БАФТА, 16-летний Оуэн Купер ранее также получил за роль в «Переходном возрасте» премии «Эмми» и «Золотой глобус». «Коллайдер» опубликовал топ-10 классических сериалов HBO для запойного просмотра. Как отмечает издание, HBO сыграл важную роль как раз в то время, когда телевидение переживало золотые годы. Старейший американский телевизионный сервис заложил эталонные стандарты для сериалов. Лидерами списка стали «Сопрано», «Прослушка» и «Братья по оружию». Далее идут «Рим» и «Клиент всегда прав». В Вене официально стартовал песенный конкурс Евровидения. В австрийской столице состоялся традиционный парад участников по бирюзовой дорожке. В этом году Евровидение отмечает 70-летие, однако праздник снова был омрачен острыми спорами вокруг участия Израиля. Из-за этого конкурс решили проигнорировать: Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания. Присутствие Израиля на Евровидении вызывает споры с тех пор, как его правительство начало масштабную военную операцию в Газе в октябре 2023 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: На завтрак.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Davidson Radio 620 AM.
4: Слушать подано.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: радио. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Да, именно так, дорогие друзья. Через любящий взгляд этот город я обожаю, хотя у некоторых такие бывают разные реакции. А в Ютубе можно найти ролики типа «Тысячи причин ненавидеть Нью-Йорк» и так далее и тому подобное. И, конечно, город меняется, но мы с Дмитрием Банниковым оптимисты и считаем, что в этом городе все будет только лучше и лучше. Но, правда, это не мешает Диме навещать один известный штат, но я с ним не договаривалась, надеюсь, договорюсь, и он нам об этом штате обязательно расскажет что-нибудь интересное, потому что рассказчик из него замечательный, вы в этом сами уже убедились. Итак, мы с Дмитрием Банниковым вас приветствуем и напоминаем, друзья, что, как всегда, нас поддерживает доктор Патин, прекрасный человек, 718-234-67-67, потому что доктор должен быть еще и прекрасным человеком. Так вот, вот доктор Патин именно такой. Ждет он вас в своем офисе. Если у вас еще нет терапевта или в своем вы разочаровались, такое тоже бывает. Люди иногда в браке разочаровываются, а уж в специалистах, с которыми идут рука об руку, тоже могут разочароваться. Тогда я вам от души рекомендую вот своего замечательного доктора Михаила Патина и его команду. Здесь он руководит по адресу 7819 семейной поликлиникой, и здесь есть врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где, если у вас, не дай бог, возникли какие-то нежелательные опухоли или кожное образование, все это удалят за один прием хирургическим или нехирургическим путем, сделают это быстро, конечно же, профессионально и абсолютно безболезненно. Главное позвонить по телефону и назначить встречу 718-234-67-67, 718-234-67-67. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона, запомните его и вы, или сразу приходите по адресу 7819 Бэй Парквей. Будьте здоровы, говорит вам доктор Патин, но на всякий случай запишите телефон 234-67-67.
0: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: И, пользуясь служебным положением, передаю привет Алексу, владельцу магазина Perlina Jewelers, который находится по адресу 2102 Avenue U. Совсем впала я в отчаяние по поводу своего кольца, и вот зашла, и оно блестит прекрасно, как новое. Ну, а заодно посмотрела новые поставки золотых вещей. Да, золото дорожает, но еще есть возможность купить что-то любимое или любимому. Да, Mother's Day прошел, но лучше поздно, чем никогда, так что самые лучшие украшения, самые лучшие кольца, браслеты и цепочки, а также ожерелья и бусы, все это по адресу 2102 Avenue U в Бруклине. Магазин Perlina ждет вас. Заходите, передавайте привет от Вероники Литвиновой.
0: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Точно так, дорогие друзья, именно в такой последовательности я сказала Диме, что будет проходить программа наша, но все-таки хочу еще добавить что-нибудь по поводу Нью-Йорка, а именно, не знаю, не помню, говорила я или нет, что у нас теперь продолжаются ночи в музее, вернули их, это совершенно замечательно, сначала надо посмотреть фильм, и, между прочим, нормально, не так уж дорого, $150-180 с человека. будете исследовать залы динозавров с фонариками, интерактивные квесты в новом золотом центре и будете спать прямо под гигантским 94-футовым синим китом. Ну, вообще, когда-то там и шампанское вроде как подавали, но не знаю, как сейчас. Вообще, это, мне кажется, такой one life experience, да. Наверное, это очень-очень интересно, поэтому, ну, от души вам рекомендую. Мне кажется, такое пропустить нельзя. Но и, в общем-то, как говорят сейчас, не за все деньги мира это получается получить, да. Вот. Теперь по поводу, еще хотела сказать, по поводу... Что у нас есть? У нас сейчас, вот в самый такой праздничный месяц года, вот на улице вдоль южной части Окулоса, замечательные такие детские игрушки. И как, почему? Как на детской площадке. На самом деле это Department of Correction имеет ко всему этому отношение. Все это Withby. Ну, вот такие красные, голубые мишки. Посмотрите, надеюсь, вам понравится. И что-то хотела вам еще добавить, а именно, я думаю, что вчера рестораны были заполнены ввиду Mother's Day. И я, конечно, поздравляю всех и с праздником, и Днем Победы, хотя сейчас это очень праздник противоречивый, но я всегда в эти дни все равно вспоминаю двух своих дедов, которые отдали свои жизни. Некоторые отмечают день этот памяти 8 мая. А я напоминаю, что Альфред Эйзенштадт, помните такого знаменитого его фотографию, вот этот поцелуй на Таймс-сквер, там, где у нас проходит наш белый путь, Млечный путь, действительно центр мира. Когда на Таймс-сквер ты оказываешься, то именно так и думаешь. И я могу сказать, что даже были флешмобы, посмотрите в интернете, очень интересные, когда люди целовались, да, вот так, как тот моряк с медсестричкой. Кстати, это была не его девушка, ох, эти мужчины, но от радости, что такое известие, что война закончилась, вот он схватил другую девушку, но, правда, та девушка не возражала. И вот такой флешмоб в один из годов повторили, это было очень здорово. Поменьше бы бомб, побольше бы флешмобов. Ну, на Таймс-сквер еще я хочу сказать вам, берегите карманы. А если уж мы коснулись ресторанов, слушайте, цены скачут просто, не знаю как. Давеча я видела такой рилс попался мне в Инстаграме, когда на заправке цена бензина будет по стоимости, стоит столько же, сколько сумочка Гермес. Ну, дай бог, такого не будет. Всех понимаем, ресторанам тоже надо выживать. И вот, мол, в ресторане Нью-Йорке могут еще заплатить тебе. Я только прочитала об этом приложении, но мне кажется, что вы, как истинные нью-йоркеры, должны на это обратить внимание. Приложение называется Seated, буква S, такая черная буква в желтом квадратики, и это приложение, через которое вы бронируете столик, идете ужинать именно через приложение, и, как обычно, конечно же, вы должны, у вас gratuity это называется, 20-30%, нет, 18%, по-моему, сейчас ставят gratuity, то есть из-за того, что уж не знаю из-за чего, но теперь включают вот этот так называемый тип чаевые уже в счет, в основном во всех ресторанах. Так вот, через приложение Seated вы потом получаете обратно 20-30% от чека, представляете? То есть вы бронируете столик через приложение Seated, приходите в ресторан и заказываете, что хотите, никаких ограничений. Давайте я вам по буквам проговорю. S-E-A-T-E-D, Seated. Окей. И после этого вы поели прекрасно, оплачиваете счет, фотографируете чек и загружаете его в приложение, и на ваш счет в приложении приходит 20-30% от суммы чека. На эти бонусы можно потратить на Амазоне, на Uber, на Grubhub и на многом другом. На мой взгляд, очень смекалистый шаг, потому что люди стали в рестораны ходить вместе меньше, но, по крайней мере, я говорю о себе. Вот. И сейчас, друзья, к книжкам обязательно перейдем. Я вас в этом плане не разочарую, но хочу сказать все-таки, куда еще что можно пойти, о чем я не рассказывала вам в прошлый раз. В галерее Дидон на 744 Madison Avenue проходит выставка «Dali – The Great Years». Галерея открыта каждый день в будни с 10 до 6, а выходные с 11 до 6 вечера. В Рокфеллер центре по четвергам, начиная с 14 мая, то есть уже скоро, в обеденное время можно будет послушать концерт, где будут исполнять отрывки из известных бродвейских спектаклей. Начало в 12 часов дня, и называется это мероприятие «Road to Broadway Opening Act». В аукционном доме Sotheby's большая распродажа Modern and Contemporary Art. На всех четырех этажах дома на углу 75 и Madison висят работы, которые сделают честь любому музею. Кстати, нужно только зарегистрироваться, и посещение бесплатное. Время работы каждый день с 10 утра до 5 вечера. А в венгерском доме, это 213 East 82 Street, Hungarian House, 15 мая пройдет полуфинал международного конкурса фортепианных исполнителей. Каждый конкурсант будет исполнять одно небольшое произведение продолжительностью от 15 до 20 минут. Будет звучать музыка Гершвина, Баха, Моцарта и Шопена. Ну, на мой взгляд, здорово, каждый что-то найдет интересное. Я вам уже рассказывала историю Нелли Блай и как Пулитцер попросил ее, задание было отправиться на Рузвельт-Айленд, целую детективную историю, и фильм снят. Вообще удивительная женщина, вот та самая журналистка, которая симулировала сумасшествие.

44-я стрит. Еще раз говорю, я посвятила этой женщине целую передачу, и даже мы сделали ролик, был у нас на сайте поставлен, так что вспомните, это, мне кажется, очень даже интересно. И, знаете, Van Cleef & Arpels, да, голова по-прежнему покупает бриллианты, а магазины бриллиантов помогают, и что делают проект в Рокфеллер-центре, прекрасный проект, помимо концертов Spring is Blooming Van Cleef & Arpels, который входит в топ 5 всемирно известных ювелирных брендов. А все начиналось, как обычно, по-семейному, со свадьбы. В 1895 году дочка торговца драгоценными камнями Стель Арпельс вышла замуж за сына огранщика алмазов Альфреда Ван Клифа. Папа Стель помог организовать семейный бизнес, какой хороший папочка. Ну а после смерти отца к бизнесу подключился и брат Стель. Именно тогда, в 1906 году, появилось имя Van Cleef & Arpels. Через 2 года в компании начал работать второй брат Эстель, а в 1912 году присоединился и третий брат. Семья открыла магазин в центре Парижа на Вандомской площади. Поклонником ювелирного искусства Van Cleef были представители королевских семей. В 1939 году дом расширяет бизнес, регистрирует офис в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. И во время Второй мировой войны члены семьи Van Cleef и Arpels переехали в США. И в 1940 году, после ошеломляющего успеха на всемирной ярмарке 1939 года, на 5-й авеню открывается бутик Van Cleef & Arpels. И с этого времени магазин там и находится. И вот до Рокфеллер-центра дизайнеры магазина украшали 5-ю авеню между 47-й и 59-ми улицами. Fifth Avenue Blooms Imagined by Van Cleef & Arpels. А в прошлом году инсталляция переместилась к Рокфеллер-центру. Да, ну, правда, уже сейчас будут менять инсталляцию, но все равно даже картинки посмотреть, я думаю, интересно. И у нас запускают тестовый бассейн, огромный, плавающий на пирсе 35-м, надувной, посмотрите картинки, эдакий голубой крест, выглядит очень-очень впечатляюще, так что посмотрите. И вот что еще у нас будет. Музей Нью-Йорка Манэ Ван Клифф, Ван Клиффе, Ван Гог, но недалеко ушла, тоже создатель красоты, в иммерсивном формате. Это иммерсивная выставка, где шедевры из музея Д'Орсей оживают через свет, звук, движение, ароматы. Красивый вариант для спокойного культурного вечера, свидание, вдохновляющая прогулка, встреча с искусством. С 10 до 9 вечера, цена $35 для детей, студентов, людей золотого возраста, есть скидки. И все это на 61-я Челси Пирс, не пропустите. И еще одна иммерсивная инсталляция, Brooklyn Navy Yard, она посвящена культовой эпохе Radiohead, альбомом Kid A и Amnesiac. 75 минут сюрреалистичных визуалов, переосмысленных треков и объемного звука. До 31 мая место Eggerfish Building в Бруклине, Navy Yard 77, Flushing Avenue. И, конечно, место, о котором я не устаю говорить, мой любимый Брайант Парк, где, кстати, самые красивые туалеты. Кто-то скажет, ну зачем она все время про туалеты рассказывает? Потому что, друзья, с туалетами по-прежнему у нас беда в Нью-Йорке, поэтому хорошо знать, где вообще есть туалеты в Манхэттене, а где самые красивые, тоже, по-моему, неплохо. Но давайте все-таки о танцах. До 14 мая танцуем бесплатные танцевальные вечера в Брайант Парке. Сначала урок от профессиональных инструкторов, потом живая музыка и танцы. Опыт не нужен, просто можно прийти и танцевать. Кто забыл адрес, 1065, это Avenue of the Americas или 6-я Avenue. Да? Уверена, что вам это очень-очень понравится, особенно сейчас, когда так много стресса, так много непонятных вещей происходит вокруг нас.
И зрелищная парусная гонка в Нью-Йорке, в Нью-Йорк-Харбор. Международные команды, сверхбыстрые катамараны F-50 и Skyline Нью-Йорка на фоне. Очень эффектное событие для тех, кто любит спорт, воду, скорость и необычные городские впечатления. Это 30 мая, Governor

0: Island в Нью-Йорке. New Museum – новое пространство после реконструкции. Новый музей открывается после двухлетнего обновления, уже открыт, вернее, и большого расширения. Внутри современное искусство, экспериментальные выставки и дебютная экспозиция New Humans – Memory of the Future – о будущем, о технологиях, о теле и идентичности. 235 Bowery, Нью-Йорк. В мае смотрите на сайте. На сайте посмотрите, пожалуйста, даты. И я уже давно сказала, что я поклонница аудиокниг. И вот как интересно, что Audible Storyhouse, поп-ап книжный магазин без книг от Audible, полностью посвящен аудиоисториям. Вместо полок Storytiles, вместо чтения иммерсивное прослушивание в специально оформленных пространствах. Это будет на месяц. Адрес 260 Bowery в даунтауне. И все это уже началось с 1 мая. Но да, друзья, все больше и больше людей книги предпочитают именно слушать. Если бы было время и зрение позволяло, я бы все равно все-таки читала. Но, увы и ах, не получается пока. Шекспир в парке. Шекспир for the City. Легендарный бесплатный Шекспир in the Park возвращается в Нью-Йорк. В этом сезоне программа станет еще масштабнее. Спектакли и события пройдут не только в Центральном парке, но и по всему городу. И начинается это все прекрасная Шекспиризиада, скажем так, 22 мая до 8 сентября 2026 года. Делакор Театр в Центральном парке. И также будут задействованы площадки во всех пяти бору. И Кетскилл Флайер Винтаж Трейн. Винтажный поезд по живописным местам Кетскиллс, очень интересно. Фермы, поля, леса, из Opus Creek и ощущение маленького путешествия назад во времени. Отличная идея для уикенда, чтобы совершить такое маленькое путешествие. Поездки по выходным, 90 минут туда и обратно, $20 для взрослых и скидки для детей и людей пожилого возраста. Место отправления из Kingston's Stockage Дистрикт в Нью-Йорке. Мне кажется, что это просто очень-очень здорово. Также нас ждет иммерсивный поп-ап Билли Айлиш в Манхэттене в честь выхода концертного фильма «Hit Me Hard and Soft». Будет эксклюзивный мерч, Fragrance Collection и лимитированная тур джерси. Нет, вот я вас обманула, это уже прошло, но интересно, наверное, было. И опять о танцах, друзья, помимо Брайант Парка, танцуем еще фестиваль, парад, огромный танцевальный парад, пройдет по улицам Манхэттена, это 16 мая, а потом фестиваль в Tompkins Square Park с выступлениями, танцевальными роками и диджей-сетами бесплатно. Где-то около 12 часов дня с 3 до 7 в парке, а начинается West 17th Street и 6th Avenue. Это парад и финал пройдет в Tompkins Square Park. Ну, просто здорово. Ну, никак мне не остановиться говорить о событиях. Пожалуй, последнее я еще скажу, что культовая японская женская про-рестлинг лига возвращается в Нью-Йорк. Сукебан, Japanese Women's Pro Wrestling. Это театральное шоу на стыке панка, моды боевых искусств и японской поп-культуры 19 мая. Аккурат в день рождения пионерии это будет все проходить в Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке. Отлично, вот вроде почти все рассказала, сейчас прервемся на рекламу и новости. Оставайтесь с нами, это программа «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Это «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке 28-летняя женщина на протяжении 2 недель выдавала себя за ученицу школы, пока преподаватели не заподозрили неладное. 13 апреля Кейси Классен поступила в академию в Бронксе и выдала себя за 16-летнего подростка по имени Шамара Рашад, которая якобы приехала из Огайо вместе с сестрой. В какой-то момент директор школы нашел страницу новенькой в соцсетях и узнал ее настоящее имя и возраст. Сначала Кейси продолжала настаивать, что она школьница из Огайо, но в итоге призналась, когда директор показал ей скриншот ее профиля в соцсетях. Как утверждает Кейси, притвориться школьницей заставил ее друг, чтобы использовать это для получения дополнительной государственной помощи. 27 апреля ей предъявили обвинение в присвоении личности и незаконном проникновении. На следующий день доставили в суд и до приговора отпустили без залога. Следующее слушание по делу пройдет 15 июня. После этого инцидента руководство школы объявило, что пересмотрит процедуру зачисления и проверки данных учеников. В грузовом вагоне на железнодорожной станции в городе Ларедо, расположенном на границе США и Мексики, нашли 6 трупов, пишет «Нью-Йорк Таймс». Точные причины смерти и личности погибших в настоящее время выясняются. Отмечается, что температура воздуха в городе днем превышала 32 градуса по Цельсию, а внутри закрытых контейнеров она обычно значительно выше. Пока не установлено, были ли погибшие мигрантами. Британские военно-морские силы решили выделить до 200 тысяч фунтов стерлингов на изменение дизайна формы для женщин-моряков из-за неудачного расположения пуговиц на груди. Командование подвергли критике за такое решение. Источник ВМС назвал абсурдным расходование средств на столь незначительное изменение, хотя и признал, что расположение пуговиц всегда вызывало насмешки в армии.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
16: «Анкор».
15: Премьера спектакля
16: «Сделка».
15: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
16: Премьера спектакля «Сделка».
15: Театр «Анкор».
16: Впервые в Нью-Йорке.
17: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
16: Театральная гостиная.
17: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
16: Билеты на сайте
17: theater.com и по телефону 718-266-3393.
18: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
19: Ждем вас!
20: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
21: По средам с 5 до 7 вечера.
20: На Дэвидсон Радио.
22: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тихо. тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
0: Всем еще раз привет, друзья. Располагайтесь поудобнее. Надеюсь, что с нашей скромной помощью Дмитрия Банникова и моей вечер понедельника не станет для вас особенно тяжелым. Да, почему-то люди говорят «Happy Friday» or «Thanks God», «Thank God it's Friday», но никогда не говорят «Ура, понедельник!» Ну, такова человеческая природа. Хотя вот сейчас я посмотрела, мэр Хельсинки, молодая женщина, решила устроить 6-часовой рабочий день и выходные 3 дня. Да, ну, в Финляндии вообще люди особо никуда не торопятся, не то что ритм у нас здесь, ничего не успеваешь. Даже иногда проверить домашние задания по математике. И здесь нам, как всегда, помогает RSM, Russian School of Mathematics. Школа существует уже почти 30 лет, в ней практически 100 филиалов в Америке и Канаде, и здесь занимаются ученики от прикей до 12 класса. Приходят сюда раз в неделю, чтобы им помогли усвоить серьезные математические задачи в игровой легкой форме, развивают интеллект и уверенность в своих знаниях. Записывайте скорее телефон, если с математикой у ваших детей беда. 929-267-41-11. И если вы понимаете, что проблема не закончится, даже когда наступит лето, тогда срочно записывайтесь сюда на летнюю программу. И в баскетбол успеете поиграть, и на пляж сходить. Но главное, ребенок догонит своих одноклассников и не будет испытывать растерянность и стресс. 929-267-41-11. RSM «Математика» – это интересно и весело. 2583 Ocean Avenue в Бруклине.
22: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И прекрасный доктор Паттин желает вам отличного лета и говорит о том, что если вдруг решили что-то изменить, в смысле, что-то изменить в своем прекрасном лице и сделать его еще прекраснее, тогда приходите сюда по адресу 7819 Bay Parkway, ведь здесь он руководит не только семейной поликлиникой, но и институтом красоты. Вот, на правду, чихнула, простите. 718-234-67-67. Предлагается вам новый ботокс Dexify, эффект от которого длится 6 месяцев, или филлер Белофил, который является постоянным. Уверяю вас, доктор лишнего не кольнет. Ну а если у вас мигрени и это мучение не прекращается, то вам срочно нужно приехать по адресу 7819 Bay Parkway, так как всем известно, что уколы ботокса помогают и от этой напасти тоже. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона 718-234-67-67. Запомните его и вы. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное – здоровы с помощью доктора Паттина и его команды. 7819 Bay Parkway.
22: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Да, как-то отвлеклись мы, друзья, отвлеклись мы с вами на программу, которую сами себе решили придумать, вернее, я хотела вас пригласить в различные интересные местечки, но вот еще что-то вам недорассказала, да, вот самое главное, важное событие, потому что сейчас буду говорить о книгах, где про несчастливое детство, а я хочу про счастливое детство в Нью-Йорке, куда можно с малышней сходить. Ежегодное событие в Дамбо. Тысячи маленьких игрушечных слонов с парашютами спускаются с крыш на Вашингтон-стрит. Плюс музыка, еда, крафты, танцы и атмосфера настоящей neighborhood block party. 29 мая время будут эти шары бросать драп с 5 до 7 вечера. И еда в ресторанном ряду будет где-то по $7. Но вот цена не указана, как туда вот посмотреть, чтобы эти шары и слоников. Ну, я думаю, что, знаете, не очень дорого. Вашингтон стрит, Дамбо, плюс там можно сделать вот эти замечательные фотографии, которые, локация, которая стала знаменитой благодаря фильму «Однажды в Америке». Ну, а сейчас мы приступаем, Димочка, к книгам. И теперь уж точно решили залечь на книгодиван.
22: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Одна из моих любимых книг – это «Гектор Мало. Без семьи». Наверное, здорово, и ее проходит во французской школе, наверное, здорово было бы ее почитать в оригинале, но французским не владеем, же чужур, как говорил герой, герой в «Иван Васильевич меняет профессию». Но давайте все-таки вернемся к книге «Без семьи». Она вышла в 1870 году и сразу же стала во Франции классической детской книгой, ну, по которой младшие школьники до сих пор изучают французский язык. Это главная книга писателей. О писателе, хотя он был серьезным писателем, но она затмила абсолютно все произведения его. И он так и не сумел повторить успех. Он написал продолжение под названием «Семье», но оно оказалось значительно слабее и не вызвало большого интереса. Кстати, с «Полианной», да, произошло вот с этой классической американской книгой, произошло, в принципе, то же самое. И вот в чем же секрет этого небольшой сентиментальной повести о мальчике-сироте Реми и его поисках семьи? Я когда-то у нас, вы знаете, хочу вспомнить Викторию Мублит, замечательную, недавно был день радио, и вот я когда-то пришла к ней в гости, Царствие Небесное, просто совершенно замечательный был журналист, и пришла, и у нее помимо книг разных стояла книжка «Без семьи», она достаточно такая немаленькая, да, вот. Я говорю, боже, это моя любимая книга детства. Я говорю, Има, я тоже. Ну, знаете, вот как, помните, как в «Маугли» узнают друг друга люди из стаи? Вот, наверное, так же по книгам, по тому, какие книги мы любили в детстве, мы начинаем дружить с тем или иным человеком. Ну, вот никак не могу, все времени нет, забрать эту книгу в память о Виктории, потому что в моей жизни, в моей радиокарьере она человек, который много сделал для меня, и, надеюсь, что ей эта дружба была тоже дорога. Вот, конечно, вспоминая ее радиолегенды. Ну, хорошо, давайте вернемся «Без семьи». Первая в детской литературе так называемая «road story» – дорожная история. Восьмилетний мальчик Реми живет во французской деревушке с матушкой Барберен. Но однажды в деревню возвращается каменщик Барберен, муж матушки, который постоянно жил и работал в Париже. Но теперь Барберен потерял работу, стал калекой и вернулся в родную деревню. От Барбарена Реми узнает, что он не родной сын матушки Барбарен, а сирота-подкидыш. Маленький нахлебник Барбарену не нужен, матушка всеми силами хочет оставить ребенка и удержать мужа от жестокого поступка, но каменщик продает восьмилетнего Реми бродячему артисту Виталису. Почему я так, наверное, нужно было сказать, что сегодня мы с вами на детском книга-диване присели, и почему я так подробно рассказываю, потому что нынче дети очень чувствительные, если вы захотите посмотреть фильм или почитать книгу, вы прежде всего сами знаете своего ребенка, поэтому, наверное, надо знать, о чем книга, чтобы он воспринял как нужно, потому что на меня она когда-то произвела какое-то вообще очень такое впечатление, и где-то и страшно мне было, и в то же время не могла остановиться читать. Так вот, продает он Реми бродячему артисту Виталису. Виталис бродяжничает по дорогам Франции с обезьянкой и тремя собаками, зарабатывая себе на жизнь цирковыми представлениями. Но он уже старый, ему нужен юный помощник. Реми помогает ему. И старый актер привязывается к своему юному помощнику, учит его читать, писать. И вот путешествие маленького мальчика и старого артиста-бродяги по дорогам Франции и посвящается основная часть повести. Реми учится у своего старого друга не только читать и писать, но и знавать людей, понимать, что такое зло, добро. И Виталис умирает, он очень стар. Сможет ли Реми после смерти друга выжить в опасном мире и найти счастье, об этом вы узнаете. Все будет хорошо, я вам скажу. Следить за приключениями мальчика во Франции очень увлекательно, потому что автор проводит своего маленького героя через опасные приключения, через испытания, которые закаляют душу. Повесть путешествия постепенно превращается в повесть воспитания. Самый сложный урок преподносит жизнь Реми, когда сводит его с Дрисколами. Это мошенники и скупщики краденого, которые выдают себя за его родную семью. Однако жизнь этой новой семьи не соответствует тем образцам, которые сформировались у Реми под влиянием наставлений Виталиса. И он понимает, что семья – это не просто круговая порука, а семья – это самопожертвование. И семья в представлении мальчишки начинает олицетворять не только любовь и заботу родителей, она единственная надежная опора, защита от превратности и несправедливой судьбы. И он начинает понимать, что его обманули, что он не сын Дрисколов. Финал «Без семьи» сентиментален, рассказывается, повесть заканчивается как хорошая, добрая сказка. И вот это порок наказан, добродетель нашла свое вознаграждение, и эта сказочность придает истории особую трогательность и чувствительность. Ну и, конечно, одни из лучших страниц повести – это посвящение описанию животных, образы животных, обезьянка, собаки сразу же запоминаются и привлекают внимание маленьких читателей. Ну, если у вас есть возможность взять в библиотеке или привезти эту книгу, там совершенно замечательные иллюстрации художницы Ольги Фадеевой, которая иллюстрировала Котофеев, если вы помните, и очень такие красивые. Ну, вот можно и послушать книжку, но если все-таки у вас есть такая роскошь, а такая книжка с картинками – это роскошь, то вот вы увидите жизни простых французских крестьян и горожан второй половины XIX века. Дети, начиная от 9 лет, ну вот кто любит приключенческие истории, классическую литературу, но вот фильм трогает до глубины души, но сразу скажу, что вот мы начали с детьми смотреть, боюсь, все закончится слезами. Он прекрасный, и в то же время он достаточно такой... который, если так чувствуете, что ребенок очень эмоционален, может быть, вам и не надо смотреть. Почему я предупреждаю? Потому что люди сейчас устали. Устали от войны, которая длится уже сколько лет, устали от негатива. Поэтому я сама, когда мне кто-то рекомендует фильм или книгу, сразу же говорю, что-то серьезное даже не буду смотреть. И вот я хочу вам рассказать о сериале, если кто смотрел. Наверное, он все-таки больше женский сериал. Вот если вы любите Бриджиттон сериалы, сериал, ну, он такой, без, скажем так, как-то уж совсем такой сладкого сиропа. Это «Закон Лидии Поэт», и, между прочим, на Netflix он стал фаворитом у украинцев, то есть у людей, которым сейчас, наверное, тяжелее всего, вот, потому что он легкий. Он рассказывает о первой женщине-адвокате в Италии, которая борется за свои права в юридической серии 19 века. Вот, хороший очень рейтинг, еще раз говорю, вот, понравился очень украинцам, не только мне, он очень понравился. Это такой детективно-приключенческий сериал. Начинали его показывать первый сезон в 2023 году. Что хорошо. Во-первых, даже, как вам сказать, даже преступление, она адвокат, но она типа детектив, знаете. Тогда женщинам категорически запрещалось работать в юридической сфере. Ну, во-первых, она очень красивая актриса, и, наверное, Лидия сама была таковой. Можно посмотреть, справиться у всезнающей Википедии. И, в общем, ей запрещают работать. Несмотря на это, она устраивается в фирму своего брата и готовит апелляцию, чтобы отменить решение суда, который признал ее регистрацию недействительной, потому что она женщина. Она умная, востребованная юристка, у нее совершенно классные мозги. Вот. Почему стоит смотреть? Потому что, ну, во-первых, на реальных событиях. Каждый эпизод по 6 сезонов. «Закон Лидии Поэт». Вот. И мне бы, конечно, хотелось продолжение, но, наверное, продолжения не будет. Матильда де Анджелес, красивая вот такая женщина, играет. Ну и можно сказать, что мото этого сериала, когда закон против тебя, и когда женщина-адвокатесса доказала, что сила, ум и кружевные перчатки несовместимы лишь в головах мужчин. Во-первых, очень красивые костюмы, просто невозможно оторваться. Платья, шляпки, кружева, все продумано до мелочей. Я бы премию дала именно костюмеру. Мужчины тоже одеты очень элегантно. И действительно, она вот такая женщина была, только там, по-моему, к концу жизни она смогла стать, быть зарегистрированной как адвокат. Ну, сериал показывает, конечно, как, с какой дискриминацией женщины сталкивались. И она играет очень естественно, такая живая, настоящая актриса. Ну, могу сказать, если будете смотреть, немножко сексуализации, но не буду, знаете, тут как старая бабка, что, дескать, секса не надо, но частенько ее раздевают практически в каждой серии. Иногда можно и без раздевания, так знаете, ну, видно, вот захотели добавить перчинки. Поэтому не то чтобы секса много, но, наверное, для привлечения зрителя решили это сделать. Ну и так как, в общем-то, можно закрыть на это глаза, тем более, ну, как бы сериал выступает за женскую свободу, да. Вот. Ну, немножко скорость, мне кажется, можно было некоторые драмы так расследовать побыстрее, но визуально завораживает. И такие теплый свет, роскошные интерьеры, утонченная архитектура. Вот, саундтреки такие, почти некоторые вообще такие панковские, несмотря на то, что мы смотрим вроде историю 19 века. Вот, ну, это художественная интерпретация реальной судьбы Лидии Поэт, не документалистика, поэтому там творческая свобода. Если поймете, что в сериале что-то не то, что на самом деле происходило в ее жизни, то, как говорится, не пеняйте. Но я думаю, что вам понравится, отдохнете. Даже не сказала бы, что делить на женщин и мужчин. Наверное, если Бриджиттон, я бы сказала, смотреть женщинам, то закон Лидии Поэт спокойно, не надо делить по гендерному признаку. Он не идеален, но он искренний, чарующий, такой легкий, визуальный и вот, ну, вот прекрасный, я вам могу сказать. Закон Лидии Поэт очень рекомендую. Ну и возвращаюсь к нашим детишкам, потому что частенько меня спрашивают, я сама мама и сама хочу, чтобы дети на YouTube не смотрели рилсы по поеданию китайской корейской лапши или произведения Сефоры или что нам дарит Starbucks и так далее. Вот свои неокрепшие умы я вижу, как на них вообще влияет реклама. Поэтому я хочу вам порекомендовать приключения Пети и Волка, если вы уже со своими детьми смешарики посмотрели, Лунтики посмотрели, конечно же, Фиксики. Фиксики развивают речи, плюс дети узнают о истории, очень много чего об истории. И вот немножко там такие картинки, как вам сказать, ну, скажем так, немножко страшные, но все равно классно. Мне нравится, младшая моя смотрит, не останавливаясь. Вот Алексей Лебедев, режиссер, вот, и достаточно известный, он, по-моему, делал «Смешариков». Вот, взял, наверное, за основу лучшие сериалы «Gravity», «Муфолс» и «Рик Морти», но не скопировал, а какую-то свежую идею принес. То есть встречает Петя Волка, думал, собака какая-то, сразу подумал, ну, меня сейчас, значит, это куда-нибудь упекут в какую-нибудь больницу. Мне, я слышу, что этот волк говорит. И вот что еще. И вот что с этими Петей Волком, что будет происходить. Еще раз говорю, это не такие мимимишные, как говорит молодежь, не такие уж мимимишные картинки, они достаточно, мне кто-то кому-то посоветовал, сказал, боже, какие они страшные. Ну, я бы не сказала, что страшные, но если там вдуматься, очень неплохие приключения Пети и Волка, тут никакой отсылки к Прокофьеву нет, но я рекомендую, попробуйте с малышом посмотреть, думаю, что вам должно понравится. Ну и напоследок я хотела бы сказать, часто меня люди спрашивают, где же учить английский, чтобы потом читать книги на английском языке. И, ну, у нас полно в Нью-Йорке каких-то бесплатных курсов, частенько о них говорит Раиса Росс, это Adult Learning Centers, вы можете обратиться, в бруклинские программы есть, и вот про социальную помощь вам рассказывает Раиса Росс в программе, в своей программе по вторникам, не пропустите, если так нужно еду бесплатную получить, ничего в этом такого нет. Но в библиотеке есть детские программы, и помогают с резюме, и бесплатный Wi-Fi, компьютер, и самое главное, классы English as a Second Language, так что, конечно же, обращайтесь в библиотеке, всегда там работают русскоязычные люди. И плюс музеи, куда можно попасть бесплатно или по программе Pay What You Wish. Metropolitan Museum, все, кто живет в Нью-Йорке, бесплатно. Музей MoMA, пятница, бесплатно. American Museum of Natural History для резидентов Нью-Йорка бесплатно. И в Бруклин музей тоже можно попасть Pay What You Wish. Или также есть Cultural Pass New York Public Library. Берешь билет в библиотеке бесплатно. Так что было бы желание, что говорится. Ну, а я в рамках этой программы не только желаю вам смотреть хорошие фильмы, читать хорошие книги, посещать отличные музеи, гулять по улицам нашего города, но самое главное – общаться с хорошими, позитивными людьми. В наше нестабильное время это архиважно. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника и благодарю Дмитрия Банникова за помощь. Как всегда, в конце программы мы слушаем замечательную серенаду «Оду любви» городу, который никогда не спит, городу Нью-Йорку.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Женеве завершился очередной раунд обсуждения торговых ограничений между двумя крупнейшими экономиками мира. Американская сторона требует сокращения китайских ограничений на поставки редкоземельных металлов и более широкого доступа американских товаров на китайский рынок. Пекин, в свою очередь, настаивает на отмене части пошлин, введенных еще в предыдущие годы. Экономисты считают, от исхода этих переговоров будет зависеть стоимость электроники, автомобилей и промышленного оборудования во всем мире. В Европе продолжается обсуждение дальнейшей поддержки Украины. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза вновь говорили о поставках систем противовоздушной обороны и финансовой помощи Киеву. Одновременно европейские государства усиливают контроль над импортом российских товаров, поступающих через третьи страны. В Соединенных Штатах внимание приковано к ценам на продукты и топливо. Министерство финансов предупреждает, инфляция снижается медленнее, чем ожидалось. Особенно заметно выросли расходы на жилье, страхование автомобилей и медицинские услуги. При этом рынок труда остается устойчивым, работодатели продолжают создавать новые рабочие места. В Нью-Йорке продолжается подготовка к летнему туристическому сезону. Городские власти усиливают меры безопасности в метро, на вокзалах и в аэропортах. Особое внимание уделяется Манхэттену, Бруклину и районам возле главных достопримечательностей. Полиция сообщает об увеличении числа патрулей в вечернее время. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбрось
6: бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Рикошет.
4: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую тех, кто присоединяется к нам. Гость первого часа, журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
5: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
4: 4 мая Соединенные Штаты запустили операцию «Свобода», военно-морскую миссию по проводке коммерческих судов через заблокированный Ормузский пролив. Иран немедленно предупредил, что будет атаковать любое судно, пытающееся пройти без разрешения к СИР. 4 мая Иран заявил, что американский эсминец поразили два иранских дрона. Пентагон это опроверг. 5 мая американское военное командование сообщило, что американские корабли потопили 6 судов КСИР, защищая конвой. Иран заявил, что жертвами стали 5 мирных жителей на пассажирских лодках. 7 мая в четверг США перехватили иранские атаки на 3 американских военных корабля и нанесли удары по иранским военным объектам, первые прямые удары с начала перемирия 8 апреля. В тот же день президент Трамп дал очередные 48 часов, которые истекли вечером в пятницу. Сегодня понедельник, и, как ты понимаешь, ВОЗ и ныне там. Операция «Свобода» началась как гуманитарный жест, так это называл Дональд Трамп, ну вот, переросла в прямые военные столкновения. Как, по-твоему, это просчет, это провокация или, наоборот, осознанная стратегия?
5: Ну, знаешь, вспоминается несколько забавных цитат, которые мы знаем еще с детства. Например, из песни Высоцкого «100 негодяев, захваченных пленных, и Магомаев поет КВН». Такое вот абсолютно идеальное описание советской пропаганды, которая, в общем-то, может быть применима к любой пропаганде, в данном случае пропаганде с обеих сторон, и нашей, и иранской. И так вспоминается, я не помню, что это оригинальное стихотворение, про вот какая принцесса ужасная, вот какая там погода прекрасная, или в другом варианте, вот какая принцесса прекрасная, какая погода ужасная. То есть абсолютно невозможно сказать, что на самом деле происходит, когда столь... Это гораздо более резко отличается, чем даже, скажем, сообщение Украины и России. о ходе военных действий на территории Украины. Вот. Еще вспоминается со всеми этими мирными инициативами анекдот про армянское радио, которое спросили, будет ли война, и оно ответило, войны не будет, будет такая борьба за мир, от которой камня на камне не останется. Что, кстати говоря, практически слово в слово написал в свое время Трамп, тому же тоже почти месяц назад, да, вот этим своим постом, где он угрожал уничтожить целую цивилизацию иранскую. И я говорил уже с тобой в среду прошлую, что, ну, есть такая американская поговорка «Fool me once, shame on you, fool me once, shame, twice, shame on me». То есть обмани меня раз, позор тебе, обмани меня дважды, позор мне. Ну и что сказать про людей, если их проведут одним и тем же маневром в третий раз? Потому что Трамп вроде вот применяет практически один и тот же ход. Он говорит о том, что скоро мы договоримся. Затем он заявляет, как вчера или сегодня утром это уже было даже, что ответ Ирана на его предложение абсолютно неприемлем. И значит что? Значит, тогда мы продолжаем боевые действия. Тут уже приходится забыть, наверное, даже о визите в Китай, который уже менее чем через неделю, по-моему, должен был. Он где-то в этот уикенд, по-моему, должен был произойти, если не ошибаюсь. Визите Трампа в Китай, да, как бы. Но не успели.
4: Трамп отправится на этой неделе в Китай, да. Мы об этом,
5: кстати, любопытно. Это любопытно, с какими козырями его же, пользуясь терминологией, он туда отправится, потому что пока что мы все-таки... по большому счету тот же поток иранской и не только иранской, всяческой нефти через Армузский пролив не контролируем. Значит, а это ожидалось как главный козырь, который он хотел привести Ши Цзиньпину, что смотри, Ши, я приходовал в Венесуэлу, я приходовал в Китай, при всей показной нелюбви Трампа к Украине, в общем-то, Украина тем временем серьезно подрывает российскую нефтянку. И, кстати, если позволишь, небольшое лирическое отступление по поводу нелюбви Трампа к Украине. При всем том, я вот из интервью нашего знакомого Юрия Рашкина одному из украинских каналов узнал интересную новость, что США разрешили импорт украинского оружия на свою территорию. Оказывается, страны бывшего СССР были в специальном запретном списке, и покупать у них оружие было нельзя. Сейчас в этом списке осталась только Россия, а Украина теперь... в порядке там каждого типа случая, я уже не знаю, там дронов, пистолетов, что она может поставить Америке, она будет, как бы, каждый запрос, каждое предложение будет рассматриваться отдельно. Так вот, получается, что, как бы, игра Трампа против Китая, если предположить, что она имеет смысл, что она имеет место быть вообще, опиралась на идею, как бы, придушить Китай, в том числе энергетически, обрезать потоки нефти, которые в него идут, из стран, которые были долгое время его партнерами, и сказать: Ши, вот ты немножко там полегче теперь с Тайванем, с поддержкой Северной Кореи, наверное, да, поддержкой Путина в том числе и так далее. И вроде как не успели мы, большой, так сказать, главный козырь с Армузом, мы не успели выиграть. К этому моменту. Мне интересно, с чем полетит Трамп к Ши Цзиньпину, учитывая также, что пока мы накладываем тарифы на всех, кого можно и нельзя, Китай, наоборот, снимает. И многие пишут сейчас о том, что даже Европа начинает, как бы, переориентироваться на Китай. Геополитически, может быть, не столько экономически, они далеко друг от друга экономически. Хотя, наверное, ширпотреб из Китая в Европу идет вполне потоком, через ту же Россию в том числе. Но вот геополитически Европа и, скажем, Канада, видя непредсказуемость Америки и ненадежность ее, начинают вроде как оттаивать Китаю, что прискорбно, потому что Китай все еще коммунистическая диктатура. Поэтому, ну, ты помнишь, что я говорил на прошлой неделе по поводу Азверина для Трампа? Я считаю, что все-таки... все эти заигрывания с то мы ведем переговоры, то не ведем, они должны кончиться тем, что должен быть какой-то решающий удар по режиму. Я видел выступление популярного, влиятельного американского консервативного теле- и радиокомментатора Марка Левина, который призывает вооружить сопротивление иранское. Оно, в принципе, существует. я уже говорил, есть организация «Народные маджахеды», есть те же курды, возможно, появятся какие-то, скажем, студенческие дружины, поскольку студенты всегда в авангарде протестов.
4: Курдов вооружали же в марте. Вооружали курдов, они украли оружие американское и пропали, и ничего не произошло.
5: Понемножку. Все-таки надо понимать, что курдов в Иране процентов, если не ошибаюсь, 5 или 10 населения, это не самая большая группа. И знаешь, я бы сказал так, что видя... Вот понимаешь, проблема в чем, что Трамп написал в январе еще, что помощь в пути, но помощь промедлила, и восстание было подавлено.
4: Помощи если... сейчас нет, Алекс. Вот президент сказал 48 часов, они прошли, и опять ничего. И опять он говорит, совершенно неприемлемы эти предложения Ирана, это было вчера вечером, да, и говорит, цитата, «нанести удары намного жестче», он теперь предлагает. Что это значит? Вот что это значит?
5: Смотри, опять же, вот я как-то говорил о том, что цивилизацию, не цивилизацию, но вообще, и мы с тобой обсуждали вопрос, можно ли бомбить такие цели, как, скажем, мосты там и так далее, да? Я вчера как раз посмотрел передачу известного британского журналиста, работающего в Америке, Пирса Моргана, и, соответственно, одним из гостей ее был Виктор Дэвид Хансен. Тоже такой консервативный, ну как бы неоконсервативного толка обозреватель, который заметил, что во времена той же войны с Югославией в 99 году бомбилось очень многое. И даже во время кампании в Ливии в 2011 году бомбилось очень многое. И можно, если какие-то цели являются целями двойного назначения, типа тех же мостов, я уже не знаю, там заводов и так далее. Гражданские заводы можно переделывать на заводы по производству оружия. Как бы вот я думаю, что Пентагону и военным каким-то экспертам легче будет сказать, какой будет список допустимых целей. То это допустимо. И я хотел сказать, что, понимаешь, люди отвечают инициативой, и в том числе выходом на протесты, когда они чувствуют, что это может сработать. А для этого нужно в том числе ощущение, что вот если ты как бы внутри какой-то страны протестующий, ты как солдат в окопе, должно быть ощущение, что против твоего противника, который тебя в этом окопе осаждает, выходит какой-то другой противник. И, как говорится, враг моего врага – мой друг. И, конечно, иногда это ожидание может обмануться, как обманулось в январе в этом году в Иране, как обманулось в 89 году в Китае, да, как бы на фоне всех бархатных революций в Европе и еще кое-где. В Китае режим пошел на подавление своего народа и продлил себе жизнь на уже больше 30 лет, уже почти 40. Но все помнят, между прочим, Тяньаньмэнь, все помнят картинку одинокого протестующего, стоящего против танковой колонны. И эта картинка стоит, как будто она аукается до сих пор всему миру. При всех победных реляциях китайского режима мы знаем, что на самом деле китайский народ думает про свою, в частности, про своего лидера Си Цзиньпина. Вот. Люди могут быть воодушевлены, когда они видят, что их противника бьют извне. И сейчас, допустим, да, эта помощь приходит на 4 месяца позже, но она...

0: И к тому же, если бы даже он давал ответ, который был бы приемлем, мы прекрасно знаем, что они будут врать. Им нельзя доверять.
1: Ну, мы знаем на самом деле некоторые детали этих предложений с американской стороны, и с иранской стороны. И гвоздь в ядерном обогащении, да, которое Иран предлагал заморозить, и Соединенные Штаты предлагали заморозить. Там обсуждали 20 лет, 15 лет, 10 лет. Сейчас Иран из последнего, вот из того, что я вчера видел, предлагается пока этот вопрос вообще не обсуждать. То есть они предлагают оставить этот вопрос напоследок, но так не делается. Да? То есть...
0: О чем вообще тогда договариваться? Тогда надо договариваться о какой-то трансформации самого режима, о том, о чем мы говорили раньше, что, может быть, он умерит и риторику, и реальную политику по, скажем, подкапыванию, так сказать, под Израиль, под Ливан, и под Йемен и так далее, поддержку там хуситов, поддержку иракских шиитских милиций. Но он же этого не делает.
1: Об этом речи вообще не идет, ты знаешь. Речь идет об освобождении, открытии Ормузского пролива, речь идет об обогащении, ядерном обогащении, речь идет о том, что Соединенные Штаты должны заплатить репарации и так далее, санкции снять, вот об этом.
0: Ну это вот как бы, помню, это как по Бендеру, по Ильфу и Петрову, утром стулья, вечером деньги. Как бы тогда вы сперва снимите блокаду пролива, да, а уж мы потом подумаем о снятии санкций. Вот, тогда хорошо, но вы же начали главные два способа ответа Ирана в этом конфликте – это, во-первых, удары по соседним арабским странам, в том числе тем, которые не участвуют и не участвуют в американской операции, и странам, у которых достаточно дружеские отношения были с Ираном, типа Катара, типа Бахрейна, в котором большинство населения шииты, тогда как правящая династия сунниты. И недавно
1: вот, кстати, про Саудовскую Аравию хочу спросить. Просто до рекламы осталось немного времени. Ты знаешь, Саудовская Аравия отказалась поддерживать операцию «Свобода». Как ты рассматриваешь этот отказ? Это приближение к Ирану, поддержка Ирана? Или в чем здесь загвоздка?
0: Ну, смотри, я уже говорил о том, что я подумал, что, может быть, это имеет отголосок обиды на сближение Арабских Эмиратов с США и Израилем, поскольку саудиты и эмиратцы враждуют в Судане и поддерживают враждующие группировки. Вот. Саудия, безусловно, ведет свою игру. Саудия во многом находится на распутье. Мохаммед бен Салман, фактически правитель и коронный принц страны, проводит некоторые реформы, которые одни считают либерализацией, а другие скорее путинизацией, потому что он, и это так бывает, автократический лидер может давать людям какие-то свободы, типа там разрешить женщинам водить машины, и кое-где даже так вот явочным порядком даже гей-клубы пооткрывать, это в главной стране ислама, и в то же время усиливать политический контроль, так бывает. И он всегда играл, в общем-то, в свою некоторую такую игру. Если помнишь, несколько лет назад была ситуация, это, по-моему, при Байдене было, примерно лет 5 назад, когда начали сближаться как раз Саудовская Аравия, Иран и, по-моему, Турция там участвовала. И многие говорили, что... и это было под шапкой Китая, кстати говоря. И многие говорили, что это огромное поражение геополитической Америки, потому что мы теряем лидерство в одном из ключевых регионов, где мы привыкли, что, по крайней мере, такие страны, как Саудия и Турция, это наши близкие партнеры. А Саудия играет свою игру. В игру довольно опасную, потому что правящий режим в Саудии — это такие прикормленные ваххабиты, а противостоят им в первую очередь ваххабиты-революционеры из мусульманских братьев. И мы можем при желании припомнить саудитам и историю с убийством Хашоги. Еще год назад президент Трамп на встрече с Мухаммедом бен Салманом его защищал от нападок журналистов по поводу этой истории. А Хашоги был не просто журналист, он был одновременно деятель мусульманского братства. И вот знаешь, как бы Трамп, он же такой человек, он тебя сегодня целует в засос, а завтра он тебя кинет под автобус. Многие ожидают, что он это сделает с Биби Нетаньяху, но он это точно так же может сделать и с саудитами. Год назад он ставил на вид, что вот Джо Байден не хотел иметь дело с саудитами, обещал их поставить там на колени,

0: том числе и за убийство Хашоги, и за некоторых других скандальных историй. А сегодня Дональд Трамп может сказать: ребята, вы меня кинули, вы меня предали. Там, ладно уже эти европейцы, Макрон и Стармер и прочие, которые отказались помогать в этой операции. На вас-то я так рассчитывал, вам продавал оружие, вы в Америку вкладывали, и вот бац, вы в решающий момент, вы же сами втянули нас, когда приезжал Латиф, или как его брат Мохаммеда, министр обороны Саудии в середине января, сами нас лоббировали, чтобы мы провели эту военную операцию. А теперь вы разворачиваетесь на 180 градусов, ну и до свидания. Вы заигрываете с теми, кого мы считали общими врагами. Ну тогда и мы не будем слишком заморачиваться на вашу поддержку.
1: Алекс, сейчас мы прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Бейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: «Davidson Radio». Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Противостояние президента США и американского папы достигло нового накала на прошлой неделе. Трамп в социальных сетях назвал Льва XIV слабым на преступность и ужасным для внешней политики, а также обвинил его в том, что тот поддерживает иранскую ядерную бомбу, хотя папа никогда не говорил ничего подобного. Трамп опубликовал, а затем удалил образ, созданный искусственным интеллектом, себя в образе Христа. Папа на это ответил: «Я не боюсь администрации Трампа». На прошлой неделе Марко Рубио приехал в Ватикан на встречу с Львом. Первый высокий контакт с начала этого конфликта. Папа подарил Рубио ручку из оливкового дерева. Джорджия Мелани, ближайший союзник Трампа в Европе, назвала слова президента в адрес папы неприемлемыми. Вот мы видели эту поездку. Рубио, практикующий католик, госсекретарь одновременно президента Трампа, едет сглаживать конфликт с Папой Римским, которого атаковал его президент. Насколько реально быть одновременно лояльным Трампу и лояльным своей вере, по-твоему?
0: Я уже, по-моему, упоминал историю, которая была лет 100 назад, когда католики американские... Вот евреев часто обвиняют в том, что они могут быть, как бы, иметь двойную лояльность, и обвиняли даже, когда еще не было государства Израиль. А тут такая же история практически с католиками была, когда они запросили у Ватикана, кому они в первую очередь должны быть лояльны, своей церкви или своему государству, и тогда Ватикан ответил, что церкви. В конце концов, ты можешь быть американцем, ты можешь быть мексиканцем, ирландцем, поляком, литовцем, кем, хорватом, кем угодно, но ты всегда католик. Но ты знаешь, я также говорил, мы с тобой обсуждали уже эту ситуацию, что последние два папы, они какие-то уже очень либеральные и странные, и действительно вот проповедовать мир, ну, как сказал царь Соломон, который вроде бы и для католиков авторитет, есть время для всего, есть время воевать, время жить в мире. И когда человек посреди жесточайшей, неспровоцированной войны одного как бы европейского государства против другого говорит, что жертва должна найти в себе мужество сдаться, когда нынешний папа проповедует мир, видя, с чего все началось, зная прекрасно, с чего все началось в Иране, да, как бы, и делая вид, что он этого не замечает, когда католическая церковь, которая когда-то на кострах жгла кого надо и не надо, сегодня является противницей смертной казни даже для террористов и там массовых убийц, насильников, малолетних и так далее, это выглядит странно. Это какая-то эволюция, ну, эволюция в каких-то рамках широких довольно допустима, эволюция взглядов, да? Как бы имело смысл признать, например, что погорячились, например, с Джордано Бруно, да, и что Земля на самом деле действительно круглая и вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Но есть какие-то позиции, которыми, наверное, поступаться не стоит. И нынешняя Римская Церковь, которая сама полна противоречий, ты вот спрашиваешь, можно ли быть ревностным католиком и при этом американским патриотом. Ну вот Джей Ди Венс старается, и Марко Рубио стараются, да, как бы, и Александрия Окасио-Кортес стараются. Каждая по-своему. Помнишь, я приводил как-то еще с полгода назад результаты опроса, по которому в финал президентских выборов 28 года могут выйти Рубио, Венс и Окасио. Они оба католики, но при этом абсолютно почти полностью противоположны друг другу политически. То есть католическая церковь сама по себе – это очень сложная организация, очень сложная структура, которая состоит из такого огромного числа внутренних интересов, течений. Да, как бы есть вот консервативный католицизм, есть либеральный, и Венс с Окасио, например, противоположны друг другу во всем от абортов до Украины. Вот, Рубио, что касается, ну вот его как бы Трамп именно и поставил на эту позицию такого таскателя каштанов из огня. Трамп говорит какую-нибудь скандальную чушь, в которой есть зернышко правды, но так это говорить просто нельзя. А потом должен ехать Рубио в Ватикан или еще куда-то, чтобы объяснять, что не то имелось в виду. Поэтому, может быть, он таким образом закаляет Рубио тоже, чтобы выдвигаться в президент. А может быть, он откровенно над ним издевается. Тут трудно... честно говоря, сказать.
1: Насколько, по-твоему, действительно религия в Соединенных Штатах на выборах играет вообще какое-то значение? Вот мы знаем точно, что более 50% американских католиков голосовали полтора года назад за Трампа. А сейчас мы подходим к новым выборам. И Трамп этот конфликт, он его не охлаждает, он его продолжает, да, то есть, казалось бы, еще неделю назад можно было уже замолчать и забыть об этом, но нет, президент Трамп продолжает эскалировать отношения с Папой Римским. Зачем?
0: Ну, безусловно, влияет. Америка относительно религиозная страна по меркам передового мира, да, европейские страны, Канада и так далее, они более секуляризованные, или там, ну, может быть, не обязательно атеистические, но агностические, так сказать. Безусловно, религиозный фактор играет огромную роль, и католики тоже, это же очень неоднородная масса, это разные этнические группы, у них разные социальные интересы. Вот, тем более, скажем, если мы возьмем нынешнего вице-президента Венса, он как бы неофит, он, в отличие от того же Рубио, который, насколько я помню, вырос католиком, он из семьи кубинской, да, как бы Венс, он перешел к католицизму, есть такой поток, вот, политиков в основном белых правого толка и в Америке, и в Европе, которые переходят в католицизм из там какого-нибудь лютеранства или методизма, там, баптизма и так далее. Потому что католическая церковь — это главное, это самое крупное, это, в общем-то, системообразующий элемент западной цивилизации. С тех пор, как эта церковь оформилась вот в такую самостоятельную структуру, там лет примерно, ну, примерно 1500 лет назад. И на выборах одни католики голосуют, исходя из моральных ценностей, из их оппозиции абортам, например. Да, там, а порой группы, которые тоже являются католиками, скажем, латиноамериканцы, могут голосовать, исходя из более каких-то экономических интересов, что их там, им помогут легализоваться в стране, им помогут получать работы получше, продвигаться, интегрироваться в общество и так далее. Поэтому, и, безусловно, и если помнишь, я приводил как-то результаты какого-то соцопроса, по которому финал выборов президентских 2028 года могут выйти Александрия Окасио-Кортес и Джей Ди Венс. Они оба католики, при этом абсолютно разные, противоположные друг другу практически по всем вопросам от там, абортов и до Украины. Интересным образом левачка Окасио-Кортес поддерживает помощь Украине, а такой кондовый консерватор, как Венс, мы знаем его скептицизм в отношении Украины. Вот. Поэтому, конечно, это очень важно. И знаешь, то, что Трамп вот, идет, продолжает как бы идти на конфликт с Папой Римским, ну, во-первых, глядя на Марко Рубио, как он, в общем-то, работает таким таскателем каштанов из огня постоянно для Трампа, думая, что ли Трамп над ним просто издеваться любит. Может быть, он припоминает там еще гонку 2016 года, когда они обменивались оскорблениями. Трамп как бы выиграл, но, видимо, не забыл многое. Вот, может быть, он ему припоминает проведенный Рубио в 2018, если не ошибаюсь, году закон через Сенат о невозможности одностороннего волюнтаристского, так сказать, выхода американским президентом, вывода страны из НАТО. Может, он это. Вот. А может быть, он его таким образом закаляет на то, чтобы тот выдвигался президентом. Трудно очень сказать. Но что касается самого Трампа, иногда думаешь, ну окей, если поиграть на секунду в такого ярого антитрамписта, то можно предположить, что у него политика направлена на развал вообще всех существующих западных альянсов, уже не только, скажем, на подрыв Евросоюза и раскол НАТО, и там выход Америки из НАТО, но заодно, чтобы еще и католическую церковь расшатать. Поскольку сама церковь полна противоречий, совмещает самые разные течения. Есть, скажем, те, кто недовольны этим всем экуменизмом, то есть вот этим собиранием остальных религиозных структур вокруг католицизма, считают, что это не нужно. Считаю, что католицизм последние десятки лет отходит от своих принципов, от своих традиций. Есть такое течение Old Catholics, к нему принадлежит, среди прочего, такой известный человек, как Мел Гибсон. Выдающийся актер и режиссер, но при этом очень спорный в личностном и гражданском плане человек. И поэтому вот умять, утрясать постоянно все эти интересы. Я как-то говорил о том, что предыдущий папа Бенедикт, он наоборот был очень такого консервативного толка, и это его во многом подвело, когда он там допустил довольно такие скандальные высказывания об исламе, вот, и как бы он это сделал в запале полемики, но это стоило как бы, ну, видимо, я считаю, что эта история стоила ему папства, и его в результате убедили уйти с престола, и тогда пришел Франциск. Франциск очень левый человек был, да, как бы И папа Лев, ну вот я не знаю, я бы на месте Трампа как-то более тонко над ним потрунивал, назвал бы его бумажным львом. Да, типа там Pop Paper Leo, потому что он действительно такой, понимаешь, и опять же, Папа Римский должен быть человеком, который должен призывать к антикоммунистическому и прочим крестовым походам. Это должен быть человек, который должен выступать против безобразия, которое происходит в мире. А он выходит и говорит, моя задача проповедовать мир. Ну, в конечном-то итоге да, но мир должен быть через силу, добро должно быть с кулаками. И видя, мы же не от хорошей жизни и не просто так с кондачка, с Пантелука начали войну в Иране. Мы ее начали, видя, что там произошло в начале года. И то, что я не помню, чтобы папа Лео, например, высказал что-то особенно какое-то громкое, яркое по поводу вот того, что тогда произошло в исполнении иранского режима. А теперь он критикует президента Трампа за то, что тот, значит, вот закусил дела. Да, как бы президент Трамп отвечает своей такой гипертрофированной манере, как всегда. Но, по сути, да, я могу согласиться с президентом Трампом, что нынешняя позиция католической церкви, она и сама по себе слабовата. Вообще, если позволишь, я просто такую ремарку сделаю. Однажды один знакомый, можно сказать, друг, но такой как бы идейный оппонент, назвал меня троцкистом, и вообще есть такое выражение, что вот неоконсерваторы, а я себя считаю как бы неоконсерватором, это троцкисты, перебежавшие из демократической партии к республиканской. Так вот я бы сказал так, что любой христианин, любой мусульманин, любой ортодоксальный вообще верующий иудей, любой человек, любой системы взглядов, которая предполагает наличие некоего единого, так сказать, общего знаменателя для человечества, морального знаменателя, какого-то духовного, там, политического, человеческого и так далее, можно такого человека назвать троцкистом. Если ты считаешь, что есть какая-то формула, применимая ко всем людям и всем обществам, и что нету разделения, что вот это общество там можно спасти, а это нельзя, что всех надо спасти, и всех нужно стремиться, и всем нужно стремиться помочь и просветить, там, привести к спасению и так далее. Ну, так ты троцкист, потому что троцкизм верил в мировую революцию. Просто ты троцкист в другом, как бы в другом исполнении. Вот, поэтому это вот такой ответ заочной этой критики того, что вот критики неоконсервативного мировоззрения, который считает, что в любой регион можно прийти и принести демократию, и так далее. Да, я считаю, если ты веришь в то, что в любой регион, любому человеку, любую душу можно принести спасение духовное, значит и физическое тоже может.
1: Алекс, остается у нас 10 минут, даже чуть меньше. Mm-hmm. Я хочу продолжить тему выборов, только в других странах.
0: Да.
1: Если мы успеем обсудить, хотя я вот еще хотел поговорить о хантавирусе и нововирусе, но не успеем уже. Великобритания на повестке дня. На прошлой неделе на местных выборах партия Стармера потерпела историческое поражение. Либористы потеряли более 1100 мандатов, тогда как популистская партия реформ Найджела Фараджа получила более 1400 мест. А Стармер у власти менее 2 лет после разгромной победы в июле 2024-го. Могу сказать только, что консерваторы тоже потеряли более 500 мест. Чего ты ожидаешь от этого? Будут ли какие-то изменения в отношениях, по-твоему, между Великобританией и Соединенными Штатами, учитывая наши испорченные уже отношения сейчас?
0: Это очень интересный, как бы, целый клубок вопросов. После того, как администрация Трампа решилась, и Трамп решился на войну с Ираном, насколько я понимаю, довольно сильно поменялось отношение крайне правых европейских к Америке, потому что Трампа любили в том числе за изоляционизм, а он тут абсолютно, как я и предсказывал с самого начала, наступил на горло собственной песни и занялся такого рода интервенционизмом, которого мы не видели ни от Обамы, ни от Байдена. И, в общем-то, крайне правые европейские строили во многом исторически свою риторику как раз на оппонировании и НАТО, и ЕС, и вот этим всем попыткам как вот этого самого экспансионизма такого общезападного, да. Поэтому я не уверен, насколько возможна победа Фараджа, например, на общенациональных выборах, которые неизвестно будут или нет еще. Там надо посмотреть, во-первых, у Стармера сейчас вызов внутри собственной партии, там Джессика Уэст, кажется, ее зовут, пытается перехватить инициативу. Мы знаем, как это работает в Англии очень интересным образом. Партия может поменять лидера, но еще какое-то время оставаться у власти. Вот. И избегать общенациональных выборов. Если представить худшее, ну, как бы вроде бы худшее, что Фарадж придет к власти, я не уверен, будет ли это улучшением отношений с США, потому что при Фарадже, я думаю, что Англия, Великобритания еще менее будет настроена участвовать в вещах типа иранской войны, чем при Стармере. Дальше. Ну, во-первых, это все-таки местные выборы. Зачастую к моменту национальных выборов мейнстримные партии успевают опомниться. В-третьих, и такие партии, как Фараджа, они могут менять свою позицию, когда они приходят к власти на национальном уровне, тем более, что вряд ли они придут к власти как партия большинства. Они могут получить, вот как сейчас на этих выборах, самое крупное число голосов среди всех партий, но вряд ли они когда-нибудь, я с трудом могу представить, что они получат большинство и будут единой правящей партией. Значит, у них будет какая-то коалиция, возможно, даже с теми, кого они очень не любят, с теми же лейбористами. Многие отмечают, что вот как бы эти результаты показывают, что политическая карта Великобритании, она очень как бы фрагментируется теперь. Да, она всегда была, там была как бы 2,5 партийная система, потому что кроме консерваторов и лейбористов там еще есть либеральная, либерал-демократическая партия, которая когда-то была, собственно, одной из двух больших, потом она отошла на третий план. Вот, потом появились вот эти все партия реформ, партия независимости Соединенного Королевства, британская национальная партия, зеленые, которые тоже набрали немало, сейчас тоже растут, которые, наоборот, евросоюзовские и так далее. Плюс шотландская национальная партия, сторонники практически независимости Шотландии, удержали и даже расширили, насколько я понимаю, позиции в Шотландии, что может вести дело к новому референдуму о независимости. Прошлый референдум был проигран сторонниками независимости во многом потому, что шотландцам гарантировали, что Великобритания не будет выходить из ЕС. И буквально через 2-3 года провели референдум по Брекзиту, и таким образом Шотландию, Лондон кинул Эдинбург, можно сказать, да? На внешнеполитической...
1: Насколько я понимаю, партия Фараджа, она тоже поддерживает выход Шотландии из Соединенного Королевства. То есть мы исторически, насколько я так понимаю, подобрались к моменту, когда это действительно возможно.
0: Ну да, видимо, они, вероятно, считают, что Шотландия – это обуза, это как, типа, знаешь, там в Италии северяне считают, что они тащат на своем горбу Сицилию и центр страны. В Испании есть похожие чувства, и в Германии тоже, там Бавария считает, это самый богатый регион, почему мы должны на своем горбу тащить, например, восточную Германию, да, которая беднее. Вот. И внутри, так же, как внутри Евросоюза, одни страны считают, что они тащат на своем хребте других, там Германия, Грецию, например. Вот. Поэтому, вероятно, Фарадж считает, что Шотландия – это чемодан без ручки, и он больше не нужен. Кстати говоря, при этом многие премьеры и другие видные деятели британские, они же шотландцы, в том числе Стармер. Вот. И, понимаешь, я лично за независимость Шотландии. Исторически она имеет право быть независимой страной, она таковой была большую часть своей истории. Но запустить такой процесс сейчас, это будет означать дальнейший подрыв европейского единства, даже если Шотландия потом попросится, она наверняка попросится и в ЕС, возможно, даже в НАТО, это займет какое-то время, все это переформатирование. Вот. Поэтому это как бы не своевременные события, но они должны были в какой-то момент произойти. Если мейнстримные партии, типа консерваторов или лейбористов, лажают, не ловят мышей, что называется, то как бы они должны уступать свое место. В Италии, кстати, про которую мы только что говорили, такое произошло еще в начале 90-х годов, когда новые партии типа Берлускони, типа Северной Лиги оттеснили христианских демократов и социалистов, и сами, в общем-то, стали доминировать. И с тех пор, по большей части, доминируют уже почти 40 лет. С этим, это как бы такие вещи, они рано или поздно просто неизбежны. И я хочу еще заметить просто такую вещь, что, понимаешь, вот я смотрю в широком контексте по всему миру, происходят такие политические процессы, на которые, когда смотришь, уже не знаешь, за кого болеть. Вот в Британии традиционно болел за консерваторов, в худшем, чуть худшем случае за лейбористов, а теперь выбирать среди зеленых и тех же фараджевцев довольно грустно. Смотришь на Колумбию, где скоро будут президентские выборы, где преемник нынешнего действующего довольно левого президента идет против трамписта, против откровенного, и против правоцентристки, которая идет на отдаленном третьем месте, и тоже не знаешь, за кого там ухватиться. Смотришь на Мали, где пророссийская военная хунта терпит поражение от исламистов, и тоже не знаешь, кому симпатизировать. Да? Смотришь на ситуацию с Фолклендскими островами, кстати говоря, принадлежащими пока еще Британии, и вспоминаешь, как когда-то ты поддерживал Аргентину, потому что все прогрессивные советские люди доброй воли поддерживали Аргентину. А сегодня думаешь, что вот дружба Трампа с Милеей может привести к какой-то попытке, скажем, Аргентины снова отбить Фолклендские, они же Мальвинские острова, причем, может быть, даже уже при помощи Америки. Вот. Все так в мире переворачивается, что вот абсолютно голова кругом идет от этих политических событий, в которых, ну, что называется, you sometimes don't have your horse. Да, как бы нету лошадки, на которую хочется по-настоящему поставить. Но тогда приходится работать с теми лошадками, которые есть. И если в Англии придет к власти Фарадж, придется работать с ним. Опять же, я думаю, что если он будет при власти, то в какой-то коалиции. Я знаю некоторых выходцев с Украины, которые очень напуганы и расстроены успехами этой партии, потому что она считается пропутинской, пророссийской. Это серьезный повод для волнений. Но, с другой стороны, мы видим, Украина неплохо справляется сама сейчас со своей борьбой. Наверное, национальные выборы все-таки, я думаю, будут не так скоро в Великобритании. Я бы пока не ожидал. Я думаю, что лейбористы скажут, мы сделаем выводы, может, они сменят лидера действительно. Вот. Я думаю, что в приходе Фараджа во власть сейчас не заинтересованы будут ни они, ни консерваторы, ни те же либерал-демократы. Вот ты показывал сейчас кадры, насколько я понимаю, либерал-демократы тоже прибавили. Они, в общем-то, мечтают стать снова второй, как минимум второй партией страны. Вот. Поэтому, не имея четкого фаворита, настоящего друга, приходится выбирать из как бы меньшей из зол. И иногда ответ даже не ясен, кто является меньшим из зол.
1: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Сейчас большой перерыв, после которого к нам присоединится журналист, писатель, историк Семен Резник. Оставайтесь с нами.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 мая. Сегодня на бирже был положительный и рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 95 пунктов, 0,2%. 49 704 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 14 пунктов, 0,2%. 7413 конечная точка. И это новый рекорд. NASDAQ прибавил 27 пунктов, 0,1%. Конечная точка 26274. Тоже новый рекорд. Транспортный индекс поднялся на 0,1%. И Russell 2000 плюс 0,3%. Нефть плюс $3.11. Один баррель Брента стоит 104,40 центов. Золото плюс 13,60. 4743,80 доллара стоит унция золота. Унция серебра стоит 86 центов и 86 долларов 85 центов. 1 евро равен $1.18. 5-летние госбумаги дают 4,75%. За 10 лет можно получить 4,414%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,988%. За границей сегодня Англия плюс 3%. Франция минус 0,3%. Германия небольшой плюс. Швейцария по нулям. В Азии японский Никей минус 0,5%. Шанхай минус плюс 1,1%. И Гонконг небольшой плюс. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Lumentum. Поднялся на 16,5%. Coherent прибавил 13% с четвертью. Corning поднялся почти на 11%. Qualcomm и CF Industries были тоже в плюсах. В минусе были Dollar General, Zoetis, Trade Desk, Intuitive Surgical и Target. На NASDAQ Qualcomm, Western Digital, Seagate, Micron и Strategy поднялись. Упал Shopify, Intuitive Surgical, IDEX Laboratories, Workday и Stores. На индексе Dow Caterpillar, Honeywell, Cisco Systems, Nvidia и Chevron были в плюсах. Nike, Walt Disney, IBM, Salesforce и Walmart сегодня упали. Microsoft потерял 2,46. Oracle упал на 2,11. Coinbase прибавил 15,44. Meta минус 10,77. Amazon минус 3,69. Nvidia прибавила 4,24, Devon Energy плюс $1.12, Circle Internet поднялся на 18,09, Dell упал на 13,42, Mercado Libre потерял $75.22, и Visa плюс $5.01. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в район Манджейнс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
3: Призрачно все.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Мы возвращаемся, продолжаем «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. В этом часе вместе с нами журналист, писатель, историк Семен Резник. Семен, спасибо большое за то, что нашли время присоединиться к нам. Слышите студию?
3: Спасибо вас, да, все слышу хорошо.
2: Вот сегодня Fox News говорит о том, что Трамп рассматривает возобновление проекта «Свобода» в Ормузском проливе. На этот раз сопровождение судов через Ормузский пролив будет лишь небольшой частью более крупной военной операции. Что касается мирных переговоров, президент говорит, что режим сдастся. Не мытьем, так катаньем получается, да? Как вы вот рассматриваете такой подход?
3: Вы знаете, мы с вами уже об этом говорили, к словам Трампа надо относиться осторожно, потому что его слова не всегда соответствуют делам. Это у него такая тактика, что ли, что он, вот, так сказать, угрожает чем-то, но это не значит, что он это сделает. Ну, насчет этих переговоров я слышал много раз, когда он говорил, переговоры идут хорошо, в хорошем направлении, у нас вот все идет хорошо и так далее. Понимаете, оказалось, что никаких переговоров хорошо не идут, а встречное предложение, которое сообщил Иран, оно совершенно непригодное и отвергнутое. И что надо делать? Вот Трамп, значит, выступает с очередной угрозой, что он там проведет через Хормузский пролив, сопровождая какими-то военными акциями, но это, так сказать, только часть будет хуже. Ну вот, посмотрим, как это будет на самом деле. Потому что моя точка зрения, я ее высказывал не раз, состоит в том, что никакими угрозами, никакими полумерами режим свергнуть там нельзя. А пока режим там не свергнут, мы не можем гарантировать, даже если они подпишут какие-то соглашения об этих самых атомном оружии и других. Ну и что? Ну, они его подписали, и что дальше? Как они будут осуществляться? Поэтому, но Трамп принципиально не ставит вопрос о том, что надо, так сказать, режим ликвидировать. Он хочет его проучить с тем, чтобы они, так сказать, вели себя более, так сказать, приемлемо для нас. Но посмотрим, может быть, и в этом есть какое-то зерно. Насколько я себе представляю, насколько я знаю из исторического опыта, с такими режимами договориться невозможно. Они понимают только силу, и пока они не капитулировали, они будут действовать по-своему.
2: Ну вот президент Трамп все время хочет заключить сделку, да, и мы видим это с Ираном. Отправляются какие-то предложения, Иран отвечает. Сейчас Трамп говорит, что абсолютно неприемлемо то, что ответил Иран. Тем не менее, многие эксперты, по крайней мере, то, что я слышу, ни один не говорит, что о какой-то сделке можно с Ираном договориться. Более того, все говорят наоборот, невозможно договориться. Настолько разные позиции у США и Ирана. Вот как вы на это смотрите? Сейчас мы говорили уже сегодня о том, что корень заключается в ядерном обогащении урана. И предлагали отсрочить это сначала на 20 лет, на 15, на 10. Сейчас отказались от этого. Но разве это вообще пункт для согласования для Соединенных Штатов?
3: Ну, видите ли, вы говорите совершенно правильно, и первое, что я хочу сказать, это что я отнюдь не претендую на то, что моя точка зрения оригинальна. Да, многие эксперты, которые гораздо глубже меня вникают во все эти вопросы, знают по первоисточникам, также считают, но я исхожу из другого опыта, так сказать, хотя бы вот я это вспоминал уже последний раз, в связи с так называемым праздником Победы во Второй мировой войне с Германией, да, я вот вспоминал осаду Ленинграда, понимаете, которая длилась 90 дней, в которой были чудовищные ужасы, там творились, тысячи людей умирали от голода, так сказать, и другие тысячи судили за людоедство. Там же было людоедство. Ели маленьких детей, ели, так сказать, там какие-то эти самые трупы неделями лежали в комнатах, в квартирах, их некому было вывести, никто даже не знал, что они там живые или мертвые. И так далее, и так далее. Это длилось 900 дней. Никаких попыток сказать своему начальству, советской, так сказать, власти: «Эй, хватит! Давайте, меняйте систему, делайте что-нибудь». Не было. Вся ненависть была направлена на вот этих нацистов. Мы должны выстоять, мы должны выстоять, мы должны выстоять. И вот, так сказать, выстаивание. То, что сейчас это блокада, я к чему говорю, в чем тут аналогия? Блокада Ирана. Идея состоит в том, что вот там не будет энергии, там не будет продукт питания, будет безработица. Все это происходит. Там, говорят, что безработица уже выросла чуть ли не до 50%. Там негде людям нечего работать, им ничего не платят. Все это происходит. Но в какой мере это ведет к смене режима, это, так сказать, я не вижу такого пути. Тем более, что пропаганда остается у них в руках. Они настраивают население. Да, там были какие-то недовольные, там было что-то в январе, какие-то, так сказать, демонстрации. Много людей было убито и так далее, но какой масштаб этого сопротивления, сейчас его не видно. Нет организованного сопротивления. Страна большая, мало ли где там что происходит, может быть, на местах. Связи плохие, интернет отключен, а дороги, можно себе представить, какие-то в этой горной местности, огромной стране по площади. Мы это по России знаем, так сказать, что там главная беда, как когда-то Войнович высказал, дураки и дороги, да? Так тут тоже хватает и дураков, и не хватает дорог. Поэтому, так сказать, большая страна, что там происходит, не знаю. Но для того, чтобы, так сказать, добиться победы над ними, надо, чтобы их, так сказать, рухнуло это руководство. Сейчас вот говорят, что этот самый все-таки ожил, Аятолла младший, он находится в особой секретной, он никаких связей ни по телефону, только через надежных курьеров он передает свои, так сказать, указания. Следов того, что ему не хотят подчиняться, что его указания не хотят выполнять, мы пока не видим. Если они появятся, если, так сказать, под влиянием воздействия, значит, политика Трампа правильная, если, так сказать, это произойдет. Но он не ставит своей целью, так сказать, смену там режима. Он говорит, что надо, чтобы они отдали вот эти самые обогащенные уран, которые у них там около полутонны.
2: Но я хочу напомнить, что в самом начале Трамп ставил это целью, да, смену режима. В самом начале.
3: Ну, в общем, как-то, по-моему, не очень. По-моему, он как раз с самого начала говорил, что это не наша задача.
2: Да, ну вот я, насколько помню, в январе как раз-таки о смене режима речь шла.
3: В январе, да, напомнить... но эта война началась в январе, да, когда там он помогли Израилю, так сказать, когда там Израиль вел бомбардировки против ядерных этих самых. Тогда был об этом разговор. Но вот это...
2: Просто мы поменяли уже свою позицию несколько раз, я имею в виду Соединенные Штаты. Мы несколько раз уже... изменили цели, они сразу-то не очень были определены, но в январе речь про смену режима стояла. И я напомню, кстати, в январе у нас случилась и Венесуэла, о которой тоже Трамп говорил, что цель – это смена режима. Так вот, прошло уже 5 месяцев, режим не сменен в Венесуэле. И сегодня буквально Fox News, вот пару часов назад, цитирует Дональда Трампа, который говорит, что он серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. А вы вот, Семен, можете себе такое представить?
3: Вы знаете, насчет 51-го штата, по-моему, так сказать, уже давно у нас плохо с арифметикой. Потому что у нас уже и Канада делалась 51-м штатом, и Гавайи, и так далее. Так что, так сказать, эту цифру 1 надо уже помножить на 3. Поэтому это все, ну, такие вот... ставит, что-то заявляет, то это, так сказать, позиция страны. Но поведение Трампа показывает, что для него это не так. Он ведет какой-то, так сказать, такой, так сказать, разговор, так сказать, типа ты мне, я тебе, а вот если не так, то мы сделаем так, а то все 50-й, но это, так сказать, еще не значит, что он действительно собирается это делать. И вот где эта грань, непонятно, и поэтому, так сказать, вот я отношусь очень... скептичные, честно говоря, уже в последнее время не очень, так сказать, прислушиваюсь к тому, что наш президент заявляет.
2: Это происходит... Да, к сожалению, я с вами разделяю эту позицию. И тем не менее, мы не можем не слушать, потому что это цитируется везде. И я вот, знаете... Но между нами говоря, все время, когда о работе своей рассуждаю, то вот говорю, что хочется увидеть такой день, когда мы не будем говорить «Трамп, Трамп, Трамп». Вот люди думают, что журналисты это специально, может быть, делают, а это не так. Мы точно так же хотим увидеть день, когда Трамп не будет звучать в эфире, но не получается, потому что так или иначе приходится обсуждать эти заявления, и их цитируют, их показывают центральные каналы, и приходится их как-то всерьез обсуждать.
3: У нас, да, есть, ну, еще одна. Человек, понимаете, при президенте Байдене, мы тоже много говорили Байден, но он как раз потому, что от него ничего нельзя было услышать. От него, так сказать, неделями, месяцами вообще ни слова он не произносил.
2: Вот, потом... При президенте Байдене, кстати, мы тоже из программы в программу говорили «Трамп, Трамп». Это тоже оно как Дамоклов меч над нами было постоянно. Я хочу, давайте тогда переключим немножечко от Трампа. У нас есть еще одна тема. Это хантавирус, как вы знаете. И нововирус, который тоже вот стремится к берегам Соединенных Штатов. Тема такая, конечно, мы можем здесь просто порассуждать, но наверняка вы слышали, 2 мая Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о вспышке тяжелых респираторных заболеваний на борту круизного судна в Атлантическом океане. По состоянию на конец прошлой недели 8 случаев, 6 подтвержденных, 2 предполагаемых, 3 смерти. В выходные 17 американцев с борта эвакуированы на Тенерифе и отправлены в Небраску в специализированный карантинный центр. И попутно, вот как я сказал, нововирус на другом лайнере, который к берегам Соединенных Штатов идет сейчас. Все это порождает массу теорий заговора, да, которые распространены в интернете, очень много людей сейчас, чего я только не слышал в минувшие выходные, каких только идей, предположений и так далее, мыслей. Но все это, естественно, подтверждается, ну, вернее, как бы усиливается, допустим, обложкой журнала «Economist», которая вышла там в январе и показывала, что именно в мае нас ждет пандемия. Вот эти люди с этой обложкой говорят о теперешнем хантавирусе и новом вирусе. Что вы думаете, Семен, об этом? И если уж так, если уж действительно какая-то пандемия, как вы считаете, учли ли мы свои, ну, ошибки, что ли, после коронавируса, и готовы ли мы сейчас к чему-то такому?
3: Ну, видите, я надеюсь, что это все-таки вот именно такое, так сказать, эхо от вот этой коронавируса, который, так сказать, теперь, так сказать, все впадают в такое состояние паники, когда что-то такое слышит. Но вообще лучше перебдеть, чем не добдеть в таких случаях. Поэтому те люди, которые вот оказались на этом корабле, конечно, они должны пройти через карантин. Я им очень сочувствую, это не очень приятно сидеть там где-то, но надо точно знать инкубационный период этой болезни, пока ее толком не знают, это все надо изучить. И чтобы не получилось так, что человек, так сказать, вот

0: источниками заразы, потому что, понимаете, ведь идет глобализация, мы живем, так сказать, в мире все более тесном, и это имеет свои огромные положительные стороны, но имеет, как говорится, side effects, да? Побочные эффекты от этого. Понимаете, когда Пастер изобрел первую вакцину против бешенства, ну, понимаете, ну, кто сейчас вообще знает, ну, бешеные собаки, ну, это же редкая вещь. Ну, так как собака вообще, ну, почему-то первую вакцину, которую он стал разрабатывать, была против бешенства, когда она вообще была разработана, его теория. Вот, и, так сказать, это было огромное явление, тогда над ним смеялись, но это самое, а потом получилось так, что кого-то, кого он вроде бы вылечил, были случаи смерти, и тогда все это опровергали, говорили, что это все чепуха, он сам заразил этими вакцинами. Понимаете, это были очень драматичные моменты. Я это все изучал, поскольку я писал книгу о Мечниках и занимался этими делами. Понимаете, так сказать, но с тех пор прошло больше уже 150 лет. И, но вот вирусы, бактерии, они живы, они мутируют, они меняются. Мы побеждаем одни, появляются другие. И это вот передовой край войны, которая никогда не кончается. Вот это не война с Ираном. Понимаете? Это война, которая никогда не кончится. И так сказать, медицина должна вот работать. А когда случаются такие вещи, которые произошли, видите ли, дешевле с этими вирусами работать в Китае, чем здесь. Потому что здесь более серьезные, более суровые, так сказать, вот требования к безопасности. Вот и получилось, что на наши американские деньги в Китае, так сказать, работали с этим вирусом, и он утек. Или уж специально выпустили, это уже, как говорится, вот эти конспиративные теории. Но он утек из лаборатории, потому что меры охраны были недостаточно жесткие. И врачи там заболели, которые с этим работали, и потом это ушло. И мы знаем, какие были. Теперь обжег на этой воде, дует на молоко. Это, так сказать, естественно, понятно. И надо надеяться, что к серьезным последствиям это не поведет. Но я говорю, что, так сказать, конспиративные теории здесь неуместны, а серьезное отношение должно быть, и это правильно.
1: Семен, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.

0: Эльзу Радио, потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, на прошлой неделе, как вы знаете, состоялся День Победы. В России прошел парад Победы без военной техники в этот раз и с взаимным перемирием на 3 дня. Дональд Трамп его объявил, хотя никакого отношения, конечно, к этому не имел. Но вот что интересно. Каждая из сторон, я имею в виду Украину и Россию, сделали свои заявления. И меня заинтересовало заявление Путина, который сказал, что война в Украине, цитата, идет к завершению. Как вы считаете, это был ли какой-то знак, послание, или это вот просто для красного словца? Если так, если я имею в виду действительно какое-то послание от Путина нам, то что это может значить, по-вашему?
2: Трудно сказать, что это может значить. Я знаю это заявление Путина, и его сразу начинают, так сказать, разбирать молекулярный состав. Вот. Но дело в том, что, во-первых, этот парад, который они устроили, Путин устроил, это было, конечно, позорище полное. Победа это в той войне, это совершенно, так сказать, ну, у нас нет семьи из наших русскоязычных эмигрантов и в самой России, нет семьи, в которой бы не было жертв в этой войне, не было бы каких-то ужасов и так далее. У нас тут была передача вот такая, выступали люди, которые помнят что-то об этой войне из детства. Это голод, это то, все, 5-10, бомбежки, ужас, и она кончилась. Конечно, это было великое, так сказать, событие, но это, как говорится, это праздник со слезами на глазах. Это день памяти жертв, а не какое-то, так сказать, торжество, которое делали. Ну вот и в России они стали это монополизировать, во-первых, эту победу. Они победил в этой войне, победила коалиция стран, в которой, конечно, большую роль играл Советский Союз, но также большую роль играли Соединенные Штаты Америки, Великобритания, крупные страны, меньший вклад внесли другие союзники. Так что тут нечего тут монополизировать и козырять. Чем козыряет вообще Россия в связи с этим? У них больше всех погибших. Понимаете, в чем, так сказать, их торжество? Погибло 27, как они говорят, миллионов, я думаю, что больше погибших в России, понимаете? А вот в Америке американцы каких-то вообще всего там несколько, там 2-3 сотни тысяч солдат, подумаешь вообще, делов. Вот как они рассуждают, понимаете? И монополизируют эту победу и делают из нее какую-то особую, так сказать, какие-то особые права предъявляют. Даже Украина была частью того победившего Советского Союза. Другие страны. Понимаете, почему Москва монополизирует этот праздник и устраивает эти парады, но теперь вообще обернулось позорищем, потому что Путин боялся этого парада, боялся, что что-то, так сказать, вот вдруг во время парада нанесут удар украинцам, потому что он не способен защищать свою страну. Там жуткие дела происходят. И теперь, значит, вот он сказал каких-то пару слов мир. Все говорят, что нужен мир. Все, кроме Путина. Теперь он сказал, что война идет к концу, ну, к миру. Дай бог, на каких условиях, в этом же весь вопрос. Зеленский давно говорит, что нужен мир. Трамп требует, так сказать, мира. Трамп обещал за 24 часа там наладить мир, как мы помним. Вот. Сейчас вроде бы, так сказать, вот у них был разговор интересный между Путиным и Трампом по поводу Ирана. И Путин предложил, что вот эти самые ядерные, так сказать, полуоружие, которое готовит, ядерное оружие, которое готовит Иран, но еще там у них обогащение урана не достигло нормы, так сказать, необходимой для того, чтобы он давал цепную реакцию для взрыва, но уже близок к этому. И Путин предложил Трампу, что вот пусть это, эти все запасы перекочуют в Россию. На что Трамп категорически ответил «нет». И сказал, что ты лучше кончай войну с Украиной. Вот такие просочились сведения, в какой мере они, так сказать, стопроцентно достоверны или вообще выдуманы, это мы пока не знаем и узнаем не скоро. Но вроде бы такие просочились сведения, и Трамп намерен кончить войну в Иране, а Путину дал понять, что пора уже кончать. Понимаете, то есть вот эта односторонняя поддержка Путина в отношении его с Зеленским, насколько я понимаю, Трамп уже понял, что это неправильный путь. Будем надеяться, что это действительно так, и что это приведет к нужным последствиям. Потому что, по моему убеждению, если бы Трамп с самого начала занял правильную позицию, когда он стал вот второй раз президентом, так сказать, в январе, и потребовал от Путина то, что он требовал от Зеленского, то война бы уже давно это закончилась.
1: Но, к сожалению, пока
2: военные это не происходит. Действия, я имею в виду активную войну. Что касается установления мира, мирных соглашений, это может затянуться на многие-многие годы. Но, по крайней мере, перемирие, прекращение вот этих, так сказать, убийств с обеих сторон. Но Украина показала, что она может тоже это делать. И теперь мы знаем эту жуткую трагедию в Туапсе и так далее, и так далее. Но Украина, кстати говоря, Украина действует гораздо более грамотно и ответственно. Она бьет по нефтяным, по объектам военным и вот инфраструктуры, которая имеет прямое отношение к войне, тогда как Россия просто бьет по мирным домам, по мирным городам, просто чтобы запугать все население и заставить его, так сказать, капитулировать. Кстати говоря, это приводит к обратным последствиям, так же, как вот я называл Ленинградскую блокаду, так же, как сейчас вот эти вот эта блокада Ирана, я боюсь, что это ведет к противоположным последствиям в сравнении с ожидаемыми.
1: По-вашему, есть ли такой вариант, что, допустим, стороны смогут просто договориться и остановить военные действия? Ну, я имею в виду, естественно, Зеленского и Путина. Почему? Потому что премьер Словении Фицо прибыл на парад в Москву на прошлой неделе и передал какое-то сообщение от Зеленского Путину. Ну вот по данным журналистов, которые там в Москве работают, говорят, что предложение это встретиться и обсудить лично, и таким образом вот завершить эту войну. В ответ Путин что-то тоже передал Зеленскому. Ну, а после этого прозвучало то самое сообщение о том, что война в Украине идет к завершению. Поэтому я и спрашиваю, видите ли вы такой вариант, что Путин и Зеленский, например, могут встретиться и договориться?
2: Вы знаете, вопрос не в том, могут или не могут они встретиться. Вопрос в том, какая ситуация реально на фронте, которая заставит их встретиться. Понимаете, на фронте ситуация, насколько я понимаю, абсолютно тупиковая. А попытки, то есть ни одна, ни другая сторона не могут пересилить, и там все замерло, так сказать, примерно на одной линии. Вот большие потери особенно со стороны россиян, потому что они пытаются наступать, а украинцы все-таки больше обороняются, а, как известно, при наступлении потери в 3-4 раза больше, чем при обороне. Вот. Так что потери растут. И никакого продвижения нет, поэтому Путину надо на чем-то остановиться. Но вот проблема состоит в том, что он, во-первых, он себя показал совершенно, ну, феноменальным трусом. Все эти, так сказать, все эти его бункеры, в которых он сидит, когда он не появляется.
1: В этом и корень вопроса. Смотрите, если Путин трус, и Путин никогда не демонстрировал желание встретиться за последние 4 года, и сейчас даже, когда вот это прозвучало, пусть неофициальное там, предложение Зеленского через третьих лиц, то Кремль ответил официально, ведь это Ушаков, представитель Путина, заявил, если Зеленский хочет встретиться с Путиным, мы готовы всегда его принять, он может приехать.
2: Да, но видите, так сказать, вы прекрасно понимаете, что эта встреча не может быть в Москве. Как она не может быть? На это Зеленский может ответить только одно: давайте встретимся в Киеве. На что, конечно, не пойдет Путин. Поэтому это все игра, так сказать, и тут много игры слов. Но главное, я думаю, наиболее момент тут в том, что Путин мотивировал тем, что он не может встречаться с Зеленским, что Зеленский уже не так сказать, он уже не законный президент, потому что его срок истек, а новых выборов не было, и, так сказать, он незаконный президент. Это, конечно, абсурдная позиция, потому что сам Путин незаконный президент уже лет 15, да? Вот. Но это был его аргумент. Теперь он публично назвал: президент Зеленский, мы, так сказать, готовы встретиться с президентом Зеленским. Вот это очень интересная, так сказать, поправка в его позиции. Он же признает Зеленского президентом, с которым, так сказать, он готов встретиться. А где встретиться? Почему не встретиться в Женеве? Почему не встретиться где-нибудь в Турции? Понимаете, это уже вопросы второстепенные. Он говорит, если Зеленский приедет в Москву, я с ним встречу, это несерьезно.
1: Ну, тем более, что у нас есть администрация, которая профессионально умеет проводить встречи и объединять стороны. Поэтому, конечно, Аляска. От Аляски до Вашингтона у нас есть наверняка объекты, где можно провести эти встречи.
2: Ну, может быть, до Аляски далековато, но у них там поблизости, они могут взять, да в той же Словении, кто им мешает.
1: Да.
2: Это дело же не в этом, а дело в том, что вот это начинается, вот это перетягивание каната, уже на этом, так сказать, как говорится, уровне. Вот. Потому что открыто говорить, что я не хочу никаких переговоров, не хочу никаких мира, Путин не может, потому что он все время говорит, что он хочет мира. Но только непонятно, с кем переговариваться, непонятно о чем, непонятно то, непонятно все, а пока продолжают долбать и Харьков, и Киев, и до Львова добираются их эти ракеты и дроны. Но когда Зеленский стал давать достойные ответы в этом плане, понимаете, то тут невольно почешешь затылок.
1: В завершение, Семён, про страны европейские хочу спросить, потому что мы раньше слышали эту риторику о том, что США должны выйти из НАТО. Сейчас она поугасла. Я думаю, что конгрессмены каким-то образом надавили на Трампа, и администрация стала меньше высказываться об этом. Но, тем не менее, вот даже стали бить по рукам европейские страны в помощи Украине. И это странно, потому что еще несколько месяцев назад Трамп заявлял, что именно европейские страны должны на себя взять вот эту ответственность помощи Украине и так далее. Сейчас есть конфликт между администрацией Трампа и европейскими лидерами, который возник из-за Ирана, да, но он перерастает в другие идет направление. Ну вот, в частности, тарифы опять, которые суд признал незаконными. Дональд Трамп сказал, снова введет тарифы 25% против стран ЕС, если до 4 июля, значит, они не выполнят условия торгового соглашения. Как вы наблюдаете вот за этим? Опять же, выбор, мы сегодня обсуждаем выборы в Великобритании, которые прошли на прошлой неделе. Как они сказываются теперь на взаимоотношениях Великобритании и Трампа? Что вы об этом думаете?
2: Ну, знаете, тут, как говорится, много разных нитек, да? Есть много нюансов, которые на все это влияют. Потому что Трамп изначально считал, и в этом есть серьезное рациональное зерно, что вот у нас есть союз НАТО, но почему-то европейские страны вкладывают в оборону, в оборонительные, так сказать, там, средства НАТО значительно меньше, чем Америка. Хотя союз НАТО вообще создан для защиты, в общем-то, Европы, но вот мы, почему мы должны больше, чем они? И на этот счет, так сказать, идут всякие, так сказать, там у них пререкания. Теперь в связи с этим самым вот войной против Ирана, когда европейские страны, некоторые прямо отказали в помощи Соединенным Штатам, там, ну, Испания заявляла, что она даже не позволит свои аэродромы использовать для перелета и до заправки американских самолетов, которые, так сказать, летят на Иран. И, так сказать, и Трампа, естественно, это возмутило. Как? Это же наши союзники, это же НАТО. Они, понимаете, ну, есть тут нюансы, потому что НАТО – союз оборонительный по своему уставу, а война против Ирана Соединенные Штаты начали, не согласовывая с ними, поэтому они вроде бы, так сказать, не хотят напрямую участвовать. Но, с другой стороны, в связи с этим Ормузским проливом подскочили цены на нефть, на бензин, и это очень сильно бьет по Европе, больше, чем даже по нам, по Соединенным Штатам. Потому что они зависят от этого, от ближневосточной нефти гораздо больше, чем зависят Соединенные Штаты, которые сами производят достаточное количество нефти. Вот, понимаете, поэтому тут очень много всяких таких моментов. И какие-то страны прибавили свой бюджет, свой вклад в НАТО. Но, во-первых, недостаточно по сравнению с Америкой. Во-вторых, это не все страны сделали. Некоторые это еще не делают. Кто-то больше, кто-то меньше. И так что тут идет очень много всяких таких вещей. А Европейский Союз – это в чем его, как я понимаю, с экономической точки зрения, в чем его суть? В том, что у них идет внутренняя торговля в Европейском Союзе без всяких тарифов, без всяких ограничений. Если вы, так сказать, в Германии вы покупаете что-то из Франции или из Испании, откуда-то и все, то это все равно, что вы покупаете из самой Германии, так сказать. Это у них общий такой, так сказать, рынок. А Соединенные Штаты, вроде ближайший союзник, они устанавливают какие-то тарифы, какие-то требования. Я знаю, например, что еще много лет назад вот, что в Германии нет американских автомобилей. Нет, потому что там во Франции нет американских автомобилей. Хотя, так сказать, здесь есть у нас и Мерседесы, и другие, так сказать, там Фольксвагены, да, немецкие автомобили. А в Европе там поставлен заслон определенный, тарифный. Вот Трамп хочет все это уравновесить, все это самое, но это все. Что такое равновесие, что такое равные взаимоотношения тарифов. Это все очень сложные такие вещи, которые поддаются разной трактовке, разной формулировке. И тут идет очень много всяких сложностей. Я все-таки думаю, что до развала НАТО дело не дойдет, но сложности есть, и они будут, наверное.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
2: Спасибо вам. Спасибо.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Рос Социум» каждый вторник
3: с 4 до 5.
4: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон на радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа-передача на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей Севой, наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с началом очередной рабочей недели. И переходим к выпуску новостей. Сначала, как водится, headlines, то есть основные заголовки, what's news worldwide, и картинок полно, я буду пояснять по ходу. Трамп приедет на этой неделе в Китай для встречи с Си, чтобы подтолкнуть Пекин, который зависит от Ирана, в вопросах недорогой нефти, помочь заключить соглашение, которое положит конфликту Тегерана с Вашингтоном. Китай готов к устранению разногласий с Соединенными Штатами в ходе визита американского президента, и об этом заявил официальный представитель МИДа Китайской Народной Республики Го Цзякунь. Он у вас слева наверху. Заметное отсутствие верховного лидера Ирана Моджтаба Хамини становится все более серьезной проблемой для Тегерана, без которого, то есть без этого самого духовного лидера, не договориться о прекращении войны. Трамп отверг ответ Ирана на американский план прекращения войны. Быстрая реакция Трампа привела к такому же быстрому росту цен на нефть. Соединенные Штаты развернули 61 торговое судно в рамках морской блокады Ирана. Более 20 военных кораблей справляются с этой задачей. Израиль создал подпольный, так сказать, хотя на самом деле это подземный военный пост в иракской пустыне для поддержки воздушной кампании против Ирана и нанес авиаудары по иракским войскам, которые чуть не обнаружили этот самый пост в начале войны. Российские военные власти Украины сообщают о нарушениях режима прекращения огня с 8 по 11 мая, которое предусматривало обмен по 1000 военнопленных с каждой стороны. Досталось в эту ночь Херсону и Днепропетровской области. Фотография справа внизу. Пассажиры круизного лайнера, пораженного вспышкой хантавируса, высадились на Канарских островах по пути на эвакуацию в свои родные страны. Во Франции подтвердился первый случай заражения хантавирусом. Вообще в стране выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимся. Военные медики британской армии, они вон высаживаются у вас справа в серединке на картинке, десантом с парашютами на удаленный остров Тристан-да-Кунья в Атлантическом океане, чтобы оказать помощь гражданину Великобритании с подозрением на хантавирус. Тоже был на этом судне и уехал в тьму таракань. И чтобы его, так сказать, купировать там, вот пришлось послать туда дорогостоящий вертолетно-медицинский десант. И американский пассажир, возвращающийся в Соединенные Штаты с круизного лайнера MV Хандиус, зараженного хантавирусом, получил положительный тест на смертельный, в общем, вирус, а у второго американца проявляются уже легкие симптомы. Трамп и его главные помощники оказывали давление на лидеров республиканской партии в Южной Каролине и других южных штатах, чтобы те начали перераспределение избирательных округов в середине десятилетия. Это было... Вскрылось сегодня, ну, в Wall Street Journal большая статья на этот счет. И последние данные, которые исследователи использовали для прогнозирования, какие рабочие места могут быть потеряны из-за искусственного интеллекта, могут быть ненадежными. И сам искусственный интеллект может быть в этом частично виноват. Теперь про то, что является новостями в сфере бизнеса и финансов. Apollo Global, их руководство, ведет переговоры о продаже Mid-Cap Financial Investment, публичного частного кредитного фонда с инвестициями в 3 миллиарда долларов. Crunchyroll, крупнейший стриминговый сервис японской анимации под названием Anime, увеличил свою базу подписчиков почти на 25% за последний год до 21 миллиона, о чем сообщила материнская компания Sony. Да, она мать. С Днем Матери, прошедшим, кстати, всех тех, кто делает из особи мужского пола мужчин. Stellantis заявила, что два ее завода в Испании будут производить электромобили совместно с китайской Leap Motor в пробном случае сотрудничества. Stellantis – это один из трех наших автогигантов американских. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии сообщила, что ее квартальная прибыль выросла на 25% благодаря увеличению экспорта по трубопроводу, который обходит Ормузский пролив. Это альтернатива Саудовской Аравии. Гендиректор Sandoz Ричард Сейнер, Sandoz – это компания, а Ричард Сейнер – это ее гендиректор, отметил, что размер рынка генерических препаратов для похудания неизвестен после истечения срока патента на семаглутил. То есть он может быть гораздо шире, чем нам до сих пор казалось. Евросоюз готовится внедрить долгожданное регулирование в этом году для сокращения вырубки лесов по всему миру, но торговое соглашение с южноамериканскими странами может проверить эффективность этого на практике. После того, как сделка завершила прокси-борьбу между двумя крупными производителями оружия, гендиректор Роджерс заявил, что рынок Соединенных Штатов по-прежнему привлекателен для Беретты, поскольку итальянская компания – это ищет возможностей для роста. Внутриамериканские новости такие. По новым записям с камер наблюдения, нарушитель, которого смертельно сбил самолет Frontier Airlines в аэропорту Колорадо в субботу, виден, он у вас здесь размыто, но видно все-таки, спокойно проходящим по взлетно-посадочной полосе, пока самолет мчится по направлению к ним. Вот это вот интересная особенность. Я впервые сегодня читал эту новость, в которой слово «нарушитель», в нем в английском языке пола нету, но дальше обычно говорят «к нему», говорили, сейчас говорят «к ним». А жертва, чье имя не было объявлено публично, была засосана в один из двигателей Airbus A321neo во время взлета в международном аэропорту Денвера. Человек этот до того перепрыгнул или перепрыгнули через периметр и находился на взлетно-посадочной полосе, когда его сбили в 11 часов 20 минут вечера в субботу. Полиция смертельно ранила мужчину в момент, когда он убивал свою мать-инвалида в их доме на Лонг-Айленде в День матери. Полиция Саутгемптон отреагировала на обострение домашней ситуации. Соседи звякнули в доме на Риверхед, на Топлинг Драйв. В районе 3 часов дня вчера мать, получившая несколько ножевых ранений, была срочно доставлена в местную больницу. Вообще она прикована к инвалидной коляске. И у нее дети, тройняшки, двое из которых страдают психическими заболеваниями. Комбинация та еще, конечно. 6 тел обнаружены в вагоне поезда в Ларедо. Вагон у вас на экране. Штат Техас. Вчера рабочий Union Pacific наткнулся на трупы на железнодорожной станции в отдаленном месте, недалеко от мексиканской границы. Сенатор штата Калифорния призвала чиновников объявить войну State Farm, нацелившись на ее самый прибыльный сектор – это автострахование. Ужасно интересно, как сегодня будут торговаться акции после этой новости. Саша Рене Перес, так ее зовут, сенатора, представляющая сообщество, пострадавшее от недавних лесных пожаров, раскритиковала крупнейшую страховую компанию Калифорнии после того, как следователи штата выяснили, что компания могла нарушать закон сотни раз при рассмотрении заявлений выживших после пожаров. Власти здравоохранения округа Несо, это нас, у нас, Лонг-Айленд, выпустили публичное предупреждение после того, как в течение нескольких дней было подтверждено 2 случая кори, а посетители популярного ресторана могли быть заражены. Это такой Pretty Ritzy Italian. Называется он 388. Находится в Roslyn Heights. И все это дело грянуло 3 мая. Если вы там были, имейте в виду, что вам стоит провериться. Кандидат в Конгресс от Манхэттена Джек Шлоссберг, он у вас крупным планом слева наверху, поддерживает попытки блокировать продажу оружия Израилю и утверждает, что Соединенные Штаты уже проиграли войну в Иране. Это внук президента Джона Фицджеральда Кеннеди, и заявил он на недавнем форуме кандидатов в синагоге Стивена Уайза на Верхнем Уэстсайде, что поддерживает резолюции, выдвинутые крайне левым сенатором из Вермонта Берни Сандерсом, отказывающие, то есть резолюции отказывают Израилю в бомбах и военной технике на сумму в 440 миллионов долларов. 40 сенаторов-демократов проголосовали за запрет на это снаряжение, а 7 демократов поддержали республиканцев против этой меры, то есть против запрета, включая сенаторов от Нью-Йорка Чака Шумера и Кирстен Гиллибранд. Вторая мера, направленная на блокировку продаж тысячи фунтовых бомб Израилю, была отклонена с большим отрывом 36 против 63. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, ассоциации, но только собственные, желательно, то вы можете набрать номер телефона студии и поделиться с человечеством. Наш номер телефона 718-303-90-90.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи, мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Слышите? Шаги.
12: Этим утром многое может измениться.
13: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
14: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: В последнем объявлении в рекламном блоке наша Лена Вишневецкая страстно сказала спасибо вам за ваше неравнодушие. И вот если очень быстро говорить слово «неравнодушие», то звучит оно как «нервнодушие». Но если у души нет нервов, то тогда неравнодушие невозможно. Не так ли? Лишняя буква. С правописанием русского суржика сейчас по этому поводу вообще какая-то интересная тенденция появилась. Люди весьма грамотные, изо всех сил стараются писать в постах неграмотно. Но сленгуют это в поисках своего стрима, естественно, понятно. Типа прям, типа о, через о и так далее. Меня жена успокаивает, когда я это вижу, и говорю, и она говорит, да брось ты, живой язык, это их личное дело. В конце концов. И мы переходим на английский, потому что там этого нет. Ну нету вот таких вот штуковин. Получил вопрос, может, у меня даже под него картинка есть. Картинка есть, да. Вот, картинка. Телефон, на котором следы башмачные. Вопрос хороший очень. Иначе не стал бы читать вообще на самом деле. У политиков, пишет автор, сегодня одна большая головная боль. Это их цифровой след. Все как на ладони. Как, по-вашему, страсть к влиянию в соцсетях меняет политический ландшафт? Ну, дело все в том, что все-таки политический ландшафт, он обновляется, появляются более молодые люди, которые идут в политику. Он на прошлой неделе, 14-летний парень из, по-моему, Нью-Хэмпшира, объявил, что он баллотируется в губернатор. Он еще не имеет права голосовать, потому что ему нету там положенных лет, только 14. Но в губернатор выбираться он имеет право. И я рассказывал об этом. Но многие из тех, кто сейчас заинтересовался политикой, кстати, в этом плане еще и Мамдани привлекательный фактор, потому что в 34 года стать мэром Нью-Йорка, ну, там много сопутствующих факторов. Короче, молодежь понимает, что это не просто игра в песочницу для импотентов. Так вот, ну, трудно найти людей, которые бы не высказывались искренне в соцсетях. И они могут из-за этого пострадать, когда попрут в политику. Какая реакция на них? То есть, вот, скажем, давние посты в соцсетях или видеоролики с политических кандидатов, они, обратите внимание, раскрываются всегда только в нужный момент. То есть, когда кандидат становится значимым, препятствует кому-то, сразу идет поиск. Все, что он когда-то оставил в соцсетях, то есть вот эти вот следы. Кандидаты, естественно, пытаются снизить значимость своих неосторожных комментариев, то есть когда они говорили то, что думают на самом деле, и при этом настаивают, что их взгляды изменились. Ну что, нормально, так оно должно бывать. А в некоторых случаях избиратели и средства массовой информации вообще устали от этой темы. То есть бывает перенапряг с этим, как с войной на истощение, бывает истощение нервной системы, просто не реагирует на это. Но, тем не менее, отвечая на заданный вопрос, безусловно, появилось новое поколение кандидатов, которые, безусловно, были активны на X, на Reddit, на YouTube, но не на Facebook. Задолго до объявления о своей политической карьере. И неудивительно, что многие видят, как их прошлые заявления возвращаются к ним бумерангом. Да, тот самый синдром бумеранга. Причем оппозиции никогда не имели такое количество материала, из которого можно было бы черпать бесконечно и безгранично. Но избиратели, похоже, более готовы, чем когда-либо прощать прошлые, эти самые сомнительные нынче взгляды в соцсетях. Вот это не только нужно учитывать, как это можно учитывать как катализатор. Потому что мы живем в эпоху Дональда Трампа, который доказал, что избиратели могут просто игнорировать то, что могло возмущать их в прошлом. Все, как те, кто за, так и те, кто против. И если политические партии будут выдвигать больше кандидатов, которые воспринимаются как обычные люди, то есть способные на изменение взглядов, то это становится нынче выигрышно. И таким образом, когда их скелеты, которые раньше лежали в шкафу, оказываются в интернете и подхватываются средствами массовой информации, то происходит обратное. То есть здесь тот феномен, который

выигрышно. И поэтому даже я бы, например, если бы я замышлял, вот скажем, сейчас едет, как раньше бывало, едет парень или девица в школу, еще о политике не думала. Но вот этот пацан из Нью-Хэмпшира, имам Дани, стимулирует, так сказать, а почему бы нет? Ну, на самом деле, только главное, вот как в свое время Савелий Крамаров говорил, главное не главные роли, а второстепенные, тогда будешь зарабатывать хорошо. Вот выйти в мэра или губернаторы, это чревато огромной нагрузкой, ответственностью, и будут тебя не любить, если ты не выполнишь свои обещания. А выбраться в какую-нибудь, я не знаю, там, в Конгресс или в Ассамблею штата, никто даже толком и не знает, что эти люди делают. Они иногда вдруг что-то говорят, чтобы оправдать свою зарплату. Ну, скажем, в Ассамблее штат Нью-Йорк зарплата 170 тысяч. Власть, слава и приличные деньги. Я уже не говорю о том, что контакты появляются. И эти контакты могут принести не прямые, но косвенные, но доходы. Так что люди, которые это попробовали, они оттуда уходить не захотят. А причем, если, например, даже посмотреть, ну, скажем, наших политиков, то есть, условно говоря, наших, то, скажем, ну, на так, если сразу экспромтом, я знаю человек 5, Марк Трейгер, Инна Верникова, Алек Брук Красный, Михаил Навахов и Ари Каган. Значит, трое последних джентльменов, Брук Красный, Навахов и Ари Каган, поменяли партийную принадлежность. То есть они сделали то, что делают профессиональные политики. То есть задача прийти к власти. Навахов не менял, но он был до того, как он баллотировался как республиканец, он был достаточно демократических взглядов. Но от демов в наше время выбраться было невозможно. При этом все трое носят костюмы с галстуками. Я бы, если бы сейчас пошел в политику, я бы никогда не одел... Надо выделиться, как Марк Закерберг, то есть в толстовке. Примерно так. А теперь большая тема. Хотел посмотреть, но потом раздумал, откуда появились в русском языке эти слова «войнушка» и «больничка». Так вот, почем войнушка? Это интереснейший вопрос, потому что, когда Министерство обороны, вернее, войны, наша, заявила, что пока конфликт с Ираном обошелся налогоплательщикам в 25 миллиардов долларов, я решил посчитать, потому что интересно, как они считают. И мы можем посчитать все вместе. Почему у меня даже есть где-то картинка. Да, вот эта картинка бомбы, которые сложены из долларов. Значит, вот эта заявленная Пентагоном цифра, она отражает примерно 2000 уже выпущенных ракет «Томагавк» и «Патриот», плюс стоимость военных самолетов, топлива, там, летчики, которые уже были в воздухе, и в некоторых случаях просто были утрачены эти самолеты. А плюс еще есть остальное оборудование, которое уже было уничтожено. И это 25 миллиардов долларов. Но истинная цена войны этой цифрой, к сожалению, не отражается. Потому что с начала войны произошло масса событий. Нефтяные рынки нарушены. Доверие потребителей рухнуло. Мировая экономика застонала. Военные бюджеты стали расти. И последствия этих потрясений, они обязательно должны учитываться в цифрах. В разрушенных жизнях, в потерях рабочих мест, в закрытии компаний, в разрыве между доходами и расходами. И труднее оценить такие потери, как, скажем, смерть, инвалидность, психическое здоровье, если вдруг наш президент отправит войска в Иран. Если. Но поэтому это пока можно не учитывать. Но чтобы понимать, что картина шире, чем нам ее рисуют. Вот в то время, как Белый дом хочет сообщить нам, что нефтяные рынки вернутся к норме, не вернулись, а вернутся, надо посмотреть на фьючерсные рынки. Фьючерсные рынки – это ставка на то, сколько будет стоить нефть, невзирая на заявление президента. Фьючерсные рынки абсолютно не согласны
заявлениями Белого

дома о том, что нефть вернется к норме. Оценки влияния геополитических рисков на экономику, ну это в этом согласны все эксперты, это потери в районе 200 миллиардов долларов. А при этом это за год 200 миллиардов долларов, причем на рабочей ситуации миллиона примерно американцев отражается эта война. То есть речь идет о потере рабочих мест. Война также загнала Федеральный резерв в угол фактически. В феврале многие экономисты ожидали пары снижений ставок в этом году, а сейчас рынки вообще считают это маловероятным. Если Федеральная резервная система повысит ставки, ей может удастся сдержать всплеск инфляции, который вызван войной, но только за счет уничтожения рабочих мест и приближения рецессии. И повышать ставки, это значит, что одолжить деньги становится дороже, и поэтому меньше пройти по части развития бизнеса, и наоборот, поджимание поясов, то есть увольнение людей. Ну, на фоне того, что искусственный интеллект, а зачем? Чел это. Оценка эта основана, которую я сейчас сказал, на собственных моделях Федеральной резервной системы. То есть они считают, федералы, что должно было возмутить, конечно, нашего президента, поэтому одна из причин, почему он хочет заменить как можно быстрее Пауэлла кем-то своим, это обойдется экономике примерно в 200 миллиардов долларов. Вот откуда эта цифра. А оценка, основанная на движении цен на нефть и S&P 500, акции примерно на 5% ниже, чем были бы в обычном случае, что говорит о том, что война стирает стоимость этих компаний примерно на 3 триллиона долларов. То есть общая сила рынка отражает стремительный рост акций искусственного интеллекта. Я надеюсь, что вы успеваете за мыслью. То есть война стерла стоимость акций на 3 триллиона, но рынок силен, и это отражается не войной отнюдь, а наоборот, а невзирая на войну, просто потому что стремительно растут акции искусственного интеллекта. Меня, например, это вообще не пугает, потому что искусственный интеллект – это так же неизбежно, как мануфактура на фабрике, на которой восстали в 19 веке пресловутые силезские ткачи. В Goldman Sachs считают, что экономический рост Соединенных Штатов будет ниже на 0,5% в результате войны. И если экономике потребуется пару лет, чтобы вернуться к норме, то такой медленный темп роста приведет к потере дохода в районе 400 миллиардов долларов. Это по данным Goldman Sachs. И они предупреждают, что это может быть примерно вдвое хуже, чем то, что они так скромно обозначили. За пределами Соединенных Штатов и, скажем, Международный валютный фонд и Всемирный банк снизили свои прогнозы по мировой экономике. Это значит, в целом, бедные и самые уязвимые в мире тратят наибольшую часть своих доходов на еду и топливо. Причем это не наши потери американские, но это потери, которые на нашей совести, на американской. Если Иран сможет взимать налог в размере 1 или 2% с 20% мировой нефти, проходящей через Ормузский пролив, то это даст источник дохода, который можно использовать, в частности, для восстановления ядерной программы. И эта война также показала, что Иран, по крайней мере, пока может использовать свой контроль над проливом, чтобы держать мировую экономику фактически в заложниках. Сколько миллиардов должны потратить мы, американцы, чтобы не дать другим странам подобные рычаги? Потому что я бы уволил, так сказать, президента любой страны, которая контролирует торговые пути, если он об этом не задумался. Честно, если. И все это приводит к самому крупному счету. Самый крупный – это будущие военные расходы. То есть это войнушкины фьючерсы. И по мере того, как Иран будет тратить больше на оборону, другие страны Ближнего Востока последуют примеру этому. И поскольку наши бывшие союзники чувствуют себя менее уверенными без американского зонтика безопасности –
что это Европа, они также начнут тратить больше. И отсюда следует, что если Соединенные Штаты хотят сохранить свое военное превосходство, потому что все же растут, то потребуется больше расходов. То есть больше выделить Пентагону. Насколько больше? Все речь идет только о том, во что нам обойдется эта война. Изначально Белый дом дал понять, что потребуется дополнительно 200 миллиардов долларов для ведения войны с Ираном. А недавно администрация сделала запрос на оборонный бюджет в размере 1,5 триллиона долларов на 27-й финансовый год, что примерно на 40% получается больше, чем в этом году. И это означает увеличение на 600 миллиардов, или примерно, если переложить, так сказать, на количество домохозяйств у нас в стране, это получается по 4000 долларов на каждое домохозяйство. Вот это наш шкурный интерес здесь должен быть. Сейчас лайв-чат только врублю. Посмотрим, там, конечно, наверное, уже про свое пошло. А значит, 4000 на домохозяйство. Это просто дополнительные расходы на 27-й год. Оборонные бюджеты редко уменьшаются. Редко. Особенно сегодня, когда армия лоббистов борется за то, чтобы крантик был открыт. Коль скоро он открыт, чтобы он оставался открытым. Есть два экономиста, которых цитируют все. И в частности Wall Street Journal и New York Times. Это Линда Билмс и Джозеф Стиглиц. Они утверждают, что война в Ираке обойдется нам, Америке, примерно в 3 триллиона долларов, а не в 25 миллиардов, которые сейчас. И большая часть этих расходов связана с последствиями конфликта, включая пожизненное медицинское обслуживание, пособия по инвалидности для ветеранов, а также более высокие расходы на набор новых призывников и их удержание в армии после войны. Все это усугубляется ростом процентных ставок. Потому что это перспектива. Так что оценка Пентагона в 25 миллиардов долларов – это нереальная цифра. Потому что война – это продукт. И каждый продукт, в том числе война, имеет цену. То есть если 25 миллиардов, то это войнушка. А если это 3 триллиона, то это, извиняйте, дядьку, это война. Если по поводу услышанного появились самостоятельные мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-90-90. А теперь про бабки наши, про то, что происходит, какие происходят сейчас изменения по части инвестирования. А я тут смотрю с большим интересом на один мой аккаунт Fidelity, я о нем рассказывал неоднократно, это аккаунт, который статично привязан к S&P 500. То есть у S&P 500 там, соответственно, 500 компаний, и Fidelity дает тебе возможность создать аккаунт. Максимальная сумма, которую ты можешь туда положить, 8000 долларов, я тоже об этом рассказывал. И это все привязано, ну, не все 500, но, в общем, там основные игроки. И есть еще один вариант, это когда есть ориентир на S&P 500, но там сидят спецы, и они каждый день занимаются профессионально, естественно, дейтрейдинг. Но это то, что делает для меня Fidelity. А в прошлом году новость, которую я вам сейчас озвучу, она замечательна совершенно. Частные инвесторы превзошли по показателям вот этот самый индекс S&P 500. Корзина акций Goldman Sachs за 25 год розничных фаворитов, это их так называют розничные фавориты, лучшие, выросла на 30,5% за год в сравнении с ростом самого S&P 500 на 16,4%. Это данные прошлого года. То есть фавориты Goldman Sachs заработали почти вдвое больше, инвестируя сами по наитию, ну или, так сказать, своим умом. Причем у них отнюдь не обязательно у всех сверхбыстродействующие компьютеры и по 6 мониторов на столе. 6 у профессионалов. То есть получается, что вот это третий год подряд, когда розничная корзина, то есть отдельные частные инвесторы, показывает лучшие результаты, чем
S&P 500. Я начал читать статистику на этот счет, и дайджест вам сейчас изложу. Значит, более 33%, то есть это более чем треть, 25-летних инвесторов перевели значительные суммы со своих статичных счетов, ну, savings account, предположим, на инвестиционные счета в 2024 году. Причем за 10 лет до этого, в 2015 году, их было только 6%. Я понимаю, что появляется новая молодежка, то есть столько же лет, сколько предыдущим в рамках статистики, но с 6% до 33% за 10 лет, причем это данные JP Morgan. Так вот, где они прячут свои бабки? Куда они их кладут? 5 лет назад розничные инвесторы, они, ну, в той статье статистической, которую я цитирую сейчас, там фраза такая, я даже не знаю, как ее по-русски сказать. They made buying the dip cool. Made buying the dip cool. То есть, как вот говорят наши эмигранты, Джессика пошла на дип. Это значит, Джессика поплыла в ту часть бассейна, где глубоко. Но там вообще должно быть дип. А дип – это когда падает. То есть, вот эти розничные инвесторы 5 лет назад сделали покупку на падении кульной. Ага. Теперь же они стратегически нацелились на технологические акции, при этом NVIDIA, Amazon, Reddit, AppLovin, Palantir и Tesla – это главные фавориты. Компания Илона Маска, SpaceX, наверняка станет популярным выбором после выхода на биржу, кстати, уже в следующем месяце. И можно смело сказать, что молодежь привнесла в биржу то, о чем мечтал когда-то чернокожий президент Соединенных Штатов, когда он задумывал свою Обамакер. А он мечтал, что молодежь будет покупать его страховку, не нуждаясь в лечении, потому что они молодые и здоровые. И эти бабки будут оплачивать тем самым лечение уже больных и старых, а потом подойдет время ныне молодых, и их будут оплачивать, естественно, следующие молодые. Этого не получилось. Но здесь получилось на бирже, и никто их не гнал. То есть это стало cool, и поэтому. В некоторых инвестиционных кругах поговаривают, что уже мы давно владеем SpaceX, они еще не вышли с IPO. Это интереснейший инструмент. Я о нем узнал только вчера, когда мы с Васей работали над этой темой. Инструмент этот финансовый называется SPV. То есть это Special Purpose Vehicle. То есть что это такое? Это юридическое лицо, которое предназначено для того, чтобы инвестиционная группа могла, они говорят, make a single investment in private company stock. То есть группа могла бы сделать единую инвестицию в акции частной компании. Частной компании, не вышедшей на биржу, еще является SpaceX. И юридическое лицо, которое создано под флагом SPV, имеет право на единую инвестицию в акции частной компании. И таким образом, все это абсолютно законно. SPV, они покупают, естественно, сейчас по тем ценам, акции, которых формально физически нет, потому что SpaceX еще не вышла на биржу. Вот эти SPV, они очень строго регулируются законом, потому что они более рискованные, они более непрозрачны, кстати, чем активы публичного рынка. SPV также могут инвестировать в другие SPV, то есть тут вообще маскировка. Было бы интересно узнать, что по этой части делает Сэм Олтман. И поэтому отдельные, входящие в такое SPV инвесторы, вообще даже не всегда понимают, насколько они далеки от реального актива, потому что между их SPV и реальным активом, который в данном случае еще не вышел на биржу, может быть прокладка из нескольких других SPV. И это не запрещено. Так вот, в частности, New York Times пишет, что с 2020 года было создано не менее 170 SPV,
которые связаны со SpaceX. Уоррен Баффет, который является одним из 10 самых богатых в мире, с его Berkshire Hathaway, в свои уже 97, между прочим, а он уже отстранился от дел, но он выступал в прошлые выходные на собрании акционеров Berkshire Hathaway, и он сказал: «У нас никогда не было столько людей, настроенных на азартные игры, как сейчас». То есть речь идет о бирже. Хотя SpaceX еще не на бирже. Причем это все по этой части. Про этот трендик. Вообще всегда есть смысл чему-то поучиться у лидеров, но не всему. Не все нельзя перенять, но есть вещи, которые весьма поучительны. В частности, вот, а куда вкладывают умные и богатые люди свои деньги? В принципе, они давно уже, не сговариваясь, вкладывают деньги в то, что нам кажется очень смешным. Порой. Они вкладывают таким образом свои деньги в веселые вещи. Скажем, винтажные видеоигры. Я когда несколько дней назад, не помню, где-то увидел объявление, что винтажная видеоигра там в коробке продается за... И сумма намного превышала то, за сколько она была когда-то продана в магазине. Естественно, коллекционные карточки, редкие вина. У меня был приятель, который просто каждый божий уикенд изучал Star Ledger и The Record, это нью-джерсийские газеты, потому что здесь в пригородах часто бывают уикендовские распродажи. И когда estate sale, когда он видел, когда продается все, он объезжал каждый уикенд, у него подвал был забит коллекционными винами, ну, не только винами, но там виски, которые продавали люди, продающие дома. И часто бывало, что там просто был клондайк. Люди не понимали даже толком, за что они продают, они не хотели возиться с перевозом, и поэтому продавались все сразу оптом. Если человек грамотный, то это вложение. И не для того, чтобы убиться потом, нет. Для того, чтобы пополнять свою коллекцию. Вот эти и прочие коллекционные предметы, они получили гигантский приток денег в последние годы. Установили новые рекорды продажи. Потому что ностальгия побуждает американцев покупать всякую крутую мелочь. От чего они это делают? Ну, потому что рынок обычный волатилен туда-сюда, а эта штука коллекционная, она будет только расти. Вот в этом году известный дядя Логан Пол, он продал очень редкую карту Пикачу Иллюстрейтор за $16.5 миллионов. То есть он тем самым побил предыдущий рекорд продаж карт Покемон, который был установлен всего 5 лет назад. Бутылка Domaine de la Romanée Conti 1945 года бутилирования была продана за $812,500 в марте. Причем она же за 8 лет до того была продана на 46% меньше. То есть это получается, что за 8 лет прирост в 46% в стоимости одной бутылки. А в 2021 году рекорд самой дорогой видеоигры был побит, когда анонимный покупатель приобрел запечатанную, кстати, копию игры Super Mario Bros. 1985 года за $2 миллиона. Кстати, если вы вот увлекаетесь или увлечетесь такого рода коллекционированием, вместо того, чтобы играть на бирже, то учтите, что нужно не распечатывать. Вот как вот, скажем, первый мобильный телефон. Несколько лет назад был продан за сумасшедшие деньги. Он никогда не был использован. То есть это вот устойчивая тенденция американцев, которые думают, во что вкладывают свои деньги, она базируется на этой странной ностальгии. Причем в основном ностальгия сейчас, если посмотреть по шкале, это по 80-м и 90-м. В принципе, страна молодая, это можно считать юрским периодом. Так вот, стремление к юрскому периоду заставляет богатых
тратить большие суммы, в том числе на кости динозавров. С 2020 года три почти полных скелета динозавра были проданы более чем за 30 миллионов долларов каждый. А они будут только дорожать. Но если только не будет обнаружено целое стадо скелетов. И вот этот вот бурно развивающийся рынок коллекционных товаров, он очень резко стал контрастировать с замедляющимся рынком искусства. То есть коллекции сейчас обогнали рынок искусства, обогнали рынок картин. А причем этот рынок искусства сообщил о глобальном росте продаж в прошлом году всего-навсего на 4%. Это вообще на уровне инфляции. А в 2024 году он был еще ниже. Вот это все, что следует, так сказать, принять как информацию к размышлению. Если по поводу услышанного у вас появились мысли, то вы можете их озвучить во время вот этого перерыва. Телефон студии 718-303-90-90.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах, и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
4: Радио шоу Сева Копнана.
5: За него стоят громадные массы.
6: Не пойму, что за люди.
7: Толковище.
8: Сейчас послушаем... Так, секунду, послушаем вас, прошу вас, пожалуйста.
9: Сева, доброе утро. Меня зовут Яков, вы меня сегодня очень обрадовали в отношении старинных коллекций. Я собрал большую коллекцию старинных фотографий открыток, которым 110-120 лет. И хочу вам, во-первых, их показать, и во-вторых, я разбогател после ваших сегодня передач в отношении коллекции. Поэтому я вам лично очень благодарен, Сева.
8: А вы разве не догадывались, что эта коллекция принесет вам когда-нибудь выгоду?
9: Нет, я чисто с художественной стороны смотрю. Не с точки зрения денег, а с точки зрения художественной ценности, которая уникальна. Кабинетные фотографии с вензелями, открытки около 1000. 100%. Так что вот можете со мной порадоваться.
8: А вы знаете, я могу вам еще вложить лету в вашу коллекцию. Вы делаете фотографии... на Брайтон-Бич, потому что придет время, когда эти фотографии будут стоить очень дорого.
9: Для этого нужно иметь время, Сева. Времени у меня нету, поскольку я работаю, и у меня нету кота, и у меня
8: забудут, когда я работаю. Хорошо, да, ладно, ну спасибо, что поделились своей радостью. Но на самом деле, значит, сейчас интересная тенденция. Вот этот скандал с узбекской певицей, которую... усилиями нашего еврейского движения не допустили до концертного зала Ашана. Я думаю, что тут очень синдром, я бы сказал, 7 октября здесь, потому что она сделала резкие заявления по поводу Палестины, по поводу евреев. Воспроизводить не буду, потому что сразу окажусь глубоко в песочнице для наших стариков. Это не наш с вами формат. Но о последствиях, если говорить, потому что я вам рассказываю о том, что сейчас, и о последствиях, и о трендах, я думаю, что ничего больше для консолидации азиатских выходцев в Брайтон, туда, в этот район, евреи сделать не могли. Вот как вот, скажем, Израиль ответил, у него не было выбора на 7 октября 23 года, не было выбора. Убили там десятки тысяч палестинцев, тысячи детей. С этим спорить просто глупо. Это практически очевидно. Collateral damages, да. И к чему это привело? Это привело к эскалации антисемитизма везде. И если ты понимаешь последовательность, то есть цепочку того, что происходит, то тогда ты понимаешь, что в той войне в результате победил Хамас. Победил Хамас. Хотя если поголовье, то уничтожено гораздо больше со стороны тех, кого Хамас как бы защищает. Здесь получится то же самое. То есть до сих пор известно только, что наши узбеки, таджики, да, наши, проявили себя как совершенно новый вид эмиграции. Они ориентированы на бизнес. У них замечательные возможности для эмиграции, потому что Узбекистан, Таджикистан, вообще все страны, кончающиеся на стан, где люди уже не говорят по-русски, кстати, они расцениваются как тоталитарные или почти тоталитарные, поэтому получить статус здесь гораздо проще. Приезжают сюда селами. Несколько лет назад кто-то из наших бандитов с кем-то поругался в ресторане, я сейчас уже не помню деталей, и вместо того, что там махаться в ресторане, они договорились о встрече. Каждый приведет своих, так сказать, свою бригаду. Ну и когда бригада не азиатов вышла на встречу, причем они встречались, по-моему, где-то в Канарсе, то там появилась бригада азиатов, которых было, ну, тысячи человек, наверное. Это все люди, которые из-за того, чтобы... Я не помню, как зовут эту певицу. Из-за того, что она не спела в полностью распротном концертном зале, они активируются политически, и в результате маленькая Одесса превратится в нечто похожее на маленькую Италию, которую схавал Чайнатаун. Но там не было конфронтации. Просто Чайнатаун рос, а маленькая Италия нет. Вот. Так что, когда без всякой перерисовки, кстати, избирательных участков, узбеки, таджики, уйгуры выведут, туркмены выведут, буряты в том числе, выведут своих в ассамблею, то вот эти фотографии, которые вы сегодня могли бы сделать, когда еще ходят вот эти динозавры, еще живые динозавры ходят в своих этих самых нарядах из джинсов и кожаных курток по Брайтону, они будут стоить больших денег. Мы просто не ценим. А потом, когда потеряем, то плачем, как известно. Последние 5 минут сегодняшнего шоу мы можем говорить на любую тему. Телефон студии 718-303-9090. Прошу вас, пожалуйста, слово вам.
7: О, девочка, Букертов, дорогой любимый, как дела, дорогой?
8: Димочка, привет. Привет, родной. Все в порядке, спасибо. Да, как ты? Как здоровье?
7: Ой, да, все, у меня все хорошо, нормально, отдыхаю. Отработал вчера, отдыхаю теперь сегодня, пока, да, пока еще.
8: А ты по воскресеньям отрабатываешь? А в понедельник нет?
7: А я в воскресенье целый день работал. Я в 5 утра вышел и в 7 часов вечера пришел.
8: А, ничего себе. Чем ты занимался-то?
7: А, донейшн собирал. По синагогам. Донейшн собирал. Пожертвования собирал. $300 в карман, и я доволен. У евреев.
8: Подожди, это в твой карман пошло?
7: Ну, я половину отдал водителю, который возил 165, отдал, а остальное себе в карман положил.
8: Как ты говорил в синагогах, донейшнс на что? Тебе донейшнс?
7: Донейшнс для моей мамы, для моей сестры, говорю, что так и так большая проблема, надо помочь. На свадьбу собрать себе, на свадьбу, на то, на это. И мне давали, всем давали. Поехало 3 человека, все, 3 человека поехало.
8: Ну, славно провел воскресенье.
7: Ну, Да, в Нью-Джерси побывал. В Нью-Джерси такая чистота. В Игливуде, потом посеять такая чистота там. Не то, что в Барапарке, не то, что в Бруклине, во Флатбуше. Там такая грязища. И там, блядь, такая же грязища. Там такая чистота. Там приятно поездить по улицам. Такая чистота. Там все. Там санитейшн очень хороший. И там все убирают.
8: Так ты каждое воскресенье выходишь на такую работу или только вчера был один раз, Дим?
7: Да не каждое воскресенье. Дома сидел. Вот хороший человек попался, который берет 30%. И очень хороший. Его зовут Абрам. Он бухарский сам любит.
8: Бухарский и Абрам. Окей. Димочка, спасибо. Еще один звонок я успею, наверное, принять. Хотя, может быть, не стоит. Ну-ка, послушаем вас. Не, да, секунду. Я вас отключил раньше времени, потому что я подумал, что это, может быть, традиционно неинтересно. А, значит, для тех, кто подыскивает, чем бы заняться в выходные, поделюсь тем, чем занялись мы. В субботу мы с женой и дочкой поехали в Кингстон. Кингстон – это столица штата Нью-Йорк. Это город, в котором сохранилось 4 дома, еще самый старый был построен в 1667 году. Ну, там настолько букалический городок, езды туда часа полтора, мимо Нью-Полс, кстати, который сам по себе интересен. Там потрясающий фермерский рынок, и самое главное, там совершенно фантастический книжный магазин, который называется Rough Draft Bar and Books, то есть там бар и книжки. И там мы купили книжку, которая называется «Чеснок». Написала ее Полина Чеснокова. Здесь рецепты всех видов кухни. Она наполовину армянка, наполовину русская, родилась в Украине и живет с раннего детства в Соединенных Штатах. И потрясающий повар. Это вторая у нее книжка. Мы купили ее только потому, что здесь есть рецепты сырников и кулебяки. Получите большое удовольствие, если поедете в Кингстон. Это полтора часа.
10: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под арч о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
12: 620 АМ. Настройтесь.
14: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
15: Ульт, привет! С началом новой рабочей недели. Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа.